0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет! Здравствуй, тетушка Кэрол.
3: Здравствуй, дядюшка Дэн. И особый привет всем мальчикам и девочкам, папам и мамам, бабушкам и дедушкам, которые нас сегодня слушают.
2: Я случайно узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас новую историю. О чем твоя сегодняшняя история, тетушка Кэрол?
3: Сегодняшняя история о том, без чего люди не могут обойтись в своей повседневной жизни, о купле и продаже. Ведь всем приходится покупать продукты, одежду и другие необходимые вещи. Но знаешь, очень часто бывает, что, покупая вещи, мы вовсе не уверены в их качестве.
2: Мне кажется, что эта проблема существовала со времен Древнего Рима. Ты, может быть, слышала фразу «caveat emptor» – это по-латыни.
3: Да, и это означает «будь осторожен, покупатель». И действительно, покупателю всегда приходится быть начеку. Человек, о котором мы собираемся сегодня вам рассказать, порадовал всех покупателей в Америке. Было это более 100 лет назад. Давайте послушаем, как это получилось. Я назову сегодняшнюю историю «Честный Джон». Филадельфия. Утро 8 апреля 1861 года.
4: Мадам хочет еще чего-нибудь?
5: Нет.
4: Может быть, еще попить?
5: Нет.
4: Или каши?
5: Нет.
4: А может, еще одно яйцо?
5: Нет, нет. Спасибо, Клариса. Ты же знаешь, я не люблю сытных завтраков. Хотя в журнале здоровья пишут, что завтрак должен быть самой сытной едой за весь день. Положи все снова на все блюда для мистера Хантингтона.
4: Слушаюсь, мадам.
5: Не знаю, откуда у него всегда такой аппетит? Генри, милый, ты слышишь? Я спрашиваю, откуда у тебя такой аппетит? Видишь, Клариса, у меня как будто и мужа нет. Вместо Библии у него газета «Филадельфия Леджер». И так он прячется за этой газетой за завтраком каждое утро и не слышит ни слова, что бы я ему ни говорила.
6: Я слышу тебя, Евангелина. Нет, ты только посмотри сюда.
5: Что тебя так рассмешило?
6: Это. Вот это объявление. Ну, посмотри сюда. Это объявление оплатил и отдал в газету этот юный болван Джон Уанамейкер. Помнишь, я говорил тебе, тот, что открыл магазин одежды рядом со мной. У него всего $1900, а у его шурина Натана Брауна 1600. Все их сбережения. Это все, что они скопили за всю жизнь. Они открыли магазин готового платья на углу 6-й и Базарной, и в сегодняшней утренней газете они объявили, что их магазин готов принять покупателей.
5: Ну и что тут смешного? По-моему, ты никогда еще так не радовался появлению нового конкурента.
6: Конкурента? Да еще месяца не пройдет, как они лишатся последней рубашки.
5: Почему?
6: Уанамейкер проповедует какие-то новомодные идеи насчет соединения религии с торговлей. Ходят слухи, что он собирался стать священником, но в последнюю минуту передумал, решив, что у Господа для него другие планы.
5: Ну и что тут смешного?
6: Что смешного, спрашиваешь? Да просто обхохочешься. Он говорит, что Бог призвал его открыть магазин одежды и доказать, что любым бизнесом можно управлять по принципам высокой морали на основе заповеди «люби своего соседа, как самого себя». Так он никогда не разбогатеет. Религия.
5: А у меня мистер Уанамейкер вызывает восхищение своей добродетельностью и чистотой идеалов. Но мне его жаль. Кажется, Даниилу было легче спастись из рва со львами, чем ему с такой философией побороть тебя и других богатых торговцев Филадельфии.

0: Входи, родная, входи.
1: Ты все еще здесь?
2: Угу.
1: А я думал, ты давно ушел. Ведь уже почти 8 часов. Натан тебя, наверное, заждался?
0: Я знаю, знаю, знаю, знаю. Сегодня день открытия, и Натан так волнуется, что просто говорить не может. Нам предстоит одолеть сильную конкуренцию. Они же настоящие зубры. Натан понимает, что они будут стараться нас вытеснить уже к следующей неделе, причем через суд, как банкрот.
1: Ну, а ты? Ты не волнуешься, Джон?
0: Ну, конечно, нет, моя милая.
1: Ой, а я волнуюсь.
0: Да?
1: У тебя ведь нет никакого опыта в торговле. Наверное, тебе все-таки надо было стать священником, как ты и хотел.
0: Иди сюда. Иди сюда, я тебе кое-что покажу. Вот. В Библии есть один текст, из которого все становится ясно. Это 19 стих 59 главы книги пророка Исаии. «Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Но враг действительно пришел, как река, моя милая. Кажется, будто сам сатана завладел всей жизнью нашей страны без остатка. Ну, кругом ложь, обман, мошенничество. Причем даже в высших сферах. Люди из-за этого стали циничными.
1: Да, это правда. Отец тоже так говорит.
0: Ты знаешь, милая, пожилые люди просто не могут понять, как это у молодежи нет уважения к законности и порядку. Они удивляются, что их дети отвергают общепринятые нормы порядочности. Мы же должны быть для них лучшим примером, дорогая.
1: Угу.
0: Я надеюсь поднять новое знамя честности. В этом будет моя работа проповедника. Мой магазин одежды будет моей кафедрой.
1: Ясно.
0: Ну ладно, я пойду в магазин и успокою Натана.
3: Джон Уанамейкер. Рост 1 метр 80 сантиметров, серо-голубые глаза, румянец во всю щеку и лукавая улыбка. Люди никак не могли понять его идеи насчет религии. Религиозных людей принято представлять себе серьезными, унылыми, с вытянутыми лицами. А Джон Уанамейкер был совсем другим. Он читал Библию и говорил: «Религия должна приносить счастье. Если этого не происходит, значит, что-то не так. Либо с вами, либо с вашей религией».
4: Осталось 15 минут. Всего 15 минут до того момента, когда мы откроем двери нашего магазина. И зачем я только поддался на твои уговоры? Хоть ты и женат на моей сестре, но я скажу тебе, что ты просто ненормальный Джон Уанамейкер.
0: Неужели?
4: Да. Никогда за всю историю торговли никто не навешивал на товары эти штучки, как ты их называешь?
0: Ценники.
4: Да, да, ценники. Они разорят нас к концу следующей недели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, и зачем только я поддался на твои уговоры?
0: Послушай, послушай, Натан, моя идея на самом деле очень простая. Ведь не все же покупатели излишне подозрительны. И не все разбираются в товарах. Но все имеют право знать точную цену каждого товара. И я собираюсь сообщить им эту цену. И тогда покупатель не будет обманут.
4: Ой, нет, Джон, нет, ничего из этого не выйдет никогда. Да никто никогда и не слыхал ничего подобного.
3: В этом он был прав. Действительно, никто никогда об этом не слыхал. Раньше торговля происходила примерно так.
1: А сколько стоит эта плита?
5: Вы хотите ее купить? Так вот, мадам, эта превосходная импортная плита стоит $20.
1: Какая чушь. Ну, во-первых, она не импортная. А во-вторых, в витрине магазина напротив стоит точно такая же за $17.
5: Ну, мадам...
1: Ну, могу вам дать за нее 16,50 и ни цента больше.
5: Ну, ладно, ладно. Думаю, мы можем вам ее уступить за, ну, скажем, за 18.
1: 16,50 и ни цента больше.
5: В таком случае, мадам, всего хорошего.
1: Всего хорошего.
5: Подождите, подождите. Ну, давайте не будем давать волю эмоциям и обидам. Может быть, тогда мы и сможем договориться, поскольку мы затоварились этими...
1: $16. Это мое последнее слово.
5: Ну, хорошо, мадам. $16.
1: Я пришлю за ней Джорджа.
5: Спасибо, мадам. Саймон! Саймон!
2: Да! Да, сэр!
5: Слушай, ты помнишь вот ту старую пузатую плитку, последнюю из той ужасной партии, что мы получили со старого чугунолитейного завода, который давно закрыли?
2: Ну,
5: а?
2: Конечно.
5: О, она провалялась у нас целый год, и мы никак не могли сбыть ее с рук. А? Больше $8 она не стоила. Так вот, я только что сбыл ее за 16.
3: Вот так и торговались. Но всего через несколько недель, с того дня, когда Джон Уанамейкер открыл свой первый магазин, о его ценниках знали все, и эффект был потрясающий.
6: Мадам хочет еще чего-нибудь?
7: Нет.
6: Может быть, еще попить?
7: Нет.
6: Или каши, или еще одно яйцо?
7: Нет, нет, спасибо, Клариса. Ты можешь идти?
6: Да, мадам.
7: Послушай, Генри, милый, случилось то, чего все боялись. Форт Самтер обстреляли. Президент Линкольн объявил призыв 75 тысяч добровольцев в народное ополчение для подавления мятежа, как он его называет. Смотри, вся первая полоса твоей газеты занята сообщениями на эту тему. И крупные заголовки жирным шрифтом. У нас война началась. Генри, послушай, милый, я же к тебе обращаюсь. Война у нас началась.
0: Как тебя может волновать какая-то мелкая, ничего не значащая война, когда этот юнец, этот выскочка Джон Уанамейкер, скоро нас всех по миру пустит.
7: Уанамейкер? Уанамейкер? Ой, где-то я слышала эту фамилию. Это тот молодой глупец, что открыл новый магазин одежды и разорился.
0: Он не разорился, Евангелина.
7: Ну, Генри, почему ты со мной так раздраженно разговариваешь? Ты же сам сказал, что он разорится. Я была уверена, что так оно и случилось. Ты же никогда ни в чем не ошибаешься, ни в чем. А это его дурацкая идея с ценниками. Да это же...
0: Ты ничего не знаешь, Евангелина.
7: Нет. А что я должна знать?
0: Ну, если бы ты интересовалась, то могла бы знать, что теперь повсюду и везде все требуют ценники на все. От домов до булавок. Это просто национальное бедствие. Всей торговли конец. О, и все это из-за этого Джона Уанамейкера. В понедельник даже мне пришлось сдаться. Я был вынужден повесить ценники на всех товарах в моем магазине.
7: Что он еще придумает, этот мальчишка Джон Уанамейкер?
8: Вот человек, для которого вера была всей его жизнью, который стремился совместить свои убеждения с работой.
3: Просто не верится, что это история жизни.
8: Людям, которые только начинают знакомиться с христианской религией и пока еще даже не знают о Спасителе, нашем Иисусе Христе, довольно трудно сделать то, что сделал Джон Уанамейкер.
3: И это одна из причин, по которой мы предлагаем наши бесплатные уроки Библии. Они помогут вам не только понять Библию, но и найти каждому уроку практическое применение в жизни.
9: Мы приготовили целую серию уроков Библии. Они доступны всем, совершенно бесплатно по интернету. По этому адресу radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
3: Ну а теперь пора возвращаться к нашей истории, которая называется «Честный Джон».
10: Честный Джон.
3: Молодой Джон Уанамейкер собирался стать священником, но потом передумал и решил, что его работа проповедника будет состоять в том, чтобы подавать пример честности в мире торговли, а его магазин одежды будет его кафедрой. Он потряс других торговцев тем, что навесил ценники на все товары в своем магазине. Такого еще никогда не было. И вот все они задавались одним и тем же вопросом. Что же он еще придумает?
0: Ну что ты на меня так смотришь, Натан?
2: Ты просто спятил. Полностью. Я предвижу полное банкротство, разорение. Как раз, когда все идет так хорошо. О, оживленная торговля, покупателей. Но это безумие. Это новая идея.
0: Она себя оправдает, Натан. Прекрасно оправдает.
10: Что? Не может быть. Нет, нет, нет, ты только посмотри, Донован.
0: Что?
10: Вот, ну, читай объявление в сегодняшней утренней газете. Уанамейкер и Браун имеют честь сообщить, что качество всех товаров в их базаре готовой одежды будет гарантировано.
0: Гарантировано. Ишь ты, да он просто глуп.
10: Любой предмет одежды, который плохо сидит, не того цвета или качества, не понравился членам семьи или не удовлетворяет покупателя полностью по любой другой причине, следует немедленно вернуть в магазин. И если он будет возвращен в течение 10 дней в том же виде, то мы возместим его стоимость.
0: Возместит деньги? Слушай, вот сумасшедший.
10: Мы намерены всегда продавать товары высокого качества за соответствующую цену и будем считать великим одолжением, если те, кого не удовлетворит покупка, вернут ее и получат назад свои деньги.
3: И вот, как и предполагал Джон Уанамейкер, его идея о гарантированном возвращении денег произвела революцию в деловом мире. Через каких-нибудь несколько лет практически никто и нигде не желал ничего покупать, если не было гарантии, что товар именно тот, за который его выдают. Мошенников и нечестных бизнесменов стали просто вытеснять. Те из них, кто связывал новые законы и правила с их автором, прежде всего винили в этих реформах честного Джона Уанамейкера. Начало новым, более высоким стандартам положила его простая идея о гарантированном возвращении денег, которую раньше, за тысячи лет существования торговли, никто не применял.
11: Ты только посмотри на эти бухгалтерские книги, Джон. Дорогой, посмотри на эти цифры выручки.
0: У меня лучшие бухгалтеры в стране, детка. Если бы они не сказали мне, что эти цифры верны, я бы сам никогда не поверил.
11: Да, когда вы с Натаном открывали магазин в 1861 году, то в конце года вы выручили всего-навсего без малого 25 тысяч. А теперь, спустя всего 10 лет... 2 миллиона долларов в год. Ты, безусловно, доказал свою правоту.
0: Да, да. Благодаря Богу, тебе и Натану. Натан наверняка бы обрадовался, если бы он знал, что я собираюсь делать дальше.
11: Да.
0: Он бы, конечно, сначала пошумел, поворчал, но в конце концов поддержал бы меня полностью. Он всегда был таким.
11: Ах, бедный мой братик. Не могу поверить, что его уже нет 3 года.
0: В память о нем будущий 1872 год станет рекордным годом для нашего маленького предприятия. Я собираюсь открыть новый магазин в Балтиморе.
11: А, замечательно.
0: И еще один в Ричмонде.
11: А.
0: И один в Мемфисе в штате Теннесси.
11: Джон.
0: И 4-й в Сент-Луисе, а 5-й в Луисвилле, в Кентукки.
11: А.
0: И 6-й магазин Уанамейкера в Питтсбурге.
11: Замечательно, но Но, дорогой мой, сколько же надо работать? Немного ли тебе одному?
0: Ну, конечно, нет. Ты забываешь, что магазин – это моя кафедра. И теперь у меня будет еще 6 кафедр. Господь и я только что вступили в деловое партнерство, детка. Так что следи за нами внимательно.
3: И он открыл все эти магазины-филиалы. В 1875 году он съездил в Европу и привез новую идею, достойную того, чтобы Господь и он ее испытали. Идею универсального магазина. До этого никто и не слышал ни о чем подобном. Если вам нужна была мужская одежда, вы шли в мануфактурную лавку. За женскими нарядами к модистке или портнихе. За обувью в лавку обувщика. Нужны инструменты в лавку скобяных товаров. За галантереей в аптеку.
0: Почему не продавать все эти товары в одном месте? Почему не свести все, что может понадобиться семье, под одной крышей? Господь и я это сделаем. Я назову это нашим универсальным магазином.
3: В 1889 году президент Бенджамин Харрисон оказал ему высочайшую честь, какой только может удостоиться в жизни человек. Он пригласил его в Вашингтон и предложил ему стать членом кабинета. И честный Джон Уанамейкер прослужил своей стране 4 года на посту генерального почмейстера.
12: Господин президент, уважаемые гости, сограждане, меня часто спрашивали, что помогало мне добиваться успеха в жизни и как я его достиг. На вторую половину вопроса ответить нетрудно. Я всегда верил Слову Божьему, беспрекословно. В Библии, в 22 главе книги притчи Соломоновых, в 29 стихе говорится: «Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми, и я верю в это. И мой отец в это верил. Мой отец был каменщиком, простым каменщиком, но он понимал важность работы. И он твердо решил, что его дети тоже должны это понимать. И он неизменно поднимал нас каждый день в 4 часа утра. Если я стою перед царями немного сонный, то это потому, что я так и не смог отвыкнуть от этой привычки, к которой приучил меня отец. И я хочу сказать вам вот еще что. Если вы любите детей Америки, научите их рано вставать и любить работу. В чем цель работы? Любой работы. В том, чтобы получать удовлетворение? Может быть. Но я думаю, что должна быть более глубокая, духовная цель. И эта цель – служение другим.

0: Закончились 4 года службы в правительстве. Шел 1893 год. Ему исполнилось 65 лет. То есть он достиг того возраста, когда многие уходят на пенсию. Но Господь и Джон Уанамейкер еще не закончили свое дело. Их партнерство все еще продолжалось. И, как всегда, они вызывали гнев нечестных людей. Но своей честностью и чистотой Джон Уанамейкер вынуждал их, пусть неохотно и против их воли, следовать его примеру. Ничто не могло остановить честного Джона Уанамейкера. Вместе со своей любящей женой и сыном он продолжал бороться. Чем старше он становился, тем более настойчиво он добивался высоких стандартов во всем. До самого дня своей смерти, в возрасте 84 лет, 12 декабря 1922 года, он каждый день неизменно вставал в 4 часа утра. В тот день он был болен, у него была сильная простуда, и он понимал, что это конец. Он раздумывал о самом большом достижении в своей жизни, о том, что он начал преподавать в воскресной школе, когда ему было 12 лет. А в зрелом возрасте, около 50 лет спустя, ценой терпеливых усилий создал самую большую сеть воскресных школ в мире. Люди, пусть даже немногие, на его примере убедились в том, что религия должна делать человека счастливым и приносить ему успех. И вы, мальчики и девочки, вы тоже можете стать силой добра в сегодняшнем мире, как Джон Уанамейкер. Мир нуждается в вас. Господь Бог нуждается в вас.
1: Больше всего в мире нужны люди, такие люди, которые не покупаются и не продаются за деньги, честные и верные до глубины души своей. Люди, которые не боятся сказать, что грех – это грех. Люди по совести верные долгу и готовые постоять за правое дело всегда, даже если над ними разверзнутся небеса.

0: Должен тебе заметить, тетушка Кэрол, что этот Джон Уонамейкер действительно нашел удачное решение. Ясно, что он был глубоко верующим человеком.
1: И не унывающим к тому же.
0: Да-да, конечно. Но, как я сказал, его вера была настолько сильной, что он не чувствовал себя обязанным поступать так, как все торговцы.
1: И он всегда был жизнерадостным. Вера давала ему бодрость и уверенность в себе. И в то же время вселяла надежду. Как сказано в 6 стихе 4 главы 2 послания к Коринфянам, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца».
0: Ты права. Воистину, он был светочем для всех окружающих. Его жизнь имела особую силу, ибо он был сведущ в Священном Писании и ко всем проявлял доброту.
1: Его вера помогла ему совершить революцию в бизнесе и стать миллионером. Ну, а сейчас... Нам кажется, пора заканчивать. Спасибо, что вы нас слушали.
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

Церковь и мир, где время течет, как поток, унося наши боли, шли церковь и мир вдалеке от друг друга. Мир песенки пел легкомысленно, жизнью доволен, а церковь торжественный гимн возносила в недуге. «Приди же ко мне, руку дай, и пойдем в жизнь вместе!» Ей мир покричал, развлекаясь беспечно. Но верная Господу церковь, подобно невесте, лишь спрятала руку в любви ко Христу бесконечной. Торжественно молвив, «Руки не подам никогда я, с тобой не пойду, путь, который тобою предложен. Твой путь — это вечная смерть без сияния рая. Слова твои лживы, и Бог для меня всех дороже». «Ну ладно тогда, подойди и иди ко мне ближе», — сказал добродушно, он маску себе надевая. «Ведь путь, что иду я, хорош и приятен, не выжжен, и солнце на нем непрестанно на небе сияет. А твой каменист и тернист, и для ног твоих грубый. Мой путь так широк и так гладок, и так он спокоен, усыпан цветами, камней драгоценной здесь груды. Твой путь — это слезы и боль, моего он, конечно же, не стоит. Вот видишь, тропинка моя широка и прекрасна, врата высоки, широки их крепкие двери. Здесь место твоим пилигримам идти ежечасно. Хватает бок о бок, забудь про печали потери. Смущаясь немного, приблизилась церковь к злодею и руку свою белоснежную молча вручила. А лживый мир, руку схватив, прошептал ей: «Не смею поверить я в то, что меня ты с собою почтила. Но платье твое слишком скромно, и мне не по вкусу. Дам бархат богатый и шелк для прекрасного стана, и жемчуг с бриллиантами, чтобы украсить искусно прическу твою, чтоб меня услажать неустанно». На белое скромное платье взглянула неспешно, и взгляд на сияющий мир церковь вновь обратила. А мир изогнул свои губы в надменной насмешке. Но церковь, краснея, ничуть от того не смутилась. «Согласна сменить свое платье на эти одежды», — с любезной улыбкой ответила церковь довольно. И тут же исчезло то чистое платье, что прежде носила она, и ей дал вдруг мир одеться привольно. Прекрасный атлас и шелка, что играют от света, и жемчуг, и розы, и золото вмиг появилось, и волосы множеством локонов яркого цвета на плечи и лоб с головы не спеша заструились. «Твой дом слишком скромен и прост, и до боли обыден», — сказал старый мир, гордо голову вскинув. «Построю тебе дом приличный, чтоб был в нем он виден. Ковры и портьеры, и мебель тебя не покинут». И создал мир церкви роскошный сияющий замок. Сияние его ослепляло в любую погоду. Сыны с дочерями в нем жили с беспечной мамой, одетые в пурпур и золото, славу народов. Там ярмарки были, и были у них представления. И все дети мира на них приглашаемы были. Смех, музыка, шутки, пиры и страдания забвения, забыв о молитве, на месте молитвы явили. Слуга милосердия, ангел ту церковь отвергнул, и ей прошептал: «Я грехи твои вижу и знаю». И церковь со вздохом пред Богом как будто поверглась, детей от веселья своих для молитв собирая. Но дети играли и пили на скачках и барах, другие плясали, избрав вечеринки и бал. Иным эта весть показалась безумной и старой, и ангел ушел от нее, ждать конца он не стал. А хитрый мир молвил, галантно пред ней поклонившись: «Не будет вреда от веселья твоим милым детям, невинных забав череда
это путь не погибших. И церковь на руку его опиралась, не ответив. И вот улыбнулась, болтать начала, рвать цветочки, и под руку с миром пошла, ни о чем не волнуясь. А тысячи тысяч бессмертных душ падали точно в ужасную бездну, небесный град Божий минуя. Твои проповедники слишком стары, примитивны. Веселый и старый, твердил мир с насмешкой упорной. Они напугали детей моих баснями лживыми, и я не хочу, чтобы они им внимали покорно. Они проповедуют труд и страдания, и боли, и крест, на котором распяты должны быть навечно. Мир, плоть и страсти, грехи и сомнения, и славу венца, что сияет, и Бога, что дарит им всем вечность. Пошлю я тебе проповедников лучшего толка, веселых и бойких, живых и отчаянно смелых, которые скажут, как хищные злобные волки: живи, как придется, а после ждет небо, наверно. Итак, мир наполнил дом церкви иным богословием, талантливо опытно ад, удалившим из речи, а старых мужей, что несли кровь Христа, все сословие. Убрал он от кафедр, изгнав их из церкви навечно. Сыны церкви шли сердце к сердцу с сынами мирскими. И только Господь, что взирает с небес неустанно, кто знает сердца, разделить мог духовным с плотскими. А праздная церковь сидела, твердя постоянно: богато, богатство растет, я ни в чем не нуждаюсь. Мне нечего делать, лишь петь, танцевать и смеяться. Коварный мир, слыша ту речь в тишине, в стороне улыбаясь, насмешливо молвила той, что успела к несчастью зазнаться: о, церковь, прекрасная церковь, невеста Христова, ты пала, и срам твой, гордыня и превозношение. И как ты поднимешься, праздная, Господу снова? И в чем ты найдешь себя и детей утешение? К седалищу милости ангел небесный подходит, со вздохом и скорбью он имя твое повторяет. Святые умолкли петь гимны, и радость уходит, стыдом покрываются головы жителя рая. И глаз из молчания небес долетает на землю от Бога, сидящего в славе своей на престоле: я знаю дела твои, всем я словам твоим внемлю. Не знаешь ты в гордости истинной собственной доли. Нога ты, слепа и нища, и несчастна, негодна. Прозри и покайся в грехах, а иначе суд грянет. Я вычеркну имя твое с осуждением из книги моей, и смерть для тебя вдруг внезапно настанет.

не все равно, как мы живем, ему не все равно, как умираем, ему не все равно, куда идем, ему не все равно, мы это знаем. Он о любви своей сказать иначе б мог, через Писание пророков, но он сам родился в мир, святой и вечный Бог, живое слово во спасенье нам. О дивных небесах нам рассказал, любовь свою явил он всем на деле. Он исцелял, от смерти избавлял, Господь Спаситель к нам сошедший в теле. Он доказал любовь свою рождением, любовь свою распятием доказал. Он доказал любовь нам воскресеньем, и мир добрей, и мир светлее стал. А без Христа мир не имел надежды, и смысл жизни обрести не смог, и белые прекрасные одежды нам никогда б не дал при встрече Бог. Мир стал великодушней и гуманней, и сострадание стало всем не чуждо. Отчет начался давней, давней, отчет который забывать не нужно. И празднует планета каждый год рождение Христа из века в век. И праздник этот празднует народ, рождение того, кого отверг. Богатым, бедным, мудрым и простым необходимо Господа прощенье, чтоб укреплялись верою мечты о том, что вечность есть и воскресенье. Ему не все равно, как мы живем, как тело наше, дух наш покидает. Ему не все равно, куда идем, ночь Рождества нас в этом утверждает.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, мои дорогие юные друзья! И вновь вы в гостях у Ильи и его друга, книжного червячка Гоши. Илюша сейчас очень увлечен. Он мастерит какую-то поделку, а Гоша ему помогает, конечно же, советами. Давайте-ка посмотрим, что у него там получается. Это самолет. Настоящий военный самолет. Правда, он сделан пока только из белого картона, но уже почти как настоящий. Теперь его нужно покрасить, и самолет будет готов к полету. Илья достал новую гуашь и кисточки. Осталось только принести воду. Илюшка достал с полки банку и пошел в ванную, чтобы набрать воды.
4: Гош, теперь все готово. Как думаешь, каким цветом может быть наш самолет?
5: Если это военный самолет, он может быть защитного цвета, цвета хаки.
4: Конечно, он военный. Так, возьмем зеленую краску.
5: Слушай, Илья, по-моему, ты забыл кран в ванной закрыть.
4: Да нет, закрыл, тебе показалось.
5: Да нет же, послушай, вода бежит, слышишь?
4: Ну, а если даже бежит, тогда что?
5: А тогда ее нужно пойти и выключить.
4: Гош, потом, я занят.
5: Илья, воду нужно экономить. Разве тебя этому не учили?
4: Учили, не учили, освобожусь потом.
5: Нет, пойди сейчас и закрой кран.
4: Ну вот перестал. Ладно, пойду.
5: Выключил? Вот и молодец.
4: Воды на земле много, вся не вытечет.
5: Люди очень много используют воды, и от этого страдают животные и птицы.
4: Им тоже воды не хватает.
5: Ты знаешь, бедные звери стали просто умирать. Последние 25 лет каждый день исчезает по одному виду животных. Каждую неделю исчезает один вид или подвид растений. Под угрозой находится около 1000 видов птиц и млекопитающих.
4: Значит, 1000 зверей и птичек могут умереть?
5: Илья, не 1000 зверей и птиц, а 1000 видов. Это значит миллионы зверей, птиц и растений. Поэтому вы должны стараться экономить этот удивительный дар, который дал Господь. И не расходовать воду, почем зря.
4: Я не буду больше оставлять кран открытым.
5: Вот и молодец. Ведь знаешь, Илья, без воды не может жить ни одно живое существо. Человек без еды может прожить и месяц, а вот без воды всего несколько дней. А знаешь, в Библии написано, что есть живая вода.
4: Это как в сказке?
5: Сказка тоже такая есть, и я ее тебе расскажу. Но сейчас я говорю о воде, которую может дать Христос.
4: И что это за вода такая?
5: А вот слушай, однажды Иисус встретился у колодца с женщиной, самарянкой. В те дни народ, в котором жил Иисус, и самаряне не общались. Но тут Иисус обратился к этой женщине и сказал: «Дай мне пить». Женщина удивилась, что иудей обращается к ней. Но Иисус сказал: «Если бы ты знала, кто говорит тебе «дай мне пить», то сама бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую».
4: «Да что же это за живая вода?»
5: Женщина тоже не совсем поняла, о чем говорит Иисус. Она стала говорить, что колодец глубок, а ему почерпнуть нечем. Но Иисус имел в виду необычную воду.
4: А волшебную, да?
5: В каком-то смысле она волшебная, потому что кто ее получает, с тем происходят большие чудеса.
4: И что, Иисус дал ей этой воды?
5: Он сказал так: «Всякий, кто пьет воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, соделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную».
4: Но что же это все за вода?
5: Иисус говорил о Святом Духе. Как все живое не может жить без воды, так человеческая душа ищет смысл жизни. Любовь, покой и мир. Можно сказать, что она жаждет этого. Но все это может дать только Иисус. Поэтому он и сказал самарянке: «Если будете пить воду, которую я дам, не будете жаждать вовек». Но дает Иисус эту воду жизни только тем, кто жаждет ее пить.
4: Гоша, а ты знаешь сказку о живой воде?
5: Знаю, и с удовольствием ее тебе расскажу.
3: И Гоша рассказал Илье сказку. Если вы, ребята, тоже хотите ее услышать, садитесь удобнее и внимательно слушайте. В одной сказочной стране жила сказочная принцесса. Принцессу учили лучшие учителя. Она одевалась в лучшие наряды, имела яркие и чудесные игрушки. Но, к большому сожалению, у родителей была всегда грустна. Что навеивало на нее грусть? Возможно, то, что не было у принцессы друзей. Ни одного друга, кроме сизокрылого голубя, который жил в саду у принцессы. Но вот однажды этот голубь заболел. Он перестал летать, пить и есть, а только сидел у беседки, склонив на бок маленькую головку.
4: «Мой милый, дорогой голубочек, ты мой единственный друг. Что с тобой? Ты не воркуешь, не летаешь, а лишь сидишь, съежившись. Но ты выздоровеешь. Я очень надеюсь на это, а то я и сама умру от горя».
3: Но проходили дни, а голубок все не поправлялся. Принцесса совсем загрустила. Она перестала играть с куклами, плохо спала, а только и делала, что сидела возле своего любимца. Родители стали волноваться о своей дочери. И тогда король велел собраться на придворной площади всем мудрецам королевства. «Кто вылечит голубя принцессы, получит награду», – провозгласил король. Эта молва быстро распространилась по всей округе.
4: «Ну вот, папа обещал вознаграждение тем, кто вылечит тебя. Думаю, найдется такой человек, и ты вновь будешь здоров».
3: Все лекари, мудрецы и простые люди приходили к королю с советами. Но чем не лечили птицу, все было напрасно. С каждым днем ей становилось все хуже и хуже, как, впрочем, и принцессе. Однажды возле ограды королевского сада проходила маленькая девочка. Она увидела плачущую принцессу и спросила:
6: «Ты почему плачешь, девочка?»
4: «Голубь! Мой голубь умирает. Это мой единственный друг. Если он не выздоровеет, я не знаю, что со мной будет».
6: «Бедный, он такой маленький, слабый. Может, я могу чем-то помочь?»
4: «Сюда приходили лекари, мудрецы, но никто не смог его излечить. С каждым днем он слабеет и слабеет. Что может сделать такая маленькая девочка, как ты?»
6: «Мне так жаль твоего голубочка, и тебя мне жаль. Я слышала, что за той высокой горой в долине живет одна необычная женщина. Она лечит всех птиц и животных, которые прилетают и прибегают к ней».
4: «Ты правда знаешь такую женщину? Тогда приведи ее, я тебя залечу».
6: «Мне не нужны деньги, но я хочу тебе помочь, потому что мне жаль твою птичку. А вот привести к тебе эту женщину я не смогу».
4: «Почему? Пожалуйста, девочка, я тебя так прошу».
6: «Дело в том, что эта женщина уже очень старенькая и не может пройти такой путь».
4: «Что же делать? Неужели мой голубь умрет?»
6: «Не плачь, я пойду к этой женщине, сама попрошу лекарства для твоего голубочка».
4: «Я и сама пошла бы с тобой, да родители меня не отпустят. Но я буду ждать тебя, возвращайся. Я буду молиться, чтобы с тобой ничего не случилось в дороге».
3: И девочка пошла в свой нелегкий путь. Ее не искали родители, потому что она была сиротой. Уже вечерело, но девочка шла и шла, пока не взобралась на вершину горы. Ух, как здесь было холодно! Ее руки и ноги были исцарапаны кустарником, но глаза сияли восторгом и счастьем. Перед ней открылся изумительный вид. Солнце огромным красным шаром повисло над долиной, в которой и жила добрая старая женщина, лечившая всех птиц и животных.
6: «Как я устала! Но останавливаться нельзя. Вдруг голубок умрет, а с ним и принцесса. Я должна им помочь».
3: Уже издалека девочка увидела небольшой домик, стоявший в живописном местечке. Это тот самый дом, к которому так стремилась девочка и все ее надежды. Увидев его, она быстро помчалась по извилистой дорожке, ведущей к самым дверям.
6: «Откройте мне, пожалуйста! Мне нужна ваша помощь! Откройте мне!»
7: «Девочка, какая маленькая! Как ты попала сюда? Ведь уже совсем поздно! Ну, заходи, заходи! Совсем замерзла! Давай я тебя чаем напою, отогреешься! Что же привело тебя ко мне, деточка?»
6: «Понимаете, бабушка, я знаю, что вы всех птиц и зверей лечите. У принцессы заболел единственный друг – голубь. Никто не может его вылечить. Но если он умрет, то и сама принцесса умрет. Она его так любит!»
7: «Знаю я, дитя мое, знаю об этом голубе. Ты очень смелая девочка, раз могла прийти в это место, да еще и ночью. Но что тебя побудило помогать принцессе? Может, ты хочешь получить награду, которую обещал король?»
6: «Да что вы, что вы! Не из-за награды я к вам пришла. Мне жаль голубочка и девочку тоже».
7: «Верю я тебе, верю. И вот что я тебе скажу. Можно вашего голубя спасти. Есть у меня живая вода. Если дать птице ее попить, она тут же выздоровеет».
6: «Дайте мне этой воды, пожалуйста».
7: «Видишь, на столе стоит много разных пузырьков. В одном из них живая вода. Найдешь ее, спасешь голубя».
6: «Но тут этих пузырьков видимо-невидимо, и все они одинаковые. Как же я найду один единственный, нужный мне?»
7: «А ты послушай свое сердечко. Если ты действительно хочешь помочь чужому горю, если ты это делаешь без корысти, а из любви, сердце подскажет тебе, какой из пузырьков твой».
6: «Ой, нелегко это».
7: «Знаешь, девочка, оставайся-ка ты у меня спать. Отдохнешь, а утро-то вечером мудренее. Завтра возьмешь свой пузырек. Да я попрошу орла Ширококрылого отнести тебя в королевский сад».
6: «Хорошо, бабушка, пусть будет по-вашему».
3: На утро встала девочка и сразу к столу с пузыречками. Какой же выбрать? Их так много.
6: «Возьму я, пожалуй, вот этот. Чует мое сердечко, что это и есть живая вода. Бабушка, мне назад возвращаться надо».
7: «Не буду тебя задерживать. Заждалась тебя уже, принцесса».
6: «Бабушка, а если я не то лекарство взяла, что тогда?»
7: «Если искренне хочешь помочь голубю, значит, живая вода в твоих руках. А теперь, орел, дружочек, отнеси нашу гостью в королевский сад».
6: «До свидания, бабушка, спасибо вам».
7: «Прощай, милая».
3: Через несколько минут была девочка у ограды королевского сада. Принцесса все так же сидела возле своего голубя, а он, взъерошенный, недвижимо сидел, засунув головку под крылышко.
8: «Девочка, ты ли это? Я так тебя ждала! Ну что, принесла лекарство?»
6: «Я принесла пузырек. Я очень надеюсь, что в нем живая вода».
3: Девочка рассказала принцессе о своем путешествии и о том, что ей пришлось выбирать этот пузырек среди многих других.
8: «Я очень надеюсь, что это поможет».
3: Девочка осторожно напоила голубя прозрачной водой из пузырька. Минуту они стояли, боясь пошевелиться. И вот голубь поднял головку, встряхнулся и тут же взлетел. Как счастливы были девочки! Это действительно была живая вода. И как могло быть иначе? Все, кто до этого пытался вылечить голубя, делали это из-за награды или для славы. Но в сердце маленькой сироты была лишь жалость к бедному созданию и желание помочь. Дорогие ребята, пусть Господь поможет вам найти тот источник, который течет в вечную жизнь. И путь к этому источнику можно найти, читая Слово Божье, Библию. А на сегодня мы прощаемся с вами. Наш адрес – город Санкт-Петербург. Индекс 194-214. Абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

Зависть. Жил один христианин, звали старого Ефим. Пара курочек в чулане, клали яйца утром рано. Рад был курочкам Ефим, Бога славил и хвалил. Жить бы счастливо весь век, да стряслась одна из бед. Как-то ранней весной их сосед завез домой курочек с десяток. Куры зернышки клюют, яйца весело несут, спать Ефиму не дают. Что за непорядок? Думы точат старика, вроде как нечестно. Пару кур, ну, петушка, вот, пожалуй, к месту. Ну а тут десяток сразу белых, рыжих, пестрых. Перестал с соседом ладить. Все, бойкот серьезно. Крепко встала в горле кость. Кур своих прикончил, разрывает сердце злость, жить уже не хочет. К Богу больше нет хвалы, день и два, неделя. Стал Ефим наш видеть сны, вскакивать с постели. Бог к Ефиму говорит: «Сколько кур ты хочешь, чтоб тебе довольным быть, белых, красных, прочих?» Наш Ефим тогда в ответ аж от счастья охнул. Кур не надо, вон сосед, чтоб его все сдохли. Мысль стиха здесь такова. Зависть жить мешает. Эти стены, как тюрьма, кто из нас не знает? Лучше с радостью встречать ближнего успехи. Зацветет земля, как сад. Мир зальется светом.

Приветствую всех моих радиослушателей. Мы продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». До Пасхи оставалось всего лишь 6 дней. Мы с Давидом сидели в нашей хижине на скамейке и смотрели, как огромные толпы людей стекались в Иерусалим. Все были празднично одеты, а ослы, верблюды, валы и голуби придавали людской массе еще больше пестроты. Но мы с Давидом не ощущали радости. Удрученно погладил я рукой доски хижины, а потом сказал: «Давид, пойдем отсюда, мне неинтересно». «Мне тоже», — сказал Давид. И опечаленные мы поплелись домой. Когда мы пришли, мама мыла пасхальный сервиз. Им пользуются только один раз в году, и он должен быть по-настоящему чистым. В сервиз входит блюдо для горьких трав, которые мы все должны есть за пасхальным ужином. Вспоминая, как много страданий перетерпели мы, евреи, в давние времена, когда были рабами в Египте. Потому-то мы и празднуем Пасху, в память о том, что Бог освободил нас из египетского рабства с помощью своего служителя Моисея. Я не думаю, что сейчас нам намного лучше. Римские солдаты с каждым днем делаются все невыносимее. Похоже, они думают, что все здесь в их распоряжении. Вот было бы хорошо, если бы Иисус был нашим царем. Многие верят, что так и будет, но когда? Я был бы очень рад. «Как хорошо, что вы пришли», — сказала мама. «Пора обедать». Папа тоже только что пришел домой, и мы всей семьей прошли к столу. Папа выглядел грустным. Он долго сидел тихо, так что мама спросила в конце концов: «О чем ты думаешь, Никодим?» «Я думаю об Иисусе», — ответил папа. «Честно говоря, последнее время я думаю о нем постоянно. Никак не могу понять, что здесь не так. Что именно?» — спросили мы с мамой. «Ну, например, сегодня», — сказал папа, «когда мы с несколькими советниками собрались у первосвященника Каиафы, то, как обычно, речь зашла об Иисусе, так как очень многие верят в него. И можете себе представить, что Каиафа сказал?» «Нет». «Он предложил убить Иисуса». Я вскочил из-за стола. «Он что, не в своем уме?» — закричал я. «Иисуса, который никогда не причинял людям никакого зла». «Успокойся, может быть, все не настолько серьезно», — сказала мама. Но папа продолжал: «Я высказал Каиафе все, что я думаю, и я готов ответить за свои слова. Я сказал, что верю, что Иисус – Мессия». И тогда, представьте себе, Каиафа разозлился. «Мессия?» – закричал он. «Это на тебя не похоже, Никодим. Ты, видимо, плохо изучал Писание. Там ведь ясно написано, что Мессия родится в Вифлееме Иудейском, а Иисус из Назарета Галилейского. Все это знают». «Этого я и не могу понять. Если это так, то Каиафа совершенно прав. Мессия должен родиться в Вифлееме. Об этом говорится в книге пророка Михея. Я не знал, смеяться мне или плакать. Мне все стало ясно. Внезапно я нашел ключ к разгадке, и я возрадовался от всей души. «Папа», — сказал я, — «на самом деле Иисус родился в Вифлееме». «Что ты такое говоришь, Даниил? Ты ведь сам слышал, что он говорит с галилейским акцентом». «Мария из Вифании рассказывала мне об этом, папа. Она говорила, что как раз в то время, когда должен был родиться Иисус, его мама вынуждена была прийти в Вифлеем, потому что кесарь приказал сделать перепись всего населения. Каждый должен был идти в свой город,
Так что повсюду было так много народа, что Марии не нашлось места на постоялом дворе и пришлось ночевать в хлеву. Там-то он и родился, в Вифлеемском хлеву, с гордостью сказал я. Папа смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Он не сказал ни слова, но я увидел, как его глаза загорелись. Сомнения рассеялись. Спасибо, Даниил. Это как раз то звено, которого не доставало. Теперь я совершенно уверен, сказал папа. Неужели они действительно решили его убить? Спросил я. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить это, сказал папа. Ведь существует же так называемый судебный процесс. Внезапно дверь широко распахнулась. Шалом! Мир этому дому, мои дорогие друзья! Эта Марфа из Вифании, сияя от радости, вбежала в дом и бросилась ко мне с объятиями. «Извините, что я не постучалась, но я так рада!» – воскликнула она. «Вы не можете себе представить, что произошло!» «Что же?» – спросили мы с любопытством. Марфа плясала и вела себя примерно так, как Мирьям, когда она радуется. «Лазарь жив!» – сказала она наконец. Первой моей мыслью было: «Ну вот, теперь и Марфа заболела». «Но ведь он умер 3 дня тому назад!» – произнес я тихо. «Да, но Иисус воскресил его!» – сказала Марфа. «Мы позвали его, хотя и думали, что уже слишком поздно. Но знаете, что он сказал мне? Не говорил ли я тебе, что если будешь верить, увидишь славу Божию?» И я действительно увидела. «Иисус – наш Спаситель!» В этом я уверена. Лазарь совершенно здоров, ходит вокруг дома и восхищается вашей работой, сказала Марфа, подмигивая мне. Я посмотрел на папу. Он встал, как по стойке смирно, и громко воскликнул: «Хвала нашему Господу, царю Израиля! Мы приглашаем вас сегодня вечером к нам, в Вифанию», продолжала Марфа. «Мы хотим устроить настоящий праздник, праздник радости». «Спасибо, мы придем», сказал папа. «А Иисус там будет?» спросил я. «Непременно», ответила Марфа и заспешила домой. «Пахнет нардом», сказала Мирьям, когда мы подошли к двери дома в Вифании. «Тебе показалось», сказал я. «Ты же не понимаешь, что у Марфы и Марии нет на это денег? Ведь нардовая мира – одно из самых дорогих благовоний, какие только есть». «Все равно я чувствую запах нарда», – заупрямилась Мирьям. «На нас были наши лучшие одежды, и атмосфера была по-настоящему праздничной. Первым нам навстречу вышел Лазарь, такой же жизнерадостный и веселый, каким он был до болезни. «Добро пожаловать!» – сказал он. «Еще раз! Благодарю за помощь, Даниил!» «Неужели ты был по-настоящему мертв?» – поинтересовался я. «Да, был, но Иисус, Он величайший из всех! Он позвал меня из гроба, и я пробудился. Это великое чудо!» – сказал Лазарь с благоговением. «Ужасно лишь то, что так много людей приходят на меня посмотреть». «Но это не страшно», — сказал я. «Да, если они приходят, чтобы прославить Иисуса», — сказал Лазарь. В тот день в их маленьком доме было действительно много народа. Мы едва могли пробраться вперед. «А вот и вы!» — воскликнула Марфа, возясь с мисками и блюдами на кухне. «Даниил, мне вновь нужна твоя помощь», – сказала она торопливо. «Охотно помогу», – ответил я. Взял блюдо с фруктами. «А где Мария?» «Она, наверное, с Иисусом», – сказала Марфа. И точно, когда я с фруктами вошел в комнату,
то увидел Иисуса, сидящего в дальнем углу. Удивительный запах, который мы ощущали при входе, чувствовался здесь еще сильнее. Я хотел предложить Иисусу фрукты и, приблизившись, понял, что Мирьям была права. Это был запах нардового мира. Около ног Иисуса на коленях стояла Мария. В ее руках был маленький сосуд, который она только что открыла. Он был полон драгоценного натурального нардового мира. Мария смазывала им ноги Иисуса, а он спокойно сидел и смотрел на нее своим добрым взглядом. Затем Мария обтерла ноги Иисуса своими длинными волосами. Я чувствовал себя так, будто я был на святом месте. Но что это там в углу? Кто-то бормотал что-то о расточительстве. Меня охватило неприятное чувство, и я вновь принялся размышлять. Почему Каиафа хочет убить Иисуса? Я протянул Иисусу фрукты, и он стал есть. У меня потеплело на сердце, когда он сказал: «Даниил, я считаю тебя одним из моих учеников». Подумать только, еще совсем недавно ученики хотели отогнать нас от Иисуса. Впрочем, они это делали не со зла, так как в сущности они очень добрые. Однажды мы сидели и пытались ловить рыбу в потоке Кедрон. Иногда поток совершенно пересыхает, но в этом году полноводье было исключительным. К нам подошел Петр и Иоанн и тихо сели рядом. До того, как стать учениками Иисуса, они были рыбаками, Иаков и Андрей тоже. Поэтому они знали, что во время рыбалки нельзя разговаривать, чтобы не спугнуть рыбу. Однако позднее они дали нам много добрых советов, несмотря на то, что они обычно ловят рыбу сетями, а у нас были только удочки. Ученики также хорошо знают, где находится наша хижина, но они никому не рассказывают, ведь это тайна. Мы нашли действительно идеальное место для нашей хижины. Несмотря на то, что дерево расположено немного в стороне, оно стоит так близко к дороге, что мы с высоты можем хорошо видеть все, что происходит внизу. Мы замаскировали хижину листвой. Рядом проходит дорога из Иерусалима в Иерихон. В это время перед Пасхой в Иерусалим идет очень много людей. Пока это преимущественно торговцы, которые хотят заранее поставить свои столы во дворе храма. А иногда можно видеть длинные караваны животных. Самое интересное – это когда бедуины ведут своих верблюдов. Их видно еще издали. Они похожи на качающиеся корабли. Чем ближе к Пасхе, тем пестрее становится толпа. Виднеются длинные вереницы волов и ослов. Слышно воркование голубей, смешанное с криками погонщиков. Сегодня на дороге довольно-таки спокойно. Но вдали, на повороте к Иерихону, мы увидели движущуюся толпу. Это был Иисус с учениками. И, как обычно, за ним следовало множество людей. Внезапно мы услышали громкий крик. На этот раз это не был крик погонщиков, ослов или торговцев, расхваливающих свои товары. Нет. Это был зов человека, отчаянно нуждающегося в помощи. Мы осторожно раздвинули ветви, чтобы получше видеть. Это был всего-навсего тот слепой, который всегда, сколько я себя помню, сидел у дороги и просил милостыню. Что это с ним? Обычно он сидел молча. «Помогите мне!» – кричал он. «Иисус, помоги мне!» Иисус подошел к слепому и сказал: «Что ты хочешь?» «Иисус, я хочу прозреть!»
— сказал слепой. Мы не видели, что произошло потом, но вдруг слепой вскочил и начал плясать и петь. Теперь он кричал: «Я вижу! Я вижу!» И, забыв свой нищенский узелок, он помчался, ликуя, домой, чтобы рассказать о чудесном событии. «Вера твоя помогла тебе», — сказал Иисус, улыбаясь ему вслед. Мы с Давидом переглянулись. Одна и та же мысль пришла нам на ум. Вероятно, он действительно Мессия. На этом я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Здравствуйте, дорогие девчонки и мальчишки! Мы рады быть вновь вместе с вами. Скажите, друзья, вы любите ходить в музеи? Может, вы быстро устаете от того, что во время экскурсии нужно внимательно слушать, не болтать, не бегать, ничего не трогать руками? Но если вы возьмете себя в руки и будете внимательно слушать экскурсовода, то узнаете много занимательного и нового. Ведь когда вы бродите по залам музея, вы совершаете путешествие в прошлое, а это очень увлекательно, не правда ли? Илья, Ириша и Мариша сегодня были в Русском музее со своими родителями. Вернулись они оттуда оживленные и радостные. Им не терпелось поделиться впечатлениями с книжным червячком Гошей.
4: Гоша, Гоша, мы были в музее.
5: Гоша, что мы там видели?
4: Там столько всего интересного.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
6: Ну что вы раскричались? Давайте все по порядку.
4: Гоша, мы в музее были.
5: Там так классно.
6: В каком вы были музее?
4: В русском музее. Там так красиво, столько картин.
6: Я читала об этом музее. Дворец, в котором сейчас находится музей, строил известный архитектор Карл Росси. Когда Петербург был еще совсем молодым, и на том месте, где Росси стал строить, не было ничего, только пустырь.
4: Даже не верится, там теперь так красиво.
5: Нам рассказывали, что строил Росси этот дворец для брата царя, князя Михаила.
4: А позже, по указу Александра III, дворец отдали под музей.
5: Мы видели скульптуру «Бдение Александра Македонского». Нам рассказывали, что Александр Македонский еще с юности хотел быть воином. Он готовился, приучал себя к разным трудностям.
4: Но самое трудное было не

0: спать, когда очень хочется. И тогда Александр ставил возле себя медную чашу, а в руку убрал каменный шар.
1: Как только он засыпал, шар падал в чашу, и бамс, македонский просыпался.
0: У этой скульптуры еще пальцы приклеены. Говорят, что однажды мимо нее проходили молодые люди, и один из них легонечко стукнул по шару. Прамор хрупкий, и шар с пальцами отломился.
2: Вот поэтому в музее нельзя ничего трогать руками.
3: Какие вам картины понравились?
0: Всякие, разные. Мы видели много старинных икон.
1: А еще картину, где неверующий Фома касался пальцем раны Иисуса Христа.
2: А больше всего мне понравилась такая огромная картина. Там еще все люди бежали, многие умирали.
3: Ты имеешь в виду картину Карла Брюлова «Последний день Помпеи»? Это и правда шедевр. Великолепное полотно, огромная картина. Я читал, что ее высота около 4,5 метра, а ширина более 6,5.
0: На этой картине нарисовано, как извергался вулкан. Это было почти 2000 лет назад.
1: Началось землетрясение. Люди пытались спастись, но все они погибли. Пеплом засыпало 2 города.
2: А сейчас 1 город очистили от пепла. Там можно даже пройтись по улицам.
0: Мы много видели красивых картин и скульптур, но под конец очень устали.
1: А знаешь, Гоша, мы тоже решили стать великими художниками.
2: И прямо сейчас начнем рисовать.
1: Ну что, несите краски, бумагу, кисти. Я буду рисовать Неву. А на ней корабль. А вы что?
2: А я нарисую наш дом и двор.
0: А я буду рисовать... Что бы такого нарисовать? Нарисую нашу кошку, Мурку. Пусть она играет с клубочком ниток. Ну что, за работу?
2: За работу! Так, я уже окончил. Смотрите, какой у меня домик получился. А вот и качели. А вот и я на них катаюсь.
1: И я уже заканчиваю. Сейчас только корабль дорисую.
0: А я только начала. Успела только сделать набросок.
2: Если ты так долго будешь возиться, то и до завтра не окончишь.
0: А я и не собираюсь так быстро заканчивать. Это будет настоящая картина, а картины быстро не рисуются.
1: Это так неинтересно, сидеть столько времени над одним рисунком.
3: Я думаю, Брюлов тоже не за час написал свое произведение. Сейчас я вспомнил сказку о картинах, хотите ее услышать?
2: Конечно, хотим, и еще спрашиваешь.
4: А вы, ребята, хотите услышать эту сказку? Так вот, жил один художник. Это был очень хороший художник. Многие его работы висели на выставках, некоторые украшали самые знаменитые салоны города. Но была у него мечта – нарисовать портрет своего маленького сынишки. Художник очень любил мальчика и не мог допустить какой-то неточности в этой работе. Вот уже много месяцев мастер сидел перед холстом, что-то исправляя, вновь и вновь нанося мазки на полотно. Между тем сын прибегал к отцу и порой просил, чтобы тот изобразил ему то кошку, то лошадку, то птичку. И художник с удовольствием выполнял просьбы сына. Он брал лист бумаги и умелыми быстрыми движениями рисовал интересующие сынишку предметы.
2: А когда ты нарисуешь мой портрет? Я хочу его увидеть.
4: Но отец только улыбался. В этом деле нельзя спешить. Тому портрету суждено было стать настоящим произведением искусства. Рисовал художник на чердаке своего дома, оборудованного под мастерскую. Он любил вставать на рассвете, когда солнышко озаряло только верхушки старых сосен, брал кисти и продолжал свою работу. И только вечером он покидал мастерскую, оставляя кисти, краски и множество картин и эскизов, нарисованных прежде. Когда же солнце скатывалось за лес, и все вокруг засыпало, на старом чердаке между картинами завязывался душевный разговор.
1: Вы, дорогой пейзаж, выглядите великолепно, даже спустя 10 лет. Я просто не понимаю, почему хозяин не повесит вас в дом на самое видное место.
5: Уважаемый натюрморт, благодарю за комплимент. Художник рисовал меня с большой любовью, поэтому озеро и луна надо мной смотрятся действительно великолепно. Я слышал, что скоро со своими приятелями я отправлюсь на выставку. А вы почему так долго находитесь в мастерской, дорогой натюрморт?
1: Меня художник хочет подарить одной пожилой женщине, своей учительнице. Он рисовал меня долго, очень старался. Я думаю, что учительница будет довольна подарком. А вот и наш портрет. Хозяину особенно дорога эта работа, поэтому он уже так долго трудится над ней.
4: На подоконнике лежал один из рисунков, который отец рисовал своему сынишке. Он слушал беседу натюрморта и пейзажа, а потом сказал:
6: «Не понимаю, если художнику так дорог этот портрет, зачем он так долго мучит его? Думаю, меня он любит больше».
1: «Почему ты так решил?»
6: «А вот почему. Художник взял лист, взял бумагу. Раз, два, три, и я был готов. Разве не красивая кошка изображена на мне? А портрет? Его уже целый год рисуют. Сколько можно его мучить?»
7: «Я действительно уже очень долго рисую. Вспомните, вначале холст чем-то пропитывали, потом его грунтовали, потом долго зачищали, но это была только подготовка».
6: «Вот и я так говорю, это же безобразие. Да если бы меня так мучили, я уже убежал бы из этой мастерской».
7: «Знаете, иногда у меня тоже возникает такая мысль, но я доверяю своему художнику. Я вижу, с какой любовью он смотрит на меня, когда рисует, с какой заботой он исправляет то, что портит меня».
6: «Но неужели тебе это нравится? Ты должен возмутиться. Разве так можно обращаться с картинами?»
7: «Мне это не очень нравится, но я верю, что придет день, и он завершит работу надо мной, как когда-то окончил трудиться над натюрмортом, пейзажем и многими другими картинами, которые теперь красуются на стенах музеев и домов, радуя людей».
4: И портрет не ошибся. Прошло еще несколько месяцев, и художник окончил свой труд. Это было замечательное полотно. Его одели в позолоченную раму, и от этого картина стала смотреться еще великолепнее. На нее приходили смотреть друзья, ее показывали на многих выставках. Много ценителей искусства хотели купить эту картину, но художник не соглашался продать ее ни за какие деньги. Это была его любимая работа. Ее повесили в гостиной на самом видном месте, и все, кто приходил в этот дом, восхищались ее красотой. А что же рисунок? Он так и остался лежать на чердаке. Со временем он припал пылью, и о нем просто все позабыли.
3: Вот так, ребятки. То, во что вкладывается много труда, как правило, потом очень ценят.
5: Вот и я так говорю. Я буду очень стараться. И думаю, моя картина получится очень красивой. Я ее подарю маме.
3: Знаете, ребята, Бог создал каждого из вас. Он вас задумал. Он соткал вас. Вот как написал об этом в книге Псалмов Давид. «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивные дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я соседаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было».
1: Бог все знает о нас. Он сделал нас такими, какими хотел видеть.
3: И он продолжает трудиться над вами всю жизнь.
2: Что ты имеешь в виду, Коша?
3: Иногда Бог допускает в вашу жизнь неприятные ситуации. Приходят какие-то проблемы. Но не нужно этого пугаться. Лучше спросить у Бога. Возможно, Он что-то хочет тебе сказать в этой ситуации. Может, Он хочет, чтобы вы изменились, чтобы вы доверились Его руке, руке великого и мудрого художника.
5: Он будет исправлять в нас то, что портит нас, что в нас некрасиво.
3: Точно. Многие люди не хотят, чтобы Бог трудился в них. Они живут так, как им вздумается, убегая от руки Создателя. Такие люди никогда не станут шедевром Божьим, оконченным, прекрасным. Ведь для того, чтобы быть с Богом на небесах, очень важно быть такими, какими хочет вас видеть Господь, чистыми и святыми.
1: Все это очень интересно, но нам нужно идти домой.
5: Да, а рисунок я дома окончу. Спасибо, Гоша, за сказку.
2: Пока, девочки, приходите в гости.
1: Придем обязательно.
3: До свидания, всего вам доброго.
4: Дорогие ребята, не забывайте, вы – шедевр великого святого Бога. Позвольте Ему всегда трудиться в ваших сердечках. Пусть Дух Святой помогает вам день за днем. Читайте Слово Божье, молитесь, и вы увидите, как Бог преображает вас. Ведь вы – Его любимое творение.
5: Дорогие друзья, наша программа окончена.
1: Вы можете написать нам по адресу город Санкт-Петербург,
5: индекс 194-214, абонентский ящик 39.
2: Программа «В гостях у книжного червячка».

0: Приходять испытання, даже в церкві, на собрання. Може бути, нас попросили, щоб ми місце уступили. Нужно сесть на лавке сзади, без обиди і досади, перед старшими смириться і спокійно подчиниться. Если б ночью позвонили, срочно помощь попросили, мы смогли бы отозваться и в спокойствии остаться. Отодвинув свои планы, чтоб лечить чужие раны и с сочувствием, с терпением совершать свое служение.
1: Кто-то сделал замечание после стройного собрания, и мы тут же не стерпели и как чайник закипели. Что же легче, воздержаться? Ну, конечно, раздражаться. Победить себя непросто, нужно быть с духовным ростом. Все молитвы побеждая, вера твердо отражая. Все нападки, искушения, чтоб Господь нам дал терпение. Кто-то вас возненавидел, незаслуженно обидел. Мы тогда спокойны будем или всех подряд осудим?
2: В магазине вы спешили, вам на палец наступили. Настроение пропало и терпения не стало. На фривее обогнали, поворот не показали. Мы в душе их осуждаем и душевный мир теряем. Может, дети или внуки причиняют сердцу муки. Молимся ли мы в терпении, чтоб не стать им преткновением? Быть спокойным на собрании, стоит небольших стараний, но среди проблем и бедствий, где найти к покою средства?
3: Иисусу помолитесь, пред Ним душой смиритесь, Он утешит, успокоит, кровью все грехи омоет. В ситуациях различных будем поступать прилично, усмиряя гордость, нравы, будем жить для Божьей славы. Наша грешная природа посреди мирского рода, нужно нам всегда смиряться и за веру подвязаться. Нужно чаще молиться, жить по Библии, учиться, чтоб молчать, не раздражаться, в равновесии остаться, быть спокойным, терпеливым, кратким, добрым, терпеливым. Слово Божие призывает, пусть так каждый поступает.

Приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33-й». Тук-тук-тук! Радостные удары молотка доносились с масленичного дерева, когда мы утром следующего дня наконец-то принялись за обустройство нашей хижины. Мы хотели сделать скамейку, которая одновременно могла бы служить потайным местом для важных и секретных вещей. Из перевернутого ящика мы соорудили стол. Становилось все уютнее. Однако лучше всего был вид из окна. Оттуда совершенно незамеченные мы могли наблюдать за тем, что происходило внизу. История с Иисусом начала перерастать в настоящее драматическое действо. В том, что напряжение в городе усиливалось, не было никаких сомнений. И вот он снова шел по дороге, а за ним огромная толпа, больше, чем когда-либо. Отложив молотки, мы заняли наблюдательный пост у окна. Внезапно Иисус остановился. Неподалеку располагалось селение Вифагия. Он указал на селение и что-то сказал ученикам. Мы увидели, как двое из них отделились от толпы и направились в Вифагию. Остальные остались на месте в ожидании. «Пойдем туда и посмотрим, что происходит», – предложил я. «Нет, отсюда лучше видно», – сказал Давид. И он был прав. Через некоторое время ученики вернулись, но теперь они были не одни. Они привели осленка. Мы с Давидом рассмеялись. Зачем Иисусу понадобился осел? Но нам не пришлось долго ждать, так как Иисус тотчас же сел на осла и поехал по дороге. И все люди, разумеется, последовали за ним. Они что-то выкрикивали. «Думаешь, он заболел?» – поинтересовался Давид. «Нет», – сказал я, – «он выглядит здоровее, чем когда-либо». «Но тогда почему ему вдруг захотелось ехать на осле?» – спросил Давид. «Ведь он обычно ходит пешком». Теперь они подошли так близко к нам, что мы в общем шуме могли различить отдельные звуки. Все пели и кричали от радости, пританцовывая вокруг него. «Осанна!» – пели они. «Благословен грядущий во имя Господне! Благословен наш царь, царь Израиля! Благословен сын Давида! Осанна!» Процессия приблизилась к нашему масленичному дереву. Никогда раньше не видели мы Иисуса таким красивым, такой величественный и сильный, такой возвышенный, как царь. И вдруг я вспомнил домашнее задание, которое я зубрил наизусть на прошлой неделе. Вот что написано в книге пророка Захарии, которую мы сейчас изучаем. «Ликуй от радости, чель Иерусалима! Се царь твой грядет к тебе, кроткий, праведный и спасающий, сидящий на ослице и на молодом осле». «Сидящий на осле!» «Осанна!» – внезапно воскликнул я тоже. Я кричал от всего сердца, зная, что это означает: «Господи, спаси нас!» «Осанна, Иисус!» – воскликнул я, высовываясь из окна. Думаю, что Иисус услышал меня. Теперь я был совершенно уверен в том, что Иисус – Мессия, которого мы ждали сотни лет. Он был уже здесь. «Пойдем, Давид, быстро!» – сказал я горячо. «Мы не можем здесь больше сидеть. Мы должны во что бы то ни стало быть с ними». Давид согласился, и мы, отломив пару веток с масленичного дерева, быстро соскочили на землю. К счастью, мы оказались совсем рядом с ослом и тоже начали размахивать ветками. «Осанна! Осанна!»
Иисус посмотрел на нас с неописуемой улыбкой на лице. В тот момент я был готов умереть за Него. Но что это? Неужели Иисус плачет? Я думал, что ошибся, но нет. Посмотрев на Него еще раз, я увидел, как крупные слезы текли по Его щекам. Он начал плакать, когда мы приблизились к Иерусалиму. Он смотрел на город и плакал. Тогда я подошел как можно ближе, так близко, что мог рукой дотронуться до осла. Я похлопал его по шее и тихо спросил Иисуса: «Иисус, чем ты огорчен?» «Мне горько за Иерусалим», — сказал Иисус сквозь слезы. «Я знаю, что город будет разрушен. Я плачу обо всех детях Иерусалима, которым придется пострадать. Они не понимают, что я люблю их всем сердцем. Но ты ведь видишь, что мы понимаем это и прославляем тебя», — сказал я, несколько испугавшись. «Сейчас да», — сказал Иисус, «но скоро все переменится, вот увидишь, Даниил». «Я никогда не изменюсь», — возразил я. Тогда Иисус снова улыбнулся. «Я рад этому», — сказал Он. «Ты и некоторые другие останетесь верными и будете продолжать мое дело. Моя жертва не будет напрасной». Я чувствовал, что мне было оказано большое доверие. Хотя о жертве я не понимал ничего. Во всяком случае, в этот момент Иисус въезжал в ворота Иерусалима. Толпа оттеснила меня, и я потерял его из виду. Интересно, что он имел в виду в то время, как народ ликовал. Я предчувствовал недоброе. Когда я пришел домой, папа собирался уходить. «Пойдешь со мной, Даниил?» – спросил он. «Я хочу купить пасхального ягненка». «Конечно», – обрадовался я. У нас с папой было о чем поговорить по пути. Я, разумеется, рассказал, как Иисус ехал на осле, а также о том, что Он сказал мне о жертве. «Интересно, что бы это значило?» – задумался папа. На лугу было много народа. У пастухов был трудный день. Со всех сторон к ним устремлялись люди, чтобы выбрать годовалого ягненка мужского пола без изъянов, как написано в законе Моисеевом. Ягненок должен быть принесен в жертву в храме во время празднования Пасхи. Мы с папой подошли к законному пастуху. «Есть ли у тебя подходящий ягненок для меня?» – спросил папа. «У меня много хороших ягнят», – ответил пастух. «Есть из чего выбрать». Он был прав. Среди ягнят, пасущихся на сочной траве, нелегко было сделать выбор. Они были один другого лучше. Но пастух, хорошо знавший их, подошел к одному совершенно белому и сказал: «Этому как раз один год, как и полагается, и он совершенно без изъянов». «Он мужского пола?» – спросил папа на всякий случай. «Да». Папа бросил последний оценивающий взгляд на других овец и затем кивнул в знак одобрения. Судьба ягненка была решена, хотя он и должен был прожить еще 5 дней. Я был этому рад. Пастух взял веревку и обвязал ею шею выбранного ягненка. Медленно возвращались мы с нашим жертвенным ягненком домой. «Бе-е-е!» – блеял он, вероятно, говоря своим братьям и сестрам, родителям и друзьям. «Вот я и ухожу. Больше мы не увидимся. Не знаю почему, но я должен быть принесен в жертву за людей». Некоторое время мы шли молча.
погруженная каждой в свои мысли. «Папа, мы иудеи, должны всегда приносить жертву ягненка на Пасху?» Спросил я. «Да, так написано в законе Моисея», — ответил папа. «Сегодня мы с Давидом вновь собрались на рыбалку. По пути домой мы обнаружили в Кедроне целый косяк рыбы. Я зайду за тобой после обеда», — сказал Давид, прощаясь. «Хорошо, и не забудь удочки», — крикнул я на бегу. Пахло свежеиспеченным хлебом. «Да, ведь завтра день приготовления, и мама уже сегодня пекла пресный хлеб. Послезавтра Пасха, и все должно быть готово к празднику. Пресный хлеб не такой уж и вкусный, но в этом-то и весь смысл. Мы едим его в память о выходе евреев из Египта. Это было очень давно, но мне кажется, что вспоминать об этом всегда интересно и полезно. Представляю, как радовались наши предки освобождению после 430 лет рабства в Египте. Так что в память об этом можно поесть 7 дней и пресный хлеб. Когда мама услышала о намечающейся рыбалке, она вздохнула с облегчением. Она была рада выпроводить нас, ведь у нее было так много дел. «Только возвращайтесь не слишком поздно!» — крикнула мама нам вслед. «Тебе еще нужно вымыть голову!» Я кивнул, и мы, взяв удочки, отправились к Кедрону. «Знаешь, кто сейчас у нас дома?» — спросил Давид с таинственным видом. «Кто?» «Петр и Иоанн», — сказал он гордо. «А что они у вас делают?» — спросил я с любопытством. «Понимаешь, когда папа шел по улице с кувшином воды, к нему подошли Петр и Иоанн и спросили: „Ты здесь живешь?» „Да“, — ответил папа. Он как раз входил в дом. „Ты хозяин дома?“ — спросили они затем. „Да“, — сказал папа и спросил, что им нужно. Тогда Петр ответил: „Я пришел с приветом от Иисуса. Он спрашивает, есть ли у тебя комната, где бы он мог есть пасхальный ужин со своими учениками. Я буду рад принять их в нашей горнице», — сказал папа. «Она находится на верхнем этаже и готова к Пасхе». Тогда они поблагодарили и пошли звать Иисуса и всех остальных. «Теперь они дома, готовятся к вечере», — закончил свой рассказ Давид. «Вот как?» — сказал я с некоторой завистью. «Хорошо, что комната была свободна, ведь завтра вы там сами будете есть праздничный ужин. А для всех места было бы маловато. Странно только, что они не подождали до завтра, как и все другие. Ведь завтра, 14 апреля, именно в этот день едят пасхального ягненка. Это мы выучили еще в первом классе. Да, но я знаю, что некоторые едят пасхальный ужин на день раньше», — сказал Давид. «И они вовсе не так тщательно соблюдают традиции, как мы». Наконец, мы оказались в Гефсиманском саду и направились к весело журчащему потоку Кедрон. «Ого, как много рыбы!» Но рыба была преимущественно мелкой. Вдруг Давида осенило. «Давай сходим домой за сачком». «Думаешь, мы успеем?» — возразил я. «Уже вечереет». «Успеем, если пробежимся», — сказал Давид, и мы бегом бросились по дороге к его дому. До него было ближе. В мгновение ока мы очутились на месте. А вот и сачок. Замечательно. И все-таки мы не удержались, чтобы не окинуть быстрым взглядом лестницу, ведущую в верхние покои. Там, за дверью, находился Иисус. И... «Смотри!» – прошептал Давид. «Дверь приоткрыта». Я кивнул и прошептал в ответ: «А можем мы?»
Давид все понял. Бесшумно прокрались мы вверх по лестнице, испытывая при этом некоторое чувство вины. Но ведь мы хотели взглянуть лишь одним глазком. Мы ожидали увидеть людей, собравшихся за столом для ужина. Но что же мы увидели? Иисус стоял на коленях, обвязавшись полотенцем. Перед ним на полу стоял таз с водой, а на скамье напротив, опустив ноги в воду, сидел Петр. Иисус тщательно вымыл ему ноги, а затем вытер их полотенцем. Наконец он встал с колен. По виду полотенца можно было заключить, что им пользовались неоднократно. «Думаешь, он вымыл ноги им всем?» – прошептал я на ухо Давиду. Ответ прозвучал из уст самого Иисуса. «Поняли ли вы, что я только что сделал? Если я сам, будучи вашим Господом и Учителем, вымыл вам ноги, то и вы должны мыть ноги друг другу. Вы должны поступать так, как я поступаю». Он продолжал. «Хоть мы и не уловили всего, но четко различили слова. Я есмь сущий». Мы с Давидом беззвучно переглянулись. Было заметно, что Иисус очень взволнован. Сдавленным голосом он сказал: «Один из вас предаст меня». Мы видели, как трудно ему было говорить это. Но тут же мы оба подумали: «Кто? Вымыл Иисус ноги и ему?» Вдруг один из учеников встал из-за стола и направился к двери. Это был Иуда. Мы бросились вниз по лестнице. Подумать только, мы успели. Оказавшись снаружи, мы спрятались за стеной. Было темно. И когда мы отважились взглянуть, то увидели, как Иуда с удрученным видом, тяжелым шагом прошел мимо. Мы взяли сачок и отправились назад к потоку. К счастью, говорить мы не могли, чтобы не спугнуть рыбу. Да и рыбы мы в этой темноте не поймали. Но нам было все равно. Мы не могли прийти в себя от увиденного и поспешили домой. Когда я пришел домой, мама была не в лучшем расположении духа. «Ты же знаешь, что завтра день приготовления. Уже давно стемнело, а ты до сих пор не помылся», — сказала мама, наливая воду. Мне не оставалось ничего другого, как смириться с таким строгим обращением. Когда я, наконец, оказался в постели, то не мог заснуть. Я лежал, уставившись широко раскрытыми глазами в темноту. И в тот момент, когда я уже начал засыпать, мне внезапно пришли в голову слова из Писания. Так ясно, будто кто-то произнес их. Это были слова из книги пророка Исаии, которые нам задали на дом на последнем уроке. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он истязуем был, но страдал добровольно. Как овца веден он был на заклание. Затем я погрузился в тревожный сон. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Как нужен Бог тому, кто в Бога верит, как нужен Бог не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит, мы все во всем зависим от Него. Бог нужен каждому на свете.

нужен в море, если там несчастье, и помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье, и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, а ты ему не можешь там помочь,

был нужен, когда шахту затопило. А там твой самый близкий человек Бог нужен, когда старость наступила. И вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет.

ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет рукой. Соломинкой Бог видится кому-то, когда дно уходит под ногой. И сколько раз летело в небо эхом: «О Боже, если ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом, ответов Божьих никому не счесть.

и власть его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милостив Всевышний, как хорошо ему принадлежать. Аминь. Слава Богу.

0: так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Привет, девочки и мальчики! Добро пожаловать в гости к Илье и его другу, книжному червячку Гоше. Вы помните, что у Ильи есть две подружки – Ириша и Мариша, которые живут по соседству и частенько забегают к Илье в гости. Сегодня девчонки пришли из школы крайне озабоченные и даже чуть-чуть огорченные. Их интересовал очень важный и серьезный вопрос, который они решили задать Гоше. Ведь Гоша много читал и мог ответить на любой вопрос. Родители были на работе, а этот разговор не терпел отлагательств. Если вам интересно, что же так не терпелось узнать девочкам, давайте заглянем вместе с ними в гости к Илье и книжному червячку Гоше.
3: Девочки, привет!
4: Привет, Илья! Гоша дома?
3: А куда же ему деться? Читает что-то или спит на своей полке?
5: У нас серьезный разговор. Веди нас к нему.
3: Судя по вашим лицам, что-то действительно серьезное. Пройдемте.
4: Гоша, Гоша, выходи. Разговор есть.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
6: Что за разговор? Привет, Ириша. Привет, Мариша.
4: Гоша, сегодня в школе нам сказали, что Бога нет, а мы произошли от обезьяны.
5: Но это еще ничего. А до этого люди были рыбами. У них были плавники и хвост.
4: Потом эти рыбы вышли на сушу, превратились в животных, и некоторые из них стали обезьянами и превратились в людей.
3: Девочки, мне сейчас плохо станет. Вы какие-то ужастики рассказываете.
6: Нет, Илюша, это не ужастики. Это теория эволюции, в которой верят многие люди.
3: Очень интересно. А я всегда думал, что первых людей Бог создал.
6: Да, это правда. Так Господь открыл им в своем слове. Но некоторым людям было трудно в это поверить. И тогда они решили создать свою теорию. Были такие ученые, которые предположили, что все живое на Земле произошло из одного мельчайшего организма, который миллионы лет жил, размножался и видоизменялся. Вернее, он приспосабливался к тем или иным условиям жизни. Вот так и появились рыбки, жучки, лягушки, а потом и вы, люди.
4: Странно это все как-то. Неужели это правда?
6: Думаю, что нет. Если какую-то рыбку поместить в другие условия жизни, она и правда начнет к ним приспосабливаться. Может, даже немного изменит свой цвет. Но эта рыбка никогда не станет кошкой, потому что Бог рыбой ее создал.
3: Если вы однажды придете ко мне и увидите, что вам открыла обезьянка, знаете, что эволюция пошла в другую сторону.
6: Надеюсь, что такого не случится. А есть и такие ученые, которые говорят, что все, что вы видите на планете, да и сама Земля, появилась случайно, возможно, в результате взрыва.
5: И что же такое должно было взорваться, чтобы получилась Земля с такими красивыми цветами, с животными, девочками и мальчиками?
6: Это все очень сложно для вас. И думаю, в школе вам еще расскажут об этом. Но ты права, Мариша. Не хватит миллионов, миллиардов лет, чтобы из беспорядка появилась такая гармония, такая красота. Вся наша Вселенная существует по каким-то законам, ведь правда?
3: Ну да, за ночью всегда приходит утро, а за летом осень.
6: А если есть законы, значит, есть и тот, кто эти законы придумал и теперь контролирует их. Кто-то задумал наш мир и создал его. Этот кто-то есть Бог.
4: Но почему людям так трудно в это поверить?
6: Наверное, потому что люди не видят Бога. Люди представляли его себе, знаете, таким старичком, сидящим на облачке. А когда первый человек полетел в космос и не увидел там никакого старичка, то он объявил: «Я Бога не видел, а значит, его не существует».
3: Даже я знаю, что Бог – это дух.
6: Так об этом говорит Библия. Так Бог сам о себе говорит. Давным-давно люди пытались понять, какой же он есть, Бог, откуда все появилось, чем все окончится.
5: Для этого просто нужно было взять Библию

0: читать ее.
1: Не всегда люди имели Библию, поэтому они и пытались это представить своим умом. Потом Бог избрал один народ, через который он говорил к человеку.
2: Это израильский народ, я знаю.
1: Через пророков Бог рассказал, как появилась земля, люди, зачем они живут и что будет, когда они умрут. Но не все верили пророкам, не все поверили, когда сам Бог пришел на землю в образе Иисуса Христа.
0: Они не поверили даже чудесам, которые творил Иисус.
1: Если сердце не готово верить, то человеку никак не доказать, что Бог существует. Как кроту никто не смог доказать, что есть свет.
3: Какому такому кроту?
1: А вот слушайте сказку о кроте.
4: Ребята, а вы видели когда-нибудь крота? Думаю, многие из вас только на картинках. Но наверняка все вы, отдыхая с родителями в лесу или на берегу реки, видели маленькие кучки свежевырытой земли. Это кротовины. А сам крот – это маленькое животное, длиной всего 12 сантиметров. Может, вы вспомнили сейчас старого крота, который хотел жениться на дюймовочке? Да, это он и есть. Несмотря на то, что этот зверек такой маленький, он имеет 44 зуба, а вместо носа пятачок. Передние лапки – это такие ладошки-лопаты, которыми он роет подземные ходы. И как быстро роет! Всю жизнь крот проводит в темных, не связанных с поверхностью ходах, которые иногда располагаются в несколько этажей. Рытье не представляет для крота никакого затруднения. Свой туннель крот может прорыть со скоростью около 5,5 метра в час, метр за 10 минут. Эту землю зверек выбрасывает наружу. Вот это и есть те горочки, которые вы можете видеть. Под землей крот двигается, как рыба в воде, а по своим ходам передвигается со скоростью лошадиной рыси 25 метров в минуту. Представляете? Причем может он передвигаться даже задом. Крот чудесно себя чувствует под землей, но вот беда, он ничего не видит. Хотя для него это совсем не беда, ведь пищу он находит себе с помощью обоняния. У них крови вдвое больше, чем у других мелких зверьков, поэтому и дышать под землей они могут без особых усилий. И вот что еще интересно. У крота есть гнездо, логово, которое находится обычно в каком-нибудь укромном месте, под корнями деревьев или стенами. Крот устилает его травой, листьями, мягкими корешками. Это гнездышко окружено двумя круговыми галереями. Одна из них больше, она окружает домик крота, а вот другая чуть поменьше. Находится она прямо над гнездышком. Кроты очень умелые архитекторы. Из своего домика они прорывают к маленькой галерее 3 хода, а от нее идет 5-6 ходов в большую нижнюю галерею. Из большой галереи идут лучиками во все стороны прямые ходы. Их число от 8 до 10, скрещиваясь с другими ходами. Удивительно, не правда ли? Стенки всех галерей хорошо утрамбованы, тверды и крепки. Ведь крот при постройке подземного жилища придавливает вырытую землю, а не выбрасывает наверх. Если кроту грозит опасность, он быстренько отодвигает свою мягкую подстилочку из листьев и травы и бросается вниз или вверх по своим ходам-лабиринтам. А еще недавно ученые установили, что ориентируются эти зверьки не только по запаху, но и по магнитному полю Земли. Лучше любого компаса, не правда ли? Вот какими талантами и способностями наделил Господь свое создание. Так вот, о таком кроте мы и расскажем вам сказку. Жил-был крот. У него был хороший, добротный дом. Ему всего доставало, поэтому он с большой неохотой выходил на поверхность. Но однажды ему захотелось подышать свежим воздухом, и он, прорыв кротовинку, оказался наверху.
2: Ох, как хорошо! И пахнет чем-то приятным.
0: Привет, крот! Это пахнут цветы. Ты что, никогда цветов не видел?
2: Я никогда ничего не видел. И вообще не вижу. Да и нужно ли это? Да, кстати, ты кто?
0: Я птица. Жаль, что ты не видишь. Вокруг все такое красивое, яркое. Но ты можешь потрогать этот цветок.
2: Пахнет. Похож на траву. Я нею выстилаю свой дом. Тут много разных звуков. Откуда они?
0: Это пение птиц и шелест листьев. Но самое прекрасное, что здесь есть, это солнышко.
2: Солнышко? А это что такое?
0: Ну, как тебе сказать? Это огромный огненный шар, который висит высоко в небе. Он освещает и обогревает всю землю.
2: Шар? Висит в небе? Что это за вздор?
0: Это не вздор, я говорю правду, поверь.
2: А как я могу его потрогать?
0: Нет, его даже я не могу потрогать. Оно слишком высоко и очень горячее.
2: Нет, птица, я могу поверить, что пахнут цветы. Могу поверить, что поют птицы. Но то, что в небе висит шар, в это я поверить не могу.
0: Ты не можешь видеть солнце, но ведь ты ощущаешь его тепло.
2: Если я не вижу и не могу его потрогать и услышать, значит, этого не может быть. Вот и все. Мне пора под землю. Заболтался я тут с тобой. Там много всяких дел, и они меня ждут. Это ты только и делаешь, что ничего не делаешь. Только поешь да рассказываешь всякие сказки о каком-то солнце.
4: Крот уполз в свой домик. А птица воспарила в небеса, радуясь солнцу и прославляя за это Бога.
1: Вот какой этот крот!
2: Какой смешной зверек! И кто мог придумать, что он появился случайно?
0: Он такой сообразительный!
1: Только люди имеют способность думать. А в крота все способности вложил Творец в своей беспредельной мудрости и всемогуществе.
3: Но почему этот крот не поверил, что солнце есть? Оно ведь и правда есть!
1: Многие люди живут по принципу «верю только в то, что вижу», как наш знакомый крот. Бога ведь тоже увидеть невозможно, поэтому многие не верят в Него, хотя все принимают Его благословение, жизнь, плоды земли и многое другое. Они нежатся под лучами Его солнца, но не верят в то, что Он существует.
2: И что же, эти люди так и умрут, не поверив в Бога?
1: К сожалению, многие уходят из жизни в своем неверии. И думаю, им будет очень обидно, когда они предстанут перед Богом на суд и убедятся, что Он существует. Но будет уже очень поздно. Он не сможет принять их в свое царство, потому что при жизни они не верили в Него.
0: Значит, мы должны рассказать об этом учительнице. Ведь она как крот, который не верил, что есть солнце.
1: Обязательно расскажите. А сейчас я думаю, что вам пора домой.
2: Да, наверное, нас уже мама заждалась.
3: Пока, девочки.
0: До свидания.
4: Дорогие друзья, Бога нельзя увидеть нашими физическими глазами, но Его можно узреть глазами духовными. Люди говорят: «Не увижу, не поверю». Но Бог, возможно, мог бы вам ответить на это: «Не поверишь, не увидишь».
2: А наша программа окончена. Нарисуйте нам крота, о котором вы слышали в нашей программе.
3: Наш адрес: город Санкт-Петербург.
2: Индекс 194-214.
0: Абонентский ящик 39.
3: Программа «В гостях у книжного червячка».

часто это бывало, да что там, так есть до сих пор. Семья бедняка обитала с богатым через забор. Семья бедняка страдала, работник один, артов. Богач не тужил немало, имея надежный кров. Но все же от чистого сердца молился о нуждах других, особенно за соседей. Господь мой, презри на них, ты видишь, как скудно у Бога влачатся земные дни. Не будь же к несчастным строгим, сосед ест корки одни. Так день изо дня с усердием о бедным богач взывал. О, Господи, а год тот выдался хлебным, и наш герой ликовал. Амбары и кладовые заполнила Божья рука. Опять же, хоть гнули вы богатым, не беднякам. Вновь слезно богач молился. О, Господи, как же так? Ведь дождь и на бедных лился, без урожая бедняк. Пошли им, Господи Боже, восполни нужду, услышь, кто бедной нужде поможет, не ты ли благословишь? После молитвы о бедном, уставший от слез о нем, выходит из дома и видит, сынишка воюет с конем. Его запрягают в дрожки, продукты на них, зерно. Душа всколыхнулась, с дрожью задумал, ты что, сынок, отец мой, как сердцу больно смотреть, ведь страдаешь ты. И вот я решил, довольно, исполню твои мечты. В ответ на твои молитвы соседу продукты дам. Пускай после долгой битвы Бог явит тебе благодать. Ну что тут скажешь, услышит мольбу тот, чей правит суд. Догадливого сынишку послал обличеньем отцу. Нашим подстам и молитвам часто нужны не слова. В Писании говорится, вера без дел мертва. Аминь.

Приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». Среди ночи я внезапно проснулся и сел на постели. Кто-то, крадучись, пробирался в темноте. Я увидел силуэт в оконном проеме. Я узнал отца. Облегченно вздохнул и тихо улегся снова. Но что-то было не так. Что он, собственно говоря, делал? Почему он спускался по лестнице украдкой? «Папа!» — позвал я тихо. Он остановился. «Ты не спишь?» — спросил он. «Уже полночь?» «Это я тебя разбудил?» «Наверное», — сказал я. «Куда ты идешь?» Я увидел в полумраке, что папа был одет. Сначала папа ничего не ответил. Потом он подошел к моей постели и прошептал: «Даниил, я должен идти. Я не успокоюсь, пока не узнаю, что они замыслили сделать с Иисусом. У меня дурное предчувствие. Ты слышал что-нибудь в совете?» «Да, они хотят схватить его этой ночью. Уже, вероятно, слишком поздно что-то предпринимать. Но я должен идти. Даниил, я должен, понимаешь?» Я видел, как мучился папа. Он чуть не плакал. «Да, я понимаю», — сказал я. «Куда ты хочешь идти?» «Не знаю, но думаю, что они хотят арестовать его после вечери». «Можешь представить себе, Даниил?» Один из его учеников обещал предать его. «Кто?» — спросил я, хоть у меня и были предположения на этот счет. «Иуда», — ответил он. Сначала я молча стиснул зубы, потом сказал: «Я пойду с тобой». Папа не возражал. Он молча посмотрел на меня, пока я быстро одевался. Я последовал за ним вниз по темной лестнице, и мы вышли на улицу в ночную тьму. Когда мы приблизились к дому Давида, то увидели, что там еще не спали. Папа подошел к двери и постучал. Мама Давида убирала после вечери. «Они только что ушли», — услышал я ее ответ. «Как только они спели хвалебную песнь, то пошли на гору Елеонскую». Мы поспешили им вслед. Уже во второй раз в этот день я оказался в Гефсиманском саду и услышал веселое журчание потока Кедрон. Но теперь мне чудилась в нем какая-то грусть. Высокие темные деревья, казалось, приобрели мрачный и зловещий оттенок. Внезапно мы услышали знакомый голос. «Тихо!» — сказал я и прислушался повнимательнее. «Не Иисус ли это?» — прошептал папа. «Верно», — сказал я. «Но с кем он разговаривает?» «Он, как всегда, молился отцу», — сказал папа. «Слышно только его голос». Мы остановились, стараясь уловить хоть какой-нибудь звук в этой напряженной тишине. Мы опять услышали, как Иисус молился. Он молился отчаянно. Я хотел броситься к нему, но папа положил руку мне на плечо и прошептал: «Успокойся. Ему сейчас хочется побыть одному». Я немного успокоился, хоть это было нелегко. Трудно было ничего не предпринять, видя, что Иисус в отчаянии. Иисус, который считал меня своим учеником. И в этот момент мы отчетливо услышали, что Иисус сказал своему небесному Отцу. Он воскликнул: «Отец, это так трудно, но да будет воля Твоя». «Нет, я пойду к Нему», — сказал я. «Что для Него так трудно?» «Пошли, пойдем поближе», — сказал папа. Так мы и сделали. И что же мы увидели среди деревьев? Это были ученики, но не все 12, а только Петр, Иаков, Иоанн.
Они крепко спали в то время, как Иисусу было так тяжело. Я бы так никогда не поступил. Иисус подошел к ним. Думаю, он тоже был разочарован, так как сказал им что-то довольно сурово. И тогда мне стало почти что жаль их. Ведь было поздно, а после сытного ужина всегда хочется спать. Тем более, что они работали весь день. Но Иисус же не спал. Вдруг из темноты сада раздался странный звук, лязгающий, ритмичный, и что-то сверкало. Звук и свет приближались. Иисус обернулся в их сторону. Ученики тут же проснулись. Что это такое? Грозная толпа солдат с факелами и фонарями вынырнула из темноты. Они были вооружены мечами и дубинками и направлялись прямо к Иисусу. По ученикам было видно, что они готовы бежать, но Иисус, спокойный и величественный, стоял прямо перед ними. И тогда я увидел нечто ужасное. Папа был прав. С солдатами шел Иуда. Иуда, ученик Иисуса. «Да как он мог?» – выдавил я. Папа ответил сдавленно. «Кто-то ему за это заплатил». «Я не могу поверить», – сказал я. «Я знаю точно», – заверил папа. 30 серебряников». Вдруг, когда солдаты приблизились, Иисус сказал. «Думаете, что я разбойник? Что вы пришли тайно? Почему вы не арестовали меня, когда я был в храме и говорил с вами открыто?» Тогда случилось что-то невероятное. Иисус посмотрел на них. «Да, это все, что он сделал. Однако, должно быть, в его взгляде была какая-то сверхъестественная сила, потому что тотчас же солдаты с мечами и факелами отступили назад и с жутким грохотом рухнули на землю, чуть не поджегши при этом свои бороды. Я тихо засмеялся, а Иисус сказал спокойно и громко: «Берите меня, но оставьте учеников, пусть идут». Тогда солдаты, гремя доспехами, встали на ноги, и мы увидели, что это были не только солдаты, но и первосвященники, и начальники, а также стража храма. Они с угрожающим видом подошли к Иисусу. «Нет, я так больше не могу», — сказал я в отчаянии. «Мы должны защитить его. Пойдем возьмем палки». У Петра, по-видимому, возникла такая же идея. Внезапно он выхватил меч и полосанул им раба, первосвященника, отрубив ему ухо. «Нет, оставь это», — сказал Иисус. И он коснулся уха раба и исцелил его. Я не удивился. Я знал, что Иисус мог делать все, что только захочет. «Подумать только, он действительно позволяет им арестовать себя», — сказал я. «Ведь он мог бы воспрепятствовать этому». И точно, Иисус вдруг сказал: «Не верите, что я могу позвать 1000 ангелов на мою защиту?» «Наверное, как раз этого он и имел в виду, когда молился», — сказал папа. Но я все-таки был удивлен тому, что он позволил схватить себя, что он отдался в их руки совершенно добровольно. Иисуса увели. У нас не было возможности защитить его. Мы последовали за ним. Войдя в Иерусалим, вся процессия направилась во двор первосвященника. В тот момент мы оказались так близко к нему, что он мог услышать нас. Я крикнул: «Иисус! Подумать только!» Он увидел меня. Я крикнул еще раз: «Иисус! Почему?» «Читай Исаию.
крикнул он и исчез из виду. Мы с папой стояли, словно парализованные. «Как овца веден он был на заклание», — сказал я. Папа вздрогнул. «Что ты сказал?» «Я повторяю урок из книги пророка Исаии», — сказал я серьезно. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Кто имеет уши, слушай. Бог на небе чудный есть. Он прекрасный, самый лучший, самый добрый, все не счесть. Любит взрослых Бог и деток, любит ласковых и злых, любит всех людей на свете. Много сделал Он для них. Сделал воздух, чтоб дышали, дал деревья, чтоб росли, звезды ночью, чтоб сверкали, и цветы, чтобы цвели, радугу, чтобы сияла, дождик землю, чтоб поил, маму, чтобы рассказала про чудесный Божий мир. Бог дал речку, чтоб купаться, лужи бегать босиком, радость дал, чтобы смеяться, дал печенье с молоком. А еще мой Бог построил чудо-город золотой, дом уютный приготовил, и зовет Он всех с собой в славный город, где нет страха, нет болезней, зла и бед, где никто не будет плакать, радость там и вечный свет. Кто имеет уши, слушай, нужно это всем понять. Дар прощения самый лучший, поспеши его принять.

Приветствую всех моих радиослушателей. Мы продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33-й». «Где папа?» был мой первый вопрос, когда я увидел, что его место за столом было пусто. «Его не было дома, когда я проснулась. Должно быть, он ушел очень рано», сказала мама, продолжая накрывать на стол. Снаружи на лестнице послышались быстрые шаги. Вошел папа. И я сразу же увидел, что он был очень взволнован. «С Иисусом дело обстоит плохо», — были его первые слова. «А где он теперь?» — спросил я быстро. «Теперь он в канцелярии Пилата. Его допрашивают». Эти, казалось бы, набожные иудеи жестоко обвиняют его, — сказал папа с отчаянием в голосе. «Но как же они осмелились войти во дворец Пилата сегодня, в день приготовления? Они ведь будут нечисты и не смогут есть вечером пасхального агнца»,

0: получить его участь, как может», — продолжал папа. «Когда он спросил, что ему делать с Иисусом, они закричали: «Распни его!» «Но почему?» — спросил тогда Пилат. «Он сказал, что он царь иудейский». «Но не буду же я распинать царя!» — попытался возразить Пилат. Тогда, совершенно выйдя из себя, толпа закричала: «Это он называет себя так! Мы в это не верим!» Пилат не знал, что ему делать. Однако чуть позднее на ум ему пришла мысль, и он сказал: «Как вы знаете, на Пасху я обычно отпускаю одного заключенного. Кого мне отпустить в этом году? Вараву или Иисуса?» «Кто это такой Варава?» – перебил я папу. «Варава – убийца и вор», – сказал папа. «Я видел, что Пилат был рад тому, что нашел такой хороший выход из положения. Все знали, каким опасным и ужасным был Варава, так что выбор был бы нетрудным. Но как вы думаете, что сказал народ? Неужели они выбрали Вараву?» «Да», — сказал папа. «И не помогло, что я изо всех сил кричал: „Иисуса!“ Мой голос утонул в общем гуле. Я больше не мог там оставаться». «Все перевернулось», — вздыхал папа. Я на мгновение задумался, что-то тут не так. Народ. Какой такой народ? Те евреи, которые мы знаем, сегодня дома и готовятся к празднику. Кто может стоять в судилище в день приготовления? Скорее всего, только недруги Иисуса, а их, я думаю, не может быть слишком много. Я отважился спросить: «Можно мне ненадолго пойти к Гаваафе?» Родители задумались, наконец папа сказал: «Иди, Даниил, иди вместо меня. У меня сегодня много дел. Но обещай, что ты не войдешь во дворец. Кроме того, ты знаешь, что к 12 часам, когда начинаются торжества жертвоприношения, мы должны быть в храме», — продолжила мама. «Я обещаю прийти вовремя», — сказал я нетерпеливо и заторопился, чтобы успеть зайти за Давидом. По пути к Гаваафе я пересказал Давиду разговор с отцом. «А я могу рассказать тебе, что сказала Анна, когда зашла к нам сегодня утром», — сказал Давид. «Анна? Двоюродная сестра Давида, ей 16 лет, она служит у первосвященника. Расскажи», — сказал я с любопытством. «Видела она, как Иисуса привели во двор?» «Да, она как раз стояла у ворот и все видела», — продолжал Давид. «Она очень разочарована в учениках, особенно в Петре». «Почему? А что они сделали с Иисусом?» «Они без конца допрашивали его, а солдаты развели огонь во дворе, так как вечером было холодно. Через некоторое время, крадучись, пришли Петр и еще один ученик и захотели войти. Анна знала того другого ученика и пропустила их. В то же время она спросила Петра: „Не ученик ли он Иисуса?“ И как ты думаешь, Даниил, что он ответил?»
1: «Не сказал же он нет».
0: «Именно это он и сказал».
1: «Какой трус!»
0: Я был глубоко разочарован. Как он испугался в минуту опасности. «Это еще не все», — сказал Давид. «Он подошел к огню и грелся там вместе с остальными. А вблизи стоял связанный Иисус. И возмущенный первосвященник допрашивал его». «О чем он спрашивал Иисуса? Она слышала?» — спросил я. «Да, он спрашивал о его учении». А Иисус отвечал, что он учил открыто в синагоге и храме, так что первосвященник должен знать об этом. А еще, что он ничего не придумывает, а лишь передает то, что слышал от своего небесного Отца. Тогда один из стражников ударил его по лицу.

Я почувствовал, как сжались мои кулаки. «О, если бы я был на месте Петра!» — сказал я. «Тогда бы...» «Петр», — продолжал Давид, — «один из стражников случайно увидел его и, окинув, испытующим взглядом спросил, «Не из учеников ли ты?» И тогда Петр опять ответил, «Нет». «Не ожидал я от Петра такого», — сказал я разочарованно. «Это же другой ученик ответил и Анне», — продолжал Давид. «А ведь еще вчера вечером Петр сказал Иисусу, «Если и все отрекутся, я никогда этого не сделаю. С тобою я готов на смерть идти. Я так люблю тебя». Знаешь, что ответил ему тогда Иисус? «Нет». «Петр, прежде нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». «Как он мог это знать?» – спросил я. «Иисус ведь наперед знает, что случится. Ты ведь это уже заметил?» – сказал Давид. «Да, и вправду. Тогда ты, наверное, догадываешься, что Петр ответил, когда слуга первосвященника ткнул его пальцем в грудь и спросил, «Не тебя ли я видел вчера вечером вместе с Иисусом в Гефсиманском саду?» И он сказал, «Нет», — предположил я, — «точно». И как раз в тот момент Анна услышала крик, и Петр тоже. «Какой крик?» «Ку-ка-ре-ку! Крик петуха!» «А что, Петр?» — поинтересовался я. Он ничего не сказал, только посмотрел на Иисуса, а Иисус посмотрел на него. «Ты же знаешь, как он может посмотреть?» — сказал Давид. «Я знал. Его взгляд мог сказать больше, чем 1000 слов. И я вдруг понял, как должно быть чувствовал себя Петр, когда Иисус смотрел на него таким взглядом, каким жалким он казался сам себе. В тот момент я пожалел Петра. Теперь народу на улице стало прибавляться. Толчея была страшная. Мы приближались к Гаваффе и ко дворцу Пилата. На каменной площади перед дворцом атмосфера была напряженной. Советники и первосвященники возбужденно переговаривались, и их настроение передавалось всем, кто там находился, иудеям и римским солдатам. Все понимали, что что-то должно было произойти, причем очень скоро, поскольку в 6 часов вечера наступает суббота и должны начаться пасхальные торжества. Тогда всякая работа, а также всякого рода занятия должны быть прекращены. Чувствовалась какая-то спешка, атмосфера была зловещей. Протискиваясь сквозь толпу, мы слышали, о чем велись разговоры. «Об Иисусе. Где он?» — спросил знакомый мне советник. «У Пилата», — ответил другой. «Это мы и сами знали. Меня интересовало, что с ним происходит. Когда нам удалось пробраться вперед, мы увидели нечто такое, чего я никогда не смогу забыть. Иисус вышел из дворца Пилата, одетый в царские одежды. Но они одели его так не для того, чтобы почтить, а чтобы насмеяться над ним. На нем была красная мантия, трость в руке, а на голове венец. Но это не был венец из золота, это был венец из терний. Солдаты сплели венец из острых терновых веток и надели на его чело. Острые шипы вонзились в кожу так, что крупные капли крови стекали по лицу Иисуса. Я не мог смотреть, мне казалось, я сам чувствую эту боль. Когда я снова посмотрел вверх, то встретился взглядом с Иисусом. В нем было и страдание от собственной боли,
и сострадание к издевавшимся над ним людям. Если солдаты хотели, чтобы в этой одежде он выглядел посмешищем, то не просчитались. Как раз смешным-то он и не выглядел. Напротив, все его существо выражало достоинство и величие. Он выглядел как настоящий царь. «Вот человек, царь иудейский», — сказал Пилат взволнованным голосом и спросил, «Что вы хотите, чтобы я с ним сделал?» «Распни его! Распни его!» — ревела возбужденная толпа. Пилат совершенно растерялся. «А в чем его вина?» — спросил он снова. «Он сказал, что он Сын Божий, и по нашему закону он должен умереть». Пилат выглядел очень усталым. Он наверняка был бы не против избежать ответственности за такое серьезное решение. Я прокрался к одному из солдат и спросил шепотом, «Вы его били?» «В этом ты можешь быть уверен», — сказал солдат с насмешкой. Я потерял дар речи. Было видно, что солдаты не имели ничего против того, чтобы распять Иисуса. Пилат сел на судейское место. Все умолкли. Наконец Пилат сказал, «Возьмите его и распните, но я не нахожу в нем никакой вины». Гул удовлетворения пронесся над площадью. Солдаты тут же набросились на Иисуса, как будто он собирался бежать. Они спешили. Несколько воинов схватили его за руки и вместе с ним быстро покинули Гаваафу. Процессия, в центре которой шел Иисус, вышла за пределы площади и направилась к конечной цели – Голгофе. Это холм за городской стеной, где обычно распинают самых опасных преступников. Туда-то они и повели Иисуса. У нас с Давидом не было никакого желания принимать участие в этом ужасном представлении, главную роль в котором играл наш лучший друг. Но в то же время мы не могли удержаться и последовали за ними. Какая-то непреодолимая сила двигала нами. «Давай позовем его друзей», — предложил я в отчаянной попытке предотвратить неизбежное. «Исключено», — заключил Давид. И, конечно же, он был прав. Ведь все были заняты приготовлением к празднику. «Что ни говори, а рассчитали они все с умом», — сказал я. «Да уж», — согласился Давид. «Хотя я называю это просто трусостью». И он был прав. Еще в самом начале пути, неподалеку от Гаваафы, стояли наготове несколько солдат. Они подняли с земли что-то тяжелое. Это было бревно, огромное бревно, которое они, издевательски улыбаясь, передали преступнику, чтобы он нес его сам. Иисус взвалил бревно на плечо, согнувшись под его тяжестью так, что ему пришлось волочить его за собой. Острые шипы тернового венка усиливали его страдания. «Давид», — сказал я, — «давай как-нибудь проберемся вперед. Может быть, нам удастся протиснуться и помочь ему нести бревно». Давид, казалось, не очень-то верил, что это возможно, но все-таки тотчас же согласился попытаться. Пробраться вперед в этой плотной толпе было не так легко. С большим трудом мы постепенно протиснулись в первые ряды, выслушав массу неприятных слов в свой адрес. Но наша попытка была обречена на неудачу. Римские солдаты тщательно следили за тем, чтобы никто
из сочувствующих не мог помочь Иисусу. Однако нам удалось подойти очень близко. Мы видели, скольких усилий стоил Иисусу каждый шаг. Он согнулся под тяжестью ноши и шел очень медленно. «Поторапливайся!» — слышали мы крики из толпы. «Что ты плетешься?» Слышать все это было просто невыносимо. В этот момент мне удалось протиснуться так близко к Иисусу, что я встретился с ним взглядом. Он страдал неимоверно. Однако я увидел в его взгляде выражение бесконечной любви. Он говорил, как овца веден он был на заклание. Это напомнило мне о чем-то очень важном. «Давид, нам нужно спешить», — прошептал я. «Праздник жертвоприношения вот-вот начнется». Давид кивнул. «Знаю, пора домой». Мы увидели, что Иисус уже был не в силах идти дальше. И вдруг он упал на землю под тяжестью бревна. Все были вынуждены остановиться. «Иди сюда и помоги!» — крикнул один из солдат большущему сильному мужику, стоявшему поблизости. Это был Симон Киринеянин. «Помоги нести бревно!» — приказал солдат. Симон взвалил бревно на плечо, и мы увидели, как мускулы его напряглись. Не знаю, почему именно ему было поручено нести бревно. Если бы я был на его месте, то почел бы это за великую честь. На некоторое время страдания Иисуса были облегчены. Голгофа была уже совсем близко. Мы покинули Иисуса у подножия холма и тяжелой поступью отправились домой. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

перо Христа. Что за сила, что за диво, грязь любую смоет мыло, пену белую пускает и от пятен очищает. Но мыть не может мыло, сколько б раз оно не мыло душу нашу от греха, сердце от пороков зла. Кровь Христа его сильней, драгоценней и важней, сердце от грехов омоет, своей милостью покроет. Верить в это людям надо, Бог нас грешных возлюбил, нам погибшим и отпавшим истину свою открыть. Кровь Христа святое чудо, грехи сердца удалить, сердце грязное омоет и спасение подарить. Аминь.

Приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33-й». Проходя мимо дворца Пилата, мы еще раз оглянулись на Гавафу. Как мы и ожидали, эта большая площадь, еще несколько минут назад напоминавшая бурлящий котел, теперь была совершенно пуста. Мы уже собирались свернуть, как вдруг увидели Пилата. Он сидел в одиночестве на судейском месте, погруженный в свои мысли. «Погоди минутку», — сказал я Давиду. «Давай подойдем, поговорим с ним. Я должен спросить его кое о чем». «Ты вправду решишься?» — спросил Давид. «Я должен», — сказал я еще раз, и мы медленно пошли к Пилату. Он взглянул на нас с удивлением, словно очнувшись после долгого путешествия в мир мыслей. «Что вам нужно?» — спросил он наконец. Я оробел немного, но мы с Давидом низко поклонились, и я сказал: «Можно задать вопрос?» В тот момент я увидел, что Пилат был обыкновенным человеком, озабоченным человеком. «О чем ты хочешь спросить меня, дитя?» — поинтересовался он устало. «Я хочу спросить, что сказал Иисус там, внутри?» «Мы с ним друзья», — осмелился я. Пилат посмотрел на меня долгим, испытывающим взглядом. «Это как раз то, о чем я сейчас размышляю и о чем никак не могу забыть». Он поднял голову и устремил свой взгляд вдаль, поверх золотой крыши храма. «Иисус сказал, что его царство не от мира сего», — произнес Пилат после долгой паузы. «Вот как?» — сказали мы. «Его царство не от мира сего?» «Да», — продолжал Пилат, — «и именно это мне так трудно понять». «Нам тоже? Это никто не может понять». «Еще он сказал, — продолжал Пилат, — что я не имел бы никакой власти над ним, если бы это не было дано мне свыше. И я должен сказать вам, дети». И Пилат наклонился вперед. «Я верю ему». И он откинулся назад, тяжело вздохнув. Нам нечего было сказать. После некоторой паузы Пилат продолжил. «Да, не все я понимаю. Я вообще не понимаю вас, евреев». «Мы? Божий народ», — сказал я с гордостью, как был научен. «Божий народ? Ты имеешь в виду народ, избранный Богом?» — спросил он. «Да», — сказал я. «Отчего же он выбрал именно вас?» «Не знаю», — ответил я. «Думаю, без особой причины. Возможно, он хочет использовать нас с какой-то особой целью». «Этого я вовсе не могу понять», — сказал Пилат. «Это будет понятно в конце», — сказал я с твердой убежденностью. «Вот как, ты полагаешь?» Мне показалось, что Пилата немного передернуло. «А что же будет до этого?» – продолжал он. «До этого нам, евреям, доведется сильно пострадать», – сказал я, и голос мой задрожал. «И мы не знаем, почему. Мы тоже не можем этого понять». «А как же Иисус?» – спросил Пилат. «Почему вы его ненавидите?» Наша с Давидом реакция была мгновенной. «Разве мы его ненавидим?» Воскликнули мы в один голос. «Мы его любим, и многие его любят». Пилат снова наклонился вперед. «Но вы же сами видели, что у меня не было выбора!» Воскликнул он, как бы оправдываясь. Мы кивнули. «Да, это правда», — продолжал я. «К тому же мы знаем, что Иисус отдался добровольно, потому что этого хотел Бог.
«Непостижимо!» — сказал Пилат и растерянно посмотрел на нас. «Да!» На этом наш разговор закончился. Однако мы ощущали, что Пилат был рад нашему приходу. Поклонившись так же вежливо, как и при встрече, мы поблагодарили и ушли. Когда мы обернулись в последний раз, то увидели, что Пилат по-прежнему сидел в судейском кресле. Он размышлял. А нам пора было домой. В городе царил настоящий хаос. По узким улочкам пройти было почти невозможно. Похоже, что все направлялись к Голгофе, чтобы посмотреть на печальное зрелище, слух, о котором, казалось, достиг каждого. Кроме того, все хотели успеть в храм со своим жертвенным ягненком. Со всех сторон можно было видеть мужчин, ведущих за веревку ягнят. Маленьким ягнятам в такой давке было нелегко. Они смогли быть раздавлены спешащей толпой. Мне все это совсем не нравилось. Покинуть Иисуса в его последний час. Внезапно все показалось мне таким бессмысленным. Принесение в жертву всех этих ягнят, убийство Иисуса, лучшего и самого любящего из всех людей. Все было бессмысленно. Я почувствовал себя таким уставшим и совершенно беспомощным. «Смотри, вон идет папа с нашим жертвенным ягненком», — сказал Давид. «Будет лучше, если я пойду. Увидимся после Пасхи, Даниил». «Пока», — сказал я и помахал на прощание. Ведь Пасха была самым важным семейным праздником. И полный мрачных мыслей я поспешил домой. «Как хорошо, что ты пришел, Даниил», — сказал папа. «Мы уже собирались идти». Папа стоял наготове, держа за веревку нашего ягненка. «Что это с тобой?» — спросил папа. «Ты чем-то расстроен?» «Как же мне не расстраиваться?» — ответил я тихо. «Они ведь решили распять Иисуса». Я задумчиво похлопал ягненка по спине. Некоторое время папа стоял, не проронив ни звука, потом быстро сказал. «Неужели это правда? Может, мы успеем что-нибудь предпринять?» Папа растерянно огляделся вокруг. Маленький ягненок вопрошающе смотрел на него. «Слишком поздно», — пробормотал я. «Возможно, они уже начали». Со вздохом безнадежности папа опустил руки. «Тогда пойдем, Даниил», — сказал он спокойно. «У нас ведь есть дела». Мама, стоявшая с Мирьям, тихо в стороне, погладила ягненка в последний раз. Мирьям, плача, бросилась на шею ягненка, восклицая. «Почему он должен был принесен в жертву? Я не хочу!» «Ты же знаешь, Мирьям», — сказал папа строго. «Так написано в законе Моисея, и мы должны исполнять закон». Мама прижала Мирьям к себе. «Мы постараемся прийти домой как можно раньше», — сказал папа маме. «А ты пока разожги огонь». «А бабушка с дедушкой придут?» — спросил я. «Обычно они всегда приходили на Пасху». «Конечно! И другие бабушка с дедушкой тоже, и тетя Сара», — сказала мама. «Они придут к 5 часам». «Тетя Сара такая добрая», — сказала Мирьям, улыбнувшись сквозь слезы. Мы помахали друг другу на прощание и вышли на улицу в толчею. К счастью, мы живем вблизи храма. У меня уже не было сил толкаться в этой давке. Мы были в числе последних, пришедших к храму. Первых ягнят уже подвели к левитам, стоявшим длинным рядом, каждый со своей чашей в руке. Громкое блеяние пронзило воздух.
и оглушительным криком отдалось эхо между стенами. Жертвоприношение началось. «Как темно!» — сказал я папе. «Действительно? Что происходит?» Внезапно на весь Иерусалим опустилась тьма. Тяжелая, необычная и зловещая тьма. Как странно! И это в середине дня. Мне стало жутко. Народ застыл, с ужасом вглядываясь в темное небо. Паника распространилась по всему храму. В свете пламени жертвенника и тускло светящихся кадильниц были видны взволнованные лица людей. Их беспокойство передалось ягнятам, которые при внезапном наступлении темноты заблеяли еще громче. «Бе-бе!» было словно воплощением нашего общего страха. Думаю, все чувствовали то же, что и я. Им хотелось кричать, но горло сдавливала какая-то невидимая сила. Что-то было не так. Что-то было совершенно неправильно. Но что? Широко раскрытыми глазами мы смотрели друг на друга в темноте, но ни у кого не находилось ответа. Тогда мы услышали голос первосвященника. «Иудеи, опомнитесь! Мы не знаем, что происходит. Мы не можем истолковать это явление природы, но одно мы точно знаем. Сегодня день приготовления, и вы знаете, что это означает. Через несколько часов наступает суббота, и тогда нельзя делать ничего, кроме празднования Святой Пасхи, о чем написано в законе Моисеевом. Поэтому не теряйте спокойствия, делайте то, что должны. Священники и левиты, выполняйте свою работу». На мгновение наступила тишина. Потом жертвоприношение продолжилось, как и прежде, в тусклом свете огня. Но я смог различить, как дрожала рука первосвященника, когда он поднял ее в последнем повелевающем жесте. На первосвященника возложена священнейшая обязанность, какая только есть в Израиле. Он даже имеет право входить за завесу в храме. Только не сегодня, а в великий день очищения в октябре. Тогда он может зайти за завесу, чтобы окропить кровью святая святых за весь народ. Он единственный, кто имеет на это право, и лишь один раз в год. Это удивительно, что человек имеет право ступить ногой своей на такое святое место. Завеса в храме очень красивая и подвешенная на золотых столбах. В действительности я ее никогда не видел, ведь не всем позволено подходить так близко, но у нас дома есть картина, на которой она видна очень четко. На ней изумительные цвета, темно-голубой, красный и белый. Мне всегда было интересно, как смогли выткать таких удивительных ангелов. Завеса – это, пожалуй, самое красивое, что есть в храме, а кроме того, она обладает какой-то таинственностью. Может быть, потому что за нее запрещено заходить? «Пойдем», – сказал папа, – «теперь наша очередь». Он взял меня за руку, держа ягненка в другой. Священники торопились. Пауз не должно было быть. Пока папа занимался всем, что связано с разделыванием туши ягненка и выпусканием крови, я отвернулся. Земля качалась, меня тошнило. «Ну, Даниил, все готово». Я обернулся. Священник обмакнул кисть в чашу с кровью и спрыснул ею жертвенник. Свою жертву мы принесли, поблагодарив тем самым Бога за то,
что смерть пощадила наш дом в земле египетской. Наши предки мазали кровью жертвенного ягненка косяки своих дверей, как сказал им Бог, и это было их спасение. Они не были убиты ангелом смерти, а в каждом доме, где косяки дверей не были помазаны кровью, был убит первенец. Так что кровь имела очень важное значение. И, конечно же, мы должны быть благодарны и приносить жертву Богу. Это ведь самое малое, что мы можем сделать. Мирьям, конечно, тоже все поймет, когда подрастет. Мы были одними из последних, приносивших жертву. Было почти 3 часа дня, а лихорадочная работа все еще шла. Из-за неожиданно наступившей темноты все значительно запаздывали. Неся ягненка, подвязанного на палке, мы повернули к выходу. Я бросил последний взгляд на происходящее в храме. Вот тогда-то это и произошло. Земля сотряслась с такой силой, что казалось, она вот-вот расколется. Своими собственными глазами мы видели, как недалеко от нас рухнули 2 дома. Темнота плотно окутала нас. Все мы, оставшиеся в храме, чувствовали себя словно заблудшие овцы, не знающие, куда им деться. Мы опустили ягненка, и папа взял меня на руки. Несмотря на то, что я уже был большой, мне не стыдно признаться в том, что я неудержимо плакал. В свете огня я различал другие лица. Многие плакали и громко кричали. «Тихо! Шшш!» Пронеслось через поредевшую толпу. «Шшш! Тихо! Первосвященник будет говорить!» И мы услышали голос первосвященника. Он был необычным, очень взволнованным, но в то же время усталым и каким-то смиренным. Первосвященник сказал только 2 слова. Завеса разорвалась. Значение его слов мы поняли не сразу. Как такое возможно? Завеса не может разорваться, ведь тогда любой увидит все, что за ней находится, а там обитель Бога. Не было ничего более запретного, чем приблизиться к святая святых. Это грозило смертью. Все в храме стояли, не шелохнувшись. Никто не проронил ни слова. Наверняка все думали об одном и том же. Никогда ранее не случалось ничего подобного. Просто неслыханно. Постепенно начало светлеть. Медленно, очень медленно мы направились вперед. Все, кто был в храме, простые люди. Я не мог совладать с собой и протиснулся в первые ряды, туда, куда обычным людям вход был заказан. И что же я увидел? Завеса действительно была разорвана сверху донизу на 2 части. Тишина была мертвая. Даже первосвященник не проронил больше ни слова. Разве можно было что-то изменить? Теперь путь был открыт для всех. Открыт в самую святая святых. Первосвященники пытались осторожно соединить концы завесы, насколько это было возможно. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Приветствую всех моих радиослушателей. Мы продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33-й». Мы с папой шли домой молча, потрясенные случившимся, в то же время ощущали удивительный покой и умиротворение. Чувствовалось, будто свершилось нечто очень важное. И теперь наступит суббота. Через некоторое время папа нарушил тишину. «Знаешь, что я думаю, Даниил?» «Нет». «Уж не связано ли все, что произошло сегодня, с Иисусом, с Его распятием?» «Как раз об этом и я думал», — ответил я, и мы опять замолчали. Внезапно позади нас послышались быстрые шаги. Кто-то бежал. «Никодим!» окликнул кто-то отца. Это был Иосиф из Аримафеи, папин друг и товарищ по работе. Мы резко остановились. «Погоди, Никодим!» — сказал Иосиф, запыхавшись. «Мне нужно с тобой поговорить». «Да-да, конечно!» — сказал папа. «Что ты думаешь обо всем этом, Иосиф?» «Это связано с Иисусом», — ответил Иосиф. Папа серьезно кивнул. «Думаешь, он умер?» «Я слышал, что его распяли часов в 9», — сказал Иосиф. «Обычно это занимает больше времени, но в связи с тем, что наступает суббота, солдаты вольно или невольно сократили его страдания. Так что мы получили разрешение похоронить Иисуса до наступления субботы. Все ведь знают, что иначе нарушится ее святость. Что бы ни говорили о римлянах, но в этом случае они пошли нам навстречу. Я сам говорил с Пилатом», — продолжал Иосиф. «И он разрешил снять тело Иисуса с креста до наступления субботы. Иосиф — хороший человек. Он очень богат и знатен. Хорошо, что у папы есть друг среди членов совета, который верит в Иисуса, как и он сам. Иначе он, пожалуй, чувствовал бы себя одиноко. Я собираюсь пойти на Голгофу и похоронить его», — продолжал Иосиф. «Ты не мог бы пойти со мной?» «Конечно», — сказал папа, — «идем. Но где мы его похороним?» «Я уже все устроил», — ответил Иосиф. «Я наказал вырубить гробницу в близлежащем саду на склоне горы и купил пелены и новое льняное полотно, чтобы завернуть Иисуса». «Хорошо», — сказал папа. «Тогда я возьму ароматное масло для бальзамирования. У нас дома есть миро и алоэ». «Замечательно. Тогда до скорого, Никодим». «Да, но сначала мы должны приготовить пасхального ягненка», — сказал папа. «Это нелегкая работа. Приготовить пасхальный ужин. Ягненок должен быть целиком испечен на огне». Тогда я сказал: «Папа, не беспокойся об ужине. Я сам справлюсь, да и дедушка ведь может мне помочь». «Хорошо, Даниил», — облегченно вздохнул папа и положил руку мне на плечо. «Ты у меня настоящий помощник». «Мы тебе очень благодарны», — поддержал его Иосиф. Я чувствовал себя польщенным. Как только мы подошли к дому, Мириам бросилась нам навстречу. «Папа, папа, здесь было землетрясение и было совсем темно. Мы с мамой так перепугались». Мириам кинулась к папе на руки, и он крепко обнял ее. Мама тоже вышла навстречу и была очень взволнована. Папа серьезно сказал: «Да. Сегодня в Иерусалиме случилось нечто необычное». И он рассказал им о том, что произошло в храме. Когда мама услышала о том, что разорвалась завеса, ей стало не по себе. Мирьям спросила со страхом: «Будет еще землетрясение, папа?» «Я почти с уверенностью могу сказать, что какое-то время землетрясений больше не будет». «Почему ты так уверен?» — спросила мама.
Папа помолчал немного, потом тихо ответил. «Потому что теперь Иисус уже, вероятно, мертв». «О!» — воскликнула мама, обхватив голову руками. «Ты думаешь, что это причина всего?» «Да». Мама сидела молча, а папа сказал. «Я пойду на Голгофу». «Тогда поторопись!» — воскликнула мама. «Ведь в 6 часов начинается суббота, а в 5 придут гости к тому времени. Ягненок должен быть готов». «Я помогу с ягненком, но потом я должен идти», — сказал папа решительно. Об остальном обещал Даниил позаботиться. «И еще вот что. Я хочу взять с собой немного мирры и алоэ. Мы вместе с Иосифом похороним Иисуса». «Конечно, Никодим», — сказала мама, — «это ведь самое малое, что вы можете для него сделать. Мы справимся дома сами». Мы принялись за дело. Мне разрешили разжечь огонь и следить, чтобы он не погас. Мама достала благовония и отдала их отцу. «Я постараюсь вернуться пораньше», — сказал он, помахав нам на прощание. «На этот раз я не просил его взять меня с собой, но мысленно я был с ним и с Иисусом. Как только папа ушел, начали собираться гости. Все были ошеломлены последними событиями, и у всех была масса вопросов. Но Мирьям тут же забралась на колени к тете Саре, и та была вынуждена спеть все ее любимые песни. Теперь, по крайней мере, моей сестре было немного спокойнее. Мы с дедушкой занялись огнем. Дедушка у меня очень старый, с длинной бородой. Мне кажется, что он знает все. Когда мы стояли и смотрели на языки пламени, я спросил: «Дедушка, как ты думаешь, Иисус Мессия?» Вздрогнул дедушка, или это мне только показалось? «Даниил», — сказал он, — «одно время я так и думал, но после того, что случилось сегодня...» И его морщинистое лицо, обрамленное косматой бородой, сморщилось еще больше, особенно лоб. В глазах блеснула озабоченность. «Я тоже расстроен», — признался я и сказал тихо, как бы по секрету. «Я надеялся, что Иисус станет царем в Израиле». «Это было бы неплохо», — согласился дедушка. «Тогда бы мы освободились от римлян», — сказал я громко. «Вот именно». Дедушка многозначительно кивнул и помешал угли. Мне показалось каким-то ожесточением. «Но ведь его царство не от мира сего», — сказал я. Дедушка взглянул на меня. «От какого же тогда мира? Позволь тебя спросить». В его голосе чувствовалась горечь. «Мне-то откуда знать», — ответил я. И тоже помешал угли. Теперь почти все уже было готово. Празднично украшенный стол поблескивал серебром и фарфором. И как это бывает всегда вот уже на протяжении нескольких столетий, было оставлено место еще для одного гостя – Илии, который должен прийти перед Мессией и приготовить ему путь. На его месте стояла чаша на случай, если он придет именно сегодня. Дверь мы тоже оставили открытой по той же причине. Внезапно снаружи послышались шаги, но это был всего-навсего папа. Он вошел, бледный и серьезный. Мы все вопрошающе взглянули на него, и он произнес те страшные слова. «Иисус умер». Я почувствовал боль в сердце, как от удара ножом. Наклонив голову, я смотрел в потрескивающий огонь. Там, среди углей, умерла моя последняя надежда. Надежда на царя Израиля. Папа, как будто прочитал мои мысли, сказал: «Пилат велел сделать табличку и прибить ее на кресте». «Что там написано?» — быстро спросил я.
«Царь Израильский», — ответил папа, «по-еврейски, по-римски и по-гречески». «Хорошо, что Пилат хоть это сделал», — сказал я. «Да, хотя ему и пытались помешать. Сегодня вечером я разговаривала с одним из солдат. Он утверждает, что многие хотели, чтобы надпись была изменена. Каким образом? Чтобы там стояло «Он говорил, что он царь израильский». Но ведь это изменило бы весь смысл», — возмутился я. «Конечно, потому-то Пилат на это и не пошел». Вошла мама. «Хватило вам благовонного масла?» — спросила она. «Да, и солдатам не пришлось перебивать ему ноги, чего мы так опасались, ведь к 5 часам он был уже мертв». Дедушка задумался. У него был такой вид, словно он пытался что-то вспомнить. «Да, он стареет и становится забывчивым». «О чем ты думаешь, дедуля?» — спросил я. «Я не знаю, вспомнилось что-то о кости, которая не сокрушится». «Пожалуйста, к столу», — позвала мама. И мы стали готовиться к праздничной трапезе. Я только успел спросить папу. «Тебе удалось узнать, как все произошло?» «Да», — сказал папа. Один солдат немного рассказал. Уже в 9 часов они привели приговор в исполнение, и затем солдаты еще некоторое время насмехались над ним. В 12 часов неожиданно стало совершенно темно, чему мы все с вами свидетели, и произошло землетрясение. Солдат, с которым я говорил, начал тогда понимать, что что-то было не так, а Иисус, распятый на кресте, поднял взор к небу и сказал: «Свершилось!» и умер. В этот момент раздался страшной силы грохот, и произошло самое мощное землетрясение. Солдаты поняли, что он действительно был царем, как он сам и говорил.

Пойдемте, мама зовет. Ух, уж эта Мирьям. Она думает, что все знает. А может быть, в этом что-то есть? Я не люблю пресный хлеб, сказала Мирьям, когда мы, наконец, сели за стол. О чем ты говоришь? Сказала мама строго. Ты ведь прекрасно знаешь, что по закону Моисея мы должны есть пресный хлеб в течение 7 дней в память о выходе из Египта. «Да, знаю», — согласилась Мирьям. Мы возлегли у стола, и трапеза началась. Мама, как обычно, зажгла субботние свечи и восхвалила Бога словами. «Хвала Господу, Царю мира, одарившему нас своими заповедями и наказавшему зажигать субботние светильники. Я, как и полагается одному из мальчиков в каждой еврейской семье, чуть позднее задал вопрос, чем отличается этот вечер от всех других вечеров? И, как обычно, папа ответил рассказом о выходе из Египта. Но этот вечер был действительно не похож на другие. Как обычно, папа спрятал средний из 3 хлебов, лежащих на подносе. Я должен был отыскать его и заставить папу заплатить за него как можно больше выкуп. Эта игра повторялась из года в год, и для меня это было одним из наиболее захватывающих моментов празднования Пасхи, когда от азарта просто дух захватывает. Но в этом году никакого азарта я не ощущал. Мне хотелось лишь одного – плакать. В конце концов, я все же нашел хлеб. Папа втиснул его в гору льняных покрывал, которые хранились в дальнем углу комнаты. В качестве выкупа я получил серебряную монету. С тоской глядел я на папу, который, преломив хлеб, отделил им всех со словами. Это хлеб бедняков, который отцы наши ели в Египте. Пока мы молча ели хлеб, мы должны были вспоминать о том времени, когда нам, евреям, еще будучи рабами, довелось есть свой хлеб в спешке, когда ангел смерти поражал египетских первенцев. Как я не пытался подумать обо всем этом, на этот раз мне это вовсе не удавалось. Мои мысли занимал Иисус. Я даже подумал о том, а не было ли чего-то особенного в кусочке хлеба, который мы получили в этом году. Когда я съел его, то ощутил, как что-то во мне изменилось. Я будто снова почувствовал радость, по крайней мере, в тот момент. Ужин шел своим чередом. Наконец-то мы могли немного расслабиться после такого тяжелого дня, полного потрясений. Но Мирьям, которой молчание было не в моготу, вдруг затараторила. «Мама, я хочу косточку! Я хочу косточку!» «Вот, малышка, возьми!» Сказала мама, пытаясь ее успокоить, и протянула ей косточку пасхального ягненка, предупредив. «Только помни, ее нельзя ломать!» «Почему?» – заныла Марьям. «Я ведь люблю мозг, из косточки он такой вкусный!» «Нельзя!» – сказала мама строго. «Ты же знаешь, что в законе Моисея написано, что ни одна косточка пасхального ягненка не должна быть сломана!» «Да, но ведь другие кости ты мне разрешаешь ломать!» «Только не пасхального ягненка, слышишь?» сказала мама и строго взглянула на Мирьям. Вдруг дедушка отложил в сторону свой кусок хлеба и посмотрел на папу, потом на меня, а затем сказал, «Вот теперь я все понял». Он сиял от радости. «Что ты понял?» – спросил папа. «Ты сказал, что солдаты против обыкновения не перебили ноги Иисуса». «Нет». «Не перебили», – подтвердил папа, и на его лице промелькнула догадка.

Это может означать только одно, что Иисус – Мессия, как сказано в Писании. Закончил за него дедушка. «Точно», – сказал папа. Наши взгляды невольно устремились в сторону открытой двери, как будто в надежде, что там сейчас появится Илья, а с ним и Мессия. Однако никто не появился. Тем не менее, мы не были разочарованы. Где-то в глубине души мы сознавали, что после этого дня все каким-то образом изменится. Мы только не знали, как. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». Прошло 3 дня с тех пор, как я последний раз делал записи в дневнике. Произошло нечто чрезвычайное. Иисус жив! Даже не знаю, с чего начать. Начну, пожалуй, с сегодняшнего утра. Я проснулся рано и подумал, какой сегодня день? Ах, да, это день после субботы, обычный будний день. Как хорошо, что все опять идет своим чередом. Но сердце вновь защемило от боли, когда я подумал о том, что произошло с Иисусом. Я ощутил пустоту, огромную пустоту. Тут же я решил наведаться к Давиду. Может быть, мы сможем пойти ненадолго в нашу хижину, ведь до конца пасхальных каникул оставалось еще несколько дней. Я медленно вылез с постели и спустился по лестнице на кухню к маме. Было раннее утро. Папа еще не ушел на работу. Завтрак я съел без особого аппетита. Мириам еще не проснулась, так что в кухне были только мы с мамой. «Не печалься, Даниил», — сказала мама с беспокойством, глядя на меня. «Легко сказать», — ответил я. «Я понимаю», — сказала мама. «Ну что поделаешь?» «Знаю, я был немного раздражен». Мама тяжело вздохнула. «Я схожу к Давиду», — сказал я после недолгого молчания. «Пойди», — сказала мама, — «развейся немного». Она улыбнулась, я тоже попытался улыбнуться ей на прощание. Давид, по-видимому, тоже проснулся рано. Так как я встретил его по дороге, он направлялся ко мне. Выглядел он тоже не очень весело, но просиял, увидев меня. Ведь мы не виделись целых 3 дня. «Чем займемся сегодня?» – спросил Давид. Я не успел ответить, так как неожиданно мы услышали, как кто-то бегом приближался к нам. Мы отскочили в сторону. Из зарослей кустарника показался быстро бегущий человек. Это был Иоанн, один из учеников Иисуса, а вслед за ним на довольно большом расстоянии показалась мощная фигура Петра. Неудивительно, что земля сотрясалась. Сначала мы чуть было не рассмеялись. Настолько комической показалась нам эта ситуация. Но увидев выражение его лица, мы поняли, что произошло что-то необыкновенно важное. Что случилось? Успели мы крикнуть. «Бегите за мной!» пропыхтел Петр. «Нам не нужно было повторять 2 раза. Вы куда?» спросили мы Петра на бегу. «К гробнице!» Удалось выдавить из себя Петру. Мы поняли, что бессмысленно пытаться заставить его говорить на бегу, и побежали дальше. Вскоре мы догнали Иоанна. «Что случилось, Иоанн?» – спросили мы. «Иисус воскрес!» – ответил Иоанн, тяжело дыша. От неожиданности я чуть было не остолбенел. В тот момент я понял все. «Разумеется, Иисус воскрес! Как я сразу не догадался! Почему бы ему не воскреснуть из мертвых, если он воскресил Лазаря? А как много больных он исцелил! Он ведь имеет власть делать то, что другим не под силу! Я был так рад, что громко и облегченно рассмеялся и вдруг ощутил что-то мокрое на своем лице». Глазам подступали слезы, застлав все вокруг мутной пеленой. Но на этот раз это были слезы радости, и мир внезапно преобразился. Капли росы, как алмазы, засверкали на листьях, а яркие весенние цветы стали еще краще. «Слыхал?» – спросил я Давида. «Еще бы!» – ответил он. Он тоже сиял от радости. Мы были уже недалеко от сада, где находилась гробница. Сад утопал в цветах.
На земле, на кустах, на деревьях повсюду были цветы. Мы замедлили шаг. Да, Иисусу нет подобных, это совершенно ясно. И нашей радости не было предела. Радости от того, что у нас был такой удивительный, такой чудесный друг, друг, который победил саму смерть. Ничего подобного никогда прежде не случалось и наверняка уже не случится. Иисус не похож ни на кого другого. Должно быть, Он действительно Божий Сын. Теперь я был целиком и полностью в этом убежден. Но где Он сейчас? Я хотел бы с Ним встретиться. И как можно скорее. «Спокойствие, ребята!» — сказал Иоанн, догоняя нас у гробницы и кладя руку на мое плечо. «Спокойствие!» Но я не мог сдержать улыбку, так как он сам выглядел таким потрясенным. Мы осторожно приблизились к гробнице. «Откуда вы об этом узнали?» «Мария и Соломия прибежали к Петру и рассказали. А Марии сказал об этом ангел», — сказал Иоанн. «О!» — воскликнули мы. «В гробнице что-то произошло, это было ясно. Тяжелый камень, о котором рассказывал папа, был отвален от входа. Перед ним сидели два римских солдата. Один из них вообще-то полулежа в то время, как другой время от времени смачивал водой кусок ткани и прикладывал к его лбу. «Он что, болен?» — спросил я. «Нет, он просто потерял сознание», — ответил второй солдат. Его руки дрожали. «Да, это и неудивительно. Ведь рано утром мы внезапно услышали ужасный шум, доносившийся откуда-то сверху, а потом явился как молния светлый образ и просто-напросто отвалил камень от входа. У нас не было никакой возможности воспрепятствовать ему. Мне показалось, что он смотрел на меня умоляюще. Бедный солдат! Чувствовалось, что он искал себе оправдание. Остатки воды стекали по лицу другого солдата, и тот, наконец, очнулся. Первое, что он сделал, посмотрел своим еще не совсем осмысленным взглядом на отваленный камень, и похоже было, что он вот-вот опять потеряет сознание. «Нет, держись!» — воскликнул его товарищ и хорошенько его встряхнул. «Мы еще должны пойти к Пилату и рассказать ему все как есть, что мы ничего не могли сделать». «Да, мы абсолютно ничего не могли сделать», — согласился, заикаясь, очнувшийся солдат и шатаясь, поднялся на ноги. Тем временем Иоанн подошел к входу в гробницу. Он осторожно заглянул внутрь. Его лицо осветилось, будто на него упал солнечный луч. Как раз в тот момент подбежал Петр. Он не останавливался, а вбежал прямо в гробницу, не произнеся ни слова. С трудом, переводя дух, он замер пораженный. Теперь и мы осмелились войти. Мы последовали за Петром и остановились, онемевшие от изумления. Там, в гробнице, справа от нас тихо сидел сияющий ангел. И он заговорил с нами, он сказал: «Не бойтесь. Я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес. Посмотрите на место, где он лежал». Ангел указал на место в гробнице, где лежало тело Иисуса. Медленно мы подошли поближе. Там лежали одни пелены. От бальзамирующих благовоний, которыми папа Иосиф смочили пелены, они стали твердыми, как футляр, без содержимого, и приняли форму тела Иисуса. Все это казалось странным и неправдоподобным. Льняное полотно лежало в стороне, опрятно сложенное. Мы стояли, будто
оглушенные, не в силах произнести ни слова, а затем медленно вышли из гробницы. В глаза ударил яркий солнечный свет, и мы глубоко вдохнули свежий весенний воздух. Когда мы несколько оправились от потрясения, то увидели женщин, идущих с другого конца сада. Среди них были Мария и Соломея. Мы пошли к ним навстречу. Петр сказал: «Мария, ты была права, Иисус действительно воскрес». И мы все, перебивая друг друга, начали делиться впечатлениями. Мария и еще двое женщин, взяв с собой благовонное масло, отправились к гробнице на рассвете. Они знали, где был похоронен Иисус, так как в тот вечер, в день приготовления, они стояли неподалеку и наблюдали, как папа с Иосифом хоронили Иисуса. «Мы так переживали, когда сюда шли», — горячо рассказывала Мария, «так как не знали, как нам отвалить от входа тяжелый камень». «Как же вы думали это сделать?» — спросил кто-то. «Не знаю», — продолжала Мария. «Но мы не могли не пойти. Мы надеялись, что все каким-то образом устроится». «Вот все и устроилось», — сказал Петр. «Да еще как!» Подержал я Петра, пританцовывая на траве. «Я, пожалуй, пойду домой. Тут есть над чем подумать», — сказал Петр. «Идем, Иоанн». «Да, признаться, что-то я тут тоже не все понимаю», — бросил Иоанн на ходу. Когда все разошлись, мы с Давидом улеглись на траве и стали размышлять вслух. В ясно-голубом весеннем небе на разной высоте проплывали белые облака. Мы лежали и философствовали, глядя в голубую даль, которая казалась бесконечной. Невозможно было себе представить. «Как ты думаешь, где Иисус сейчас?» — спросил Давид после короткого молчания. «Я как раз думал об этом», — сказал я. «Может быть, он пошел в Вифанию?» «Да, вполне вероятно. Сходим туда?» – предложил Давид. Я кивнул и уже собирался было подняться, чтобы последовать предложению Давида, как вдруг услышал тихое рыдание. Плакала женщина. «Тихо!» – сказал я. «Слышишь?» «Да», – кивнул Давид и осторожно нагнул ветку. Он сделал предостерегающий знак рукой и сказал: «Это Мария плачет у гробницы». «Мария Магдалина, что повсюду следовала за Иисусом!» «Может, подойдем?» – предложил я. Я чувствую себя неловко, лежа здесь и подсматривая за ней, в то время, как она так горюет. «Давай подойдем!» – согласился Давид. «Мы ведь и не собирались подсматривать за ней». Мы поднялись, но вдруг услышали, что Мария с кем-то разговаривает. Подойдя поближе, мы увидели, как она заглянула в гробницу и сказала кому-то, кто был там внутри. «Вы спрашиваете, отчего я плачу?» «Я плачу, потому что они взяли моего Господа, и я не знаю, где они его положили». Потом она повернулась и, плача, пошла по дорожке сада, безутешно склонив голову. Нам было бесконечно жаль ее, но мы все-таки не подошли к ней, так как знали, что нам не удастся ее утешить. Но кто это идет ей навстречу? Это случайно не... Неужто? Не может быть! Жаль, что все происходило на таком большом расстоянии. Было не очень хорошо видно. Тот, кто к ней подошел, сказал мягко: «Почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Мария Магдалина была не в силах поднять голову и сказала с горечью: «Если это ты взял его, скажи мне, куда ты его положил, чтобы я могла пойти и забрать его». Тогда человек тот сказал лишь одно слово: «Мария». Однако в него было вложено столько нежности. Мария встрепенулась, и мы заметили, что она мгновенно поняла то, что мы почувствовали на расстоянии.
Это был никто иной, как сам Иисус. Мария подняла голову и воскликнула, сияя от радости. «Учитель!» Она протянула руки вперед, чтобы коснуться его, но Иисус произнес слова, приведшие нас в замешательство. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу. Но пойди к братьям моим и скажи им, что я восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему». И внезапно Иисус исчез, прежде чем мы успели встретиться с Ним. Как жаль! «Может быть, мы снова увидим Его», — сказал Давид. «Надеюсь», — ответил я, — «но тогда мы сразу выйдем к Нему, до того, как Он исчезнет». Мы, наконец, осмелились подойти к Марии Магдалине. Теперь это была совсем другая Мария. Озаренная внутренним светом, она уже собиралась было идти исполнять поручение Иисуса, когда вдруг заметила нас. «О, вы здесь?» — сказала она с удивлением. «Да, и мы все видели», — признался я. «Это что, действительно был Иисус?» «Да, это был Он!» «А я было подумала, что это был садовник», — сказала она и рассмеялась. «Да, это ведь и неудивительно», — заметил я. «Он был не совсем похож на себя». «Да, но я узнала его по голосу», — сказала Мария. «А с кем ты говорила в гробнице?» «Там были двое в белых одеждах», — ответила Мария. «Может быть, это были ангелы? Они сказали, что Иисус воскрес, как и говорил другой ангел рано утром. Однако я не могла поверить, что Он появился здесь». И снова она улыбнулась. «Но теперь мне нужно идти к ученикам. Вы ведь слышали, что Иисус велел мне сделать?» «Ну, тогда иди», — сказал я. «А все-таки куда делся Иисус?» Я поискал глазами среди деревьев. Иисуса нигде не было видно. «Да, действительно Он исчез, и так быстро», — подтвердила Мария. «Он сказал что-то о том, что Он должен восходить к Отцу. Честно говоря, я не совсем поняла». Мы все трое подняли голову и взглянули на голубое весеннее небо. А я сказал: «Может быть, теперь Иисус может летать и передвигаться, как хочет? Теперь, когда Он воскрес!» «Ты действительно веришь в это, Даниил?» — спросила Мария. «Не знаю, чему и верить», — сказал я. «Во всяком случае, я уверен в одном. Он Сын Божий». Это Его собственные слова. Он говорил об этом много раз, но до теперешнего времени я этого не понимал. Мария стояла, задумавшись, а потом сказала: «Ну, теперь мне пора. Всего хорошего, ребята». «Мы чуть позднее тоже придем», — сказал я. «Мне казалось, нам есть о чем поговорить». Мария поспешила к ученикам, а мы с Давидом улеглись на траве, чтобы немного поразмыслить. Было такое необыкновенное утро. Земля казалась удивительно теплой. Цветы пестрели восхитительными красками. Пахло весной. Доносилось чудесное пение птиц. Мы с Давидом лежали в траве и наблюдали за белыми, проплывающими высоко в небе облаками. Да, понять величие и глубину воскресения Христова невероятно трудно. Так же, как и бесконечность неба. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». Около полудня, покидая сад, мы с Давидом спрашивали друг друга, явится ли Иисус снова? На множество других вопросов у нас также не было ответа. «Не сходить ли нам в Вифанию?» – предложил я. Давиду предложение понравилось. «А по дороге мы можем заглянуть в нашу хижину. Это было бы замечательно». И мы отправились в сторону города. Было заметно, что новость о воскресении Иисуса распространилась с быстротой молнии. Повсюду слышались возбужденные разговоры. «Наверное, ученики тайно унесли его?» «Говорят, что ангел отвалил камень». «Слыхал, что случилось с завесой?» «Ясно, что первосвященник возмущен. Мой брат утверждает, что его последователей будут преследовать. Он ведь сам сказал, что воскреснет на третий день. Я сам слышал». Когда упомянули последователей Иисуса, я внезапно почувствовал, как в мое сердце закрался страх и захотелось убежать. Но это чувство быстро прошло и сменилось сильным желанием во что бы то ни стало защитить истину, истину об Иисусе, которая нам известна. Римские солдаты, маршируя тесной колонной и чеканя шаг, выглядели более внушительно и угрожающе, чем обычно. Наверное, они полагали, что порядок в городе был нарушен. Когда мы проходили мимо храма, то обратили внимание, что атмосфера там была сильно накалена. Во дворе храма мы увидели первосвященника. Он был погружен в свои мысли и, казалось, ничего не замечал. Его остановили двое советников и спросили, «Что же нам предпринять?» «Я еще ничего не решил», — ответил он. «Посмотрим, возможно, всему этому найдется естественное объяснение». И он поспешил дальше. Я попытался глазами отыскать отца, но его нигде не было видно. Мы продолжили наш путь по городу. Как чудесно вновь оказаться в хижине! Все было как обычно, но в то же время что-то изменилось. Масличное дерево стояло во всем своем зеленом великолепии, делая хижину совершенно невидимой для постороннего взгляда. Мы взобрались на дерево и уселись на нашей маленькой скамейке. «Знаешь, о чем я думаю?» – сказал Давид через некоторое время. «Нет. Я думаю, что нужно сделать веревочную лестницу к нашей хижине». «Точно!» – воскликнул я. «Ее можно сворачивать и прятать в хижине в наше отсутствие». «Так и сделаем», – сказал Давид. «Побежим к Лазарю и спросим, нет ли у него деревянных обрезков». «Сказано, сделано». Нам с Давидом никогда не требовалось много времени на размышления. Мы быстро поднялись и пригнулись, чтобы выйти через низкую дверь. И тогда я увидел нечто. Желтый нарцисс, который был аккуратно воткнут в самодельную дверную петлю. Мы замерли. «Как он здесь оказался?» – спросили мы одновременно. «Должно быть, кто-то был здесь». «И совсем недавно», — сказал Давид, — «нарцисс-то совершенно свежий». «Но кто?» — спросил я. В то время, как Давид лихорадочно рылся в ящике для инструментов и важных тайных вещей. «Ведь никто, кроме нас, не знает об этом месте. Еще Лазарь и ученики, и Иисус». Сказали мы радостно в один голос, глядя друг на друга. Я покачал головой. «Надо же! Он думает обо всем, даже о самом малом!» И мне показалось, что желтый нарцисс радостно закивал нам вслед. У Лазаря
действительно нашлись остатки палочек и пара веревок, подходящих для нашей затеи. «Может, нам просверлить дырки на концах палочек?» – спросил я. «Не обязательно», – ответил Лазарь. «Достаточно завязать крепкий узел. А еще нужно сделать небольшую зарубку ножом, чтобы веревка не соскользнула». Марфа, Мария и Лазарь до сих пор еще не слышали великую новость, ведь они жили за городом. Когда мы им рассказали о том, что произошло, они были совершенно ошеломлены. «А сюда он не приходил?» – спросил я. «Нет», – сказала Мария и оглянулась. «Но, возможно, он еще придет». «Тогда я должна готовить обед», – засуетилась Марфа. Лестница была готова примерно через час, и мы горели желанием испробовать ее. «Вы не знаете, где собираются ученики?» – спросил Лазарь. «Я бы очень хотел поговорить с ними сегодня». «Они, вероятно, у нас дома», – сказал Давид. «В той комнате на верхнем этаже, где они с Иисусом ели пасхального ягненка. Я слышал, что они хотели собраться там вновь после Пасхи». «Мы тоже обещали прийти туда», – сказал я. «Может, пойти вместе?» «Да, пожалуй, лучше, если мы будем держаться вместе», – сказал Лазарь. «Я чувствую, что наступают тяжелые дни». «Что ты хочешь этим сказать?» – спросила Марфа с испугом. После недолгого молчания Лазарь ответил. «Если я правильно понимаю, его противникам все это не нравится». «Что именно?» «Воскресение Иисуса». «Что в этом плохого? Это же чудо, подобное тому, когда Он воскресил тебя». «Это нечто иное», – ответил Лазарь. «И может быть опасно, очень опасно». Я почувствовал, как во мне вновь оживает малодушие, но затем сказал: «Это ничего. Что касается меня, то я готов бороться на стороне Иисуса». «Я тоже», – сказал Давид серьезно. «Пойдем?» – предложил Лазарь. «Нет, сперва нужно пообедать», – возразила Марфа. «Да, и нам тоже», – согласился я. «Ведь время позднее. Давай пойдем после обеда». «Тогда увидимся позже», – сказал Лазарь. «Надеюсь, вы успеете испытать лестницу». «Было бы здорово», – ответил я. «Спасибо за помощь, Лазарь». И мы помчались на Елеонскую гору, чтобы подвесить лестницу, а вот на ее испытание времени у нас не было. Желтый нарцисс радостно приветствовал нас, как бы говоря: «Иисус жив!» «Извините за опоздание», – сказал я, вбежав в дом. Все уже были за столом. «У тебя, как всегда, много дел», – сказала мама, несколько раздраженно. Папа промолчал. Он был взволнован. «Слыхали новости?» – спросил я. «Да, это удивительно», – воскликнула мама. А Мирьям захлопала в ладоши и запела. «Иисус жив! Иисус жив!» Мне показалось, что папа слегка улыбнулся. «Это ведь замечательно, папа?» – спросил я. «Да, конечно, замечательно, но в то же время все так сложно». Он снова замолчал, угрюмо глядя в свою тарелку. «Что ты имеешь в виду?» «Все для нас теперь переменится». «Каким образом?» – спросил я, хотя уже догадывался, что он ответит. «С нас не будут спускать глаз». Об этом я сегодня узнал в совете, и он пристально взглянул на меня. «Если мы признаемся, что верим в него». «Я скрывать этого не буду», – сказал я. «Я уже решил». «Я тоже», – поддержал меня папа и обеспокоенно посмотрел на маму и Мирьям, отодвинул от себя тарелку. Он не мог есть. Ему было нелегко. Плюс еще такая работа, я предложил. «Папа, ты ведь можешь пойти со мной после обеда в дом Давида. Там собираются ученики».
Да, пойдем, пожалуй, но сначала я должен ненадолго зайти на работу. Он обнял маму и Мирьям и сказал: «Берегите себя». Я последовал за папой к двери. «О чем говорят в совете?» – спросил я. «Некоторые совершенно вне себя», – ответил папа. «Они очень раздражены тем, что так много людей верят в воскресение Иисуса. Теперь они стараются изо всех сил, разрабатывают план, чтобы положить всему этому конец. У нас с Иосифом очень много противников. Даниил и...» Папа снова пристально посмотрел на меня. «Нам наверняка придется очень-очень туго». «Ты же знаешь, что я уже решил, на чьей я стороне», — сказал я. Папа улыбнулся и ответил: «Я горжусь тобой, Даниил». Сразу же после обеда я пошел к Давиду, как мы и договаривались. Верхний этаж в их доме стал, очевидно, постоянным местом встреч учеников и друзей Иисуса. «Все собрались?» – спросил я маму Давида. «Да, за исключением Иуды, разумеется. Да и Фомы, кажется, нет». «Это понятно, что там не было Иуды-предателя, ведь ему там не место». «Мать Иисуса Мария тоже здесь», – продолжала мама Давида, «а также Лазарь с сестрами». «Да, я знаю», – сказал я, и мы, перешагивая через несколько ступенек, поспешили по лестнице, ведущей на верхний этаж. Нам не терпелось как можно скорее попасть в комнату, но мы обнаружили, что дверь была заперта, а внутри было совершенно тихо. «Кто там?» Услышали мы приглушенный голос Петра в ответ на наш стук. «Это мы», — ответил я, — «Давид и Даниил. Можно нам войти?» Дверь тут же распахнулась. «Заходите», — сказал Петр, и мы увидели, как все облегченно вздохнули. «Почему вы заперлись?» — спросил я. «Мы не знаем, что решили священники», — ответил Петр серьезно. «Я знаю. Папа рассказал. Похоже, нас будут преследовать». И снова наступила тишина. Напряженная тишина. Ученики выглядели испуганными. Мне тоже было страшно. Вдруг на лестнице опять послышались шаги. Петр бросился было, чтобы запереть дверь. Но я сказал: «Это, наверное, папа. Я сказал ему, что вы здесь. Он должен прийти». И точно, это был папа. С ним был Иосиф из Аримафеи. Они вышли и тут же заперли за собой дверь. «Как там в городе?» – спросил Петр. «Атмосфера расправы», – ответил папа. «Хуже всех саддукеи. Они хотят взять нас в ежовые рукавицы и не скрывают этого». «А кто такие саддукеи?» – спросила одна из женщин. «Одна из церковных группировок. Им Иисус всегда был не по душе, а его воскресение стало последней каплей». «А фарисеи?» – спросил Петр. «Они думают так же. На этот раз их мнения совпали», – продолжал папа. «Сегодня я слышал, как первосвященник дал полномочия самому ярому фарисею Савлу, чтобы заключать в тюрьму всех, кто признает Иисуса». Мы все сидели тихо, напряженно уставившись в пол. Женщины всхлипывали. На улице темнело. В дальнем углу комнаты возбужденно перешептывались двое учеников. «О чем вы там шепчетесь?» – спросил Петр с некоторым раздражением. «Мы говорим, что, наверное, будет лучше всего, если мы покинем Иерусалим. Просто-напросто скроемся». Это был выход из положения. Над этим стоило подумать. Некоторое время мы сидели тихо. Потом Петр сказал, как бы озвучив наши мысли: «Да, так, наверное, будет лучше всего. Что касается меня, то я думал о Савле. Я видел его много раз в храме и вполне уверен в том, что если Савл получит задание, то он его выполнит. Такой он человек».
неподкупный и немилосердный. «Тихо!» — снова послышались шаги на лестнице. Я посмотрел на папу. «Ты запер дверь?» — спросил шепотом Петр. Папа кивнул. Мы похолодели от внезапно охватившего нас ужаса. Слышны были шаги двух человек. Кто-то дернул за ручку. Я подбежал к двери и приложил ухо. Папа не успел остановить меня. «Ничего не говори, Даниил!» – прошептал он. «Я только послушаю!» – шепотом ответил я. За дверью тихо разговаривали два человека. Я смог различить несколько слов. «Они ведь сюда собирались идти!» Теперь и Петр подошел к двери. Он тихо сказал: «Я думаю, что никто из непосвященных не знает об этом месте». Наконец он набрался храбрости и спросил: «Кто там?» «Это я и Клеопа», — услышали мы радостный голос. «Наконец-то мы вас нашли», — сказали вошедшие, когда их впустили. «Новых потрясений я сегодня уже не переживу», — нервно засмеялась Мария. «Разве вы не пошли в Эммаус?» — спросил кто-то. «Вы ведь собирались туда сегодня, а вместо этого пришли и всех нас насмерть перепугали». «Иисус воскрес! Вы это уже знаете?» — спросил я Клеопу и его друга. «Он явился Марии». Наступило некоторое оживление. Петр тщательно запер дверь, ведь опасность витала в воздухе. «Нам тоже есть что рассказать», — сказал Клеопа с таинственным видом. «Вообще-то поэтому, несмотря на поздний час, мы и проделали такой долгий путь». «Ну расскажите же!» — не терпелось нам. «Мы тоже видели Иисуса», — сказал он. «О!» – громко воскликнули мы с ноткой некоторой зависти. «Но сначала мы не узнали его», – продолжили они. «Расскажите все по порядку», – нетерпеливо попросили мы. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». «Мы шли по дороге в Эммаус», – начал свой рассказ Клеопа. И настроение у нас, по правде говоря, было довольно-таки подавленное. Мы говорили о событиях последних дней и о нашем разочаровании, ведь мы думали, что Иисус будет нашим царем. Говорили мы и о неясном будущем, и о надвигающейся угрозе для всех, кто был с ним. Внезапно нас догнал какой-то человек и присоединился к нашему разговору. Это был Иисус? Я не мог удержаться от вопроса. Да, это был Он. Но тогда мы этого не поняли. Да и теперь до меня еще не все доходит, сказал он. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — сказала Мария. «Ведь он и мне явился, и я его тоже сразу не узнала. Как-то он переменился». «Да, это был он», — продолжал Клеопа. «Сначала мы усомнились, так как казалось, он совершенно ничего не знает о том, что произошло в городе на Пасху. Мы ему так прямо это и сказали». Тогда он даже немного рассердился, продолжал второй апостол. И сказал, что мы жестокосердные, не понимаем Писания. Да, именно так он и выразился. Тогда мы во всяком случае поняли, что это ученый человек. Потом он объяснял нам Писание от начала до конца. Он начал от Моисея и не закончил до тех пор, пока не прошелся по всем писаниям. И представьте себе, везде написано о Мессии. Это он нам объяснил. Об этом мы никогда не думали, хотя изучали Писание, как и все с 5-летнего возраста. Незнакомец показал нам, где написано, что Мессия должен пострадать и умереть, а потом воскреснуть на третий день. «Сказал он что-нибудь об Исаии?» – спросил я. «Да», – ответил Клеопа. «О нем он говорил долго. Как овца веден он был на заклание». «О, теперь я все понимаю!» – счастливо улыбнулся Клеопа и воздел руки к небу. Ведь так должно было быть. Об этом написано во всех писаниях. Было радостно видеть Клеопу таким счастливым, и мы немного успокоились. «А что было потом?» – спросил Давид. «Мы дошли до Эммауса, но нам не хотелось расставаться с этим человеком, да и становилось уже темно. Кроме того, он, вероятно, тоже был голоден, как и мы». Тогда мы просто-напросто пригласили его остаться с нами и разделить нашу трапезу. К счастью, он принял приглашение. Тогда-то все и произошло. Так оно и было, подтвердил его друг, когда он, поблагодарив, преломил хлеб и подал нам, тогда мы узнали его. Это был Иисус. Вы испугались? Спросили мы. Нет, не испугались, но были потрясены. Это было радостное потрясение, сказал Клеопа. Мы все понимающие кивнули. А где он сейчас? Спросил я. Как тебе сказать? Ответил Клеопа с грустью. Самое странное это то, что он исчез. Его просто не стало. Внезапно мне тоже стало тоскливо. Почему он так поступает? Но в тот же момент я вспомнил о желтом пасхальном нарциссе и вновь ощутил радость и теплоту. «Ну, пора по домам», — сказал Петр, устало зевая. «Ученики, вы можете переночевать здесь», — предложила мама Давида. «Места достаточно, вы устали. Располагайтесь, а мы пойдем к себе». Мы все, за исключением учеников, поднялись и пошли вниз. После такого дня
не хотелось расставаться, но нужно было дать ученикам возможность отдохнуть. «Спокойной ночи!» – пожелали мы им. «Спокойной ночи! До завтра!» – ответили ученики и тщательно заперли за нами дверь. Мы не могли не задержаться еще некоторое время у Давида, чтобы поговорить, и тогда мы услышали, как дверь наверху открылась. Кто-то шумом спускался вниз по лестнице. «Петр!» Он стоял в дверях, сияющий от радости, и от волнения едва мог говорить. Наконец он воскликнул. «Иисус явился нам! Неожиданно! Он вдруг предстал пред нами, хотя дверь была заперта. Представляете?» Он простер свои руки, как он это делал обычно. Мы увидели раны от гвоздей. Он сказал: «Мир вам!» «Он еще там?» – спросили мы с Давидом одновременно, уже готовые мчаться вверх по лестнице. «Нет, его уже нет», – ответил Петр. «Но если вы немного угомонитесь, то я расскажу все по порядку». Мать Давида придвинула ему стул со словами: «Присаживайся, Петр». «Спасибо», – ответил тот и продолжил. «Сначала мы ничего не поняли. Вид у нас, вероятно, был довольно-таки глупый. Мы все просто сидели и смотрели на него. Тогда Иисус произнес еще раз: „Мир вам!“ И я заметил, как он взглянул на меня своим долгим испытывающим взглядом. Когда Петр рассказывал об этом, я подумал: наверное, наше с Давидом предположение верно. После своего воскресения Иисус может передвигаться как угодно, даже сквозь запертые двери. А Петр тем временем продолжал: Иисус, по всей видимости, заметил наш испух, так как он сказал: «Что вы так боитесь? И почему в ваших сердцах сомнения?» Он даже мог читать наши мысли, и, вероятно, некоторые думали, что видят духа. «Посмотрите на мои руки и ноги. Это я сам. Прикоснитесь ко мне. Дух не имеет плоти и костей, но я имею». Я опять подумал: неужели они смогли прикоснуться к нему? Ведь утром Марии это не было позволено. Был ли он уже у отца? Неужто он может передвигаться так быстро? И где находится отец? «Мы все сидели словно парализованные», – рассказывал Петр. «Но в то же время мы исполнились неизмеримой сердечной радости, которая достигла своего апогея тогда, когда Иисус вдруг вдохнул на нас и сказал: „Примите Духа Святого“. Никогда мне не забыть это ощущение дыхания Иисуса на моем лбу. Но Иисус видел, что мы были растеряны, и спросил: „Есть ли у вас какая пища?“ Мы тотчас же дали ему немного печеной рыбы и сотового меда. Иисус ел с большим аппетитом. И тогда мы ощутили прилив сил и преисполнились радости и надежды. Это был Он, воскресший, живой Иисус. Подумать только, Он явился нам и увидел, как мы были испуганы. Когда Иисус поел, Он сказал: „Как я и говорил вам, когда был с вами, все должно исполниться, что написано обо мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Вот что написано: Мессия должен пострадать и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше, а затем
Иисус исчез. На этом Петр закончил. Тогда я сказал: «Он, наверное, не исчез. Он только стал невидимым». «Ты наверняка прав», — улыбнулся Петр. Когда мы пришли в себя, Петр сказал: «Теперь мы знаем, что нам делать. Никаких сомнений. Мы остаемся в Иерусалиме до того дня, пока не получим сил свыше». И он пошел наверх, сияющий и решительный. Успокоенные и ободренные, мы разошлись по домам. По дороге я спросил папу: «Что такое прощение грехов?» Он задумался, а затем неожиданно остановился и сказал: «Это означает примириться с Богом». Папа выглядел довольным от того, что постиг нечто важное. «А разве прежде мы были в ссоре?» — спросил я удивленно. «Не то чтобы в ссоре, но и не в мире», — объяснил папа. «Он хочет, чтобы мы исполняли его волю. Даже если мы чего-то и не понимаем, тогда все будет в порядке, ведь Богу всегда виднее». «В таком случае нам повезло», — согласился я. И мы не спеша пошли домой, погруженные каждый в свои мысли. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Люблю в собрания ходить, где Библию читают, где учат Бог, как надо жить, где Иисуса знают. Там Господу хвалу поют и молятся совместно. Там для смиренных есть уют, а злым неинтересно.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, мои дорогие девчонки и мальчишки. Сейчас самое время заглянуть в гости к мальчику Илюше, его другу, книжному червячку Гоше. Готовы? Тогда идем.

0: Ух, простите, я позвала вас в гости, а тут в Илюшиной комнате такой беспорядок. Мне даже неловко перед вами. Хорошо, что наша программа не телевизионная, и вы не видите этого безобразия. Что же тут произошло? Может, был на квартиру налет? Или к Илье приходил бегемот? Ладно, нечего гадать. Давайте послушаем, о чем говорят Илья и Гоша.
1: Итак, Фок, вы хотите жениться на моей племяннице?
2: Да, лорд мэр.
3: Илья, скоро придет мама, а тут такое?
4: Гоша, я смотрю мультфильм, не мешай.
3: Вначале нужно убрать, а потом смотреть.
4: Гош, я устал.
3: А разбрасывать игрушки не устал?
4: У меня руки болят.
3: И от чего они у тебя болят?
4: Как? Я ведь не ногами играл.
3: Руки не могут болеть от того, что ты просто играл.
4: Я еще и писал, и рисовал.
3: И кашу тяжелой ложкой ел. Да?
4: Ну вот, ты сам все знаешь.
3: Илья, это не оправдание. Нужно убрать. Ведь по твоей комнате невозможно ходить. Тут можно только летать. Но ты ведь не Карлсон.
4: Гоша, ну что ты пристал?
3: Илья, я и не знала, что ты такой ленивый.
4: Я ленивый? Ты что, Гоша? Я просто уставший.
3: Знаешь, иногда действительно можно устать, ничего не делая. Ты ленишься, и другим словом это никак не назвать.
4: Гоша, а ты знаешь, как трудно взять тебя и заставить?
3: Знаю. Люди говорят, что лень родилась раньше их, но с ней нужно бороться.
4: Как же с ней бороться?
3: Для начала хочешь, я расскажу тебе стишок про лень? Он называется «Где живет бродяга лень».
4: А почему она бродяга и где она живет?
3: А вот послушай. Где живет бродяга лень? Я за ней слежу весь день. Ходит, бродит по домам. Тут была, теперь уж там. Хитрая бродяга лень не дает убрать постель, вымыть не дает посуду, сон навеивает всюду.
4: Гоша, значит, эта самая лень ко мне и пришла? Я тут не виноват.
3: А вот этого не скажи. Ты можешь открыть лени свой дом, а можешь и прогнать ее.
4: Ну как мне ее прогнать?
3: А вот давай послушаем, как поступает автор стихотворения, когда к нему приходит эта самая лень. Но когда мне лень трудиться, я к Иисусу прихожу. У него что поучиться, с Библией своей сижу. Не ленился наш Спаситель. Рано на заре вставал, много страждущих он видел. Всем Христос наш помогал. Он поможет нам прогнать лень и сон, и скуку. Только нужно очень крепко взять его за руку.
4: Как же мне Иисуса взять за руку? Он же на небе.
3: Знаешь, Илья, он приходит к себе, когда ты просишь его об этом в молитве.
4: Если мне лениво, значит, нужно помолиться?
3: И не просто помолиться, но и приступить к работе. Бог дает тебе силы, а ты должен встать и приступить к работе. Иисус не любит, когда люди ленятся. Об этом много написано в Библии. Например, в книге притчи написано: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою».
4: Ну вот, а муравей тут при чем?
3: А ты никогда не наблюдал за муравьями? Они все время что-то делают, куда-то бегут, чего-то тащат.
4: Да, я видел, как они работают.
3: И знаешь, им не бывает лениво, как ты говоришь. Вот Бог и советует таким, как ты, научиться у муравья. Да коли ты ленивец будешь спать, когда ты встанешь от сна своего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник.
4: Значит, ленивые становятся бедными?
3: А ты сам подумай, если человек не хочет работать, откуда у него возьмутся деньги, чтобы жить?
4: Но я еще маленький, я хожу на работу.
3: Если ты с детства не привыкнешь трудиться, то когда вырастешь, так и останешься лентяем. На работу ты не ходишь, это верно. Но разве дома мало работы? Например, убрать за собой игрушки, помочь маме вымыть посуду, вынести мусор. У каждого своя работа, и каждый должен ее исполнить честно и добросовестно.
4: Гоша, а ты сказочку о лени знаешь?
3: Сказочку о лени? Вот послушай сказочку о ленивом ежике.
0: Ребята, давайте присоединимся к Илье и послушаем эту сказку. Жили-были в лесу зверятки. Зайчик-трусишка, барсучок-лесовичок, да ежик ни головы, ни ножек. Жили они, не тужили, Да только что-то в последнее время стало тревожно. Что-то зачастили к ним на опушку лис да волк. Стали они думу думать, как же им от хищных зверей схорониться. Первым стал говорить барсучок-лесовичок.
2: Давайте, друзья, высокий забор вокруг нашей опушки построим.
4: Я хоть заяц и смелый, но боюсь, что не помеха будет лисе да волку наш забор. Они его в два счета перепрыгнут.
5: Я могу, конечно, в клубочек свернуться, и меня никакой волк не достанет. Но боязно, когда он ходит вокруг, да зубами щелкает. Я предлагаю вам караулить по очереди. Двое спят, один охраняет. А потом поменяемся.
4: Да когда я сплю, меня никто не разбудит. К тому же они ходят потихоньку, подкрадутся. Их и не заметишь,
0: сказал барсучок. Притихли звери. Что же придумать? Как от врагов спрятаться? И вдруг зайцу пришла идея.
4: Друзья, а давайте построим дом.
5: Тоже скажешь, из чего же мы дом построим? У нас нет ни инструмента, ни материала, да и самим нам не справиться.
2: Давайте позовем соседей, Мишку-силача, чтобы он нам помог бревна притащить.
4: А дятел мог бы помочь гвозди вбить.
5: Птицы нам могли бы крышу соломой покрыть.
2: А белку мы попросим наш домик выкрасить.
4: А чем мы будем заниматься?
2: Чтобы дом построить, нужно начертить проект. Все рассчитать.
4: Я этим-то и займусь.
2: А ты, зайка, окна смастеришь, а ты, ежик, двери приладишь, а я буду руководить.
5: Ну вот еще, может, я тоже руководить хочу.
4: Ежик, ты не сможешь руководить.
5: А это еще почему?
4: А потому что ты считать не умеешь.
5: Но мы же не в школу играть будем, а дом строить.
2: Чтобы построить хороший прочный дом, нужно правильные расчеты сделать. А для этого нужно математику знать.
5: Ладно уже, руководи. А кто будет зверей на помощь звать?
4: Я самый быстрый, поэтому я побегу всех зверей звать. Начнем строительство.
2: А ты, ежик, подготовь место для нашего домика. Освободи площадку от веток, коряк, мусора. Давайте начинать.
0: И звери принялись за работу. Зайка побежал соседей звать. Барсучок взялся за расчеты. А ежик пошел площадку для дома готовить. Поднял он одну веточку, другую, но тут понял, что ему совсем не хочется ничего делать.
5: Ох, нелегкая эта работа. Заяц там по лесу скачет, барсучок сидит, рисует чего-то, а мне тут трудись, старайся. Все, хватит. Надоело.
0: Свернулся ежик клубочком и уснул. Проснулся наш ежик от страшного шума, гама. Когда он развернулся, протер глаза, то увидел вокруг него много всяких зверей и птиц. Возле ежика стоял барсучок и кричал:
2: «Ежик, ты что, спишь? Смотри, все звери пришли помогать нам домик строить. А я уже и проект начертил, а ты ни одной веточки не убрал».
5: «Неправда, я две веточки убрал, а потом устал».
2: «Эх ты, лентяй!»
0: Все звери дружно принялись за работу. Мишка-силач бревна носил, дятел гвозди вбивал, птицы крышу соломой крыли. Прошло немного времени, и дом был готов.
2: Ёжик, ты все дремлешь? Посмотри, какой домик получился.
4: В таком доме нам никакой волк не страшен.
2: Осталось только двери приладить, да крючок прибить.
5: Ох, ладно, сделаю. Давайте мне инструменты.
2: Ты пока тут занимайся, а мы за этим порядок вокруг домика наведем.
4: Только ты старайся, двери – это самое важное в доме.
5: Ладно, все будет высший класс. Так, нужно, наверное, петли повесить, а потом и двери приладить. Вот, очень хорошо. Немного криво, да и так сойдет. Теперь берем крючок. Раз, два, готово. Что-то он шатается. Может, переделать? Нет, не хочется, устал я, и так сойдет».
0: И ежик, свернувшись калачиком, опять мирно уснул. Между тем на улице стемнело. Зайка и барсучок вернулись в домик уставшие, но счастливые.
2: «Теперь у нас есть домик, здорово!
4: Какой он у нас получился крепкий и красивый!
2: А где наш ежик? Кажется, он спит!»
4: «Давай и мы будем спать, теперь нам некого бояться!»
2: «Давай, спокойной ночи!»
0: Звери уснули. На землю спустилась ночь. Из лесных жителей не спалось лишь одному серому волку. Он был голоден и решил выйти на охоту. Пробегая через опушку леса, он заметил домик, в котором мирно спали наши друзья. Его привлек запах зайчатинки, который он чуял за версту. Облизываясь, он подошел к домику. Обойдя его несколько раз, волк понял, что пробраться внутрь будет нелегко, но все же решил попытать счастье. Подойдя к двери, волк стал ломиться в домик. Но что это? С первого взгляда такая прочная дверь отворилась, а дверной крючок просто отвалился. Волк ворвался в дом. Проснувшиеся звери в ужасе бросились на утек. К счастью, и зайке, и барсучку, и ежику удалось скрыться от злого волка. На следующий день друзья встретились.
2: «Ох, и напугал меня волк! Я еле ноги унес!»
4: «А я спрятался под кустом, и он меня не увидел».
5: «Ну, а я свернулся клубочком, волк меня понюхал и убежал».
2: «Но подождите, как вот так легко волк пробрался в наш домик?»
4: «Может, мы забыли закрыть дверь?»
5: «Нет, ребята, это я виноват. Я плохо прибил замок, вот он и отвалился. Я видел, что повесил его неправильно, но мне так не хотелось все начинать сначала. Моя лень чуть не погубила нас всех. Простите меня».
2: «Прощаем, но впредь не будь таким ленивым.
5: Я приколочу новый крепкий замок, а сам справлюсь, обещаю вам».
0: С этих пор ежик перестал лениться. Он получил урок, который запомнил на всю жизнь.
4: «Вот видишь, Илья, до чего может довести лень?»
6: «Гоша, я постараюсь справиться, честно».
4: «Постарайся, Илюшенька. Тем более, ты теперь знаешь, что делать, если тебе ничего делать не хочется».
6: «Да, я знаю. Нужно взять Иисуса за руку».
4: «Точно. Нужно помолиться, попросить у него сил и помощи, а самому подняться и начать работать».
6: «Ладно, Гоша, я уже начинаю убирать игрушки».
4: «Вот и молодец, а я пошел отдыхать».
6: «Пока, Гоша».
4: «Пока, малыш».
0: Дорогие друзья, а вам знакома бродяга лень? Как вы с ней боретесь? Удается ли это вам? Напишите нам. А еще нарисуйте героев нашей сегодняшней сказки. Свои письма и рисунки присылайте нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

Моє сокровище Христос, о любящий Спаситель, о мне любовь свою принес, о лучший мой учитель, о мне подарит в небесах сокровища без края, ни на какие чудеса я их не променяю.

приветствую всех моих радиослушателей. Продолжаем чтение нашей книги «Путешествие в год 33». Прошло уже 40 дней с тех пор, как я последний раз делал записи в моем дневнике. Я был за городом, у дяди Симеона, и помогал ему собирать урожай. Мирьям тоже была там. В Иерусалиме за это время произошло очень много событий, особенно вчера. Но начну по порядку. Верхняя комната в доме Давида стала постоянным прибежищем для всех нас, евреев, любящих Иисуса. Чувствовалось, что между нами была какая-то особая связь, и нас становилось все больше и больше. Вскоре мы начали также собираться и в других местах. У нас дома скоро стало так же много народа, как и у Давида. Мы ощущали присутствие Иисуса, хоть Он и был невидим. Через 8 дней после первого своего явления Иисус явился нам снова. На этот раз был с нами и Фома. Вообще-то Фома никак не мог поверить нашим рассказам о том, что нам являлся Иисус. «Нет, — говорил Фома, — не поверю, пока сам не увижу раны от гвоздей и пока я сам не коснусь его своей рукой». Однако, несмотря на сомнения, Фома все равно был с нами. В тот день ученики, как обычно, сидели в горнице, читали Священное Писание и молились. Они ожидали силы Божией свыше. Внезапно перед ними предстал Иисус, точно так же, как и в первый раз, хотя дверь была заперта. На этот раз ученики не были так удивлены, но Фома подумал, что ему привиделось, ведь для него это было впервые. Иисус сказал: «Мир вам!» Мы, естественно, обрадовались и окружили Иисуса плотным кольцом. Каждый старался подойти к Нему как можно ближе, а Он сказал: «Фома, подойди сюда!» Фома вздрогнул. Он стоял позади. Почему именно его позвал Иисус? Откуда он знал? «Подойди сюда!» — повторил Иисус. Нам пришлось расступиться, чтобы Фома смог пройти вперед. «Протяни руку свою», — сказал Иисус Фоме, когда тот был рядом. «Посмотри, вот раны мои». Иисус показал Фоме раны от гвоздей на своих руках. «Протяни руку и вложи в ребра мои, и не сомневайся, но веруй». Фома был потрясен. Теперь он больше не сомневался, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Впервые кто-то назвал Иисуса Богом, но ведь так оно и есть. Он Сын Божий, и он много раз говорил, что Он и Отец одно. «Ты поверил, потому что ты увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие», сказал Иисус Фоме и снова исчез. Он донес то, что хотел. Мы все блаженны, даже те, кто отсутствовал, когда явился Иисус. Мы в это не только верим, но и знаем. И снова Иисус явился ученикам, когда они ловили рыбу в Галилее на Генесарецком озере. Клев был неважный, они трудились всю ночь, так ничего и не поймав. Но утром на берегу появился Иисус и сказал им: «Закиньте сети по правую сторону лодки». Они закинули и поймали много рыбы, 153 штуки. Когда они приплыли к берегу, Иисус уже развел огонь, чтобы испечь рыбу. «Придите, обедайте», — сказал Он им, как ни в чем не бывало. Да, Иисус всегда полон сюрпризов. Кто-то еще будет? «Может, сбегаем ненадолго к хижине?» — предложил я Давиду на следующий день. Давид тут же согласился.
С каким наслаждением я взбирался и спускался по веревочной лестнице. Давид сидел наверху в хижине и, смеясь, наблюдал за мною. Я же раскачивался взад-вперед. Вдруг я заметил несколько человек, идущих по дороге. Сначала я не обратил на них внимания, но через некоторое время я распознал знакомую фигуру. Это был Иисус. Он шел в окружении учеников. «Иди сюда, Давид! Иисус здесь!» Закричал я и спрыгнул вниз. Давид спустился вниз с быстротой, которой позавидовал бы любая обезьяна. «О, это вы?» — сказал Иисус. «Я ожидал вас и надеялся, что вы сегодня тоже будете с нами». Наши сердца забились сильнее. «Куда ты идешь, Иисус?» — спросил я с благоговением. «Я иду на гору Елеонскую по важному делу», — сказал Иисус. «Пойдете с нами?» «Конечно», — сказали мы, присоединяясь к остальным. Когда мы были на самой вершине, Иисус остановился. Он посмотрел на всех нас с такой любовью. Затем Он молвил: «Дана мне всякая власть на небе и на земле», — сказал Он. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века». Сказав это, Он поднял руки и благословил нас. Потом произошло нечто необыкновенное. Мы увидели, как ноги Иисуса отделились от земли. Мы смотрели на Него, а Он поднимался все выше и выше, и, наконец, исчез за облаками. Больше мы Его не видели. А мы просто стояли с разинутыми ртами, подобно птенцам, глядя на небо, словно надеясь, что Он появится снова. Наши сердца сжались от ощущения пустоты. Мы начали осознавать, что на этот раз Иисус действительно нас покинул. Он завершил свое дело на земле, и теперь пришло время Ему снова войти в небесную славу, славу Отца. А мы? Вдруг мы услышали могучий голос. Вздрогнув, мы перевели взгляд на землю. Преследователи? Но нет. Это были два ангела в сверкающих белых одеждах. Они сказали нам: «Что вы тут стоите? Иисус вознесся на небо, но Он придет обратно таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». «Придет обратно таким же образом». Медленно мы направились вниз с горы. «Придет обратно таким же образом». Мы все собрались в горнице. Наши сердца были исполнены радости, но в то же время нам было грустно. «Он будет с нами во все дни! Как здорово! Однако же!»

Христа увидят все. Он вновь придет на землю. «Знаешь, что я думаю?» — сказал Давид, когда мы сидели и размышляли. «Что?» «Я думаю, что в следующий раз, когда Иисус придет обратно, Он придет как царь». «Я тоже так думаю», — сказал я. «Он придет в силе и славе. Это случится, когда Он явится, чтобы доказать, что Он действительно Мессия». Я кивнул и сказал: «Тогда, во всяком случае, нам есть на что надеяться». «Да уж, а кроме того, на ту силу, о которой он упомянул», — сказал Давид. И вот эта сила явилась. Это произошло вчера. Минуло 10 дней с тех пор, как я писал последний раз. Чаще всего мы собирались в горнице у Давида или в каком-нибудь другом доме и ждали. Да, мы с терпением ожидали обещанной Иисусом силы, так как с каждым днем мы все больше замечали, что нуждаемся в ней. Время было действительно неспокойное. Казалось, римские солдаты поняли, что скоро их власти наступит конец. В ожесточении они решили стереть с лица земли новое движение, движение, которое началось с Иисуса. В какой-то степени мне их немного жаль, ведь это им никогда не удастся. Да, я же хотел описать, как сошла обещанная Иисусом сила. Это было удивительно. В Иерусалиме собралось много народу в связи с праздником Пятидесятницы. Никак не могу понять, как нам всем хватило места в нашей комнате у Давида. Было тесно, но это не важно, ведь мы чувствовали свое единство и хотели вместе встретить праздник. Вдруг тишину нарушил ужасный шум, донесшийся сверху с неба. Это было похоже на приближающийся шторм. Дом задрожал. Внезапно над нами в воздухе появились большие огненные языки. Они сошли на каждого из нас. И в тот же момент мы совершенно ясно поняли, что имел в виду Иисус, когда говорил о силе. Когда огненные языки опустились на нас, мы ощутили эту великую силу. Иисус был в ней, Его Дух был в силе. Однако сила эта заключалась не в желании борьбы и никак не повлияла на размер наших бицепсов, как некоторые, возможно, думали. Это была сила любви. И любовь была сильна, как огонь. Мы не испытывали никакого страха. Сила переполняла все наше существо. Эта сила – Дух Святого Бога, обещанный нам Иисусом. Постепенно мы заметили, что нам стало не хватать слов для того, чтобы поблагодарить Бога, сказать Ему то, что мы хотим. Неожиданно произошло нечто удивительное. Мы начали говорить на иных языках. Я лишь заметил, как мой язык стал выговаривать слова, которые я сам не смог бы выговорить. Прислушавшись, я понял, что то же самое произошло и с остальными. Мы все были удивлены, но времени на раздумья не было. Мы продолжали славить и благодарить Бога за полученную силу. Мы вели себя подобно телятам дяди Симеона, когда их летом выпускают на пастбище после длительного стояния в стойле. Они скачут, прыгают от радости и катаются по траве. Было бы больше места, уверен, мы вели бы себя точно так же. Мы были так счастливы. Со всех сторон, услышавший грохот, к дому устремлялся народ. Это были люди разных народностей. Они приехали в Иерусалим на праздник и, услышав шум, подумали, что произошел праздник.

пожар или еще какое-нибудь бедствие. Через несколько минут перед домом Давида собралась многотысячная толпа. Мы вышли к людям, продолжая славить и благодарить Бога, и пытаясь объяснить, что никакого бедствия не произошло, а скорее наоборот. Когда они услышали нас, то были еще более удивлены, поскольку мы говорили на иных наречиях. Каждый, из какой бы страны он ни приехал, услышал свой родной язык от людей, никогда его не изучавших. «Что это значит? Они опьянели от вина?» – сказал кто-то. Тогда Петр решил, что пришло время все объяснить. Наверное, Иисус исподволь руководил им. Петр встал на ступеньках дома Давида, и толпа тут же смолкла. «Мы тоже», – и он начал говорить. «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, внимайте словам моим. Эти люди не пьяны, как вы думаете. Нет, о том, что вы видите, сказано у пророка Иаиля. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть. Я стоял рядом с Давидом. Слышал? Шепнул я. Это дух Божий. Давид, кивнув, сказал: ты ведь помнишь, что Иисус однажды говорил о другом утешителе? Это наверняка дух? Да, сказал я. Другой утешитель, который должен прийти, когда его самого здесь больше не будет. Видишь, дух и утешитель – это одно и то же, сказал Давид. В этом я уверен, согласился я. И в этом мы как раз нуждаемся. Видишь человека, который стоит там в стороне? Похоже, он задумал недоброе. Некоторым, конечно, не нравилось то, что так много людей слушало проповедь Петра. А он тем временем продолжал. «Братья мои, я могу рассказать вам о нашем праотце Давиде, о том, что он был пророк и знал, что Бог обещал посадить на престол одного из его потомков. Поэтому Давид, предвозвещая будущее, говорил, что Христос воскреснет. Вот Бог его и воскресил, чему мы все свидетели». Петр сделал короткую паузу, указал на учеников, стоявших рядом с ним на ступеньках, и продолжил. Затем он был вознесен рукою Божьей и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы теперь видите и слышите. И теперь твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Мессией сего Иисуса, которого вы распяли. Петр умолк и сел на ступеньках, давая понять, что закончил. Воцарилась гробовая тишина. И вдруг все начали говорить, перебивая друг друга. Все спрашивали об одном и том же, обращаясь к Петру и другим ученикам. «Что же нам делать?» Петр ответил: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, охотно принявши слово Его, крестились и присоединились в тот день душ около 3000. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

У каждого из нас своя дорога, и каждый выбирает жизни путь. Но тех, кто насмехается над Богом, ждет Божье наказание и суд. Об этом много есть рассказов разных, но захотелось рассказать один, что довелось услышать мне однажды, ведь Бог есть жизни нашей властелин. В то время атеизм провозглашали, и в школах всем твердили: Бога нет, насмешкам верующих подвергали, им много выпадало разных бед. Такое было с девочкой одною, досталась ей нелегкая судьба. Об этом рассказать подробно стоит, в ней вера оказалась не слаба. Учительница каждый день старалась унизить девочку, и как-то раз позвать учителя ей приказала, и девочка исполнила приказ. Вот видишь, он пришел, и это ясно, ведь существует в самом деле он. Но Бога людям призывать напрасно, его ведь нет, прийти не может он. Проверить хочешь, вот и собирайся, и в нашу школу Бога пригласи, но без него назад не возвращайся. Я не приму тебя, как ни проси. Девчушка шла домой, глотая слезы. Не знала она, как ей поступить. В ушах звучали прежние угрозы: без Бога в школу, чтоб не приходить. Придя домой, с родными поделилась. Все рассказала, что случилось с ней. И вся семья пред Господом склонилась, прося прийти на помощь поскорей. О милости великой умоляла, неся в молитве к Господу нужду. И девочка вдруг голос вослыхала, отчетливый и ясный: «Я приду». Услышав это, девочка вскочила, в дверь постучавшая робко в класс вошла. «Как это ты вернуться вдруг решила и никого с собой не привела?» А девочка смущенная стояла, боясь нарушить тишины той гнет. И, наконец, осмелившись, сказала: «Вы не переживайте, он придет. Тогда садись, посмотрим, что случится. Привыкли, что всегда все сходит с рук». Послушно села эта ученица, и вдруг услышали все в двери стук. Никто пока ему не удивился. «Войдите», — громко вслух произнесла, но стук еще раз сильнее повторился. Учительница дверь открыть пошла. Что будет дальше, не предполагала. Открыла дверь, и к ужасу детей, внезапно скрикнув, замертво упала, снопом подкошенным у тех дверей. Все дети испугались: что же будет? И вдруг раздался плач и вопль, стон. Учителя сбежались отовсюду, а дети все кричали: «Он пришел! Да, он пришел!» Когда его не ждали, когда из уст учительницы той слова насмешки все еще звучали. Но это не был просто звук пустой. Бог тщательно за всеми наблюдает. И кто переступает Божью грань, под Божье осуждение попадает. А сколько есть таких, куда ни глянь. О, если б люди это понимали, что с Богом никогда нельзя шутить, то в жизни б осторожней поступали, если хотят до старости дожить. Аминь.

Молитесь, дети, Богу, Он слышит вас всегда. Молитесь постоянно, не лишь когда беда. Дружите, дети, с Богом, и Он вас не предаст. Обнимет, пожалеет, Он очень любит вас. Отдайте сердце Богу, от боли сбережет. Он снимет всю тревогу, что душу часто жжет. Молитесь непрестанно, Он сможет все решить. Для Бога невозможного вовек не может быть. Молитва – это сила, а сила в каждом слове. Воздайте Богу славу, молитесь на здоровье.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Добро пожаловать в гости к Илюше и книжному червячку Гоше. Скажите-ка, ребята, вы любите играть? Думаю, что да. Это лучшее средство от скуки, когда ты дома один, но все же лучше играть с друзьями, большой дружной компанией. Да, именно дружной. Когда я была маленькой, я тоже любила играть с друзьями в саду. Между раскидистых ветвей одного старого дерева мы соорудили себе наблюдательный пункт и следили за ребятами из соседнего двора, за проходящими мимо людьми. Было весело, нас никто не видел, а мы обозревали весь двор и даже часть соседнего. А во что играете вы со своими друзьями? С хорошими друзьями всегда играть веселее, ведь правда? Сейчас к Илье зашли Ириша и Мариша, и ребята решили поиграть. Вначале, пока играли в магазин, все шло хорошо. Но когда дошли до школы, тут все и разладилось. Впрочем, послушайте сами.
4: Почему ты должна быть учительницей? Я тоже хочу учить.
5: Потому что я старше тебя, а значит, умнее.
6: Я тоже могу быть учителем.
5: Какой из тебя учитель? Ты еще даже читать не умеешь.
6: Вот и умею по слогам. Все равно ты не можешь быть учителем. А я буду учителем физкультуры.
5: Так, все, не будем играть в школу. Будем играть в больницу.
6: А что ты раскомандовалась? Тоже мне командир нашелся. А может, я не хочу в больницу?
5: Значит, ты вообще играть не будешь. Мы тебя исключаем. Илья, давай будем с тобой в королевство играть.
6: Давай. Я буду королем, а ты моей служанкой.
5: Еще чего? Какой же ты король? Ты на себя в зеркало смотрел?
6: Смотрел. Очень даже ничего.
5: Ты же еще малявка. Короли и королевы все такие... Такие...
6: Ну какие?
5: Красивые и благородные. Поэтому королевой буду я.
6: Значит, ты у нас самая красивая и самая благородная?
5: А что? Вы возражаете? Я в классе лучше всех учусь. Меня даже выбрали старостой. Поэтому королевой буду я.
6: Ух ты, воображала! Давай, Илья, не будем с ней играть. Придумаем свою игру.
5: Ох, подумаешь, я и без вас обойдусь.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
7: Батюшки, что же вы так расшумелись? Спать не даете? Чего вы так кричите?
6: Гоша, это Иришка просто воображала. Мы не хотим с ней дружить.
8: Она говорит, что она самая умная и самая красивая.
7: Как-то, Ириша, это нескромно.
5: Гоша, я правду говорю. Меня выбрали старостой. Я лучше всех в классе учусь. Значит, я самая умная. Я и на пианино играю, и рисую, и вообще. На конкурсе красоты в школе заняла первое место.
6: Во-первых, не в школе, а в классе.
5: Ну и что?
7: Никто ведь не спорит, что ты умная и симпатичная девочка. Но разве можно считать себя самой-самой? Ведь есть те, кто лучше тебя учится. Может, кто-то лучше тебя рисует и играет. А что касается конкурса красоты, послушайте-ка эту сказку.
3: В одном лесу жили-были звери. Жили дружно и весело. Вместе играли, песни пели, вместе за грибами да за ягодами ходили. Решили однажды звери устроить конкурс красоты.
9: Внимание, внимание! Объявляется конкурс красоты. Всем желающим поучаствовать в конкурсе красоты нужно прийти завтра на лесную поляну ровно в 12 часов.
3: Жила в этом лесу лиса Варвара. Как она обрадовалась, услышав об этом конкурсе. Вот тут-то ее красоту оценят, а может, еще и ценный подарок дадут. Давай она причесываться, да прихорашиваться.
5: Завтра меня назовут первой красавицей в лесу. Кто может быть краше меня? Разве у кого-то есть еще такие глазки, такой носик, а хвост? У кого в лесу есть такой хвост?
3: Судьей выбрали ворона, старого мудрого ворона. На следующий день на поляне собрались все звери. Всем не терпелось посмотреть, кого же выберут победителем. Но что это? Из желающих участвовать в конкурсе пришла одна лишь лиса.
9: Этот конкурс объявлялся для всех лесных зверей. Почему же из участников мы видим одну лишь лису?
5: Разве кто-нибудь может со мной сравниться? Я лучше всех. Значит, я и победитель конкурса красоты. Поздравьте меня, я самая красивая в лесу.
9: А вот смотрите, кто-то к нам спешит. Это белочка Ульяна. Ты тоже хочешь поучаствовать в конкурсе?
10: Я не очень хотела, но меня вся моя родня просила. Так уговаривала. Вот ей согласилась. Не знаю, нужно ли мне это?
5: Не нужно, конечно, не нужно. Посмотри на себя. Тоже мне красавица нашлась. Разве такой хвост может с моим сравниться? Он же маленький, ободранный.
9: Лиса, не торопись. Конкурс начинается. Итак, первое задание.
5: Простите, какое задание? Вы должны посмотреть на нас и решить, кто красивее. Что еще за конкурсы?
9: Эх, лиса, лиса. Разве настоящая красота только в шубке да в пушистом хвосте заключается? Сейчас мы посмотрим, кто из вас загадки умеет лучше разгадывать. Сидит красная девица в темнице, а коса на улице.
5: Красная девица? А почему это она красная? Не заболела ли часом?
11: Лиса Варвара, это раньше так говорили о красивых девушках. Красная девица значит красивая девушка, правда, ворон?
9: Правильно, Ульянка. Так что же, каков будет ваш ответ?
5: Так, если эта девица красивая, значит, это я. Но только почему в темнице? А, знаю, это я в норе. Конечно же, это лиса Варвара в нору залезла.
9: Ой, не смеши меня, лиса. Где же у тебя коса, которая на улице?
11: Ворон, а может быть так овощ какой-нибудь растет? Сам он в земле, а хвостик на улице.
9: Правильно мыслишь, Ульянка. Что же это за овощ такой?
11: Может, это морковь?
9: Конечно, правильно, это морковь. Молодец. Итак, победителем первого конкурса стала белочка Ульянка.
5: Глупая загадка и неправильная.
9: Не шуми, лиса. Послушай лучше второе задание. Сейчас наши участники должны чем-то удивить зрителей. Пусть сами звери решат, кто станет победителем в этом конкурсе.
5: А, это проще простого. Удивлять – это я умею. Итак, внимание. Все смотрите на мою шубку. Она рыжая. Такой в лесу ни у кого нет. А какая у меня походка, а как я ловко умею охотиться. Я самая удивительная в этом лесу.
9: Хорошо, лиса, а теперь дадим слово белочке. Только где же она? Белочка, Ульяна. Никто не видел, куда она убежала?
5: Кто же со мной может сравниться? Испугалась ваша Ульяна. Где ей со мной тягаться?
9: А, вот она, смотрите. Она скачет к нам и что-то несет в лапках.
11: Это я, простите, что заставила вас ждать.
9: Что это у тебя в кошелке? Что ты принесла?
11: Это ягоды, вкусные и полезные. Я решила нарвать их для всех. Угощайтесь, гости дорогие. Самое удивительное то, что наш творец создал эти ягодки. Теперь мы можем лакомиться ими.
9: Звери, как вы считаете, кто победил в этом конкурсе?
12: Белочка Ульяна, белочка Ульяна.
5: Тоже меня удивило. Ты всех подкупила. Это несправедливо. Этих ягод в лесу видимо-невидимо. Что же в них удивительного?
9: Так, победителем второго конкурса единодушно выбрана белочка Ульяна. Поздравляем! А теперь последнее, третье задание.
5: Надеюсь, пришло время оценить настоящую красоту.
9: Дорогие участницы, сейчас вы должны составить композицию из цветов.
13: Вот
9: на это задание вам дается полчаса. Можете приступать.
13: Ищи,
9: Лиса, ты что там бормочешь?
13: Только не хватало. Да так, говорю, погода хорошая.
9: Да, погода замечательная.

0: Прошло 15 минут, и Варвара уже собрала свой букет.
1: Долго ли умеешь? Флористика – это мой конек.
0: Какой-то у тебя букет странный. Один одуванчик и два лопуха.
1: Прекрасный букет. Кому-то что-то не нравится?
0: Подождем, пока Ульяна появится. Там и решим, чей букет лучше.
1: Ну, и где же ваша Ульяна? Уже почти час прошел, а ее нет. Говорю же, куда ей со мной тягаться? Все, нет вашей белки. Я победила. Ура!
0: Подожди, а вот и Ульянка. Только где же твой букет, Ульяна? Тебя не было целый час, и ты вернулась без букета? Что случилось?
2: Понимаете, я собрала прекрасный букет из полевых цветов. И уже торопилась к вам, но вдруг я услышала чей-то плач. Я огляделась и увидела под кустом маленького зайчонка. Он вывихнул лапку и не мог добраться домой. Вот мне и пришлось отнести его к маме. А букет я по дороге растеряла.
1: Тоже мне. Нашла, кому помогать. Я видела этого зайца. Только вот слопать его у меня времени не было. Ага, все, я победила. Белка вернулась без букета. Ура!
0: Не торопись, лиса. Давай разберемся. У тебя и правда прекрасная шубка и самый пушистый хвост в нашем лесу. Но разве это только нужно, чтобы быть красивой? Самое важное в зверятах – это внутренняя красота.
1: Какая такая внутренняя? Такая красота мне не знакома.
0: Я вижу, что тебе не знакома эта красота. Ты не смогла отгадать загадку. Это значит, ты мало читаешь, а поэтому мало знаешь. Да и в школу ты не ходила. Ума разума не набралась. А Белочка школу на отлично окончила. Теперь она много знает.
1: Нужна мне ваша школа, обойдусь и без нее.
0: Варвара, ты видишь только себя и можешь удивляться только своей красоте. А Ульяна удивила зрителей своей доброжелательностью и щедростью. Она не поленилась для всех собрать ягод и всем сделала приятно.
1: Я пришла на конкурс красоты, а не ягоды собирать.
0: Лиса, внешняя красота – это хорошо. Но нужно, чтобы к прекрасной внешности была и доброта, и любовь, и милосердие. Да, Белочка не принесла букет, она помогла бедному зайчонку. А это лучше всяких цветов, красота ее души, вот что важнее всего.
1: Может, вы правы. Наверное, я не заслуживала этой победы. Но я постараюсь исправиться.
0: Но ты не огорчайся, Варвара. Ты не победила, но, думаю, многому научилась. А победителем конкурса красоты стала Белочка Ульяна. А вот и твой приз. Бочонок меда и корзинка орехов.
2: Спасибо вам, спасибо большое. Но позвольте угостить всех-всех орешками и медом. Угощайся, лисичка.
0: На этом наш праздник окончен.
3: Вот такая сказка.
2: Лисичка считала себя самой-самой, но оказалось, что важнее другая красота, внутренняя.
3: Знаете, в Библии говорится, что славе предшествует смирение.
1: Это значит, для того, чтобы быть известным, нужно стать скромным?
2: Ну, если быть слишком скромным, разве тебя заметят?
3: Скромность – вот что делает человека поистине привлекательным. Не нужно кричать о себе, что ты самый-самый. Пусть другие заметят твои достоинства и оценят их.
4: Вот так, Кириша, делай выводы.
1: Спасибо, Гоша, за совет. Я подумаю об этом.
2: И за сказку спасибо. Только заигрались мы тут у тебя, Илья. Пора домой.
4: Очень жаль, что вы уже уходите. Приходите еще.
1: Придем обязательно.
2: Пока.
3: Пока, девочки.
5: Дорогие друзья, служите людям тем, чем наделил вас Господь, и не хвалитесь тем, что имеете. Пусть Бог оценит вас. А наша программа окончена. Пишите нам по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

чудесной, мама. Машина радость дарила. Кукла была самой-самой нежной и очень красивой. Радостью Маша сияла. Редко так с Машей бывало. Кукла свою одеялом нежно она накрывала. Позже к подруге, соседке, Маша хвалиться обижала. И хоть бывает так редко, кукла подруга держала. Кукла была та покраше, в золотом платье светилась. И со слезами вдруг Маша к маме домой возвратилась. «Дочка, ну что же ты плачешь?» — мама спросила с любовью. Тихо ответила Маша: «Кукла подруга виновна». Маме так ясно все стало. Маше она объяснила: «Зависть тебя обокрала, зависть подарка лишала. Ты не завидуй другому, радуйся, радость все может. Бог в ней своею рукою счастье для сердца умножит».

Приветствую всех моих радиослушателей. Представляю вам последнюю заключительную главу нашей книги «Путешествие в год 33». Я тороплюсь, сижу в хижине и пишу эти строки. Скоро за мной придет папа. Положение наше ухудшилось. По городу ходят слухи о массовых арестах. Позавчера у нас был обыск. Саддукеи пришли просто так, без всякого предупреждения. Это было рано утром, и Мирьям еще спала. Но они не придали этому значения. Грубо подняли ее, чтобы заглянуть под матрас. Они открыли все двери и осмотрели каждый шкаф. Под конец папа спросил: «Что вы ищете?» Один из саддукеев посмотрел на папу жестко и спросил: «Записал ли ты что-нибудь из того, что Иисус говорил при жизни?» Папа вздрогнул и невольно бросил взгляд в мою сторону. На мгновение он заколебался, потом сказал: «Нет». Это была правда, но все же. Я поторопился подняться наверх, чтобы избежать допроса. Я не хотел лгать. Это было бы невыносимо – расстаться с моим дневником. Поэтому я взял его в хижину. Я собираюсь спрятать его здесь. Сегодня мы переезжаем к дяде Симеону за город навсегда. Но сначала мы пойдем в Вифанию на обед. Мы хотим попрощаться со всеми старыми дорогими нам местами. И я знаю, что завтра буду плакать, но не сегодня. Сегодня я хочу в последний раз ощутить, как хорошо нам было здесь в течение многих лет. И кто знает, может быть, папа прав, и мы вернемся, когда все успокоится. Он надеется на это, и я тоже. И опять я вспомнил пасхальный ужин. Когда мы сидели за столом, мы ощущали, что все должно измениться, но только не знали, как. Тогда мы никогда не думали, что перемены будут настолько серьезными. Больше всего это коснулось папы. Вскоре после Пятидесятницы первосвященник и совет вызвали папу Иосифа из Аримафеи для отдельного разговора. Им дали ясно понять, что они могут потерять работу. Не потому, что они не справились, а потому, что их слишком часто видели с людьми, которые верят в Иисуса, утверждающего, что Он – Божий Сын. Папе Иосифу предложили выбор – работа или вера в Иисуса. Им дали один день на размышление. Это было тяжелым ударом для папы. Нет, он не сомневался в выборе, в этом я уверен. Папа переживал за семью, ведь он несет ответственность за нас. В тот же вечер папа и Иосиф рассказали о проблеме друзьям, и, как обычно, они вместе предали ее Богу в молитве. Тогда один из собравшихся там помог разрешить проблему. Это был пожилой богатый человек из Иерусалима по имени Рувим. Он только недавно уверовал в Иисуса. «Не беспокойтесь», — сказал он, — «я думаю продать свой дом. Мы ведь теперь принадлежим одной семье, семье Иисуса. Мы поможем вам». «Это правда?» — воскликнули папа и Иосиф с удивлением. «Да», — сказал Рувим, — «я все продумал». «Как странно», — сказал Левий, другой из новых учеников, который тоже был богат. «Я шел сюда и думал о том же. Просто не знаю, откуда взялись такие мысли». «Думаю, что я знаю», — сказал Рувим. «Это должно быть. Сам Иисус говорит с нами и хочет, чтобы мы поступили именно так. Честно говоря, я никогда бы сам не додумался до такого. Тогда, наверное, есть смысл продать и мой дом», — сказал папа. «Думаю, что да», — сказал Рувим, «так как среди нас много таких, которые не имеют ничего, например, бедные ученики из Галилеи. Теперь нам всем будет трудно найти работу, но если у нас все будет общее, то мы справимся». Все присутствующие сочли предложение Рувима разумным. «Чудесно!» — воскликнул папа.
Тогда вопрос решен. Я вам так благодарен». «Благодари не нас», — сказал Рувим. «Благодари Иисуса». «Это я уже сделал», — ответил папа. «К тому же я бы никогда и не подумал отречься от него». «Лучше не обещай», — пробормотал Петр. Думаю, он вспомнил тот печальный эпизод во дворце первосвященника. Как я был рад папиному выбору. Даже если это и казалось странным, продать наш дом и уехать, но я был бы так несчастен, если бы папа сделал иной выбор. В дневнике я написал, что радость была совершенной, когда сошла обещанная Иисусом сила. Но нашлись и такие, кому это было вовсе не по душе, враги Иисуса. Вчера папа встретил одного из своих бывших товарищей по работе. Он охотно хотел бы идти тем же путем, что и папа, но не осмеливался сделать первый шаг. «Никодим», — сказал он, — «я хочу предупредить тебя, завтра вас ожидают неприятности. Ваши недруги до предела озлоблены тем, что произошло сегодня. Они считают, что настало время положить всему конец. Никодим, я советую тебе покинуть Иерусалим как можно скорее, хотя бы ради семьи». «Спасибо, мой друг», — сказал папа. «Я последую твоему совету. Кроме того, Иисус сказал, что после того, как на нас сойдет сила, нам нет больше необходимости оставаться здесь. Возможно, Иисус считает, что вы можете принести большую пользу в другом месте», — сказал коллега папе. Да, папа осознавал всю опасность своего положения. Враги Иисуса лишь теперь поняли, что же на самом деле произошло. Они истолковали учение Иисуса совершенно неверно. Они думали, он хотел покончить с законом Моисея. Но это не так. Он хотел завершить его. И именно это он и сделал. Для тех, кто верил в него, теперь были иные правила. Тех, кто верит в Иисуса, очень много. И потому их хотят стереть с лица земли любой ценой. Папа и еще несколько человек провели ночь в приготовлениях к переезду. Мы одолжили осла, а собственных вещей у нас не так уж и много. Семья Давида тоже переезжает с нами, чему я очень рад. Но в эти оставшиеся минуты мне хочется побыть одному. По-видимому, мне не скоро придется делать новые записи в дневнике, а может быть, уже и никогда. Я думаю спрятать его в дупле, которое я обнаружил на нашем дереве совсем недавно. Я не осмеливаюсь взять его с собой в Вифанию, он слишком драгоценен. Хотя Вифания и находится далеко за городом, туда могут тоже прийти с обыском. Будет надежнее, если я спрячу его на дереве. А вот и папа с друзьями, нам пора. Дорогая хижина, прощай. Прощай, дорогой дневник. Иисус, возвращайся поскорее. Даниил, ты здесь? Да, иду. В последний день путешествия Павла и Маши по Израилю туристическая группа опять посетила Елеонскую гору. Все уселись под старым масличным деревом, где дети нашли папирусный свиток, и с благоговением слушали гида, читавшего перевод, сделанный раввином. «Это и все?» — спросила Маша, когда гид отложил в сторону перевод. «Да», — сказал гид, — «это все». «По сути, это ведь было только начало», — сказал Павлик. «Да, ты прав», — согласился гид. Все снова поднялись, медленно и нехотя. До их сознания с трудом доходило, что они живут 2000 лет после описанных событий. Ветер шелестел листвой масличного дерева. Павлик, Маша и все остальные взглянули вверх, словно надеясь увидеть там хижину.
Павел задумчиво погладил рукой ствол дерева. «Ужин в 5 часов в ресторане гостиницы», — крикнул гид. Туристы медленно спускались вниз по склону Елеонской горы в сторону Иерусалима. Солнце клонилось к закату, небо алело над горами.

0: И это тоже. Но я думаю больше о том, о чем мы недавно читали в воскресной школе, продолжал Павлик. Петр умер мученической смертью.
1: Да, ты прав, сказал папа. Он сдержал слово. Ты имеешь в виду его слова о том, что он готов умереть за Иисуса?
0: Спросила мама. Именно, ответил Павлик. И они вновь умолкли.
1: «Я тоже кое о чем вспомнила», — сказала Маша.
0: «О чем?» — спросили остальные.
1: «О том, что сказали ангелы, когда Иисус вознесся на небо», — ответила она. «Что он придет обратно. Я думаю о том, что это ведь еще не произошло».
0: Все четверо остановились, и папа сказал: «Ты права, Мария. И это означает только одно — этому еще предстоит случиться».
1: «Мы ведь и раньше знали об этом», — сказал Павлик.
0: «Это правда», — сказал папа.
1: «Но до этого я не особенно над этим задумывался. Почитаем об этом в Библии, когда вернемся в гостиницу».
0: Они подошли к Иерусалимской стене.
1: «Почему эти ворота замурованы?» — поинтересовался Павлик, который обращал внимание на все. Он заметил, что проем в воротах заложили камнями, но его контуры хорошо просматривались.
0: «Не знаю», — сказал папа.
1: «Спроси гида».
0: И они ускорили шаг, чтобы догнать его.
1: «Это золотые ворота», — ответил гид. «Иудеи замуровали их и верят в то, что ворота должны быть закрыты до того дня, когда придет ожидаемый ими Мессия».
0: Павел был удовлетворен ответом. Все встало на свои места.
1: «Ворота стоят на верном месте. Я читал в Библии, что когда Иисус придет обратно, то поставит свои ноги на горе Елеонской. Не так ли написано?»
0: Первое, что они сделали, когда вошли в комнату гостиницы, взяли Библию. Папа нашел нужное место. Вот что написано в книге пророка Захарии, 14:4. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку». И дальше, в 7 стихе: «День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет».
1: «Когда придет тот день?» — спросила Маша.
0: «Не знаю», — ответил папа и посмотрел в окно на сверкающий город.
1: «Этого никто не знает, но верю, что скоро и очень скоро».
0: На этом сегодня я прощаюсь с вами. Пусть сам Иисус благословит ваши дома, ваши сердца, ваши семьи, чтобы мы все были готовы ко встрече нашего Господа.

может глаз сказать, рука, ты личная мне кажешься. И также и твоя нога от уха не откажется. Внимательнее присмотрись ты к пальцам своим заново. Большому трудно обойтись без пальца безымянного. Мы здравы до тех пор, пока главу всех членов слушают. Так церковь Божия сильна святым единодушием. Аминь.

А времени никто из нас не знает, когда Господь невесту заберет. Он все еще с надеждой ожидает, что грешник к покаянию придет. Оставь дела и преклони колени, быть может, завтра будет день последний. Спеши, чтобы спеть на брачный пир, что пред тобой Бог двери не закрыл. Не надо ждать, ведь наступило время возможностей последней для тебя. Сними с души греха большое бремя, лишь только святость и любовь храня. Не бойся, попроси скорей прощения и расскажи о прошлой жизни всей. Тотчас пошлет Господь тебе спасение и радость озаренных светом дней.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, мои юные друзья! И вновь в гостях у книжного червячка Гоши и у мальчика Илюши. Как раз сейчас к Илье собрались в гости сестренки Ириша и Мариша, давние знакомые Гоши. Частенько девчонки бегали к нему, когда тот жил в библиотеке. Но библиотеку закрыли, и они принесли книжного червячка к своему соседу Илье. А сегодня девчонки решили пойти с Гошей повидаться и с Ильей поиграть. Вы не возражаете, если мы к ним присоединимся?
4: Девочки, привет! Вы ко мне в гости?
5: Привет, Ильюша!
6: Привет! Да, мы решили вас с Гошей навестить. Можно?
4: Конечно, заходите, я очень рад.
6: Ну, как ты тут поживаешь? Рассказывай.
4: У меня все в порядке. Чем ты занимаешься?
5: Да так, мозаику складываю.
6: А где Гоша? Мы по нему тоже соскучились.
5: И по его рассказам тоже.
4: Гоша, наверное, опять читает.
6: А давайте его позовем. Может, он поговорит с нами, а может, расскажет чего-нибудь интересненького.
4: Давайте позовем. Гоша, Гоша.
5: Гоша, мы к тебе в гости. Выходи.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
6: О, Мариша, Ириша, как я рад вас видеть. И мы рады, Гоша. Как дела в школе? Что новенького?
5: У меня все по-старому. Только вот моя лучшая подружка переехала в другой район и перешла в новую школу. Мне без нее грустно.
4: А у меня заболел друг в садике. Я тоже скучаю.
6: У нас в классе появился новенький мальчик. Такой смешной и странный.
5: Почему он смешной? У него что, большие уши, а на носу веснушки?
6: Да нет, выглядит он обычно, как все нормальные мальчишки. Но понимаете, он какой-то интересный. Не дерется на переменках, не толкается. А недавно у меня тетрадки по полу рассыпались. Так он мне помог их собрать. Представляешь, очень странно.
5: Может быть, таких мальчишек не бывает.
6: Вот и я так говорю. Он Вере вчера помогал дежурить, хотя его никто не просил. А Антону отдал свой бутерброд, потому что тот не успел дома позавтракать. И у него в животе урчало на весь класс. Вот он и отдал Антону свой бутерброд.
4: А сам остался голодный?
6: Ну да, представляешь, какой странный мальчик.
7: Слушаю вас, слушаю, и все не пойму. Что же тут странного?
5: Гоша, а разве это нормально? Отдать свой завтрак, а самому голодать?
6: Да, и какой нормальный человек станет дежурить, когда его об этом никто не просит?
7: А по-моему, этот мальчик просто очень добрый и хороший. К тому же он настоящий друг. Разве это не здорово?
5: Ну, не знаю, не знаю. Все это очень подозрительно. Зачем ему все это надо? Может, он чего-то хочет? Может, он какой-то тайный агент?
7: Ой, девчонки, послушайте историю об одной принцессе, которую тоже никто не понимал. Все ее считали странной.
5: Ура, расскажи. Нам так нравятся твои истории.
3: И Гоша рассказал детям не то сказку, не то быль. Послушайте и вы ее. В некотором царстве, в некотором государстве жила-была принцесса. Звали принцессу Маргарита. Ее родители уже давно умерли, оставив прекрасный замок и богатое наследство. Но воспитывали девушку злые, ворчливые тетушки. Было даже странно, что в таком окружении Маргарита росла нежной, веселой и доброй.
6: «Какой прекрасный солнечный день! Думаю, мне стоит прогуляться. Дружок, ты пойдешь со мной?» «Пойдем, только не лай, а то тетушки услышат и никуда нас с тобой не пустят. Смотри, дружок, какое сегодня голубое небо и ни единой тучки. А солнышко светит так ярко, а как поют птицы, мне и самой хочется петь. Ой, смотри, птенчик, это воробушек, он вывалился из гнезда. Сейчас, маленький, я тебе помогу.
3: Маргарита взяла на руки птенца, который жалобно пищал и раскрывал свой клюв в надежде получить что-нибудь на обед. Гнездо было высоко, но Маргариту это не пугало. Она осторожно забралась на дерево и опустила воробушка в гнездышко. Воробиха благодарно чирикала, летая вокруг спасительницы ее детеныша.
6: «Смотри, малыш, больше не высовывайся из гнезда. Ну что, дружок, идем дальше?» «Ой, а что это за лачуга? Я слышу какой-то плач. А ты, дружок, ты ничего не слышишь?» «Ой, как тут темно! Кто здесь? Малыши, почему вы плачете? Где ваши родители?»
4: «Наши родители умерли, и мы остались совсем одни!»
8: «Мы очень голодны! Вот уже 3 дня, как мы ничего не ели!»
6: «Бедные вы мои! Как вас зовут?»
4: «Меня зовут Мария!»
8: «А меня Ирен!»
6: «Знаете что? Вот, возьмите эти золотые монеты, бегите в лавку и купите все, что вам захочется, а я пока наведу порядок в вашем доме. И впредь я буду заботиться о том, чтобы у вас каждый день была еда и одежда, хорошо?»
4: «Спасибо вам!»
8: «Спасибо большое!»
3: В домике у Марии и Ирен было бедно, сыро и грязно. Маргарита засучила рукава и приступила к работе. Прошло пару часов, и дом было не узнать. Посуда сияла чистотой и была аккуратно расставлена по местам. Пол и окна вымыты, а на столе стоял большой букет из полевых цветов. Когда дети вернулись домой, они не узнали своего жилища.
4: «Это невероятно! Тут так красиво, так чисто!»
8: «Но как вас зовут, мисс?»
6: «Меня зовут Маргарита. Я живу в замке, на холме. Если вам что-то понадобится, приходите ко мне в любое время, а я обещаю не оставлять вас».
8: «Вы живете в замке? Маргарита? Так вы принцесса! Ваше высочество!»
6: «Зовите меня просто Маргарита. Но мне пора идти, а то мои тетушки начнут меня искать. Вот тогда мне не поздоровится».
4: «Спасибо большое, ваше высочество. Мы никогда не забудем вашу доброту».
6: «До свидания, девочки. Всего вам доброго. Дружок, пойдем дальше. Уже вечереет, а нам нужно идти через лес. Давай поспешим».
3: И Маргарита пошла дальше. Но вдруг на обочине дороги она увидела человека, оборванного, избитого. Вначале она испугалась, но потом решила, что не может бросить этого несчастного в беде.
6: «Пойдем, дружок, ему нужна помощь. Сударь, сударь, вы живы? Кто же вас так избил? Давайте я перевяжу вам раны, а потом помогу дойти до города».
3: Маргарита разорвала свою пышную, расшитую золотом юбку и этой тканью вытерла лицо несчастного. Невдалеке протекал ручей. Она набрала воды и промыла раны, а после перевязала их. Идти юноше было очень тяжело. На улице уже стемнело, но Маргарита не оставила бедного человека. Потихоньку они дошли до города, и Маргарита привела юношу в больницу, где попросила заботиться о нем, заплатив за лечение.
6: «Дружок, нужно бежать домой. Ох, тетушки рассердятся».
3: Увидев принцессу на пороге грязную, оборванную, тетушки действительно не обрадовались. Маргарита пыталась объяснить им все, рассказать о том, где она была, как помогала бедным людям, но они и слушать не хотели. Как они кричали на нее, обзывая оборванкой, дрянной девчонкой. Они заперли Маргариту и пообещали держать под стражей всегда. Может, так оно и было бы, если бы не одно происшествие. В замке случился пожар. Однажды вечером всюду горели свечи. Окна в гостиной были открыты, и ветерок нежно развивал розовые занавески. И вдруг ветер подул сильнее. Занавеска коснулась пламени свечи и загорелась. А дальше все было как во сне. Огонь перекинулся на скатерть, загорелся комод, шифонер. Тетушки дремали в своих комнатах. Маргарита была заперта в своей. Когда слуги учуяли запах дыма и вбежали в комнату, было уже слишком поздно. Остановить огонь не удалось, люди стали спасаться. К счастью, никто не пострадал, но замок сгорел дотла. Вы спросите, что случилось с принцессой? Дело в том, что когда тетушки поняли, что замок уже не спасти, они схватили сундук с фамильными драгоценностями и, бросив Маргариту, убежали. Разбежалась и вся прислуга. Маргарита сидела возле сгоревшего замка и плакала. Только дружок остался с ней. И вдруг ее кто-то окликнул.
5: «Маргарита, Маргарита!»
9: «Кто здесь, Мария, малышка? Почему ты тут? Уже совсем поздно».
5: «Я увидела, что замок горит. Я испугалась, что с тобой может что-то случиться, и побежала сюда».
9: «Я жива, слава богу. Но мои родные бросили меня, а мой дом сгорел».
5: «Маргарита, пойдем к нам. Ты будешь жить у нас. Мы будем работать. Как-то проживем».
9: «Моя милая девочка, спасибо тебе. Я с радостью приму твое предложение».
5: «Тогда пойдем».
3: И с этого дня Маргарита стала жить с Марией и Ирен. Но это еще не все. Через некоторое время к их бедной лачуге подъехала богатая карета, запряженная тремя белыми лошадьми. Маргарита вышла во двор и застыла в изумлении. Ей навстречу шел тот самый юноша, которого она однажды спасла от смерти. Он уже давно искал девушку, которой был обязан жизнью. И вот они встретились. Вы уже, наверное, догадались, он был непростым юношей. Его звали Артур. Он был принцем. Когда Маргарита впервые увидела его, он был ограблен и избит разбойниками. Юноша выздоровел и решил разыскать свою спасительницу. Артур нашел ее и был просто счастлив. Он сразу же полюбил Маргариту и предложил ей выйти за него замуж. Маргарита согласилась. Они сыграли свадьбу и переехали в прекрасный дворец. Мария и Ирен также были рады своему новому жилищу. Вот так закончилась эта не то сказка, не то быль, которую рассказал Гоша своим друзьям.
6: Вот это да!
5: Какая романтическая сказка!
7: Это может и сказка, но знаете, что я вам хочу сказать? Маргарита была очень доброй и щедрой девушкой. Она не гордилась тем, что была принцессой. Но главное, ее добрые дела принесли большие плоды в ее жизни. И так бывает всегда.
6: Да, она помогала людям, и они не оставили ее.
7: Об этом я и говорю. В Библии тоже написано, что вам нужно поступать с другими людьми так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами.
6: Значит, получается, наш новенький мальчик все делает правильно? Ну, если так подумать, то он не такой уж и странный.
5: Может, и ему кто-нибудь дежурить поможет?
6: Или бутербродом угостит.
7: Все может быть. И запомните, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и с ними.
6: Хорошо, Гоша, мы очень постараемся.
5: А сейчас нам пора идти домой.
4: Приходите к нам еще.
6: Спасибо за приглашение. Придем.
5: Обязательно придем. Ну, пока.
7: До свидания, девочки.
5: Пока.

Дорогие ребята, а наша программа подошла к концу. Напишите нам и нарисуйте принцессу Маргариту и принца Артура. За лучшие рисунки вы получите призы, предоставленные издательством «Руфь». А писать и рисовать вы можете нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

Автобус, как будто из сказки, увозит в благую страну. Сияют чудесные краски, что нам не попасть в западню. Он мимо нигде не промчится, лишь руку свою протяни, и дверь пред тобой растворится, дорогу осветят огни. Везде остановит водитель, где только стоит человек, и всех собирает спаситель, и нет на дорогах помех. Автобус сияет огнями, чтоб каждый увидел его, и путь освещает лучами, не бросив нигде никого. Он нас на дорогах встречает, сигналы спасения дает, и двери для нас открывает, и вечность к Отцу повезет.

Это было много лет тому назад в далекой стране. Маленький мальчик стоял, прикрыв глаза рукой, и рассматривал крутую неровную дорогу. Она велась вокруг горы, затем спускалась в долину, а потом тянулась все дальше и дальше, пока совершенно не терялась из виду. Позади мальчика находился небольшой домик, немногим больше каюты корабля. Он помещался на клочке земли, покрытой травой, также был маленький садик. Но все вместе производило впечатление бедности и уединения. Ребенок посмотрел еще с минуту, затем подбежал к небольшому сараю, соединенному с домом. Он снял с гвоздика оловянную кружку, взял жестяное ведро с крышкой и грубый, но чистый кусок полотна, затем поспешил к рядом находящемуся источнику, почти спрятанному под нависшей скалой. Наполнив ведро чистой холодной водой, мальчик плотно закрыл его и обвязал полотном, так как был как раз полдень очень жаркого дня. Закрепив кружку на поясе, он быстро начал утомительное восхождение на гору. Его лицо выражало напряженное внимание –

Наконец он увидел то место, на котором, как он подозревал, случилось несчастье. С лошади упал путник и лежал распростертый на земле, не в силах подняться от жары и слабости после долгой езды в седле. Он был бледен и запылен. Мальчик поставил кружку и ведро на землю, а затем на мгновение остановился, как бы не зная, с чего начать. Он был слишком мал, чтобы помочь этому несчастному. Но вот он открыл ведро и, зачерпнув воды, осторожно просунул свою руку под голову незнакомца. «Проснитесь, господин! Я знаю, что вы очень хотите пить, ведь сегодня так жарко. Пожалуйста, проснитесь!» Человек слегка пошевелился, что-то пробормотал и медленно открыл глаза. Он увидел над собой склонившееся лицо маленького мальчика, а около своего рта — кружку, наполненную до краев сверкающим напитком, которого он так жаждал. Он вмиг опустошил ее и сразу же почувствовал себя настолько лучше, что смог приподняться и сесть под старым деревом у дороги. «Какой милосердный ангел послал тебя ко мне, дитя, в этой заброшенной пустыне? Ведь ни зверь, ни человек не встречались мне на пути. Я блуждал в лабиринте, который никуда не приведет, насколько я мог видеть. Как ты узнал, что я так ослаб и так хочу пить? Никогда еще напиток не был так сладок, и лицо не было так приветливо. Дай мне еще воды. Только глядя на нее, уже чувствуешь прилив сил». Мальчик наклонился, наполнил кружку и, подавая ее, сказал: «Позвольте мне поддерживать ее у ваших губ, для вас это слишком утомительно». И вторую кружку путник выпил с не меньшей жадностью, причем его глаза все время были устремлены на славное маленькое личико, склонившееся так близко к нему. «Мой добрый самарянин, чем я смогу вознаградить тебя? Ты не знаешь, как многим я обязан тебе», — сказал благодарный незнакомец и вытащил сверкающую монету из небольшой сумки, спрятанной под курткой. Мальчик отклонился, спрятав руки за спину. «О, нет, господин, я это сделал не ради денег. И хотя мы очень бедны, но Бог был всегда так добр к нам. Он дал нам прекрасный источник, который не иссякает и бежит под скалой, прямо мимо нашего дома. Мама говорит, что мы должны всегда быть благодарны за это Богу и никогда об этом не забывать. Где-то в Библии есть такие слова: «Даром получили, даром давайте». Я думаю, что сейчас как раз тот случай, о котором читала моя мама. Вы знаете, мама говорит, что это наша чаша служения любви, и мы должны наполнять ее и делить с теми, кто проходит мимо, уставший и жаждущий, подобно вам. Взгляните на нее. Видите, что мама написала на ней много лет тому назад?» Он положил кружку в руки незнакомца, а сам поднял ведро и, поставив его на ближайший камень, отдал оставшуюся воду лошади. Ведро опустело. Затем он взял кусок полотна и стал вытирать пыль с костюма путника. «Можете ли вы прочесть эти слова, господин? Мама написала их булавкой или чем-то другим, чтобы я их никогда не забывал. Будь всегда готов к служению любви во имя Христа», — прочитал мужчина. «А если ваш источник иссякнет?» Маленькое лицо смутилось. Мальчик посмотрел с горы вниз по направлению к дому и сказал, вздохнув: «Как же мы будем без источника? Никогда не будем наполнять нашу чашу. Но тогда, господин, я смогу показывать дорогу тем, кто заблудится. Однако я совершенно уверен, что источник будет всегда. Ради тебя, дорогое дитя, я надеюсь, что так и будет, чтобы твоя чаша всегда была наполнена». «Мама говорит, что каждый человек имеет чашу служения, а некоторые даже несколько». Путник встал, ничего не говоря, перешел тропинку и, остановившись, начал смотреть вниз с горы, на дорогу и дальше, пока не увидел тонкий бледный дымок над верхушками деревьев. Повернувшись к мальчику, который молчаливо укреплял кружку прямо к своему поясу,
в ожидании, пока незнакомец обратится к нему. Он спросил: «Дитя, это ваш дом? Вон там, где дым поднимается над деревьями». «Да, господин», — ответил мальчик, переходя на его сторону. «Это мама разводит огонь, чтобы согреть суп к обеду. Она увидела, что чаши нет, и будет ждать, чтобы кушать вместе со мной. Дорога совершенно безопасна, господин. Держитесь только все время вправо, а когда вы достигнете долины, то там уже будет совсем легко. Но пойдете ли вы со мной, господин? Супу будет достаточно и для вас». Но тот только покачал головой. «Дорогой мой, позволь мне на минуту взять тебя на руки». И, подняв мальчика в своих сильных руках, он отнес его к лошади, посадил в седло и, стоя около него, сказал: «Дитя, обними своими руками мою шею, положи твое лицо на мое лицо и обещай мне, что когда вы с мамой будете совершать свою вечернюю молитву, вы попросите Господа научить меня наполнять свою чашу служением любви, как твои маленькие ручки и сердце были наполнены любовью ко мне сегодня. Я еду очень далеко, с важным поручением, но твое маленькое личико всегда будет со мной. И когда я вернусь, если все будет благополучно, я снова буду ехать этой же дорогой, чтобы напиться из твоей чаши любви». Он опустил ребенка на землю, и мальчик, посмотрев на него с ясной счастливой улыбкой, взял ведро и быстрыми шагами здорового ребенка направился к своему дому. Путешественник сел на свою лошадь и поехал дальше, размышляя: «О, верная любящая маленькая душа! Чистый истинный раздаватель Божьей благодати из этого маленького источника! Как хотел этот ребенок показать путь тем, кто потерял его! Какая вера в то, что говорит мама! Как порицалась моя гордость и мой эгоизм! Мои чаши, которые всегда пусты и никому не подносились. Оставленные без внимания благоприятные случаи, не разделенные ни с кем благо. Мое время и мои средства, истраченные даром. Как могу я вновь извлечь те таланты, которые были верены мне?»

Он больше никогда не увидел этого ребенка. В той стране прошла опустошительная война. Когда после трехлетнего отсутствия он снова проезжал по неровной дороге с заботливо привязанным к седлу ящиком и спросил одного доброго горца о маленьком мальчике, он узнал об ужасной битве, которая проходила как раз здесь. Узнал об отступлении войск, натиске и разгроме в долине. О том, как мальчик, как бы летая на крыльях, все наполнял свое ведро из источника и бесстрашно ходил среди раненых, поднося свою чашу к многим жаждущим губам. В то время, как садилось солнце, и он давал пить одному умирающему солдату, пуля настигла его и прошла через его маленькое сердечко, разломив чашу надвое. Ребенка молча унесли в густой кустарник. С наступлением ночи, после того, как выкопали могилу, полковник взял его маленькое тельце и, заботливо завернув в свой собственный плащ, опустил в землю. «И нам говорили, господин, — продолжал горец, — что единственной молитвой над его могилой были рыдания людей. Нам так недостает их, матери и ребенка. Смерть ненадолго разлучила их. Но мы стали лучше, потому что увидели любовь и кротость их жизненного пути. Я вижу, что вы один из тех, которые не забыли дорогое лицо нашего милого мальчика. Да, он никогда не думал о себе. Однажды, незадолго до этого ужасного дня, какой-то человек пришел к их дому и принес с собою ящик от своего господина. Он сказал, что тот находится очень далеко, и просил его заехать в эту долину, найти маленького мальчика и передать ему этот маленький дар в знак благодарности. Он сам показывал мне ботинки, сшитые из нежной кожи, шляпу и куртку, кошелек с золотыми монетами для матери и, кроме того, много других вещей. Мальчик тогда сказал мне: «О, я знаю, кто прислал это. Этот человек сказал мне, что снова приедет сюда. Я уверен, что он приедет, потому что он взял меня на руки, поцеловал, и у него на глазах были слезы, когда он говорил: „До свидания“. Да, я должен все эти вещи надеть, когда побегу встречать его, потому что его слуга сказал, что он скоро будет здесь. Мама и я каждый вечер молились, чтобы Бог хранил его, а я за все это только дал ему напиться. Как я должен благодарить его, когда он приедет?» Путник, выслушав все это, склонил голову на грудь, не скрывая своего волнения. Горец вдруг понял, что этот незнакомец и был тем неизвестным другом. Он стоял молча, с сочувствием рассматривая его, затем подошел к нему и, положив свою грубую мозолистую руку на плечо незнакомца, сказал:

Божьих милостей, готовым и всегда желающим быть подателем чаш, подобно этому маленькому мальчику. Путник протянул свою руку, и эти два человека, настолько разные по своему положению и состоянию, очутились лицом к лицу в крепких объятиях, связанные в этот момент общими священными для них воспоминаниями. Так близко, сердце к сердцу, друг с другом, чтобы больше никогда не встретиться вновь. Незнакомец жил еще многие годы, годы трудной борьбы с искушениями, но он жил как верный воин и слуга Христа до конца своей жизни. Впоследствии среди дорогих ему вещей была найдена резная коробка, прочно закрытая золотыми застежками. Открыв ее, на одной стороне можно было увидеть картину маленького источника под скалой, а над ним, на широком белом фоне, были нарисованы сильно поношенная кружка и ведро. Рядом стояла надпись: «Будь всегда готов к служению любви во имя Христа».

радость, семейная радость, счастливые лица. Желаю всем семьям любовью светиться. Пусть в семьях веселый звучит детский смех, добрый и радостный праздник для всех. Любовь процветает вокруг по земле, мир вашему дому и в каждой семье. Аминь.

Душа у нас как будто батарейка, ее все снова надо заряжать, ведь душу не согреет телогрейка, без связи с небом ей не засиять. Энергия души приходит свыше, и имя этой силы Дух Святой, когда контакт работает с Всевышним, нас дух горит, как лучик золотой. Питание батарейки, Слово Божье, читать его, вникать и рассуждать. И главное, что делает возможным Святому Духу с нами пребывать. Но когда печали одолеют, давайте петь Творцу хвалебный гимн, и светлые лучи нас обогреют. Мы этим батарейку зарядим.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет всем ребятам.
3: И всем остальным важным членам семьи тоже привет. Мы рады, что вы тоже нас слушаете.
2: Извини меня, дядюшка Дэн, но если я правильно запомнила, то в прошлой истории ты рассказывал нам о виночерпе и хлебодаре.
3: Совершенно верно. И в сегодняшней истории, в четвертой части, царский виночерп снова играет важную роль. Этот эпизод взят из Священного Писания, из 41 и 42 глав книги Бытия. Я назову ее «Царь и раб».
4: Главный мудрец и советник Его Величеству фараону, могущественному и великому государю всего Египта.
5: Подойди, мудрец.
6: Да здравствует царь, да здравствует царь.
5: Ты ведь был здесь, когда раб толковал мои сны?
6: Да, да, ваше величество.
5: И ты согласен с его толкованием?
6: О, мне оно показалось разумным, ваше величество.
5: Тогда ты веришь, что у нас будет 7 лет изобилия, а потом 7 лет голода?
6: Да, да, государь.
5: А что ты думаешь о решении, которое предложил раб, чтобы Египет пережил 7 лет голода?
6: За 7 лет изобилия сделать запасы пищи на 7 лет голода? Это единственное решение, ваше величество.
5: А его идея назначить разумного и мудрого человека, который бы надзирал за этими запасами и собирал бы их со всей земли египетской, что ты об этом думаешь?
6: О, прекрасная мысль, ваше величество. Разумная, мудрая.
5: А кого бы ты мог предложить на этот пост?
6: Ну, знаете ли, государь мой, у меня есть некоторый опыт в административных делах. И я также немного знаком с земледелием и хранением зерна.
5: Ну, вот и отлично. Ты именно тот, кто мне нужен. Я поручаю тебе возглавить комитет по поискам мудрого и разумного человека на пост моего премьер-министра.
6: Слушаюсь и повинуюсь, ваше величество.
5: Найди такого человека. Не откладывая, сейчас же, немедленно. Можешь идти.
6: Да здравствует царь! Да здравствует царь!
4: Главный виночерпий, к его величеству фараону, великому и могущественному государю всего Египта.
5: Я посылал за тобой, виночерпий?
7: Нет, ваше величество.
5: Тогда что ты здесь делаешь?
7: Я пришел к вам, государь, по очень важному делу.
5: Говори.
7: Я хотел говорить с вашим величеством о назначении мудрого и разумного человека премьер-министром.
5: Ты?
7: Да, ваше величество.
5: Ты же просто виночерпий. Мой придворный виночерпий. Что ты понимаешь в государственных делах?
7: Ничего, ваше величество. Но я знаю как раз такого мудрого и разумного человека.
5: Ну, говори.
7: Это Иосиф, ваше величество.
5: Иосиф?
7: Тот, что толковал ваши сны.
5: Ах, да, раб из Ханаана. Ну и что?
7: Он мудрый и разумный, ваше величество.
5: Раб? Мудрый и разумный раб?
7: Но это так, ваше величество. Когда Иосифа привели в Египет, он был еще совсем мальчиком. Ему было всего 17 лет. На рынке рабов Иосифа купил Потифар, капитан вашей стражи. И очень скоро Иосиф, совсем молоденький парнишка, стал управлять всем в доме Потифара. И при Иосифе Потифар очень скоро разбогател. К чему бы ни прикасался Иосиф, все приносило прибыль.
8: Но если так, то почему его бросили в темницу?
7: Жена Потифара обвинила его в преступлении, которого он не совершал. Ваше Величество, вы только послушайте. Даже в темнице Иосиф проявил свою мудрость и благоразумие. Его очень скоро поставили над всеми заключенными, и он...
8: Над всеми заключенными? Но ведь он сам был узником.
7: Да, Ваше Величество, но Иосиф проявлял во всем здравый смысл и умение, и начальник тюрьмы поставил его над всеми узниками. Никогда еще в тюремных делах не было такого порядка, как при Иосифе.
8: Хм. Так ты предлагаешь, чтобы я назначил Иосифа, этого раба, премьер-министром Египта, передал в его руки дела всей страны в этот трудный час?
7: Он мудрый и разумный, Ваше Величество.
8: Но ведь он раб.
7: Но если он спасет Египет в грядущие 7 лет голода, то о его прошлом можно бы и забыть. Как вы думаете, Ваше Величество?
8: Да, конечно. Ну, ладно, Виночерпий, я разберусь в этом деле и посмотрю, что я смогу выяснить об этом рабе. Ну, мудрец, нашли вы мне человека мудрого и разумного на пост моего премьер-министра?
6: Ваше Величество, я, откровенно говоря, государь, мы такого не нашли. Если только не взять кого-нибудь из вашего совета. Например, меня.
8: Ну, так я сам нашел такого человека.
6: Да, Ваше Величество.
8: Того, кто толковал мои сны.
6: О, но ведь он всего лишь раб, Ваше Величество.
8: У него хватило ума и разума, чтобы истолковать мои сны и придумать, как спасти Египет в голодные годы. Никто из вас, моих мудрецов и советников, до этого не додумался.
6: Да, никто, Ваше Величество.
8: Зовут его Иосиф.
6: Да, да, Ваше Величество.
8: На послезавтра я назначаю совет всех моих царедворцев. Всех, без исключения. Смотри, предупреди всех.
6: Слушаюсь и повинуюсь, Ваше Величество. Князья, князья, дамы, господа, правители, мудрецы, волхвы, все придворные царского двора египетского. С вами будет говорить его величество фараон, великий и могущественный государь всего Египта. Слушайте, слушайте, его величество фараон.
8: Я уверен, что все вы, мои придворные, знаете, что для Египта скоро настанет трудное время. 7 голодных лет. Как ваш царь, я обязан заботиться обо всех ваших нуждах. И я рад выполнить свой долг и сделать все, чтобы в эти голодные годы вы были сыты и здоровы. Все вы знаете, что предсказание о предстоящем голоде мне открыл жалкий раб, узник царской темницы. Никто из мудрецов, советников и волхвов при моем дворе не смог этого предсказать или предвидеть. Так есть ли во всем моем царстве человек, в коем живет Дух Божий? Так вот, я сейчас хочу представить вам, моим придворным, сего скромного человека, в душе которого жив Дух Божий. Лакей, приведи его.
4: Слушаюсь, ваше величество.
8: Подойди к трону моему, Иосиф.
9: Да здравствует царь.
8: Ты, Иосиф, еврей из Ханаана?
9: Да, ваше величество.
8: И ты предсказал, что в Египте наступят 7 голодных лет?
9: Господь открыл, что на всей земле после 7 лет изобилия наступит 7 лет голода, ваше величество.
8: Ну, если Господь открыл это тебе, Иосиф, значит, нет никого мудрее и разумнее тебя. Я назначаю тебя, Иосиф, править моим домом и всем народом египетским по твоему разумению и по твоему слову. Только престолом моим я буду выше тебя. А сейчас вы все, мои придворные, будьте свидетелями того, что я снимаю с пальца царский перстень с печатью. Я надеваю этот перстень на твой палец, Иосиф. Теперь с этим перстнем твое слово становится законом.
4: Да здравствует Иосиф!
8: Я фараон, государь всего Египта, объявляю. Отныне без Иосифа ни один человек во всей земле египетской не смеет ни руки поднять, ни ногой ступить. Отныне, Иосиф, станешь ты зваться Цафнавпанеахом, премьер-министром египетским.
2: Знаешь, дядюшка Дэн, мне нравится, что в этих рассказах исторические события доносятся так просто, что смысл их становится яснее.
3: Я рад, что ты это заметила, потому что донести смысл – это одна из наших целей. И в уроках Библии тоже.
10: Мы знаем, что и дети, и взрослые, все, независимо от возраста, с удовольствием читают эти уроки, а также отвечают на вопросы, данные в конце каждой главы. Просто напишите нам по адресу.
3: radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. А теперь вернемся к нашей истории «Царь и раб».
11: С тех пор по приказу фараона Иосиф стал ездить во второй колеснице, и все преклоняли перед ним колени.
4: На колени перед его высочеством Иосифом, правителем всего Египта, на колени!
11: И вышел Иосиф от лица фараонова и пошел по всей земле египетской.
12: Главную житницу мы построим вот здесь. На всех дорогах к ней надо сделать прочное покрытие, ибо пойдут сюда бесконечные вереницы, телеги и повозки с зерном с полей. Каждому земледельцу оставляйте только часть его зерна, а все сверх того забирайте. Вам будет особо сказано, сколько именно. И вы будете отвечать за все. Уважаемые члены городского совета, я созвал вас, чтобы рассказать вам, как запасать пищу в течение 7 лет изобилия. Я наметил, сколько пошлины собирать и как запасать зерно.
3: И фараон египетский дал Иосифу в жены Асенефу, дочь жреца Илиопольского.
9: Какая ты красивая, Асенефа.
13: Ах, Иосиф, муженек ты мой дорогой. Всегда ты знаешь, что сказать. И время выбираешь подходящее.
9: Но ты ведь и правда красивая.
13: Неудивительно, что ты везде и у всех имеешь такой успех. Ты точно знаешь, что сказать и как.
9: Ты моя жена. Поэтому ты за меня.
13: За тебя все, кто тебя знает. Раньше я этого не понимала. Когда я еще тебя не знала, я удивлялась. Как это ты, чужестранец, которого привезли в Египет рабом, который несколько лет провел в темнице, за короткое время так возвысился, что стал вторым человеком в государстве после самого царя?
9: В детстве отец учил меня не только любить Бога и быть ему послушным, но всегда быть добросовестным во всем, даже в мелочах, в мелких повседневных делах, и всегда помнить, что сначала долг, и только потом уже удовольствие.
3: 7 лет изобилия земля египетская приносила щедрый урожай. И за эти 7 лет Иосиф собрал зерно и сложил его в городах. И стало его так много, как песку морского, не счесть.
5: Говоришь, как песку морского? Ну что ж, Иосиф, значит, никто из наших людей в эти 7 лет не урожая голодать не будет благодаря тебе.
3: До наступления голодных лет у Иосифа с Асенефой родились 2 сына. И назвал Иосиф своего первенца Манассией.
9: Господь, дай мне забыть все мои прошлые несчастья и тоску по дому отца моего. Поэтому назову я нашего первенца Манассией. Манассией.
3: А второму сыну Иосиф дал имя Ефрем.
9: Ефрем, плодовитый в чужой земле. Так я назову второго сына. Ефрем.
3: И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской.
4: Слушайте! Слушайте, слушайте! Да будет известно всем в земле египетской, что с рассвета завтрашнего дня все пищевые продукты будут на строгом учете, и уничтожать или разбазаривать их запрещается. Это касается каждого, даже маленького кусочка съестного. Его Величество фараон, государь всего Египта, настоящим приказывает, что всеми вопросами, связанными с продовольствием, будет ведать непосредственно премьер-министр фараона Иосиф Цафнафпаниах. Что скажет вам Иосиф, то вы и будете делать. Его слово – закон. Подпись. Фараон. Царь Египта!
3: И вот отворил Иосиф все амбары и житницы и продавал хлеб египтянам. Из всех стран приходили в Египет покупать хлеб, ибо голод был на всей земле. сильный голод был и в Ханане, где жил Иаков с семьей, и где были его стада и отары.
6: Ну, что у нас с едой? Много еще осталось?
14: Очень мало, папа. Всего на несколько недель. Дети голодные, почти все время плачут.
6: Долго мы так не протянем, папа. Всем надо есть. А что с урожаем? Удастся что-нибудь спасти? Нет ничего. Все пожухло и погибло. Дети мои, я слышал, что в Египте есть хлеб. Может быть, отправиться туда и купить? Да. Я тоже так слышал, но как-то не верится. Один странник рассказывал нам с Иудой, что египетский царь запасался зерном и продуктами все последние 7 лет. Так что теперь им хватит, чтобы пережить голод. Но это невероятно. Откуда он мог знать, что будет-то голод?
15: Сынок, об этом знал Господь.
6: Да, папа, но египтяне поклоняются идолам. Они ничего не знают о подлинном живом Боге. Так что рассказы о запасах еды в Египте – это просто выдумка. В них нет никакой капли правды.
15: Это наш единственный шанс выжить. Придется попытаться. Рувим, сын мой, ты и твои 9 братьев возьмите деньги. Ослов, верблюдов, отправляйтесь-ка в Египет. Купите зерна и привезите его назад. Купите столько, сколько они дадут.
6: Ну, а что, если там вообще нечего покупать?
15: Тогда возвращайтесь, и погибнем все вместе.
16: Ну, не знаю, Рувим. Я боюсь.
6: Ну, чего ты боишься? Что может случиться?
16: Не знаю. Хотел бы я знать. Но у меня такое чувство, что в Египте все не пройдет так гладко. Почему-то мне все время кажется, что нас подстерегает беда.
6: Ну, какая?
16: Ничего определенного. Просто как бы предчувствие.
6: Это связано с Иосифом?
16: Нет, не думаю. Но все может быть. Я никак не могу забыть того момента, когда Иосиф у нас на глазах скрылся за холмом вместе с купцами. В небытие и в рабство. И я, именно я больше всех виноват. Нет, я никогда этого не забуду.
6: Ты мог бы забыть, Симеон. И все мы, наверное, могли бы забыть, если бы мы пришли к отцу и во всем признались.
16: Мы это уже много раз обсуждали, Рувим. И я все равно считаю, что было бы жестоко признаваться отцу. Он бы только еще больше горевал. По-моему, лучше уж и дальше чувствовать свою вину, чем причинять папе еще больше горя.
6: Да. Наверное, ты прав.
16: Так вот, какой Египет.
6: Да, это Египет.
16: А что это там впереди, Рувим?
6: Я думал, это деревня. Но теперь не знаю.
16: Никогда не видел такой деревни. Один огромный высокий дом. И вокруг него другие, почти такие же большие. Ни шатров, ни людей.
6: Вон один человек. Я его вижу.
16: Где?
6: Вон. Он стоит перед самым громадным домом. Похож на стражника.
16: Ну ладно, скоро узнаем.
17: Дойдет.
6: Чужестранцы, идем в вашу столицу.
17: Идете все время на юг.
6: Мы слышали, что у вас в Египте есть продукты на продажу. Ты не мог бы нам сказать, к кому нам обратиться?
17: премьер-министру, цафнаф поняху.
16: О, а много ли продуктов можно купить у этого премьер-министра?
17: Много.
16: Откуда столько продуктов?
17: Они у цафнаф поняха.
16: Да, я понял, но он-то где берет все эти продукты?
17: В амбарах.
16: В амбарах? А кто же складывал продукты в эти амбары?
17: Цафнаф поняах.
16: Цафнаф поняах? По-моему, уже ясно, мой дорогой братец Рувим, что этот цафнаф поняах малый не промах. Да уж, точно. Спасибо. Пошли, Семен. Надо идти в столицу. Да, и получить свою долю продуктов у этого, как его там, ну, который так заботливо их запас. Ну что, я вижу, тебе полегчало.
18: Конечно, конечно, да. Теперь мы купим столько еды, сколько сможем унести. Скоро мы вернемся домой и накормим наших родных и любимых. Я просто счастлив.
2: Да, в старые времена люди верили в сны. Помнишь, как царь Вавилонский Навуходоносор хотел, чтобы истолковали его сон?
3: В толкование снов, да и в астрологию, вообще... Верили не только в Вавилоне. В это верили и медяне, и египтяне, как мы и узнали из сегодняшней истории.
2: Какую же чушь астрологи и маги говорили фараонам, когда толковали их сны? Помнишь, в истории о виночерпе и хлебодаре Иосиф ведь сказал, что все толкования принадлежат Господу?
3: Да, помню.
2: Я прочла в Библии, в 46 главе книги пророка Исаии, такие стихи. «Я Бог». И нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце.
3: Как верно сказано. Ведь при богатом воображении можно придумать самые разные толкования снов. И даже правдоподобные. Но только Бог знает от начала, что будет в конце.
2: Только Он один может правильно предсказывать будущее. Причем всегда. «Сладкая боль разлуки». Кажется, это из Шекспира, да?
3: По-моему, да. А теперь запишите наш адрес.
19: radiorassказ@yahoo.com Еще раз. radiorassказ@yahoo.com
3: Мы рады, что вы нас сегодня слушали.
1: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

есть на свете вечный Бог, знающий меня. Он душе моей помог, от беды храня. Я сегодня и потом в небе, над землей, буду всюду со Христом. Он Спаситель мой. Есть на свете много книг, мудрых и простых, но как мало пишут в них о делах святых. Я читаю Библию, Господа завет, для спасенных избранных лучшей книги нет. Есть на свете я и ты, малые сейчас, хочет Бог святых людей вырастить из нас. Если слушаться Его, как отца и мать, будет с неба своего Бог благословлять.

0: Оцененная честность. Иосиф, Андрей и Коля дружили с детства. Они даже были чем-то похожи друг на друга. Веселые, подвижные, темноволосые. Только у Коли, в отличие от его кореглазых друзей, были серые глаза. Неразлучные друзья жили по соседству и потому на улице всегда играли вместе. Прошли годы. Ребята повзрослели, и дружба их, казалось, стала еще крепче. Однако, когда мальчикам исполнилось по 14 лет, в их дружбе возникла трещина. Ее, конечно, могло и не быть, если бы Коля не покаялся. Но он искренне обратился к Богу и выбрал себе путь, ведущий в жизнь вечную. Иосиф и Андрей не захотели подражать другу. Им по душе была вольная жизнь, сомнительное развлечение. Они проводили время в пустых играх. Домой каждый день возвращались поздно, обманывали родителей. Мальчики нередко пропускали занятия в школе и стали хуже учиться. Вечерами они развлекались, а в школе, оправдываясь перед учителем, сочиняли такие правдоподобные истории, что он им верил. Один грех обязательно тянет за собой другой. И если перед первым не устоял, то следующий тяжело победить. Так неопытные мальчики все больше погружались в трясину пороков. Иосиф с Андреем понимали, что экзамены они не сдадут. Наступила экзаменационная неделя. В первый же день экзаменов одноклассники напряженно думали, что-то писали, и только Иосиф с Андреем при всем своем желании не могли справиться с заданием.
1: «Коля,
0: дай списать!» — шепотом потребовал Иосиф. Коля заколебался. Дать списать — значит помочь друзьям обмануть учителя. А ведь их с детства учили не обманывать ни под каким предлогом.
1: «Это будет нечестно!»
0: — шепнул он в ответ.
2: «Кто об этом узнает?» —
0: возмутился Андрей. «Я не могу», — твердо сказал Коля.
1: «Ты не хочешь нам помочь?
2: А еще другом называешься!»
0: С презрением бросил Иосиф и уколол Колю циркулем. После этого случая Иосиф с Андреем объявили Коле бойкот. При каждом удобном случае они обзывали его и выкрикивали вслед обидные слова. «Ну что, маменькин сынок, как дела?» «Святой пошел!» — смеялись они, провожая его презрительным взглядом. Поначалу Коля мужественно все переносил, а потом приуныл. Отца у него не было, и пожаловаться было некому. От внимательного взгляда матери не ускользнуло настроение сына. Она пыталась узнать причину его переживаний, но Коля отмалчивался.
3: «Коля,

когда на первый взгляд кажется, что схитрить, обмануть или даже просто лукаво промолчать – самое лучшее. Но Господь это не одобряет. Ты люби правду, храни свое сердце чистым, и Господь будет тебе помогать. Коля тоже так думал и даже старался так жить, но это оказалось трудной задачей. «Я сейчас читаю книгу «Исход», — продолжала мама. «И там описывается, как Бог дал Моисею две скрижали. Помнишь?» — Коля кивнул. «В то время Бог написал свой закон на каменных плитах и хотел, чтобы народ его жил по этому закону. Бог и сегодня пишет свои законы, только уже на скрижалях нашего сердца. И нам надо этим законам подчиняться, соблюдать их. Эти законы защитят нас от греха и помогут дойти до цели». Наступило лето. Многие старшеклассники во время каникул подыскивали себе какую-нибудь работу, чтобы заработать немного денег. Как-то раз Андрей проходил мимо хозяйственного магазина и увидел объявление: «Требуется подсобный рабочий». Он сразу же зашел и поинтересовался, в чем заключается работа подсобника. Владелец магазина завел Андрея на склад. «Вот в этом ящике лежат вперемешку гвозди и болты. Рассортируй их». Не прошло и часа, как Андрей вновь появился в торговом зале. «Это и все, что вы можете мне предложить?» — вяло спросил он у хозяина. «Для начала да. Мне такая работа не нравится». «Ну что ж, дело твое». Хозяин заплатил Андрею за потраченное время и отпустил его. На складе он обнаружил рассыпанные по полу гвозди и болты. Собрав их в ящик, он снова прикрепил к стеклу объявление. Через несколько дней мимо того же магазина проходил Иосиф. Ему тоже стало интересно, в чем заключается работа подсобника. До сих пор он никак не мог найти себе подходящую работу. Владелец магазина и ему предложил рассортировать содержимое ящика. Иосифу эта работа не понравилась. Не закончив ее как следует, он вернулся к хозяину. «Эти ржавые гвозди ни к чему не годны», — заявил он. «Может, их лучше выбросить? И вообще, мне такая работа не нравится». «Дело твое», — ответил владелец магазина и отпустил его домой. Собирая болты и гвозди в ящик, хозяин подумал: «Не такие уж великие потери, но проверка стоит того». «Стоит». Что он имел в виду? Проходили дни. Многие Колины одноклассники нашли себе сезонную работу, а ему никак не попадалось подходящее. Однажды у этого хозяйственного магазина оказался и Коля. Увидев объявление, он решил поговорить с владельцем и узнать, что требуется от подсобника. Хозяин магазина предложил ему ту же работу, что и предыдущим мальчикам. Напевая какую-то мелодию, Коля работал несколько часов подряд. «Я закончил», — обратился он к хозяину магазина, заложив за спину грязные руки. «Пойдем посмотрим», — отозвался хозяин, и снова вместе зашли на склад. Рассортированные гвозди и болты лежали в отдельных коробках, которые Коля взял тут же на полке. «Посмотрите, что я нашел», — протянул Коля хозяину монету в $5. Она лежала на дне ящика. Высоко подняв бровь, владелец магазина молча положил деньги себе в карман. «Поставь эти коробки под стеллаж и наведи порядок в этом углу», — показал он на сваленные в кучу инструменты. В свой первый трудовой день Коля выполнил несколько поручений. К вечеру, обговорив время и условия работы, он ушел домой. Ему понравилась эта работа. Через несколько дней, подавая Коле ключи, хозяин попросил его приходить за час до открытия магазина и убирать помещение, пока нет покупателей. При уборке магазина Коля несколько раз находил деньги. Обычно он клал их на полку, а потом говорил о них хозяину. «Покупатели разные бывают», — думал Коля. «Может, кто потерял или сам хозяин выронил». Прошел месяц. Коля уже 4 раза получал зарплату. Как-то раз утром он, как обычно, подъехал.

Металл торговый зал. Неожиданно под веником что-то звякнуло, и по полу покатилась блестящая монета. «Целый доллар!» — поднял находку Коля. «Может, оставить себе? Кто-то нечаянно обронил и вряд ли будет искать». Но в тот же момент он вспомнил текст из Библии. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Эти слова Писания не раз удерживали его от греха. Коля дорожил чистотой сердца и не хотел менять ее на холодную блестящую приманку. Он уверенно положил монету на полку. В то утро, вновь услышав о находке Коли, хозяин не удержался и похлопал подсобника по плечу. «Молодец! Я убедился, что ты честный человек!» В конце недели Коля, как и раньше, получил конверт с жалованием. Но в этот раз он обнаружил в нем на $1 больше. Каникулы подходили к концу. Коля проработал в хозяйственном магазине все лето. Хозяин доверял ему многое и даже посылал в банк сдавать крупные суммы. Хозяину не хотелось терять честного работника. В начале учебного года он предложил Коле работать у него хотя бы 2 часа в день, до занятий и после занятий. В конце каждой недели Коля приносил домой свой скромный заработок. Ему доставляло удовольствие радовать маму. Он знал, что даже этот небольшой заработок является хорошей помощью для их семьи. По окончании школы Коле не пришлось искать работу. Владелец магазина пригласил его к себе. Как-то раз во время обеденного перерыва хозяин спросил: «Коля, помнишь, как ты в первый раз пришел ко мне на работу?» «Конечно, очень хорошо помню, как сортировал болты и гвозди. Я так радовался, что наконец нашел работу и хоть чем-то помогу маме. Помню, тогда меня сильно удивило, как в тот ящик попала монета в $5». «Я специально положил ее туда», — признался хозяин. «Хотел проверить себя на честность». «Правда?» — удивился Коля. «А я не знал». «Да, когда ты вернул монету, я почти убедился, что нашел честного работника. А потом я еще несколько раз подбрасывал монеты. Хотел полностью убедиться, можно ли доверять себе большие суммы. Ты ни разу не присвоил себе даже цента». «Вы такой экзамен устраивали только мне?» «Нет». «И Андрею с Иосифом?» «Да, я поручал им сортировать гвозди и болты, и на дно ящика тоже клал монету в $5. Но, к сожалению, ни тот, ни другой деньги не вернул». «Значит, вы потеряли $10?» «Да, в поисках честного человека у меня были потери, но зато теперь я спокоен. Быть честным не помогает Бог», — серьезно сказал Коля. «Его закон записан в моем сердце, а без этого закона я был бы таким же, как и другие ребята, не знающие Бога».

0: буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.
1: Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь, и тусту хвален, и величие Его неисследимо.
0: Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.
1: А я буду размышлять о высокой славе, величии Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страстных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем.
0: Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою.
1: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.
0: Да славит Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои.
1: Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,
2: чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего.
0: Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды.
1: Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверзанных.
2: Очи всех уповают на Тебя, Ты даешь им пищу их в свое время.
0: Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.
1: Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
2: Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.
0: Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.
1: Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.
2: Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.
0: Аминь.
2: Слава Богу.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Здравствуйте, дорогие ребята! Предлагаем вам вместе с нами побывать в гостях у Ильи и книжного червячка Гоши. Сегодня выходной. Илья не пошел в детский сад, одному играть ему надоело, долго смотреть мультфильмы родители не позволяли. И он решил позвонить Кирише и Марише, которые, как вы знаете, жили по соседству.

0: Ириша, привет! Это я, Илья.
1: Чем вы занимаетесь?
0: А, понятно.
2: Я?
0: Да так, ничем, скучаю.
1: А могу я к вам прийти? Родители ушли.
0: Ладно, сейчас приду, пока.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Куда это ты собираешься?
0: К Ирише и Марише в гости. Может, и ты со мной пойдешь?
4: В гости? Это замечательно, наверное.
0: Почему наверное? Это точно здорово.
4: Просто понимаешь, я еще никогда никому в гости не ходил.
0: Правда? Тогда пойдем.
4: Ты думаешь, это будет удобно? Ведь Ириша только тебя приглашала.
0: Не волнуйся, они так любят твои истории, что буду только рады.
4: Ну, если ты так думаешь, тогда идем.

0: Ой, Илья, привет!
1: Я не один. Ты ничего не путаешь? По-моему, с тобой никого нет.
2: Извините, есть. Это я с ним. Привет. Вы не возражаете?
0: Гоша, очень рада тебя видеть.
1: Понимаете, Гоша никогда не был в гостях.
3: Правда? Гоша, мы рады, что мы первые гости, в которые ты попал.
0: Сейчас будем пить чай. Познакомим тебя с нашей мамой. Покажем тебе нашу квартиру.
3: А еще покажем много разных фотографий.
2: Да, оказывается, ходить в гости очень приятно. Особенно, если в этом доме царит мир и согласие.
3: Мир обязательно должен быть. Я однажды пришла в гости к своей подружке. Вначале все шло хорошо. Но потом они стали ссориться со своей сестрой. Потом еще и мама стала ругать их. Я уже не знала, куда деваться.
0: А я однажды пришла домой к одной девочке. У них было очень красиво. Потом оказалось, что на ковер нельзя становиться, потому что он персидский. А в кресле нужно сидеть, не шевелясь, потому что можно поменять накидку. А книги брать нельзя, потому что они очень дорогие. В общем, я чувствовала себя как в музее. Только и думала, как бы поскорее уйти.
2: А знаете, когда Иисус ходил по этой земле, его очень часто звали в гости.
1: Наверное, его очень хорошо встречали.
2: Вы знаете, далеко не всегда. Однажды Иисуса позвал в свой дом один фарисей, Симон. Думаю, ему очень хотелось услышать, о чем же учит этот человек. И вот одна грешная женщина, узнав, что Иисус в доме у фарисея, принесла алвастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром.
1: А зачем она так делала?
3: И вообще, разве можно приходить в гости, когда тебя никто не звал?
2: В том, что эта женщина пришла без приглашения, нет ничего странного. В те времена, если в какой-то дом приходил учитель, все местные жители могли прийти и послушать его.
0: Но зачем она стала чем-то мазать ноги Иисуса и почему-то плакала?
2: Тогда обычным знаком уважения к человеку было возлияние благовония ему на голову. Но, возможно, она не считала себя достойной помазать Иисусу голову и помазала ему ноги. Ведь фарисей, несмотря на то, что в его доме был Иисус, даже не удосужился подать ему воды для умывания ног.
1: А это зачем? Зачем в гостях нужно мыть ноги?
2: Раньше был такой обычай. Если в твой дом приходил гость, перед трапезой подать ему воду для омовения ног. Ведь дороги в Палестине были очень пыльными и сандали открытыми. Но фарисей, вероятно, не видел в Иисусе важного гостя, поэтому не сделал даже этого малого.
0: Но почему эта женщина плакала?
2: Иисус говорил Слово Божие, и, возможно, оно коснулось этой грешной женщины. Она увидела в Иисусе не просто учителя, но того, который может простить ее грехи. Симон же, фарисей, наблюдая за этой женщиной и за Иисусом, подумал, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Иисус знал мысли Симона, а потому рассказал ему притчу.
1: Иисус даже знал мысли Симона?
2: Иисус знает и ваши мысли. От него ничего нельзя утаить. Он видел, какое каменное сердце имеет Симон. Иисус сказал ему, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал. Она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал. Она миром помазала мне ноги. А потому прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Я же сказал, прощаются тебе грехи.
0: Значит, Иисус простил эту грешную женщину, а Симона осудил?
2: Иисус сказал этой женщине, вера твоя спасла тебя. Иисус видел, что она искренне раскаивается в своих поступках. Находиться рядом с Иисусом ей было очень тяжело. Она поверила, что он может ее освободить от этой греховной тяжести. И он сделал это.
1: И почему ей было тяжело?
2: Потому что всякий грех – это ноша, которая не дает человеку жить свободно. Грех – это непосильный груз, от которого может освободить только Бог. Хотите, я расскажу вам одну притчу?
1: Расскажи, Гоша, пожалуйста.
2: Садитесь удобнее и внимательно слушайте.
4: В некотором царстве, в некотором государстве жили король и королева. И была у них любимая дочь. Девушка была умной, красивой, но очень капризной. Король и королева души не чаяли в своей девочке. Они выполняли все ее желания и прихоти. Но угодить юной особе было практически невозможно. Принцессу раздражала чрезмерная любовь родителей. И она пыталась всеми силами сделать так, чтобы вывести их из себя. У нее не было друзей. Никто из придворных молодых людей не осмеливался даже заговорить с ней. Принцесса была горда и надменна. Все вокруг раздражали ее. И вот однажды она решила убежать из дома. Девушка собрала драгоценные украшения и под покровом ночи, подкупив стражу, сбежала. Утром родители обнаружили пропажу. Воины королевства 2 недели искали принцессу, но тщетно. Купив одежду простой крестьянки, она пришла в город Надежда. И там нанялась на работу в одну семью. Принцесса не привыкла работать, но вернуться домой к тоскующим родителям не позволяла гордость. Девушку не научили трудиться. Она не умела ни готовить, ни стирать, ни убирать дом. Все, чему ее научили, это командовать. Ей ничего не оставалось, как пойти воровать. Оказалось, это было легче, чем работать своими руками. Теперь трудно было назвать эту девушку принцессой. Но так не могло продолжаться вечно, и однажды ее бросили в темницу. Шли годы. Лицо принцессы покрывалось преждевременными морщинами. Ее волосы стали неживыми, она все больше походила на старуху. Но более безобразной была ее душа, которую разъедали совершенные грехи. И тогда девушка решила узнать, живы ли еще ее родители. Впервые за все это время ей стало не хватать их любви и заботы. У стражника, который приносил ей еду, она спросила, не знает ли он о судьбе короля и королевы соседнего государства. И вот что она услышала. Безжалостная дочь убежала из дворца, разбив сердца стариков, которые ее так любили. Королева-мать не вынесла горя и умерла. А король уже столько лет не выходит из своей комнаты. День и ночь он сидит у окна и смотрит на дорогу. Сердце принцессы было готово разорваться от горя. От горя, от вины и от безысходности. Это из-за нее мама умерла. Отец никогда не простит ее. Ее жизнь разбита. Принцессе показалось, что невидимое кольцо сжало ее прекрасную тонкую шею. С каждым днем ей становилось все тяжелее. Девушке казалось, что ее сковывает уже не одно кольцо, а каждый день к нему прибавляется все новое и новое звено. Бремя было невыносимо. Однажды ночью ей казалось, что она умирает. Она задыхается от этой непосильной тяжести. Она одинока. Она виновна в смерти самого близкого ей человека. Ей незачем жить. Может, лучше умереть? И вдруг пред ней, не то во сне, не то наяву, предстал ангел и сказал: «Тебя сковало чувство вины, страха и одиночества. И эта цепь будет тяжелее с каждым днем. Но есть тот, кто любит тебя больше своей жизни. Он возьмет твой груз на себя. Он спасет тебя. Жди и верь». На следующее утро девушка уже не могла встать. Ей трудно было даже открыть глаза. И вдруг ее обессиленной руки коснулась чья-то рука. Она открыла глаза и увидела отца, седого и измученного. «Папа, это ты? Как ты нашел меня?» «Во сне я видел ангела. Он сказал мне, что ты в беде, что тебе тяжело, и ты можешь умереть. Он сказал, что тебя спасет только тот, кто любит тебя больше своей жизни. Ведь спасти тебя, моя дорогая дочь, можно только взяв весь твой груз на себя. И я готова это сделать. Я ведь так тебя люблю. Ты можешь меня простить? Я принесла вам с мамой столько горя. Мама умерла из-за меня. Я недостойна твоей любви. Я не заслужила ее». Отец сказал: «Я прощаю тебя, и запомни, истинную любовь невозможно заслужить. Она дается даром. Ты свободна».
0: Я думаю, что этот отец как для нас Бог. Он прощает нас, а потом освобождает от грехов. Тогда человек чувствует себя свободным.
2: Да, это точно. Нам уже пора с Ильей домой. У вас было хорошо. Вы очень гостеприимные хозяйки.
1: Мы рады вас видеть. Приходите почаще.
5: Приходите и вы к нам.
2: До свидания.
1: Пока.
2: Пока.
4: Есть у нас за облаками неземной чудесный дом. Там Христос прибудет с нами. Будем счастливы мы в нем. На земле мы просто гости, но давайте свято жить, быть добрее, зло отбросить, верить, слушаться, любить.
0: Дорогие друзья, наша программа окончена.
1: Вы можете писать нам по адресу: город Санкт-Петербург,
0: индекс 194-214, абонентский ящик 39.
5: Программа «В гостях у книжного червячка».

Благодарю, Господь, Тебя за день прошедший, день грядущий, за то, что возлюбил меня и сохранил, Бог всемогущий. Всем сердцем славлю я Тебя за милость, явленную в жизни, за то, что любишь Ты меня и что ведешь к святой отчизне. Господь великий, Царь творенья, Ты умер на кресте за нас, чтобы к себе забрать свой час. О, мой Творец небесной славы, Тебе хвалу я воздаю. Ты Бог земли, Отец державы, услышь, прошу, мольбу мою. О, помоги, Христос, вовеки в Тебя мне веру сохранить, чтобы Твои живые реки никто не смог бы засушить. И дай, Господь, мне, Боже славный, здесь на земле жизнь так прожить, чтобы достичь той цели главной, венец мне жизни получить.

0: Тимофей жил в далекой сибирской деревне, в краях, где простиралась бесконечная тайга, и где можно было идти днями и неделями, не повстречав при этом ни одного человека. И не было у мальчика, кроме дедушки, ни одного родного человека на всем белом свете. Родители его умерли давно, он даже не помнил их. И дедушка, который очень любил внука, заменил ему и маму, и папу. Дедушка был хорошим охотником, и они с Тимофеем жили в достатке. Когда мальчик подрос, дедушка начал брать его с собой в тайгу. Он учил внука, как нужно вести себя в лесу, чтобы не спугнуть зверя, как отыскивать следы на земле, оставляемые разными животными, и определять, кому они принадлежат. «Посмотри, Тимоша, здесь кабан прошел. Только он оставляет двойные вмятины. У оленя, правда, тоже двойные, только большие. А это вот волк пробежал. Он особенно опасен зимой, когда голодный». Внук внимательно слушал и старательно запоминал все тонкости охотничьего ремесла. Он оказался очень хорошим учеником. «Молодец, внучок, весь прям в деда!» – любил говорить дедушка, видя, как Тимофей ищет в лесу след, пытается определить, что за зверь прошел здесь, а дома старательно чистит охотничье ружье. Мальчик заметил за дедушкой одну привычку. Всегда перед тем, как выйти на охоту, тот становился на колени и что-то тихонько шептал. И только после того, как он постоит, они отправлялись в лес. И однажды Тимофей спросил: «Дедушка, а что ты делаешь на коленях всякий раз перед выходом в тайгу?» «Я молюсь, внучок, Богу. Прошу его, чтобы он помог нам на охоте. Без его помощи у нас ничего не получится. В Библии написано, что нужно готовить коня к битве, а победа от Господа. Это значит, что мы должны хорошо подготовиться к охоте, но ее успех всегда зависит от Бога. Я верю, что мой успех на охоте зависит в первую очередь от Него. И всегда помню об этом». И действительно, всякий раз, вернувшись с добычей домой, дедушка не забывал становиться на колени и благодарить Бога за его помощь. В тот день, когда он поведал внуку секрет своего успеха, мальчик понял, что в Боге заключается и его успех. В следующий раз Тимофей встал рядом с дедушкой на колени, и они вместе просили Бога об удачной охоте. Ведь от этого занятия зависело их благополучие. А вернувшись из тайги, они вместе поблагодарили его за добычу. Шли годы. Мальчик подрастал и креп, а его навыки охотника все больше оттачивались. Тимофей мог уже сам ходить в тайгу и охотиться на зверей. Дедушка старел, ему было тяжело преодолевать большие расстояния. Да и зрение стало не такое острое, как в молодости. Поэтому все заботы по добыче пропитания постепенно легли на плечи Тимофея. Он вполне справлялся с этой заботой, и дедушка оставался дома заниматься домашними делами. Парень помнил о том, что удача на охоте зависит в первую очередь от Бога, а потом от хорошей подготовки или от выносливости и умения. Поэтому он каждый раз просил Бога благословить его, а после возвращения непременно благодарил за помощь и добычу. и Бог всегда ему помогал. Тимофей, как и его дедушка, стал хорошим охотником. Со временем добыча становилась все крупнее и крупнее. Тимофей приносил кабанов, оленей. Однажды ему удалось подстрелить огромного лося. Ему даже пришлось звать на помощь дедушку, чтобы дотащить трофей до дома. А еще через какое-то время Тимофей убил на охоте медведя. В тот день он был особенно горд, ведь охотиться в одиночку на медведя было очень опасно. Но юноша справился с таким зверем и остался невредим. Молодой охотник чувствовал тогда, что все ему под силу, и нет ничего невозможного для него. И вот однажды Тимофей, собираясь на охоту, не помолился. Он подумал, что вполне справится и сам, без Божьей помощи. И действительно, в тот день он принес с охоты молодого оленя. Парень подумал, что если он на этот раз без Бога справился, значит, вполне может обойтись без благословения и в другой день. С тех пор он перестал молиться и благодарить Бога за удачную охоту. Со временем Тимофей возгордился до такой степени, что начал считать себя самым лучшим охотником в округе. Он думал: «Я самый ловкий и смелый, ведь мне удается охотиться в одиночку на медведя и рысь, а этого больше никто не может себе позволить. А Бог? Какой там Бог? Я уже давно не обращаю на него внимания, а мне по-прежнему везет. Значит, и сам могу справиться. Я даже лучше стал охотиться с тех пор, как перестал молиться Богу». Дедушка заметил перемены в поведении внука. А когда ему стало известно то, как изменилось отношение Тимофея к Богу, он очень забеспокоился. «Тимоша, – однажды сказал он, – я очень рад, что ты стал умелым охотником. Должен сказать, что ты намного лучше охотишься, чем я в твоем возрасте. Но беспокоюсь за тебя. Ты совсем забыл о Боге».
1: «А зачем мне о нем помнить? Я и так замечательно охочусь. Ты сам сказал, что даже лучше тебя. Мало того, когда я начал полагаться только на себя, то стал промышлять гораздо лучше».
0: «Может быть, и лучше, но это не говорит о том, что все зависит только от тебя. Просто Господь хранит тебя по милости своей, даже если ты его и не просишь».
1: «Не надо меня хранить, тем более без спросу!» – громко и вызывающе сказал Тимофей. «Я сам себе хозяин и совсем справлюсь сам».
0: На этом их разговор закончился. Дедушка очень горевал о внуке, потому что прекрасно знал, к чему может привести гордость молодого парня. Наступила зима, и Тимофей в один из дней собрался на охоту.
2: «Куда это ты собираешься? Ведь пурга надвигается. Да и волков нынче много, а ты один хочешь идти».
1: «Вот на волка и собираюсь. А что до того, что один? Если я на медведя хожу, то чего волка-то мне бояться?»
2: «Тимофей, выжди хотя бы день».
1: «Не беспокойся, дедушка, до пурги вернусь», сказал на прощание упрямый внук и отправился в тайгу.
0: День хороший, и откуда должна пурга взяться? – размышлял Тимофей, все дальше и дальше удаляясь от деревни. Пройдя значительное расстояние, он увидел на снегу следы. Охотничьи навыки помогли определить, что здесь совсем недавно прошла стая волков. «Вот это мне и надо! Они совсем недалеко!» – подумал молодой охотник и пошел по волчьим следам, которые становились все отчетливее. Это говорило о том, что он нагонял стаю. И вот, выйдя на поляну, Тимофей обнаружил около 10 волков, которые сразу заметили охотника. Увидев одинокого человека, вожак стаи практически сразу решил атаковать его. И огромный волк повел свою свору на Тимофея. Тот не ожидал, что звери решатся напасть на него так вероломно и нагло. Но деваться уже было некуда. Охотник быстро снял с плеча уже заряженное ружье. Он рассчитывал поразить вожака, надеясь, что остальные волки отступят. Прицелившись, Тимофей выстрелил и промахнулся. Пуля прошла мимо. Юноша снова прицелился и выстрелил. На этот раз он попал, но не в вожака, а в другого волка. Раненый зверь взвыл от боли и закрутился на месте. На остальных волков потеря их сородича никак не повлияла. Они продолжали очень быстро приближаться. У Тимофея не было времени перезарядить ружье, и он бросился к ближайшей сосне, надеясь спастись на ней от волков. Но совсем близко от дерева они его все-таки нагнали и окружили. Парень схватил ружье за ствол и со всего размаху ударил ближайшего волка. Но тому удалось ухватиться зубами за ремень ружья и вырвать его из рук охотника. Нападавшие звери никогда не видели так близко человека. К тому же от него пахло дымом, запах которого наводит ужас на любое дикое животное. Волки на несколько секунд замешкались. И этим воспользовался Тимофей. Он рванулся к ближайшему дереву и с ловкостью кошки забрался на него. Парень был в безопасности, но остался без ружья. Однако волки никуда не ушли и остались рядом с сосной. Они явно ждали, когда молодой охотник замерзнет и спустится или упадет с дерева. Сидя на сосне, Тимофей действительно начал замерзать. К тому же поднялся ветер. Это приближалась предсказанная дедушкой пурга. Только теперь Тимофей стал осознавать, в каком безнадежном положении оказался. Он вдруг понял, что сидит на сосне посреди огромного моря тайги, совершенно один. Где-то там его деревня, и никто не знает, где он и что с ним случилось, и никто ему не может помочь. Парень вдруг вспомнил свое детство.

гибель. Он прекрасно осознавал, что его сила, ловкость и молодость никак не помогут ему сегодня. Боже мой, как был прав дедушка! Какой же я был глупый, когда спорил с ним! Господи, прости меня за глупость! Прости за то, что возгордился и совсем забыл о тебе! Ну, конечно, только от тебя все зависит! Кто я в этой тайге без тебя? У Тимофея текли слезы. От былой гордости не осталось и следа. Помоги мне, Господи, пожалуйста, выведи меня отсюда. Только ты можешь помочь теперь. И в этот момент раскаяния парень почувствовал облегчение в своем сердце. Ощутил, словно кто-то очень близкий и родной обнимает его любящей рукой. Ему стало даже теплее. Тимофей посмотрел вниз и увидел, что волков нет. «Спасибо, Господь!» — с благодарностью прошептал он. Охотник спустился с дерева, нашел ружье и пошел по направлению к деревне. От быстрой ходьбы он согрелся, но надвигалась пурга, надо было спешить. И Тимофей чувствовал, что как будто бы кто-то помогает ему, дает силы не просто идти, а бежать. Ему даже казалось, что он обгоняет пургу. И вот уже родная деревня и знакомая с детства изба. Охотник прибежал вовремя. Как только он затворил за собой дверь, началась сильнейшая снежная метель. Войдя внутрь избы, он увидел молящегося на коленях дедушку. Тимофей со слезами подбежал и обнял самого родного на земле человека. «Дедушка, я все понял! Я все понял!» – повторял Тимофей. А дедушка был счастлив видеть своего внука живым и невредимым. Ведь с тех пор, как упрямец вышел из дому, он не вставал с колен, моля Бога о защите его. Дедушка и внук еще долго в тот вечер благодарили Господа за чудесное спасение. С тех пор Тимофей больше никогда не забывал, кому он обязан жизнью и тем, что имеет.

Бог любит нас. Мне мама книгу Божью подарила. И я о важном с мамой говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все кругом росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить, а снег? Чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле. Трещит мороз, а корешки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый. Да, Он любит нас.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, девочки и мальчики! Добро пожаловать в гости к книжному червячку Гоше и мальчику Илюше. Ребята, скажите-ка, вам нравится ходить в школу или в детский сад? Знаете, до сегодняшнего дня и Илья с удовольствием ходил в садик. Но вот все изменилось. А началось с того, что на занятии физкультурой Ирина Петровна попросила ребят построиться по росту. И когда все построились, оказалось, что Илюша самый маленький. Именно он оказался в конце шеренги. Раньше никто не обращал внимания на это. А тут Борька давай кричать на весь зал: «Илья малявка! Илья карапуз!» И все ребята стали смеяться и повторять за Борькой. Вы сами понимаете, как Илюшке стало горько и обидно. Он даже чуть не расплакался. И тогда он решил, что в садик больше никогда не пойдет, и все тут. Придя домой, Илья сказал маме о своем решении. Но, к сожалению, она его не поддержала и сказала, что завтра все будет хорошо. И не нужно обращать внимание на такие пустяки. Но это совсем не пустяки, и завтра не будет все хорошо, потому что за одну ночь ему все равно не вырасти. Сейчас Илья играет машинками в своей комнате, но ему совсем не весело, потому что он все время вспоминает о том, как его сегодня обидели.
4: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Илья, привет! Ты что-то сегодня такой невеселый? Не шумишь, не поешь? Ты часом не заболел?
6: Нет, Гоша, я не заболел.
5: Тогда что же ты такой грустный?
6: Понимаешь, Гоша, Борька сказал, что я малявка.
5: Да, это очень обидно. И ты на него обиделся?
6: Да, и в садик я больше не пойду.
5: Ну, я не думаю, что мама и папа позволят тебе весь день одному дома сидеть.
6: А я притворюсь больным?
5: Нет-нет-нет, Илюша, это не выход из положения.
6: Тогда какой же у меня выход?
5: Во-первых, нужно простить Борю и не обижаться на его слова. А во-вторых, Илья, ты ведь вырастешь, и, может, в следующем году станешь выше Бори.
6: Гоша, ну все ребята стали смеяться.
5: Илюшенька, это очень неприятно, но послушай, что я тебе скажу. Ты не таи в себе эту обиду, а подойди завтра к Боре и скажи, что тебе очень неприятно, что он обзывается, ведь вы же были друзьями, ведь так?
6: Не буду я больше с ним дружить.
5: Ты думаешь, это поможет?
6: Я его теперь буду Пончиком называть.
5: Ну, это совсем нехорошо.
6: А что? Пусть и над ним все смеются.
5: Думаю, Илья, тебе нужно послушать одну сказку.
6: Думаю, что это поможет.
5: Ты послушай, а потом мы поговорим.
3: Хотите и вы, ребята, послушать сказку об одном маленьком мышонке? Его звали Веней. Жил мышонок со своей мамой в маленькой дурке неподалеку от поля, на котором росла пшеница. Был он обычным, сереньким мышонком, с глазками-пуговками и длинным задорным хвостиком. В этом году наш Веня стал ходить в школу, в настоящую лесную школу, где учились все зверята этого района. С ним вместе учился зайка, барсучок, енотик, две лисички и мишка. Не очень по нраву Венечке была учеба, а вот повеселиться он любил. Любил мяч поиграть, да попроказничать. Но учеба – это не самое большое огорчение, которое было в жизни у мышонка. В школе все его дразнили, никто не звал играть, а часто и совсем не замечали. Сейчас у наших зверят заканчивается урок. Учительница-сова сдает домашнее задание, а первоклашки уже готовы к взлету на перемену.
7: Итак, открыли дневники и пишем. Страница 59, упражнение 3. Повторить правила. Завтра диктант. Не забудьте прийти в школу и не опаздывайте. А да, чуть не забыла. Завтра после уроков состоится матч по футболу. Второй класс приглашает вас сыграть. Так что не забудьте спортивную форму. Урок окончен. До свидания.
3: Зверята были очень рады. Обрадовался и мышонок, ведь он так любил играть в футбол.
2: Ура, матч! А можно я буду на воротах стоять? Не пропущу ни одного мяча. Вот увидите.
3: Но все ребята проходили мимо него, обсуждая предстоящее событие, и совсем не обращали внимания на Веню.
2: Саня, я тоже хочу играть. Возьмите меня в команду.
3: Сказал Веня зайчонку Сане, который последним выбегал из класса.
5: Тебя в команду? Да ты что? На тебя кто-нибудь наступит во время игры? Ты ведь такой маленький.
2: А ты лопоухий. Ну ты же играешь.
5: Послушай, Веня, тебя на поле не видно будет. Ты хоть бы кашу ел, чтобы быстрее вырасти. Малявка.
2: А ты еще и косой.
5: Веня, малявка. Ну пока, приходи за нас болеть.
2: Иди уже. Тоже мне футболист нашелся. Лопоухий.
7: Что это ты домой не идешь? А, Веня, ты что, плачешь? Ну, и что случилось?
2: Да так, ничего. В глаз что-то попало.
7: Да? А может, все расскажешь? О чем вы с Саней так горячо спорили?
2: Понимаете, завтра футбольный матч, а они меня играть не берут.
7: Почему?
2: Говорят, что я маленький. Они меня никогда играть с собой не берут. И все время дразнятся.
3: Сова была самой мудрой в лесу. Все шли к ней за помощью да за советом. Она знала, что сейчас творится в сердечке у мышонка. Она очень хотела ему помочь, но как это сделать, если он обижен и зол на весь мир?
7: Ух, ребята, значит, никто не хочет с тобой дружить только из-за твоего маленького роста?
2: Конечно, малявка меня обзывают.
7: А ты им что в ответ?
2: Я им тоже правду говорю.
7: Какую правду?
2: Говорю, что заяц лопоухий. А Мишка толстяк, а лисичка воображала, а...
7: Кажется, я все понимаю. Хочешь, я тебя научу, как быстро вырасти?
2: Вырасти? Быстро? Что, за одну ночь? И что, меня никто дразнить не будет?
7: Ну, может, не за одну ночь, но поверь, пройдет немного времени, и тебя никто малявкой обзывать не будет.
2: Ой, скажите, пожалуйста, я все сделаю, как скажете.
7: Тогда слушай, завтра, когда придешь в школу, не ворчи. Не жалуйся и не толкайся в раздевалке, как обычно делаешь.
2: Но если я не буду толкаться, меня никто не заметит. Вдруг они меня затопчут.
7: А для того, чтобы тебя заметили, просто скажи всем «доброе утро».
2: Но когда они меня видят, сразу дразнятся. А что им «доброе утро»?
7: А если тебя кто-то начнет дразнить, не говори ему в ответ ничего плохого, а посмотри в глаза и улыбнись.
2: Он на меня малявка, а я ему буду улыбаться?
7: Еще. Ты должен завтра прийти на футбольный матч и болеть за ребят.
2: Но это уже слишком. Они не взяли меня в команду, а я буду за них болеть. Пусть они проиграют, я буду очень рад.
7: Мышонок, тебе, говорит, обида, а ты должен стать выше нечего. И если ты перерастешь свою обиду, зависть, недовольство, тебя станут уважать и обязательно заметят. Вот увидишь.
2: Хорошо, я попробую. Спасибо за совет. До свидания.
7: Удачи тебе, Веня.
3: Веня послушался сову. Ему было очень нелегко, но он пришел на футбольный матч и болел за своих одноклассников. Он стал вежливым и приветливым. Ребята сразу заметили перемену в своем товарище и стали приглашать его играть. А если кто-то по привычке дразнил его, Веня просто улыбался и не обращал на это внимания. И что вы думаете, ребята, скоро никто уже не обзывал Веню малявкой или карапузом и даже взяли его в футбольную команду вратарем? Нет, мышонок не намного подрос. Он просто стал выше в глазах своих друзей и даже в собственных глазах. Вот такая сказка.
6: Да, Гоша, сказка хорошая, но я не смогу, как Веня.
5: Думаю, сможешь, если очень постараешься. А еще попросишь помощи у Бога.
6: Хорошо, я буду молиться, чтобы подрасти.
5: Да, можно молиться и об этом. Еще можно заниматься спортом, чтобы вырасти большим и сильным. Но, Илюша, еще молись о том, чтобы Бог помог тебе простить тех, кто обижает тебя. И ты вырастешь в глазах своих друзей, как вырос мышонок Веня.
6: Я постараюсь, но быть маленьким так обидно.
5: На самом деле, Илья, главное ведь не рост, а то, что думает о тебе Бог.
6: А что обо мне думает Бог?
5: Бог смотрит не на твой рост и не на твою внешность, а на твое сердце. Ведь среди друзей Иисуса тоже были маленькие люди.
6: Да, и кто же это был?
5: Сейчас я тебе расскажу. Однажды Иисус шел по дороге в Иерихон. Как всегда, его окружало много людей. Все пытались увидеть его, прикоснуться к его одежде. Ведь многие, прикоснувшись ко Христу, исцелялись.
6: Наверное, не все могли видеть Иисуса.
5: И особенно трудно было тем, кто был мал ростом. Жил в этом городе Закхей, мытарь.
6: А кто такой мытарь?
5: Мытарями называли тех, кто собирал мыто или дань с народа. Очень часто они обманывали людей, поэтому никто их не любил. И вот этот Закхей был маленьким. Он так хотел увидеть Иисуса, но из-за толпы не мог даже подойти к нему. И знаешь, как он вышел из положения?
6: Как?
5: Он влез на дерево. Иисус поднял голову вверх и увидел Закхея. Думаю, Закхею было не просто любопытно. Он искал Иисуса, он хотел его слышать. Это было в его сердце.
6: И что Иисус?
5: Иисус сказал Закхею: «Сойди скорее, ибо сегодня мне надо быть у тебя в доме».
6: Наверное, Закхей обрадовался.
5: Еще бы, представь. Его не любили люди и, думаю, не часто ходили к нему в дом. Не исключено, что он был объектом для насмешек из-за своего роста. И тут сам Иисус хочет быть его гостем. Конечно, Закхей быстренько слез и принял Иисуса у себя. Но самое интересное было потом.
6: Что же было потом?
5: Все, кто видел, что Иисус вошел в дом к мытарю, стали возмущаться. Мол, как он мог войти в дом грешному человеку? И вдруг Закхей говорит: «Господи, половину своего имения отдам нищим. Кого чем обидел, воздам вчетверо».
6: Какой молодец!
5: Иисус тоже был доволен. Он сказал, что ныне пришло спасение этому дому, потому что Сын Человеческий пришел найти и спасти погибшее.
6: Значит, Закхей был спасен?
5: Да, именно. Закхей хотел увидеть Иисуса. Он увидел его, и жизнь этого человека изменилась. И так происходит со всеми, кто ищет и находит Христа. Иисус любит людей, маленьких или больших. Для Бога это не имеет значения. И ты должен любить людей, даже если они обижают тебя. Тогда ты будешь выше своей обиды. Пусть Бог тебе поможет в этом.
6: Да, наверное, ты прав. Спасибо, Гоша, за рассказ.
5: Пожалуйста, малыш.

Дорогие ребята, может, и вас обижают, считая слишком маленьким. Когда вам станет обидно, вспомните мышонка Веню из нашей сказки. А еще вспомните Закхея. Ищите Бога, стремитесь увидеть Его во что бы то ни стало, читая Слово Божье и молясь. Ребята, напишите нам, как нужно поступать, если тебя не принимают в игру или обижают. А еще нарисуйте мышонка Веню и его друзей. За лучший рисунок вас ждет подарок – книга. Писать и рисовать вы можете нам по адресу. Город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

вдохновение. Души прекрасные мгновения, от Бога свет и вдохновение. Они как крылья в жизни нашей, и каждый день нам с ними краще.

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы прослушаем с вами интересный рассказ, который называется «Цыганский мальчик». Василь, так звали смуглого кудрявого мальчика с черными, как угольки, глазами, был одним из многочисленных обитателей цыганского табора. Ничем не отличаясь от своих сверстников, бойкий, ловкий и смышленый, он был предоставлен самому себе. Как и все цыганские дети, Василь вел беззаботную жизнь, попрошайничал, воровал и обманывал. Днем он бегал по улицам, добывая кусок хлеба, а вечером сидел у костра, пел песни, рассказывал небылицы и укладывался спать на подводе или прямо на душистом сене. Конечно, не обходилось и без драк, и побоев, особенно если не удавалось вовремя убежать с места преступления. Но это случалось не так уж часто. А в общем-то, вольная цыганская жизнь была по-своему хороша. Васе нравилось кочевать веселым и шумным табором по селам и городам, где было много нового, привлекательного, интересного. И все же при этой веселой жизни в душе цыганенка часто возникало одно необъяснимое и удивительное желание. Тянулся он к деревенским мальчишкам, к их спокойному и мирному быту. Василю хотелось пожить в такой семье, где нет драк, ругани, шумных и пьяных пирушек. Как-то раз, сидя вечером у костра, Вася удивил родителей, сказав, что хочет на некоторое время наняться в деревню на работу. Мать громко рассмеялась. «Ха, это тебе быстро надоест, Василь! Ты же делать ничего не умеешь!» «Что ты придумал, негодный мальчишка?» — гневно возмутился отец. «Подумать только, работать! Ты обесчестишь наш цыганский род! Да ты ведь и дня не продержишься в деревне и с позором вернешься назад!» Однако мнение родителей не остановило Васю, а наоборот утвердило его решение. Когда они проезжали мимо одного большого села, он попрощался, спрыгнул с телеги и отправился искать работу. Долго Василь ходил от одного двора к другому. Вид цыганского мальчика никому не внушал доверия. Наконец, он остановился возле дома, украшенного разными наличниками. Этот дом ему понравился. Чисто выметенный двор, окруженный высоким забором, большой огород. Вася на мгновение задумался, но потом решительно толкнул калитку. Маленькая собачонка громким лаем известила о появлении неожиданного гостя. Из дома вышел хозяин и с удивлением посмотрел на цыганенка, который так смело просил работу. «Ты что-нибудь умеешь делать?» — невольно улыбаясь, спросил мужчина, пристально всматриваясь в его черные глаза.
1: «Да, я все могу делать, только вы сперва должны научить меня», — нисколько не смущаясь, скороговоркой сказал Вася.
0: «Ну что ж, сначала нужно пообедать, а потом и о работе можно будет поговорить. Заходи!» — пригласил он мальчика в просторную кухню, где за столом сидела вся семья. Перед проголодавшимся Василием поставили тарелку борща. Он сразу же принялся за еду, с аппетитом поглощая все предложенное. Когда закончили есть, хозяин поблагодарил Бога за пищу. От удивления Вася даже рот открыл. Никогда ничего подобного он еще не видел. После обеда, выкупанный и переодетый, Василь с хозяйскими детьми отправился на огород. Новое всегда было для него интересным и привлекательным, и он брался за все. Всякую работу Василь хотел делать сам, только у него почти ничего не получалось без конфуза, и дети над ним дружно смеялись. Однообразие вскоре надоело Васе. Работать ему уже не хотелось, но и покидать гостеприимный дом он не собирался. С нетерпением ожидал он вечера, надеясь еще раз услышать удивительную молитву, и не ошибся. Ужин начался и закончился молитвой. Но самое интересное, о чем Василь и не подозревал, было впереди. Вечером вся семья собралась в гостиной. Хозяин взял лежащую на столе книгу и начал читать вслух. Незнакомые слова и имена услышал Вася и никак не мог понять, кто это такие. Самое легкое, что ему удалось запомнить, это имя Иисус Христос. А кто он? Василь так и не понял. Затем все встали на колени и по очереди начали что-то говорить тому же Иисусу, о котором читал хозяин. Василь крутил головой, с удивлением поглядывая то на одного, то на другого. Молились взрослые и дети, что очень понравилось Васе. Потом все поднялись с колен и начали друг друга обнимать и целовать, и его тоже. Уж этого Вася никак не ожидал, и он окончательно решил остаться здесь. Прошло время, и Василь привык к новой обстановке, подружился с хозяйскими детьми, научился делать кое-какую работу. Наступила осень. Целыми днями Василь помогал убирать картофель и другие овощи. Работа спорилась в его проворных руках. По вечерам, слушая чтение необыкновенной книги, Вася постепенно стал понимать, что она рассказывает о Боге и его Сыне Иисусе Христе. Спрашивать об этом он почему-то боялся и молча слушал интересное чтение. Однажды, возвращаясь с поля, Василь встретил мальчика, который наигрывал на гармошке веселую песенку. Эти звуки пробудили в нем воспоминания о родных. Василь мысленно представил табор у костра, отца с гитарой и себя, играющим на губной гармошке. Внутри все как-то всколыхнулось, и его сильно потянуло назад, в прежнюю обстановку. Тоска по кочевой жизни и по родным росла с каждой минутой и, наконец, полностью овладела им. «Скорее, скорее бежать отсюда!» – стучало у него в висках. Василь уже хотел было дать стрекача, но подумал и решил попрощаться с добрым хозяином, которого успел полюбить. Он вошел в дом, но там никого не оказалось. Вася окинул комнату прощальным взглядом. Взор его задержался на столе, где лежала книга, которую все любили слушать. И тут у Васи сработала цыганская привычка что-нибудь украсть. Схватив книгу, он спрятал ее под рубашку и бесшумно выскользнул из комнаты. Во что бы то ни стало, до вечернего чтения нужно уйти отсюда подальше, подумал Василь. И что есть духу, пустился бежать за деревню. Ночная темнота укрыла беглеца в поле. Он переспал под каким-то кустиком и рано утром шагал уже далеко от того места, где жил в последнее время. После недолгих поисков к вечеру Вася оказался в родном таборе. Встретили его, как он и ожидал, с насмешками и оскорблениями. А родители же были довольны, что их предположения сбылись. Сын не выдержал разлуки и вернулся в табор. А Василь не унывал. Гордо подняв голову и явно преувеличивая, он рассказывал, как много работал. Вася сообщил всем, что ему очень понравилось жить в деревне, и он пришел только навестить родных, а потом снова пойдет обратно. «А еще я что-то принес!» Чувствуя себя героем, похвастался Василь вечером у костра. Достав из-под рубашки украденную книгу, он повертел ею в воздухе. «О, дай-ка ее сюда!» – выкрикнул кто-то из темноты. «Где там Григор?» – зашумели цыгане. «Пускай почитает!» Молодой цыган Григор был единственным грамотным человеком в таборе. Он вышел вперед и, вытерев грязные руки, взял протянутую ему книгу. «О, да это святая книга!» – с восхищением произнес он. «Называется она Евангелие или Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа». «Это очень интересная книга», – заметила старая цыганка. «В детстве я слышала об Иисусе Христе. Говорят, это был самый святой человек». «А ну-ка, тише!» – прикрикнул барон. «Читай, Григор, да погромче. Будем слушать». На первой странице было написано много непонятных слов, поэтому Григор пропустил их и начал громко читать дальше об Иосифе и Марии, о рожденном младенце Иисусе, который должен спасти народ от грехов, о мудрецах с Востока, желающих поклониться младенцу, о жестоком избиении мальчиков и об удивительном спасении Иисуса в Египте. Затаив дыхание, слушали цыгане весть о рожденном Спасителе. А когда Григор умолк и закрыл книгу, из толпы сразу же раздалось несколько голосов. «Еще! Читай еще!» «Григор, завтра будешь читать дальше!» Властным тоном сказал барон решающее слово. Каждый вечер собирались теперь цыгане,

0: прятал ее под рубашку. Услышав, что Христос приласкал и благословил маленьких детей, цыгане не сомневались, что если бы Иисус жил сейчас, то и цыганских детей он взял бы на руки и усадил на колени и благословил. Когда же они услышали о богатом юноше, который хотел наследовать жизнь вечную, то многие призадумались. Вечная жизнь! В глубине души все страшились смерти. А жизнь вечная – это хорошо. Что же сделать, чтобы жить вечно? И они услышали ответ на свой вопрос. Нужно исполнять Божьи заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Облеченный Словом Божьим, Григор на мгновение замолчал. Цыгане испуганно посмотрели на него. «Не кради», — снова повторил он, как бы убеждаясь, что не ошибся и что в книге действительно так написано. Среди них ведь не было ни одного, кто бы не воровал. Цыгане с отчаянием и страхом смотрели друг на друга. Да и книгу-то эту Василь тоже украл. Может, Евангелие не для цыган написано? Нарушил тишину отец Василия. Но тут чей-то голос возразил ему. И еще вчера мы радовались каждому слову и говорили, что эта книга написана для нас. А теперь Иисус сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Думаю, что Христос обращается ко всем людям. Никто не должен воровать. Это касается и нас. Медленно, но уверенно произнес Григор. Он закрыл книгу и передал ее Васе. В этот раз цыгане разошлись раньше обычного и как-то нехотя улеглись спать. Многие так и не сомкнули глаз до утра. Слова Иисуса тревожили их сердце, обличали в грехах. Василь тоже не спал. Размышляя о слышанном, он долго глядел на звездное небо, а в ушах звучали слова «Не кради». Ему стало стыдно за свои поступки. Он – обманщик, негодный и злой мальчишка. Он вор, он украл святую книгу у хороших и добрых людей. Василь решил не дожидаться утра. Он поднялся и что-то шепнул на ухо своей собаке, старому другу. Та навострила уши и, как будто поняв сказанное, прыгнула за хозяином, который стремительно уходил в ночную темноту. Долго шел Вася, пока, наконец, достиг деревянных построек. Усталость взяла свое, и он, свернувшись калачиком, улегся спать прямо на земле у дороги. Собака устроилась рядом, охраняя и согревая его. Когда яркие лучи солнца обласкали землю, Василь проснулся и пошел дальше. Ему сильно хотелось есть. Кроме нескольких ягод ежевики, в этот день у него во рту еще ничего не было. И хотя по пути предоставлялась возможность что-нибудь украсть, в его сознании четко звучали слова «Не кради!».
1: Не кради, не кради.
0: И Вася повиновался им. Наконец он остановился у ворот знакомого ему дома и уже не так смело, как в первый раз, вошел во двор. «Как хорошо, что ты вернулся!» Узнав Василя, обрадовалась хозяйка и широко открыла перед ним двери. «Мы сильно жалели, что ты сбежал. Нам так

Нужна была твоя помощь. Я принес назад вашу книгу, робко проговорил Василь, доставая из-под рубашки Евангелие. Я украл ее, когда уходил, а теперь возвращаю. Хозяин удивился, увидев в руках Василя свою драгоценную книгу. Так-так. Значит, это ты унес Евангелие, а мы-то и не догадались сразу. О чем-то сосредоточенно думая, сказал он. А ты что, умеешь читать? Нет, читать я не умею, вздохнул Василь. Но у нас есть Григор, он хорошо читает. Ну, а что же случилось? Почему ты принес Евангелие назад? Григор каждый вечер читал нам эту книгу у костра. В одно мгновение лицо Василия вдруг преобразилось, и без того большие глаза увеличились еще больше. Размахивая руками, он стал увлеченно рассказывать. Мы слушали про те чудеса, какие творил Иисус. Он такой сильный! Ему даже ветер и море подчинились. Он учил народ, как поступать правильно. А еще Иисус исцелял больных и даже мертвых оживлял. А еще... Запнулся он. Иисус сказал, не кради, вот я и принес вам вашу книгу. Голос Василия вдруг оборвался, смуглое личико потемнело. Он опустил голову и замолк. «Ты правильно сделал, что послушался Иисуса», – похвалил его хозяин. «А мне сейчас Иисус говорит, чтобы я подарил тебе Евангелие. Читайте эту книгу и делайте все так, как написано в ней. Да благословит Господь свое слово». «Мы будем читать!» – радостно пообещал Василь, крепко прижимая к себе подарок. «Большое вам спасибо!» Хозяйка накормила Васю, и он без меры счастливый отправился назад в табор. Обратный путь показался ему намного короче. Весело напевая, он бежал за собакой. Сердце ликовало. И от счастья готова была выскочить наружу. Святая книга снова у него, только уже не ворованная, а подаренная. Радостная весть, принесенная Василием, как молния пронеслась по табору. Святая книга принадлежит им навсегда. И снова каждый вечер, день за днем, собирались цыгане для чтения Евангелия. Постепенно, знакомясь с Иисусом, с Его жизнью и учением, многие из них поняли, что только Бог может дать то, о чем тоскует их сердце – мир, радость и покой. Так свет Евангелия проник в среду цыган. В таборе началось пробуждение. Оставляя прежние грехи, души потянулись к Богу. Первым среди обращенных был Вася.

Верность. Я дома папе рассказал о друге Вовке, о споре в школе и неправильных делах. Он вел себя совсем бестактно и неловко, и в споре выглядел пред всеми как чудак. Когда же Вовка оказался побежденным, его мальчишки все оставили тотчас. «Остави ты его», — сказали возбужденно, «и научи его сурово этот раз». Я оставил друга Вовку одиноким. Я с неучением совсем не опоздал. Отец внимательно смотрел в глаза с упреком. Затем урок о верной дружбе он мне дал. Сказал отец, легко любить друзей хороших. Легко дружить, когда твой друг — пример везде. Но тот, кто верный, друга в слабости не бросит. Всегда протянет руку в помощи в беде. Лишь верный друг предупредит твое падение и защитит от одиночества всегда. Лишь верный друг развеет все твои сомнения. Кто верен, тот не бросит друга никогда. Я слушал папу, и мне стало очень стыдно. Я сам себя уже совсем не уважал. Мне за неверность было больно и обидно. Я с раскаянием быстро к Вове побежал.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, дорогие девочки и мальчики. Я Гоша, книжный червячок. Сегодня Илья уехал с родителями за город, и я остался один-одинешенек. А знаете, как грустно сидеть дома в одиночестве? Особенно, когда за окном такая замечательная погода. Ну что, составите мне компанию? А я вам чего-нибудь интересненького почитаю. Например, рассказ Елены Шележинской. Слышали когда-нибудь? Если нет, тогда садитесь удобнее и внимательно слушайте. Рассказ называется «Паучок с талантом».
4: Егорку впервые взяла мама в лес. Солнышко дарило последнее летнее тепло. Кругом летели паутинки. В лесу пахло травами и медом. На узкой лесной тропинке что-то блеснуло. Это была монетка, на которой сидел маленький паучок. Егорка поднял находку, но паучок с нее не убежал. Он так и сидел на денежке в Егоркиной руке. Мальчику хотелось рассмотреть монетку получше, и он попросил паучка очень вежливо.
5: «Пожалуйста, подвинься, дай посмотреть».
4: Паучок послушно и без всякой опаски забрался в Егоркину ладонь.
6: «Ну-ка, ну-ка, что это такое ты нашел?» – спросила мама.
5: «Денежку».
4: И мальчик завертел монеткой на солнце, раскидывая отблески от нее.
6: «Какая чудная! И я таких еще не видела!»
4: Мама взяла находку в свои руки, потерла ее, повертела, прочитала четкую отчеканенную надпись «Один талант». «Вот так диковина!» Мама положила монетку обратно в ладошку сына, и паучок тут же забрался на нее всеми лапками.
5: «Мама, что можно купить на эту денежку?»
6: «Ты его паучка спроси, он лучше знает. Смотри, как он бережет свою монетку».
5: «Разве пауки в магазин ходят?»
4: Егорка рассмеялся. Он представил себе маму-паучиху в платье, фартуке, с карманами и сумкой в лапке. Она подошла к прилавку и стала одной лапкой продукты складывать, другой в карман за кошельком полезла, третьей денежки достала, четвертой сдачи убирала, пятый взяла мороженое, шестой его развернула и стала есть вкусное эскимо. И при этом седьмой лапкой поправила прическу и пошла домой.
6: «Посмотри внимательно!»
4: – перебила смешную картинку мама. «Денежка-то необычная. В обычном магазине на нее ничего не купишь. И паучок необычный, раз у него целый талант есть».
5: «Зачем ему тогда эта монетка? Что он купит на нее?»
4: Егорка смотрел то на паучка, то на его талант в своей ладошке.
6: «Уже купил».
5: «Купил?»
4: Мальчик недоуменно посмотрел на маму.
5: «Ну и где же его покупка?»
4: Вдоль тропинки лежало сваленное грозой дерево. Мама и сынишком уселись на него.
6: «Я расскажу тебе, как эта монетка появилась у паучка и что он на нее приобрел».
4: Егорка устроился поудобнее, приготовился слушать. Паучок с его ладошки перебрался на ветку дерева. Мама взяла монетку, еще повертела ее в руках, посмотрела и с одной стороны, и с другой, и начала свой рассказ.
6: В одной паучьей семье на свет появился маленький паучок. Его появление принесло маме и папе огромную радость.
5: «Как они его назвали?»
4: Мама посмотрела на паучка. Он по-прежнему сидел на ветке дерева. Никуда даже и не собирался убегать, словно и сам слушал свою историю.
6: «Как говоришь, назвали?» «Назвали Паша».
7: «Привет, Паша!»
4: Опять перебил мальчик.
7: «А я Егорка».
6: Так вот, родители очень ждали своего малыша. Они весь дом между веточек пышного ивового куста вымыли до блеска, приготовили маленькую кроватку, купили игрушки, разные погремушки. Вечером мама укладывала Пашу спать. Она ему спела песенку, покачала на своих лапках, и когда малыш заснул, решила положить его в кроватку. Но там она увидела монетку, вот эту самую монетку, один талант. Как она там очутилась, никто до сих пор так и не знает. Мама достала монетку и положила ее на столик, наклонилась к Пашиной колыбельке, а монетка по-прежнему в кроватке малыша. Опять мама достала копеечку и теперь уже отнесла ее на кухню, положила в шкафчик с посудой. Но когда она вернулась, монетка снова лежала на своем месте, будто ее оттуда никто и не доставал. Так Паша и спал на своем таланте. Родители его потом поняли, что это подарок их сыночку в день рождения, и он большую пользу ему принесет. Паша рос послушным и старательным, и где бы он ни был, его талант всегда рядом с ним был. Скоро он пошел в школу и там очень старательно учился плести паутину. Учитель заметил, что Паша плел паутину лучше и быстрее остальных паучат. Он увидел у Паши дар переплетать ниточки, придумывать из них всякие замысловатые узоры. Паша с радостью путал. Он делал прекрасные картины и развешивал их в лесу между стебельков, травинок и веточек деревьев. Так он сделал целую выставку своих работ. Все лесные жители любовались паучиными шедеврами.
2: Какая красота, какая прелесть, какое трудолюбие!
4: Охали, муравьи!
8: Замечательно, живо, нежно, ужасно красиво!
4: Жужжали пчелы наперебой.
2: Какой лободельный мастер!
4: Изумлялись стрекозы.
2: Прекрасные, легкие, изысканные.
4: Восхищались бабочки.
2: Я всегда говорил.
4: Стрекотал кузнечик.
2: Белый цвет самый красивый. Это цвет неба. Я вижу небо, когда лечу над травинками.
6: Слух о даровитом художнике дошел даже до медведя, и он тоже отправился на выставку. Пашины работы тронули его сердце. Медведь смотрел на талантливые паучиные перепутанки и не находил слов для восхищения. Он решил весь лес украсить чудесными творениями. Медведь созвал лесной народ на центральную поляну и сказал:
4: «Лесные жители, я предлагаю весь наш лес украсить прекрасной тонкой паутиной». Лесной народ оживился и в знак одобрения предложения медведя закаркал, застрекотал, завыл, зажужжал, засвистел.
9: Давно пора!
4: Но медведь поднял одну лапу вверх, и вокруг снова стало тихо. Как вы сами понимаете, один паучок не справится, поэтому я предлагаю выделить ему учеников. Муравьев трудолюбивых, жуков быстрых, гусениц сороконожек, бабочек, стрекоз, и пусть он их обучит своему мастерству.
2: Точно, правильно! Молодец, медведь! Дельное предложение!
4: Снова все вокруг загалдели. На середину поляны выбежал Паша.
2: Как я их обучу?
4: Закричал он, но его, конечно, никто не услышал. Пришлось медведю снова лапу поднимать. И когда наступила тишина, медведь сказал: «Слово мастеру!» Все замерли.
2: Как я их обучу? Ведь путать, как, например, петь, талант нужен.
4: Какой талант? Перебил мастера медведь. Сравнил ты пение с путаньем. С этаким пустяком любой справится. Путать лапой не душой. Здесь талант не нужен вовсе. Звери снова шумели, набирали учеников мастеру. А паучка больше никто не слушал. Завтра начинаю обучение, сказал медведь Паше, и вскоре центральная поляна опустела.
6: Паша весь вечер горевал, да делать нечего. Утром отправился в школу, а там уже его ждут и муравьи, и кузнечики, и жуки, и бабочки, и гусеницы, и стрекозы. Рассадил их поучитель-паучок и начал урок. День за днем учил Паша узелки завязывать, ниточки прокладывать и переплетать. У жуков и кузнечиков вообще плести не получалось. Слишком быстро они летали и слишком высоко скакали, отчего тонкие нити рвались. Стрекозы учиться не хотели. Они летали на поляне целыми днями и даже не потрудились запомнить одного переплетения или узелка. Бабочки были более старательными, но их широкие крылышки мешали им работать лапками. Муравьи, трудолюбивые, могли исключительно палочками работать. Поэтому, кроме домиков муравьиных горок, у них ничего не получалось. Тонкими ниточками они не могли работать. Больше всех преуспели в плетении гусеницы. Но вместо картин у них получались только трубочки-коконы. К тому же гусеницы почему-то вплетали себя в эти трубочки и там крепко засыпали. К концу обучения у них так и не получилось ни одна картина. И сами ученики-гусеницы все до одной спали крепким сном внутри своих работ. Через неделю собрался лесной народ на той же поляне. Но смотреть работы учеников им не пришлось. Их не было.
4: «Почему у них ничего не получается?» — ревел раздосадованный медведь. Паша сидел на веточке у самого его уха.
8: «Я же говорил!»
4: Паучок еще ближе подвинулся к зверю.
8: «Талант нужен. Каждый своим делом должен заниматься. Я ведь не берусь мед добывать или цветы опылять. У меня есть талант плести паутинки».
4: Паучок показал на маленькую монетку возле него.
8: «Я его ни у кого не просил и нигде не искал. Мне его с рождения создатель подарил, а я подарком этим пользуюсь. Путаю ниточки всем на радость».
4: Паша спустился с ветки и пошел себе паутинки плести, лес украшать.
6: «И нам пора. Пойдем?» —
4: сказала мама.
6: «Пока, Паша, береги свой талант».
4: Егорка посмотрел на паучка. Тот, быстро перебирая лапками, побежал в свой лес, и за ним покатилась его монетка. Как только Егорка вернулся из леса, он подошел к своей кроватке, снял подушку, вытащил одеяло из-под одеяльника, снял матрас.
5: «У меня нет таланта», —
4: печально сказал совершенно растерянный мальчик. Мама посмотрела на растрепанную кровать и улыбнулась.
6: «Должен быть, и мы его, сынок, обязательно найдем».

А у вас, ребята, есть талант? Нет, я говорю не о монетке, которая должна лежать под подушкой, а тот талант, который вам от рождения дал Господь. Этим талантом вы можете радовать Бога и своих родных и друзей. У паучка есть талант плести паутинку. А какой талант имеете вы, дорогие друзья? Напишите мне обязательно. А адрес у меня такой. Город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

Давайте будем чутки и внимательны к своим друзьям. Давайте будем больше сострадательны чужим слезам. В словах участия добрых, неотмеренных, утихнет боль. У тех, кто в жизни ищет тех потерянных, святая роль. В чем добром сердце часто отзывается, беда людей, тот снова о себе забыв, старается помочь скорей. Слова любви, как нежно прикасаются ко всем сердцам, участием вашим души исцеляются от тяжких ран. Мой друг, зажги святым желанием помочь другим, смотри на боль другого и состраданием будь ближе к ним.

Сегодня я хочу познакомить вас с мальчиком по имени Гриша. Гриша – ласковый и забавный малыш, всеобщий любимец, всегда и всем приветливо улыбался. Выразительные голубые глаза, ямочки на пухлых щечках, веселый смех невольно привлекали к нему внимание окружающих. «Какой славный ребенок!» – часто говорили соседи. Беда пришла совершенно неожиданно. Однажды старшие дети играли в прятки, и пятилетний Гриша не отставал от них. Он торопливо карабкался по лестнице на крышу высокого сарая и, нечаянно оступившись, упал. От резкой боли в спине Гриша сильно заплакал и долго не мог успокоиться. Несколько дней он пролежал в постели. Когда, наконец, Гриша поправился, в нем, казалось, ничего не изменилось. Однако мама обратила внимание, что сынок стал бегать не так шустро, как раньше. Он часто сидел где-нибудь в стороне и грустно наблюдал за играющими детьми. А иногда заходил в дом и подолгу лежал на кровати. Его розовые щечки побледнели, исчезла приятная улыбка. Глаза стали какими-то большими, печальными. Обеспокоенная странным поведением сына, мама показала его врачу. Обследование показало, что у Гриши растет горб. Много денег потратили родные на его лечение, но ничего не помогало. Горб неумолимо увеличивался, уродуя мальчика. Теперь в этом горбатом, не по возрасту серьезном мальчике невозможно было узнать когда-то жизнерадостного Гришу. Сначала несмышленные дети называли Гришу горбуном, а потом и неразумные взрослые добавили «злой горбун». Эта кличка на долгие годы пристала к бедному калеке. Иногда соседи, удивляясь, говорили: «Кто бы мог подумать, что из забавного, ласкового ребенка вырастет такой злой мальчик?» Гриша на самом деле становился злым и мстительным. Его сторонились ровесники, боялись малыши. Он ни с кем не играл. Окружающие не любили Гришу и в недоумении пожимали плечами. «Откуда у него столько зла? Семья у них хорошая. Другие дети такие спокойные, а этот просто ужас!» И только мама отлично понимала несчастного сына. Она видела, как соседские дети гурьбой бегали за ним, бросали в него камни и смеялись над его горбом. Гриша старался подальше уходить от детей, а потом стал прятаться и от взрослых. Если его все же где-нибудь находили, поднимали на смех, и он в горьких слезах убегал к маме. Гриша боялся попадаться людям на глаза. Вначале он только прятался от них и беспомощно озирался вокруг, но со временем стал защищаться и готов был навредить любому, даже невиновному. Неожиданно умерла мама Гриши. Отец женился второй раз и почти не обращал внимания на бедного мальчика. А тот сильно страдал от одиночества, ведь ему было всего 8 лет. Гриша очень часто вспоминал любимую маму и тайком плакал. Он не мог забыть, как она ласково говорила: «Ах, сынок, не то беда, что у тебя горб на спине. Вот если бы сердце у тебя было добрым!» Над чужим горем смеются только невоспитанные люди.
В такие минуты ему хотелось быть добрым и любить всех, но у него ничего не получалось. Гриша не понимал своей вины и жалобно плакал, забившись куда-нибудь в угол. «Почему только у меня горб? Почему над другими не смеются?» В школе Гриша учился хорошо, но его все равно не любили ни дети, ни учителя. Он уже не дрался ни с кем, но по-прежнему всех сторонился. Мачеха ненавидела Гришу. Он чувствовал это, из-под тишка вредил ей. Гриша любил только младшего братишку Васю. Все свои карманные деньги он тратил на конфеты для единственного любимчика. Мастерил для него разные игрушки. Малыш ходил за Гришей по пятам. Искренняя любовь ребенка согревала калеку. Рядом с Васей он становился спокойным и более уравновешенным. Зато Васину мать это раздражало и выводило из терпения. Как-то раз через открытое окно мачеха увидела детей в саду. Вася сидел на коленях у Гриши, весело смеялся и обнимал его. «Какой урод! А целует моего сына!» С негодованием подумала она. «Ишь, какой лукавый! Вчера здесь такое мне натворил! А теперь...» «Что это за нежности?» Сверкая от гнева глазами, закричала она, выскочив в сад. «Будто и правда любишь ребенка! Злой, противный горбун! Ударь его, Вася! Он злой! Скажи, ты горбун!» Малыш послушно поднял ручку и шлепнул Гришу по лицу. «Ты горбун!» – пролепетал он. Этот удар маленького кулачка и страшное слово любимого человечка были ужасны. Не помня себя от отчаяния, Гриша швырнул Васю в сторону и, оттолкнув мачеху, убежал. Вечером отец сильно наказал несчастного Гришу и строго запретил ему подходить к малышу. Невыразимое горе охватило бедного мальчика. Теперь Гриша целыми днями одиноко бродил по лесу, иногда не замечая, что заходит в самую чащу. Однако он всегда без труда находил дорогу назад. Дома о нем не беспокоились. Он был никому не нужен. Гриша чувствовал себя хорошо и уверенно только в полном одиночестве. Летом Гриша даже оставался ночевать в лесу. С интересом наблюдал он, как за деревьями незаметно прячется солнце и медленно вползают сумерки, окутывая все необычной тишиной. Только иногда где-то скрипнет сосна, да вспорхнет ночная птица, громко хлопая крыльями. То вдруг совсем рядом нарушит покой уханье филина. Ночной лес необычно интересен. Проходили годы. Гриша, уже 17-летний юноша, в свободное время по-прежнему бродил по лесу. Ему уже была знакома каждая тропинка и кустик. Однажды, забравшись в самую глубь, он удобно пристроился под огромным дубом и открыл книгу. В ушах звенело от привычной лесной тишины. «Ау! Ау!» донеслось вдруг издалека. «Кто это может быть в такой глуши?» подумал он и прислушался. Через короткое время ветер снова донес тот же звук. Гриша поднялся и пошел в ту сторону, откуда доносилось эхо.

0: укрытие. Откровенно говоря, ему и не хотелось показываться ей. Она стройная и симпатичная, а он горбун. Девушка еще несколько раз позвала, прислушиваясь к каждому шороху. Грише почему-то стало ее жаль, и он смело вышел на поляну. «Слава Господу! О, как я рада, что ты пришел!» — воскликнула она, увидев его. «Знаешь, я заблудилась! Ты пришел на мой зов?» Девушка очень просто разговаривала с Гришей, как будто знала его давно. Через несколько минут они уже непринужденно беседовали. «Как тебя зовут?» — спросила незнакомка. «Гриша». «Гриша? Какое хорошее имя! А меня — Катя. А ты дорогу в город знаешь?»
1: «Конечно», — уверенно кивнул он. «Я очень хорошо знаю лес».
0: «А далеко до города?»
1: «Если быстро идти, 2 часа достаточно».
0: «О, тогда у нас есть время отдохнуть», — облегченно вздохнула Катя. «Я очень устала, пока собирала ягоды». «А ты не торопишься?» — вдруг спохватилась она.
1: «Нет», — безразлично бросил Гриша, присаживаясь на траву.
0: «Ты любишь читать?» — поинтересовалась Катя. «Можно посмотреть твою книгу?» Перелистывая страницы, Катя заметила. «Я тоже люблю читать, но моя самая любимая книга — Библия. Ты читал ее когда-нибудь?»
1: «Нет, и не собираюсь читать», — отрезал Гриша. И тут же испугался, что нагрубил такой славной девушке.
0: Но Катя, казалось, не обратила на это внимания. «А почему ты не хочешь читать Библию? Разве ты не любишь Бога?» – удивленно спросила она. Гриша грустно посмотрел вдаль. С ним давно уже никто не разговаривал так приветливо.
1: «Никого не люблю», – мрачно сказал он. «Ни Бога, ни людей. Мне не за что их любить. Люди все злые. Все до единого. И я злой. А Бога? Его или нет, или он тоже недобрый. Был бы добрым, не сделал бы меня горбатым. Только мама меня любила. И той не стало. Я так молился, так просил. Все равно Бог забрал ее. Разве он добрый? Говорят, Бог меня судить будет, потому что я злой. Но он же сам сделал меня таким. Я не виноват!»
0: Не перебивая, Катя внимательно слушала. «Как мне жаль тебя, Гриша!» С неподдельным сочувствием проговорила она. «Неужели тебя правда никто не любит?»
1: «Никто!» — резко оборвал он.
0: «Ты ведь совсем не злой! Ты несчастный! Это от горя ты стал злым! А Бог не такой, как ты о нем говоришь. Он не собирается тебя судить. Наоборот, он любит тебя. Хочешь, я расскажу тебе о нем?»
1: Гриша просто из уважения к Кате кивнул. Он мысленно ругал себя за вспыльчивость. Стыдно было перед девушкой за жалобы. Обидно за себя. Катя очень просто рассказала ему о Спасителе. И Гриша впервые услышал, для чего Божий Сын приходил на землю. Постепенно его взгляд стал светлеть.
0: «Все это написано в Евангелии?» – удивился он.
1: «Да, там еще больше написано. Я рассказала очень коротко. Ты когда-нибудь был на собрании верующих? Там о Христе проповедуют. Хочешь послушать?»
0: «Хочу!» – неожиданно для себя сказал он. «Я знаю, где они собираются,

Издалека слышал пение, а в дом никогда не заходил. За разговором молодые люди не заметили, как солнце склонилось к закату. «Нам нужно торопиться», – поднялся Гриша. Юноша уверенно шел впереди, Катя за ним. Они продолжали беседовать до самой опушки. «Гриша, запомни, ты не имеешь права говорить, что тебя никто не любит», – прощаясь, сказала Катя. После ужина Гриша спросил у старшей сестры. «Лиза, помнишь, у мамы было Евангелие? Где оно? Такая небольшая книжечка». «Я не знаю», – безразлично пожала она плечами. «Поищи в кладовке, может, найдешь». Гриша взял лампу и пошел искать Евангелие. Он слышал, как вслед ему все засмеялись. «Вечно чудит, и чего только наш горбун не придумает», – ухмылялась мачеха. «Зла сколько, а вот Евангелие подавай. В святые хочет записаться, что ли?» Гриша был еще под впечатлением беседы с Катей, поэтому не обратил особого внимания на насмешки. Он теперь знал, что есть на земле человек, который не верит, что он злой. А главное, его любит сам Иисус. Гриша терпеливо перебирал старые вещи, пока, наконец, не нашел Евангелие. Книга пахла плесенью, но для него она была теперь самой желанной. До глубокой ночи Гриша с упоением читал Слово Божье. В первое же воскресенье Гриша пошел на собрание. Его приветливо пригласили пройти в зал. Юноша внимательно рассматривал людей, ища глазами Катю, но ее не было. Он с нетерпением ждал ее появления и вдруг услышал пение. «Господь не хочет тех изгнать, кто с ним вступил в общение раз. Он хочет в них свой труд начать. О, будь спасен, приди сейчас!»

Гриша никогда не слышал такого красивого пения. Эти слова остались у него в памяти на всю жизнь. Проповеди захватили все его внимание. Ему понравилось все. Теперь он стал приходить сюда каждое воскресенье. Грише очень хотелось увидеть Катю, но там он ее так и не встретил. На одном из собраний проповедник убедительно читал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Простые слова сильно взволновали Гришу. «Неужели Иисус в самом деле любит меня, безобразного, никому не нужного горбуна?» – сомневался он. Когда проповедник пригласил к молитве, Гриша начал молиться вслух: «Господи, прости меня! Благодарю за то, что Ты единственный любишь меня! Сделай меня другим человеком!» Прошло много лет. Гриша давно уже жил далеко от родительского дома. Но любовь к Богу влекла его к родным. Ему очень хотелось еще раз рассказать им о Спасителе. Однажды он решил посетить родную церковь. На праздничное богослужение съехалось много гостей. Молитвенный дом с трудом вмещал желающих слушать Слово Божье. Хор спел приветственный гимн. Все с нетерпением ждали проповеди гостя-благовестника. И вот на кафедру, не спеша, поднялся седой, горбатый мужчина. Его проникновенная речь дышала глубокой верой и живым упованием на Бога. Вот так, ребята, сложилась судьба у несчастного мальчика Гриши. Он отдал свое сердце Иисусу, и Господь дал ему способность любить людей и быть его свидетелем.

Однажды два брата в путь собрались. Им Библию мама с собою дала. Они же засунуть ее постарались на дно чемодана под порох белья. Про деньги в той спешке как-то забыли. В заботе все время и мама была. А взрослые их наставляли, учили. Вот тронулся поезд, земля поплыла. А утром печальною оба сидели. Ну как же без денег сумеем прожить? И с грустью в окошко молча смотрели, себя убеждая, что глупо тужить. Такие минуты у многих бывают, и лучше заняться нам чем-то собой. А Библию вспомнив, ее открывают, там видят подарок для них дорогой. В ней деньги лежали, мать не забыла, им Библию первое чудо дала. И юным сердцам она говорила: «Прочтите, чудеснее будут дела. Сокровища дивные в книге премудрой, чудесные клады запрятаны в ней. И в мир попадая, великий и чудный, становятся дети всех сильных сильней».

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.

0: Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Добро пожаловать в гости к Илюше и его другу, книжному червячку Гоше. Илья сейчас гулял во дворе, а, возвращаясь домой, решил подшутить над Гошей, прихватив с собой мохнатую, симпатичную гусеницу. Он был большим и смелым мальчиком, а потому не боялся ни жуков, ни червяков. Но только мама не одобряла его увлечение. Всегда ругалась, когда он приносил в дом бабочек, пауков и дождевых червей. Но эта гусеница была такая красивая, что Илья не выдержал и решил понести и показать ее Гоше, заранее зная, что тот страх как боится всяких червячков. Он аккуратно положил гусеничку в бумажный мешочек и зашагал домой.
1: Гоша, Гоша, выходи, я тебе кое-что принес.
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: И что же ты мне принес? Показывай скорее.
1: Вот, смотри.
3: Ой, караул, какая гадость, убери ее от меня.
1: Гоша, тебе что, не нравится?
3: Я сказал убери, а то я сейчас сознание потеряю. Я не люблю всяких насекомых.
1: Гоша, ну ты ведь сам насекомая.
3: Я сказочная насекомая, а это противная мохнатая гусеница, и я ее боюсь.
1: Жаль, а я уже хотел ее оставить.
3: Ты что, Илья, ты что? Разве можно это чудище в доме держать?
1: Я бы кормил ее листочками.
3: Даже не думай об этом. Гусеница не может жить в неволе. Она будет скучать и умрет, понимаешь? Так что сейчас же отнеси ее, где взял. За ней уже детки ее плачут, внучата, еще кто-нибудь. Ну давай, неси ее на улицу быстренько.
1: Гоша, а может оставим?
3: Хорошо, тогда уйду я. Не жить мне под одной крышей с этим чудищем, не жить.
1: Ну хорошо, хорошо, отнесу.
3: Вот и молодец, а я тебе за это сказочку расскажу.
1: Точно?
3: А разве я тебя когда-нибудь обманывал?
1: Ладно, я пошел.
0: Пришлось Илюше свою гусеницу снова во двор отнести и посадить на дерево. «А может, и правда, по ней детки будут скучать?» – думал мальчик. Но Гоша обещал сказку, а значит, нужно бежать домой.
1: Гоша, я пришел, рассказывай сказку.
3: Очень хорошо, что ты избавился от этого ужаса. Они куда симпатичнее, когда превращаются.
1: Так они еще и превращаются?
0: А вы, ребята, знаете, что гусеницы – необычные существа? Они умеют не только ползать по деревьям и есть листья. Послушайте сказку, которую услышал Илья от Гоши. Жила-была одна маленькая гусеничка. Жила она в саду, где над цветущими деревьями и кустами летали пчелки и щебетали птицы. Это было прекрасное место, полное сладких ароматов и солнечного света. Гусеничка была большой фантазеркой, вернее, так считал ее друг-кузнечик.
4: Какой удивительный день, правда, кузнечик?
5: Да, как раз время прогуляться.
4: А пойдем на луг, я хочу полюбоваться.
5: Ты снова собираешься смотреть на бабочек?
4: Да, я так люблю глядеть на этих, таких прекрасных, таких.
5: Да что в них особенного?
4: Понимаешь, я вот всегда ползаю, а ты только прыгаешь, а они? Посмотри, как они легко парят в небе, перелетают с цветка на цветок. Но я знаю, что я вырасту и обязательно тоже стану летать.
5: Угу, а я когда вырасту? Стану майским жуком, да?
4: Ну, я не знаю, конечно. Может, ты и не станешь, но я верю, что обязательно полечу.
5: Хочешь, я тебе скажу, что с нами будет. Мы еще немного поживем, а потом нас клюют птицы. А может, поймают какие-то мальчишки. Вот и все. Летают бабочки, а мы с тобой никогда не сможем этого делать.
4: А я все равно полечу.
5: Да откуда ты это взяла?
4: Я не знаю точно, я просто знаю, что не может быть иначе.
5: Ой, глупая ты, глупая. Ладно, фантазируй, мечтать не вредно. А сейчас пойдем лучше поедим.
3: Что-то я проголодался.
4: Ты иди, а я еще посмотрю, как они летают, как красиво.
5: Глупая ты, глупая, ну и сиди, а я поскакал.
6: Вы уже поняли, что у гусеницы была странная мечта – летать. Она даже понять не могла, откуда у нее появилось это желание. Но она ждала этого момента каждый день, особенно когда смотрела на прекрасных, беззаботных бабочек. Кузнечику было скучно сидеть на одном месте и смотреть в небо. Поэтому он стал редко появляться у гусеницы. Но однажды кузнечик решил проведать свою старую знакомую. То, что он увидел, просто поразило его. Там, где он раньше встречался с ней, он увидел не свою приятельницу-гусеницу, а какой-то черный, безобразный кокон.
5: Ну вот, намечталась, говорил же я ей, что никуда она не полетит. Ну и ну, она просто умерла. Бедная, бедная гусеничка, прощай, я так любил с тобой гулять и смотреть на твоих бабочек. Но я знала, что ты никуда не полетишь, а жаль.
6: Кузнечик ускакал и со временем стал забывать о своей подружке. Не только бабочки, парящие над цветами, напоминали ему о ней. Однажды кузнечик со своими друзьями играл в догонялки. И вдруг он услышал над своей головой знакомый голос.
4: «Эй, приятель, привет!»
5: Мне послышался голос гусенички. Нет, это мне показалось.
4: «Кузнечик, хватит тебе скакать, подними голову, посмотри наверх!»
5: Нет, мне опять послышалось. Этого не может быть. Говорила же мне мама не прыгать после обеда. Вот теперь у меня слуховые галлюцинации.
4: Кузнечик, это не галлюцинация. Это я, гусеничка. Вернее, уже не гусеничка, а бабочка.
5: Не может этого быть. Ты же умерла. Я сам видел. Ты была в этом страшном, безобразном коконе.
4: Да, я действительно была в этом коконе. Но пришло время, и я стала бабочкой. И теперь... я могу летать. Ты видишь? Я знала, я верила в это.
3: Вот, Илья, какая история произошла с гусеницей.
7: Значит, все бабочки когда-то были гусеницами?
3: Да, представь себе. Это сказка, но на самом деле именно так все и происходит. Из такой вот гусеницы, которую ты притащил сегодня домой, когда-то получается бабочка-красавица. Так задумал Господь. Так все и происходит.
7: Это он хорошо придумал.
3: Все, что придумал Господь, хорошо. Знаешь, Илья, в нашей сказке гусеница знала. Она просто верила, что когда-то будет летать. А вот скажи, ты никогда не мечтала о том, чтобы побывать на небе?
7: Я бы очень хотел полетать на самолете.
3: А просто полететь как птица не хотел бы?
7: Хотел бы очень-очень. Гоша, а может, и я когда-нибудь полечу?
3: Я думаю, однажды это случится.
7: Гоша, ну у меня же нет крыльев.
3: А для этого крылья и не нужны. Бог сотворил нас особым образом. Он дал вам тело, это ваши руки, ноги, голова и все такое. Еще он дал вам душу, это эмоции, желания, воля. И Бог дал вам дух, который может верить в Бога, который соединяется с Творцом. И вот, когда человек умирает, умирает его тело. Душа и дух идут к Богу.
7: Значит, душа полетит к Богу, как бабочка?
3: Знаешь, Илья, некоторые люди не верят в это. Но Бог так создал вас, людей, что человеческая душа очень тоскует без этой веры. И таким людям будет очень жаль, когда они однажды увидят Бога и поймут, что Он на самом деле есть, и они просто ошибались.
7: Ну а почему это жаль?
3: А потому что небо – это то место, где будут вечно жить только те, кто верил в Бога и любил Его.
7: А, я знаю, это рай.
3: Да, именно, это рай, так говорит Библия. Поэтому, когда ты смотришь на небо, помни, что однажды и твоя душа полетит туда, как птица, и там вечно будет жить с Богом.
7: Если я буду его любить.
3: Да, если ты останешься верным ему всегда.
7: Спасибо, Гоша, за такой интересный рассказ. А можно я пойду гулять и все расскажу мальчишкам?
3: Расскажи, конечно.
7: Пока, Гоша.

Дорогие друзья, Бог дает своим детям удивительную надежду быть с Ним на небе. Это написано в Слове Божьем. Об этом говорит Дух Святой, ваше и мое сердце. В вашей жизни встретится немало таких кузнечиков, которые назовут вас фантазерами и скажут, что верить в это невозможно. Но вы не должны сомневаться, потому что придет день, и душа каждого христианина воспарит к его Творцу. Нужно просто верить в это и очень-очень ждать. Ребята, нарисуйте Илье и Гоше гусеничку или бабочку, а может, вы захотите нарисовать кузнечика? Мы будем очень ждать ваших писем, а за лучшие рисунки вас ожидают призы. Писать вы можете нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

Держи свое слово. Наше слово не случайно. Честным будь и откровен. Если дал ты обещание, то исполни непременно. Много слов сказать ты можешь. Подкрепи слова все делом. Будь в словах ты осторожен. В деле будь и особо смелым. Аминь.

0: Шутка. Гена любил шутить. Ему нравилось быть в центре внимания. Нравилось смотреть, как все смеются. У него иногда получалось даже развеселить учителя, если тот приходил на урок без настроения. «Это нехорошо, сын», — не раз останавливал его папа. «Ты хочешь прославиться, да не знаешь как. Направь свою изобретательность на добрые дела, а смехотворство в Евангелии осуждается. Бог не одобряет это занятие». Опустив рыжеватую голову, Гена слушал папу и не понимал, почему ему не нравится его веселый характер. В круглых голубых глазах Гены блуждала наивная улыбка. Он считал, что его шутки не нравятся только папе, а вот мальчики уважают его за веселый нрав, хотят с ним дружить. Когда Гена перешел в третий класс, он стал замечать, что его выдумки все чаще и чаще сопровождаются неудачами. Радость от его изобретений была короткой, похожей на мыльный пузырь, который лопается от дуновения. А вот неудачи были длительными и приносили с собой серьезные огорчения. Гена стал задумываться, почему с ним так происходит. Вот недавно он делал рогатку, чтобы пострелять в воробьев, и так поранил палец, что он до сих пор болит и не заживает. А один раз он взял у своей неверующей бабушки цепочку поиграть. Никто не видел, как он брал ее. Но почему-то все сразу догадались, что это сделал Гена. Ох, и попало ему тогда. И почему так? Другие еще хуже делают, и им ничего не бывает. В школе, например, мальчики, вымыв пол, часто выливали воду не в унитаз, а в окно, чтобы не спускаться на первый этаж. Гена тоже попробовал так сделать. И что же? Он облил школьную медсестру, которая проходила как раз под окнами. Можно представить, как она возмутилась. И что стало с ее белым халатом? Рассерженная медсестра вбежала в класс, мокрая и грязная, и потащила Гену к директору. «Почему мне всегда не везет?» – горевал он. «Почему другим можно, а мне нельзя?» Не так давно у Гены снова случилась неприятность. Одна девочка из-за него поранила руку. Правда, он не хотел этого. Гена хотел просто пошутить и поставил девочке подножку. Девочка упала. Гена бросился бежать, но ему тоже кто-то поставил подножку, и он полетел кубарем. А девочка содрала локоть так, что пришлось идти в медпункт, обрабатывать рану. Все это видела классная руководительница Полина Исаевна. Она не любила верующих и плохо относилась из-за этого к Гене. Учительница вызвала в школу его папу и долго разговаривала с ним. Она хотела доказать, что вера в Бога – это самообман, и дети верующих родителей поступают часто хуже, чем неверующие. После разговора с учительницей папа должен был наказать Гену и снова объяснить ему, к чему приводят шутки и хвастовство. «Я понимаю, что ты не хотел делать зло девочке», — говорил он сыну, «но видишь, к чему ведут твои шутки. Подобные неудачи будут случаться у тебя, пока ты не оставишь свои неразумные затеи. Ты живешь в христианской семье, и мы с мамой молимся о том, чтобы наши дети ходили Божьими путями. Так учит нас Библия и Дух Святой. Если будешь слушаться, неприятности у тебя кончатся. Но я вижу, что ты не хочешь оставлять шутки, поэтому будешь терпеть наказание. Бог любит тебя, сынок, и наблюдает за тобой чтобы научить тебя с детства покоряться. Он хочет, чтобы ты понял, что верующие не должны так вести себя. Гена и сам видел, что за ним будто кто-то следит, и все его шутки и шалости обрекает на провал. Слушая папу, он хотел быть серьезным, но когда папы близко не было, всякие выдумки так и лезли наружу. Однажды Гена дежурил в классе с двумя девочками. Они мыли пол, а Гена передвигал парты, выносил грязную воду и приносил чистую. В школе было тихо. Все дети разошлись по домам, только дежурные убирали свои кабинеты, да технички мыли коридоры. Когда уборка подходила к концу, девочки сказали Гене, чтобы он шел домой, а они сами управятся. Повторять не нужно было. Гена быстро надел куртку, натянул на лоб вязаную шапочку и, бросив короткое «пока», направился к двери. Тут он увидел сапоги одной из девочек и решил подшутить. Он быстро сунул сапог под куртку, отнес его на первый этаж и, поставив туалет за дверь, выскочил на улицу. Довольный выдумкой, Гена, что есть духу, побежал домой. Может быть, он никогда и не вспомнил бы про свою шутку, если бы не Полина Исаевна. На другой день, на первом же уроке, гневно сверкая глазами, она спросила: «Семенов, ты куда дел вчера сапог Юлии Алфеевой?»
1: «Я его не брал»,
0: растерянно ответил Гена и посмотрел на Юлю. Девочка густо покраснела и опустила голову.
1: «Техничка видела, что ты уходил из школы последним. Кроме тебя никто не мог это сделать. Признавайся, ты украл сапог?»
2: «Нет»,
0: – наотрез отказался Гена. Полина Исаевна рассказала детям, как Юля после дежурства вышла на улицу в одном сапоге. Было холодно, она стояла на крыльце и плакала. Ей страшно было идти домой без сапога, потому что тетя, у которой она живет, могла наказать ее. У Юли не было ни мамы, ни папы. На счастье, мимо школы проходил завуч и помог Юле добраться домой. Учительница назвала Гену вором и обманщиком. Пригрозила, что сообщит о нем в милицию. И тогда уж он никуда не денется, признается. Гена молчал. Не думал он, что из-за небольшой шутки разразится такой скандал. Одноклассники стали косо поглядывать на него, и он чувствовал себя несчастным. На завтра допрос повторился. Гена упорно твердил свое: «Я не воровал». Он оправдывал себя тем, что только пошутил и спрятал сапог. Гена считал, что говорит правду, ведь на самом деле он не воровал сапог. А куда тот делся, не обязательно рассказывать. И чем категоричнее он отказывался от своей вины, тем труднее становилось исправить положение. После второго урока Гену вызвали к директору. Только он переступил порог кабинета, зазвонил телефон.
1: «Да, это наш ученик», — ответил директор кому-то в трубку.
0: «Пожалуйста, поговорите с ним сами». Он протянул трубку Гене. «С тобой хотят побеседовать».
1: «Алло»,
0: — услышал Гена низкий мужской голос.
1: «Это Семенов Гена?»
0: «Да».
1: «Где твой папа работает?»

Директор тоже попытался выяснить, куда делся сапог, но Гена молчал. Тогда он позвонил на завод и вызвал в школу отца. С тяжелым сердцем Гена шел домой. «Что скажет папа?» – переживал он. «Какой позор! Теперь даже на заводе все будут говорить, что я вор. И зачем только я спрятал этот сапог?» «Правду говорил папа, что не кончатся у меня неприятности, если не перестану шутить». Папа пришел из школы печальный и потребовал, чтобы Гена подробно рассказал историю с сапогом. Гена плакал и заверял, что он не виноват. Папа поверил сыну. На следующий день он зашел в школу и сказал Полине Исаевне, что Гена в этой истории не замешан. Учительница сильно рассердилась и пообещала доказать, что Гена все-таки виноват. Вечером отец снова говорил с Геной о сапогах. «Представь себе, что Полина Исаевна на самом деле вызовет милицию. Какое поношение будет на всех верующих, если выяснится, что это сделал ты? Лучше сейчас сознайся, и мы постараемся устранить эту неприятность». Хотя Гена боялся, что овчарка может указать на него, как на вора, он все же упрямо отказывался. «Я не воровал!» «Знаешь, сын, — продолжал папа, — и милиция, и учительница, все могут ошибаться. Но Бог все видел и все знает. От Него никто не скроет свой грех. Мы сейчас будем молиться. Скажи Господу, что ты не виновен в том, в чем обвиняют тебя, и попроси у Него защиты от наговоров. Мы с мамой тоже будем молиться». Гена испугался. Нет, он не мог так сказать Богу. Хотя он и не воровал, но все же никому не признался, что спрятал сапог. «Ты можешь так помолиться?» «Нет», – прошептал Гена и заплакал. «Почему? Неужели ты до сих пор обманывал меня?» «Я не воровал сапог, я просто пошутил и спрятал его». Папа опешил. Он долго молчал, обдумывая то, что рассказал Гена. Потом он взял сына за подбородок, поднял его заплаканное лицо и, пристально глядя ему в глаза, сказал: «Мне стыдно за тебя, Гена. Это результат того, о чем я тебе уже не раз говорил. Конечно, ты не можешь рассчитывать на защиту Божью, потому что совесть твоя нечиста. Полина Исаевна не зря шум подняла. Бог показывает тебе еще раз, как плохи шутки. Иисусу не все равно, как ты живешь, чем развлекаешься». Гена горько плакал. «Я не знаю, почему так получается», — схлипывал он. «Скажу тебе из опыта, что до тех пор, пока ты не осудишь себе этот грех, пока он будет тебе нравиться, ты не сможешь освободиться от него». Папа поднялся. Гена замер в ожидании наказания. Но отец печально посмотрел в окно и спросил: «Ты знаешь, что теперь нужно делать?» Гена кивнул, и они встали на колени для молитвы. Гена искренне каялся, просил прощения за непослушание и обман, за хитрости и бесчисленные шутки. О, как ему хотелось быть настоящим христианином, честным, добрым и общительным. А на другой день произошло чудо. «Полина Исаевна мне сегодня четверку поставила», — радостно сообщил Гена, разуваясь у порога. «Про сапоги она даже и не вспомнила». Мама слушала Гену удивленно.
И еще Юля рассказала мне,

0: Те, что они с девочками в тот же день нашли сапог, и никакой завуч ее домой не провожал. Она просто пожаловалась Полине Исаевне, что я спрятал сапог.
1: «Юля сама к тебе подошла?» – спросила мама.
0: «Да, оказывается, Полина Исаевна хотела меня проучить и взяла с нее слово, что она никому не расскажет про сапог. Но Юля испугалась, что овчарка бросится на нее, потому что она ходит в школу в тех же сапогах, которые хотят искать».
1: «А ты разве не видел, какие у нее сапоги?»
0: «Нет, я и не додумался посмотреть». Гена помыл руки и весело заметил: «Сегодня все было по-другому, даже мальчики со мной играли».
1: «Вот видишь, произошло то, о чем я говорил тебе, сынок», — сказал папа. «Господь хочет, чтобы ты исправился, оставил грех. Когда ты раскаялся, Он удивительно заступился за тебя».

Вову попросил, чтобы он цветы полил. Вова вылил пол ведра, из горшков бежит вода. Папа Вове, вытри пол, от воды разбухнет он. Вова ж тряпкой трет буфет, так испортился паркет. Вову бабушка зовет, принеси скорее йод, он в аптечке над плитой, поскорее, дорогой. Только Вовочка в ответ, под плитой аптечки нет, не найду, иди сюда, поищи теперь сама. Мама говорит, сынок, нужно, чтобы ты помог. Я уйду на 2 часа, ты покормишь малыша, подогреешь суп в обед и в него покрошишь хлеб. Ты за старшего теперь и замкни за мною дверь. Зря все мама объясняла и подробно уточняла. Младший братик на обед съел не суп, а 5 конфет. Жаль, но Вовка он таков, в просьбе слышит пару слов. Чуть рассеян, ненадежен, невнимателен, похоже. А сегодня Вовин друг уезжал с семьей на юг, потому забрать щенка попросил на 3 денька. Поезд ровно в 2 часа, опоздать никак нельзя. Вова провожать пришел, но собачки не нашел, друга нет, перрон пустой, просто час пошел 6-й. Опоздал, опять подвел, поздно к поезду пришел. Нерадивостью своей удивил теперь друзей. Папа Швове так сказал, Бог тебе не доверял, не построив ты ковчег без щелей, без прорех. Я тебе скажу одно, вмиг бы он пошел на дно. Чем все делать, абы как, лучше уж совсем никак. Ты пойми, пойми, сынок, это жизненный урок. Бог нас малым проверяет, экзамен принимает. Тот, кто дело сдаст на 5, будет большим управлять. Знай, ответственность важна, верность Господу нужна. Постарайся, чтобы Бог все тебе доверить смог. Аминь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Ну, наконец, мы дома. Не зря говорят, в гостях хорошо.
3: А дома лучше.
2: Да, правильно. Давайте отдохнем немного, а потом распакуем вещи.
4: А мне и в гостях понравилось. Я теперь буду весь год ждать новой поездки на море.
2: Да, было здорово. Смотрите, как вы загорели. Вас в школе ребята не узнают.
3: А мы скажем, что мы новенькие, из Африки приехали. Будем у вас учиться.
4: Все равно тебя узнают. Жаль, что целый год ждать придется. Я бы и на зимних каникулах поехала.
3: А вот интересно, зимой море замерзает?
2: Нет, вода в море соленая, да и климат на юге другой. Поэтому как зимой, так и летом можно приходить на побережье и купаться. Но летом в море плавают все, а зимой на это способны лишь моржи.
3: Нет-нет-нет, мы не моржи.
4: Ах, как мне нравилось сидеть на камешках и бросать хлеб чайкам.
3: Мам, а как же чайки? Ведь им зимой холодно.
4: Наверное, чайки улетают в теплые края, правда, мама?
2: Действительно, есть немало птиц, которые покидают насиженные места. Осенью они собираются в стаи и улетают туда, где можно обосноваться и пережить холодное время года. Но к чайкам это не относится. Они чудесно себя чувствуют и на родине.
3: А откуда птички знают, что скоро станет холодно, и им нужно улетать?
2: Всех птиц создал Господь, и именно Он дал своим созданиям такое познание. А вы знаете, что третья часть птиц в течение своей жизни постоянно совершают перелеты на разные расстояния? Или, как говорят ученые, мигрируют.
4: Мама, мы ехали на юг поездом почти двое суток. Сколько же летят эти бедные птички? И кто им показывает дорогу?
2: Летят они очень долго, а дорогу они и сами знают. Я уже говорила, такими их создал Господь. Многие птицы мигрируют на огромное расстояние, более 10 тысяч километров.
3: Мы на юг ехали тоже 10 тысяч километров?
2: Наш путь был не очень коротким, но все же не 10 тысяч, а всего около 3 тысяч километров. Но мы-то ехали в удобном чистом вагоне, и машинист поезда тоже мастер своего дела. Но птицы – это удивительные создания. У них нет компаса, карты, но они точно прилетают туда, куда им подсказывает интуиция.
4: А эти птички летят и ночью?
2: Те птицы, которые летают быстро и умеют есть прямо на лету, предпочитают путешествовать днем.
3: Кто же может есть на лету?
2: Перекусывают, не останавливаясь, стрижи, ласточки, колибри. А вот те птицы, которые ведут скрытный образ жизни, например, кукушки, водяные пастушки, часто летят ночью. А днем отдыхают и кормятся. Есть и такие птицы, которые и днем, и ночью в пути.
4: Нелегкая это, наверное, работа. А интересно, они быстро летают?
2: Ученые просчитали, что средняя скорость при перелетах у мелких птичек обычно где-то 50 км в час.
3: Наверное, это очень быстро.
2: Это действительно быстро. Ястребы, например, за час могут пролететь 50-60, а вот утки 80-95 километров.
4: Мама, но ведь с такой скоростью едет папа на машине.
2: Точно, такую скорость развивает легковой автомобиль. Да и нельзя птичкам лететь медленнее. Уж очень длинный у них путь. И чем скорее они доберутся, тем лучше.
3: А сколько они могут пролететь в день?
2: Очень много. Скажем, синички за сутки пролетают от 30 до 50 километров. А вот такие пернатые, как мухоловки, до 200-300 километров.
3: Ого, ничего себе! Вот интересно, куда они летят?
2: Ну, у всех разные пункты назначения. У одних это может быть Австралия, у других Южная Америка, еще у кого-то Африка.
4: Да, далеко же они залетают. Хорошо, что у птиц одинаковый язык. Они и в Африке, и в Америке друг друга понимают.
3: А вот ты говорила, что это Бог дает птицам сигнал лететь. Какой это сигнал?
2: Знаете, птицы так устроены. Если они замечают, что день стал короче, солнышко светит реже, Бог посылает в их мозг сигнал, оповещая, что пора готовиться в путь.
4: А если какая-то птичка не захочет лететь?
2: Обычно эти существа послушны своему Творцу. Но если и найдется такая птичка, то вполне вероятно, что зимой она замерзнет и погибнет. Лучше все же лететь. А Бог им укажет путь. Днем птицы ориентируются по солнышку или по магнитному полю Земли. Ночью по звездам. Им помогают господствующие ветры.
3: А вообще это очень интересно.
2: Господь действительно все интересно и мудро устроил. Он знал, что для того, чтобы выжить, птицам нужен другой дом, где бы они могли себя чувствовать в безопасности.
4: Вот и я себя чувствую дома в полной безопасности.
3: Мамочка, я уже отдохнула. А можно нам с Иришей сбегать к одному нашему другу? Мы уже давно не виделись.
2: Ну бегите, только недолго. Вам еще вещи распаковывать нужно. Не забудьте.
4: Ну вот и библиотека. Давно мы тут уже не были.
3: Гошенька, Гоша!
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Девочки, привет! Как хорошо, что вы пришли.
5: А мы только что приехали и решили сразу к тебе.
3: Мы тебе подарок привезли.
4: Обожаю подарки. Показывай скорее.
5: Смотри, Гоша, это ракушка. Если ее приложить к уху, можно услышать море. Слышишь?
4: Ой, как здорово. Большое спасибо. Ну, как вы отдохнули?
3: Замечательно. Купались, загорали. Было просто классно.
5: Вот бы как те перелетные птицы. Каждый год на море летать.
4: Даже птицы возвращаются на родину. В доме есть дом, и туда всегда тянет.
3: Ты говоришь, это так грустно. У тебя что-то случилось?
4: Да, девочки, случилось.
5: Что? Расскажи, Гоша.
4: Понимаете, у меня скоро не будет дома. Я не знаю, где буду жить.
3: Как это? Ты не знаешь, где будешь жить?
4: Все дело в том, что библиотеку закрывают. Книги отдадут в детские дома, школы. А я не знаю, куда мне идти. Я всю жизнь прожил в этой библиотеке. Так к ней привык.
5: Да, это очень печально.
3: Слушай, а давай Гошу к себе заберем.
5: А куда мы делим кролика и котенка?
4: Да они меня могут съесть, а это нежелательно.
3: Ну да, точно.
5: Мариш, я придумала, а давай Гошу отдадим Илюшке. Он так любит всяких жучков, паучков. Думаю, ты, Гоша, с ним подружишься.
4: Я не жучок и не паучок. Я книжный червячок. И могу жить только там, где есть книги. У этого вашего Илюши книги есть?
3: Есть, у них огромная библиотека.
4: Тогда я согласен.
5: Это будет очень хорошо. И у тебя будет новый дом. И мы сможем к тебе иногда приходить.
3: Ну тогда пойдем?
4: Ох, жаль расставаться с библиотекой. Ну что поделать, пойдемте.
6: Ой, девчонки, вы уже с моря приехали?
5: Привет, Илюшка, мы уже вернулись.
6: А вы мне камешки привезли?
3: Мы тебе привезли кое-что другое.
6: Да? Ну, показывайте.
5: Вот, смотри.
6: Ой, червяк!
4: Я не червяк, простите. Я книжный червячок. Зовут меня Гоша.
6: Очень приятно. А я Илья.
3: Слушай, Илюшка, тут дело такое. Гоша жил в библиотеке, но теперь ее закрывают, и ему некуда деваться.
5: Мы бы взяли его к себе, да у нас есть и кот, и кролик. Мы боимся, что они Гошеньку могут испугать, а может и съесть.
6: И что вы от меня хотите?
3: Мы хотим, чтобы ты взял его к себе насовсем.
6: Ой, я даже не знаю.
5: Возьми его, он очень хороший.
4: Да, я хороший, очень.
3: А знаешь, сколько он историй и рассказов знает?
4: Да, я многое знаю. Хочешь, я тебе каждый вечер буду истории из Библии читать?
6: Ух ты, хочу, конечно.
5: Вот и договорились. Давай Гошу отнесем на книжную полку, а он там выберет себе книжечку по вкусу.
4: Я все книжечки прочту, если, конечно, можно.
6: Можно, можно.
4: О, хорошо-то как. Теперь у меня есть новое жилище. А вот знаете, ребятишки, когда-то и у вас будет новый дом.
5: Я никуда не собираюсь переезжать.
3: И я тоже.
6: И я.
4: Этот город, где вы будете жить, самый прекрасный, самый замечательный. В нем не будет ночи. Там вы никогда не будете плакать.
5: Такого не может быть. Когда мне больно, я всегда плачу.
4: Но там и боли не будет. А еще там очень красиво. Все улицы в этом городе сделаны из золота. Ворота – это жемчужины.
3: Но это уже сказки какие-то.
4: А вот и не сказки. Это небесный Иерусалим.
7: Сам Бог построил этот город и обитает в нем.
4: Так значит, мы его там увидим?
7: Обязательно. Когда Иисус уходил с земли, он сказал, что уходит, чтобы приготовить вам место.
6: А как Иисус ушел на небо?
7: Иисус ушел чудесным образом. После того, как Иисус Христос воскрес, еще 40 дней он ходил по земле, говорил с учениками.
3: Да мы это все знаем, а потом?
7: Так вот однажды возле Иисуса собрались люди. Он сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто будет верить и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». И вдруг, после того, как он побеседовал с учениками, Иисус вознесся на небо и воссел одесную Бога.
4: Как это вознесся? Просто взял и улетел?
7: Люди все это видели своими глазами. Поговорив с учениками, он поднялся на облаке и скрылся из вида. Когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим».
6: Ух ты! Значит, Иисус сейчас на небе?
7: Да, и он очень ждет своих детей, которые любят его и хотят жить с ним вечно.
3: И все могут туда попасть?
7: Чтобы туда попасть, нужен входной билет.
6: И где его можно купить?
7: Он уже куплен. Теперь вам необходимо его только взять. Иисус Христос своей кровью искупил вас от греха и смерти. В его город может войти только тот, кто чист. А очиститься можно, только поверив в Иисуса, в то, что он наш Спаситель, и в то, что он ждет вас в небесном доме.
4: Поверить и все?
7: Поверить и пригласить Иисуса жить в ваши сердечки.
6: И я хочу, чтобы в моем сердечке жил Иисус.
3: И я хочу.
4: И я.
7: Для этого нужно помолиться и попросить его об этом. Можно сделать это прямо сейчас. Я буду говорить слова молитвы, а вы повторяйте их, если это действительно есть в вашем сердце. Господь Иисус.
8: Господь Иисус.
7: Я благодарю тебя, что ты умер ради меня на кресте.
8: Благодарю тебя, что ты умер ради меня на кресте.
7: Прости, что я часто огорчал тебя своим непослушанием.
8: Прости, что я часто огорчал тебя своим непослушанием.
7: Я люблю тебя. Войди в мое сердечко и живи в нем.
8: Я люблю тебя. Войди в мое сердечко и живи в нем.
7: Помоги мне не грешить. Аминь.
8: Помоги мне не грешить. Аминь.
6: Аминь.
4: И это все?
7: И это все.
3: Но я ничего не чувствую.
7: А это не обязательно чувствовать. Нужно просто верить Божьему Слову. Если вы принимаете Иисуса, значит, вы становитесь Его детьми. И жить вы должны теперь так, чтобы не огорчать своего Отца, Спасителя и друга. Ведь теперь в вашем сердце живет Дух Святой.
4: А как мы попадем в этот новый город? Тоже полетим, как Иисус?
7: У вас есть душа. И знаете, как птиц неудержимо тянет домой после длительной зимовки, так вашу душу будет тянуть к своему Творцу после того, как она расстанется с телом. Ее обязательно притянет к себе Иисус, если вы верите в Него.
6: Я верю.
4: И я.
3: И я тоже. И теперь я точно попаду в этот небесный город, в мой новый дом.
4: Хорошо с вами, но нам пора бежать домой.
3: Да вы тут знакомьтесь, а мы пошли.
7: Пока, девочки. Спасибо за вашу заботу.
6: Приходите к нам в гости.
4: Обязательно придем. Ну, пока.

0: Дорогие друзья, а наша программа подошла к концу.
1: Свои письма вы можете присылать нам по адресу: город Санкт-Петербург, 194-214,
0: Бонецкий ящик 39, программа
1: «В гостях у книжного червячка».

Вули прилетает, мышка в норку забегает, и медведь в берлоге с медвежонком засыпает. Птицы в гнездах, рыбы в речке, а собачка на крылечке. На окошке дремлет кот, под листом жучок живет. Домик есть у всех зверюшек, есть коробка для игрушек. Где же домик для Христа? До сих пор не знаю я. Может, на большой горе или в небе на звезде? Может быть, в лесу зеленом, в океанской глубине? Надо маму мне спросить, где желает Бог же жить? Рассказала мама мне, это же чудесно! Оказалось, что у нас есть в сердечке место. Когда Бога мы зовем, поселяется Он в нем. Сяду в комнате тихонько и Иисуса позову. Он придет и постучится, и открою я ему. Он зайдет в мое сердечко и останется там жить. Будем мы играть с Иисусом, веселиться и грустить. Будем все мы делать вместе. Расскажу я всем вокруг, как чудесно, когда в сердце поселился лучший друг.

0: Чужая Библия. Человек, о котором этот рассказ, не говорит о себе много. Но, слава Богу, нашлись те, кто помог узнать о его судьбе. Геннадий был старшим в большой дружной семье. Хорошо учился в школе, мечтал о счастливом будущем. В школе был комсомольским лидером. Учителя были в восторге от смышленого, дисциплинированного паренька. Гена помнит, как часто вечерами любил он слушать отца. А тот рассказывал сыну о могуществе и славе коммунистической партии, о ее высоких идеалах и подвигах. Книги о Павлике Морозове, Зое Космодемьянской, молодогвардейцах были любимыми книгами в семье. Их читали вслух, обсуждали, ими восхищались. Дети хотели быть такими же смелыми и самоотверженными, как герои-комсомольцы, а родители гордились тем, что могут так чудесно воспитывать своих детей. И все складывалось, казалось бы, хорошо, пока однажды Гена не встретился с одним странным человеком, изменившим всю его судьбу. Гене было 15 лет, когда он возвращался однажды морозным вечером из школы. Было уже поздно. На небе мерцали звезды. Светила холодным светом луна. Колючий ветер бросал в лицо мелкие снежинки. Мороз подгонял поскорее укрыться в уют и тепло родного дома. Гена возвращался с комсомольского собрания. Подобные мероприятия ему очень нравились. Он чувствовал себя лидером, и это вызывало радость в его сердце. Гена шел домой по широким улицам своего городка, знакомым с детства, и мечтал о чудесном жизненном пути. Когда вдруг услышал чей-то беспомощный стон, юноша остановился, оглянулся по сторонам. Недалеко от трамвайной остановки лежал человек, старый, беспомощный, видимо, попавший в беду. Мимо проходили люди, слишком занятые, им не до чужих проблем. На трамвайной остановке стояли люди, тоже погруженные в собственные заботы. Никому не было дела до старика, лежавшего неподалеко, в холодном сугробе. Конечно, Гена не смог пройти мимо. Он склонился над незнакомцем, стараясь понять, что с ним произошло. Старику и впрямь было плохо. Черты лица исказила боль. Дыхание было едва уловимым. Гена попробовал приподнять его голову. Расстегнул верхние пуговицы пальто. Старику стало полегче. Он с трудом открыл опухшие глаза. «Спасибо, хлопче!» – зашептали губы. «Да благословит тебя Бог!» А потом снова тишина. Старик потерял сознание. Гена побежал к трамвайной остановке, позвал на помощь людей. Вскоре кто-то уже звонил в скорую. Вот-вот должна приехать машина. «Ну, ты побудь пока со стариком, мальчик!» – попросил кто-то из прохожих. «Конечно!» – улыбнулся Гена. «А как иначе? Разве может настоящий комсомолец, даже больше, комсорг школы, оставить старого, беспомощного человека в беде?» Через несколько минут и впрямь подъехала скорая помощь. Санитары погрузили старика на носилки, занесли в машину. И, что-то на ходу спросив у Гены, похвалили его за отзывчивость. Неотложка уехала. А Гена, глядя ей вслед, подумал о том, что он все равно, хоть немножечко, но похож на Олега Кошевого, любимого героя из «Молодой гвардии». Кажется, все было позади. Но вот внимание Гены привлек небольшой черный предмет, мелькнувший в глубине сугроба, рядом с тем местом, где несколько минут назад лежал несчастный старик. Мальчик нагнулся. Это оказалась сумка, старенькая, кожаная, с двумя ручками, какие любят носить старики, отправляясь в булочную. «Это его сумка», — подумал Гена. «Надо ее вернуть». На улице становилось все холоднее. Снежные хлопья стали крупнее. Захотелось поскорее домой. Гена прошел пару кварталов, и вот уже его дом. Скорее согреться, выпить чаю с маминым вареньем. Дома Гена рассказал о случившемся. Родители похвалили сына. Да и как не хвалить такого хорошего, примерного комсомольца? «Надо посмотреть, может, в сумке будут документы? Найдем старика, вернем ему все». Младшие дети уже с нетерпением уселись возле потрепанной черной сумки. С любопытством заглядывали внутрь. В сумке лежал кошелек и небольшая, довольно старая на вид, книга. «Библия», – прочитал Гена. «Смотри, отец, Библия! Никогда не видел такую! А сколько говорят о ней!» Отец взял книгу старика в свои большие крепкие ладони. «Сколько умов погубила эта книга, сынок! Религия уже отживает свое. Еще каких-нибудь несколько лет, и мы совсем забудем об этой книге. Да, старик твой сектантом оказался. Но ничего, сектанты тоже люди, и им надо помогать в беде». У младших детей округлились от удивления глаза. «Кто такие сектанты? А что такое религия?» Вопросы один за другим посыпались на отца. Целый вечер отец рассказывал им о страшных людях, религиозных фанатиках. Гена почувствовал себя немного разочарованным, словно помог в беде какому-то преступнику. В сумке незнакомца, кроме кошелька с мелочью и старой Библии, ничего не оказалось. Но на загадочной книге был написан адрес и имя владельца. Отнести ему сумку или нет? Комсомольский лидер не мог заснуть от мучительного вопроса. Если не отдам Библию старику, не беда. Может, даже наоборот, спасу кого-нибудь от его фанатизма. А мелочь в кошельке? Тоже ничего страшного. Ее и хватит-то всего на несколько булок хлеба. Думаю, он не обидится. Но были и другие мысли. А вдруг бедный старик живет один, и некому даже сказать ему о том, что никакого Бога на свете нет, что все это вымысел неграмотных темных людей. Может, ему, комсоргу, надо подключить своих активных комсомольцев, взять шефство над старым человеком, чтобы он увидел, что значит настоящие комсомольцы. И в школе у него будет еще лучшая характеристика. Это поможет при поступлении в институт. Гена мучился в сомнениях несколько дней. Но спешить идти по адресу старика не стоило. Все равно тот, наверное, еще в больнице. А у Гены появилась возможность хоть немного из любопытства почитать его странную книгу – Библию. История сотворения мира действительно показалась нелепой, а все остальное привлекло его внимание как интересный миф. Книги пророков показались непонятными. Зато история о рождении и жизни Иисуса Христа читалась легко. Деяния апостолов, послания, слова непонятные. Но сколько добра несут они! Нет, Библия учит только хорошему. Это Гена понял. Дни проходили за днями. Одна неделя сменяла другую. А Гена все читал Библию. Он делал это украдкой, потому что знал, отцу не понравится. А домашние словно забыли о случившемся. И только когда Гена дошел до Откровения Иоанна, совсем уж непонятного и трудного для чтения, отец вдруг спросил как-то за ужином, отнес ли он сумку старику? «Нет, еще все некогда было», – вскользь ответил сын. «Но ты лучше отнеси», – наставлял отец. «Доведи уж дело до конца». О, если бы этот преданный коммунист знал, куда он посылает сына, и что из всего этого получится, он бы еще тогда сжег старенькую Библию вместе со всем остальным имуществом старика. Через несколько дней Гена отправился по адресу, указанному на обложке Библии. На улице уже пахло весной, таял снег, журчали ручьи. Больше двух месяцев Библия была в доме юного комсорга. Старичок жил не так далеко, в одном микрорайоне с Геной, в частном домике за аккуратно покрашенным забором. Гена не смог достучаться в калитку и, убедившись, что во дворе нет собаки, прошел к входной двери. На его стук вышла красивая молодая женщина. «Здравствуйте! Вам кого?» От неожиданности Гена растерялся. Он почему-то ожидал увидеть только старика. «Я вот пришел по этому адресу. Это не ваша книга?» И он достал Библию из черной сумки незнакомца. Молодая женщина всплеснула руками, вытерла набежавшую слезу. «Папина Библия! Никак не надеялась ее снова увидеть. Проходите же в дом. Я хочу знать, откуда она у вас. Спасибо, что принесли». В доме было удивительно уютно. Множество живых цветов радовали глаз. Женщина усадила Гену за стол, поставила чайник на плиту. Страшное слово «сектанты» вылетело у него из головы при виде приветливой женщины. Гена рассказал Любе, дочери старика, о том, как он помог ее отцу, как потом нашел его сумку и как сразу же хотел ее вернуть, но решил почитать Библию. «А папа все молился. Господи, — говорил он, — благослови, чтобы моя Библия попала к людям, чтобы ее не выбросили, чтобы прочли. Как он молился, чтобы через нее кто-нибудь пришел к Богу. Будем считать, что его молитва уже наполовину услышана», — улыбнулась Люба. Гене многое было непонятно. Слово «молитва» вызывало в нем противоречивое чувство. И хотя он уже читал об этом в Библии, молиться реально в наше время казалось чем-то недопустимым. Но Люба прервала эти мысли. «А папа умер».
1: «Как?»
0: «Да, 2 недели назад. У него было больное сердце. Очень тяжелой была его жизнь. Он возвращался с богослужения, когда с ним случился приступ. В больнице ему стало лучше. Мы забрали его домой. А тут вот снова приступ. На этот раз последний». Гена представил себе незнакомца, как тот, с трудом всматриваясь в его лицо, едва слышно сказал:
1: «Спасибо, хлопче! Да благословит тебя Бог!»
0: А молодая женщина продолжала: «Папа уверовал в тюрьме. Он был у нас изобретателем, все конструировал что-то. Усовершенствовал станки на заводе, был коммунистом, а потом вдруг с кем-то не поладил или не захотел с кем-то делиться своими новыми идеями. И как враг народа угодил в тюрьму. Там было много таких, как он, на Крайнем Севере. Отец был тогда еще очень молод, но уже так сильно разочарован в жизни. Среди заключенных были христиане. От них отец и узнал о Боге, о спасении через Иисуса Христа, научился молиться. Там он и крещение принял. Бог совершил много чудес в его жизни, исцелял множество раз и жизнь сохранял. Мы, его дети, могли часами слушать рассказы отца. А еще мы любили с ним молиться. Он всегда так просто говорил с Богом, что в детстве на молитве я часто открывала глаза, словно Господь был же видим, раз папа так уверенно говорит с ним. И Бог всегда отвечал на его молитвы. Даже меня однажды еще в детстве исцелил, когда врачи не могли спасти меня от частых приступов астмы.

у себя. Я знаю, он был бы рад подарить ее тебе, если ты, конечно, хочешь ее иметь. Гена очень обрадовался. Все, что сейчас рассказала ему Люба, поразило юношу до глубины души. Он никак не ожидал, что написанное в Библии может продолжаться в наши дни. Домой комсорг вернулся со старенькой Библией. Он спрятал ее в своем книжном шкафу и теперь с еще большим интересом читал страницу за страницей. Было много вопросов. Он записывал их в школьную тетрадку, а потом ходил к Любе, чтобы получить желаемые ответы. И всякий раз все больше и больше узнавал о Боге, о живой вере в Иисуса Христа. Через полгода Гена покаялся. Это случилось дома, в его комнате. Он снова читал Библию, думал о том, что рассказывала ему Люба. И Бог коснулся его сердца своей нежной, всемогущей рукой. И полились слезы покаяния, очищая сердце, увлекая к святости и чистоте. А потом юный комсорг заявил на одном из комсомольских собраний, что стал христианином, что хочет выйти из комсомола, отвергающего существование Бога. Что пришлось пережить после этого 16-летнему мальчишке, знает во всей полноте только Бог. Конечно, учителя забили тревогу, вызвали в школу родителей. Были побои отца, истерики матери, испугавшейся за судьбу сына. А сколько раз отец выволакивал сына на улицу из дома молитвы и избивал его на глазах у прохожих. Все это было. И было водное крещение, после которого отец обещал убить своего старшего сына. Но юноша, почти мальчик, устоял в своей искренней горячей вере. Он не утратил жажду молиться и читать Слово Божие. Он пронес свою веру через всю жизнь. И пришло то время, когда однажды он, уже сам имеющий детей, сказал своему отцу: «Папа, помнишь, ты однажды говорил нам, что пройдет каких-нибудь несколько лет, и люди забудут о Боге, о Библии. Но все вышло иначе. Люди забывают о Ленине, мало кому нужны партийные билеты. А Библия вошла почти в каждый дом. Это бессмертная книга, потому что Бог бессмертен». Сейчас Геннадий – служитель огромной церкви в России. Его старики-родители иногда приходят на богослужение. А все младшие братья и сестра – христиане. Они верят, что Бог привлечет к себе и их родителей. В доме Геннадия на почетном месте лежит потрепанная Библия старого христианина, который благословлял всякого читающего ее. Какое счастье гореть для Господа! Какое счастье, когда в сердце живет первая любовь к Нему, когда есть сила, несмотря ни на какие обстоятельства, оставаться верным Иисусу Христу, нести свет Его жизни другим. Хочу закончить этот рассказ словами из Библии, самой чудесной, единственно непроходящей книги. «Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен». Псалом 56:10.

Я маленький, и я пою о том, что мне поется. Мой Бог, Отец, кого люблю, создал цветы и солнце. Еще поется мне о том, что небо голубое, и что за облака потом Христос возьмет с собою. Я маленький, но знаю я, что Иисус хороший. Об этом песенка моя, ты пой со мною тоже.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, девчонки и мальчишки! Добро пожаловать в гости к Илье и его другу, книжному червячку Гоше. Знаете, чем сейчас занят Илья? Он играет на флейте. А, вы еще не знаете, что он ходит в музыкальную школу. Это так. Вначале Илюше очень хотелось играть, но когда он понял, что для этого нужно приложить немало стараний и усилий, что-то ему перехотелось. Думаю, те, кто ходит в музыкальную школу, знакомы с таким противоречивым чувством. Ведь хочется, чтобы все получалось сразу, без всяких длительных репетиций. Но, как правило, так не выходит. А играть каждый день по часу, а то и больше, ох, как нелегко. Особенно, когда приходят друзья и зовут тебя гулять.
4: Девочки, привет!
5: Ильюша, пойдем во двор, погуляем.
6: Мы вынесли велосипед. Пойдем?
4: Я бы с радостью, но это музыка. Мне нужно заниматься.
5: А хочешь, мы тебя подождем. И потом пойдем вместе.
4: Заходите. Вот вам журналы, посмотрите пока. Слушать мою игру, наверное, не очень весело.
6: Илья, а можно я попробую сыграть?
4: Думаешь, у тебя получится?
6: Может и получится. Дай-ка свою флейту. И куда нужно дуть? А, вот в эту дырочку?
4: Ничего не получается.
5: Тоже мне музыкант нашелся. Дай теперь мне.
1: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Кто это инструмент мучает? Ужас какой.
5: Привет, Гоша, это мы. Оказывается, играть сложнее, чем это может показаться на первый взгляд.
3: Да, для того, чтобы звуки лились стройно, красиво, нужно много репетировать. Приложить немало стараний, и тогда ваша игра будет радовать окружающих и прославлять Бога.
4: Я думаю, что не смогу стать хорошим музыкантом.
6: Почему, Илья? У тебя очень хорошо получается.
4: Есть ребята, которые играют намного лучше. Я так не умею.
3: Но ведь ты только поступил в музыкальную школу. Если ты будешь усердно заниматься, то сможешь добиться хороших результатов.
4: Но это так скучно.
3: Ну вот, ты испугался первых трудностей. Признайся, в тебе говорит твоя лень. Знаешь, Лен, каждому человеку Бог дал свой талант, и его нужно развивать.
5: А я думаю, что если есть талант, то не нужно сидеть и мучиться каждый день. Играй и все дела.
4: Вот я так говорю. Значит, у меня музыкального таланта нет. И играть я больше не буду.
3: Нет-нет-нет, Илья, ты прекрасно поешь. У тебя хороший музыкальный слух. Все это дал тебе Господь. Талант нужно приумножать, а для этого нужно работать. Ты не можешь зарыть свой талант.
4: Как это зарыть? Я не собираюсь ничего зарывать.
3: Послушайте притчу, которую однажды рассказал Иисус своим ученикам. Притчу о талантах. В одной стране жил хозяин, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Одному он дал 5 талантов, другому 2, иному 1.
5: Минуточку! Как хозяин мог дать своим рабам таланты? Это что, я тоже могу сейчас, Мариш, например, дать талант, ну, скажем, рисование. Человек не может никому дать талант.
3: Позвольте вам объяснить. Талантами называют способности человека к чему-то. Например, рисовать.
5: Это как у меня.
3: Или петь.
4: А это у меня.
3: Да, Но талант – это еще и самая крупная весовая или денежная единица.
5: Значит, этот хозяин, уезжая, раздал своим рабам деньги. Но зачем?
3: А вот послушайте. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.
6: Значит, получается, рабы что-то сделали со своими талантами, и их стало больше?
4: А последний раб зарыл свой талант.
3: Да, вы правильно поняли. 2 раба пустили в дело свои таланты и принесли прибыль господину своему. А вот у которого был 1 талант, просто закопал его. Слушайте, что было дальше. Прошло время, и господин вернулся. Позвал он тех рабов и требует у них отчета. И вот, получивший 5 талантов, принес еще 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего».
5: А что же будет с третьим? Ведь он закопал свой талант.
3: Подошел получивший и 1 талант и сказал: «Господин, я боялся тебя, а потому пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин очень рассердился на этого раба, он назвал его лукавым и ленивым. Хозяин был очень им недоволен.
6: И как нам понимать эту притчу?
3: Каждому из вас Бог дал свой дар или талант, но часто из-за лени вы эти таланты зарываете.
5: Это значит, не сделаем то хорошее, что могли бы делать?
3: Именно так. Если Бог дал вам талант рисовать, рисуйте. Если у вас музыкальный слух, играйте. Умеете вкусно готовить? Готовьте и радуйте своими талантами других.
6: А у меня нет никаких талантов.
3: А я думаю, ты ошибаешься. Я знаю, по крайней мере, 1 твой талант.
6: Ты знаешь? И какой же?
3: Ты умеешь выслушать человека и утешить его.
4: Ну разве это талант?
3: Еще какой? Это очень редкий и важный талант. Иногда он возвращает людей к жизни.
6: Я никогда не думала об этом.
3: А ты подумай. Бог дал вам эти таланты не для того, чтобы вы любовались ими, говоря: «Ах, как же я хорошо пою!» У каждого есть свое место, где он может использовать свой талант и славить этим Бога.
4: Но я так плохо играю. Думаю, есть те, которые лучше могут прославлять Бога. Пусть они и играют.
3: Главное не то, как хорошо ты это делаешь, а то, делаешь ли ты это от души. Вот послушайте сказку о Надкире.
7: Жили-были на нотном стане 7 нот: до, ре, ми, фа, соль, ля и си. Жили они в нотной тетрадке одного молодого композитора. Когда ноты радовались, на всю округу раздавалась веселая, жизнерадостная музыка. Когда они грустили, мелодия была тихой и печальной. Когда они ссорились, раздавался резкий диссонанс. Но композитор быстро прекращал этот спор, наведя порядок на нотной строке. И в мир музыки вновь приходила гармония. Вот так и жили наши нотки. Но однажды нота ре сказала:
5: «Мне надоело быть нотой ре и всю жизнь стоять под нижней линейкой. Вот если была я нотой си, она такая сладкозвучная, мелодичная. А я? Да и вообще, есть ли от меня польза? Думаю, никто и не заметит, если я покину нотный стан и улечу, куда глаза глядят».

0: Таре сорвалась с нотного стана и улетела в беззвучную высь. В это время композитор вошел в комнату, взял свой инструмент, открыл нотную тетрадь и решил сыграть недавно сочиненное им произведение. Но что это? Вместо приятной благозвучной мелодии раздалось нечто отдаленно похожее на музыку, причем ужасно режущее слух. После первых же аккордов ноты в непонимании застыли.
1: «Что это значит? Что это за музыка?»
0: — возмутилась нота Си.
2: «Безобразие! Что все это значит?»
0: — закричала нота До.
3: «Думаю, я знаю, что все это значит. Нота Ре, которая стояла рядом со мной, ушла»,
0: — объяснила своим подругам нота Ми.
4: «Как ушла? Почему?»
3: «Она решила, что не такая мелодичная, как другие ноты, что без нее вполне можно обойтись».
0: Композитор слышал, о чем говорили ноты, и очень опечалился. Все, он больше не мог писать музыку, ведь никто не может заменить ему ноту Ре. «А что же наша нотка?» Когда она слетела с нотного стана и полетела ввысь, у нее просто вскружилась голова.
5: Как хорошо парить и не ждать, пока мой музыкант решит сыграть меня. Я одна, и мне никто не нужен».
0: Но прошло немного времени, и нотке Ре стало скучновато без своих подружек. Ведь так было приятно звучать с ними в одном аккорде. А когда она услышала подобие знакомой мелодии, она совсем расстроилась. Без нее это звучало просто ужасно. И нота Ре решила вернуться. Как же обрадовались нотки возвращению своей подружки. А композитор был просто счастлив. Ведь теперь его произведение было таким же чарующим и прекрасным.
6: Вот так, друзья. Может, вы думаете, что вы совсем маленький, и у вас что-то получается хуже, чем у других. Не огорчайтесь и не спешите оставить это занятие. Бог дал вам ваш особый талант. Каждого поставил на свое особое место. Служите каждый своим даром.
5: А я думаю, не нужно себя все время с кем-то сравнивать. Просто нужно хорошо делать то, что мы можем делать.
3: Каждый из нас нужен там, где он живет и учится.
4: А я обязательно научусь хорошо играть, чтобы прославлять этим Бога.
6: Вот и здорово.
5: Ладно, Мариш, пусть Илья играет, не будем ему мешать.
3: А когда позанимаешься, выходи во двор, погуляем.
4: Ладно, договорились.
5: Пока, Гоша.
3: Пока.
6: До свидания, девочки. Приходите еще.

0: Дорогие ребята, а какой талант дал вам Господь?
1: Напишите нам. Вы можете прислать свои рисунки, если вы умеете рисовать.
0: А может, кто-то из вас пишет стихи? Мы можем прочесть их в одной из наших программ.
1: За лучшие работы мы вышлем вам детские христианские книги.
0: Я Ириша.
1: И я Мариша.
2: И я Илья. Ждем ваших писем. Писать вы можете нам по адресу.
0: Город Санкт-Петербург. Индекс 194-214.
1: Абонентский ящик 39.
2: Программа «В гостях у книжного червячка».

У звезды учу сиять, мерцая, быть может, укажу кому-то путь. Кто гибнет в этом мире, утопая, кому в грехе от смерти не свернуть. Я к небу на земле хочу направить кого-нибудь, кто жизнью утомлен. В ночи сиять, чтобы Христа прославить, великой славы здесь достоин Он. Хоть свет порой за тучами не виден, но я хочу без устали мерцать. И даже если труд мне завиден, желаю всем о небе возвещать. В Иисусе растворюсь, когда Он скажет, в Нем мой покой, мой любовь и свет. Пусть на земле другим мой луч укажет, туда, где для души пределов нет. Я к небу на земле хочу направить кого-нибудь, кто жизнью утомлен. В ночи сиять, чтобы Христа прославить, великой славы здесь достоин Он.

0: Петька – хулиган. Петька проснулся от щелканья за окном. Это был монотонный, отрывистый звук, повторяющийся почти без перерыва. «Что это за птица такая прижилась у окна моей спальни?» – недовольно подумал Петька, натягивая одеяло на голову. «Зануда какая! Даже в субботу спать не дает!» Но одеяло на голове тоже не помогало. Назойливое «кьяк! Кьяк! Кьяк!» раздавалось снова и снова. Петька с неохотой вылез из-под одеяла и подошел к окну. Из-за окна на него глядело голубое небо. Оно было такое чистое и высокое, и в то же время такое близкое. Казалось, протяни руку, и она погрузится в эту голубизну. Вот бы мне стать птицей и взлететь в эту ввысь! Петька даже глубоко вздохнул, представив себя в состоянии невесомости. «Нет, это невозможно, блин!» Произношение слова «блин» было его вредной привычкой. Его он вставлял всюду. Даже в классе, отвечая учителю на заданный вопрос, Петька в одном-двух предложениях мог вставить это слово трижды. Учитель несколько раз предупреждал его не произносить это неуместное слово. Грозилось даже снижать оценки. Но и это не работало. Мальчишки в классе дали ему прозвище «блин». Петьке это страшно не нравилось, и он грозил им кулаком и даже вступал в рукопашный бой. Однажды свидетелем такой рукопашной стал Петькин папа. Он подошел к дерущимся, взял Петьку за руку и молча повел домой. Дома посадил его на стул и внушительно произнес: «Петя, ты что, не хозяин своей речи? Почему ты позволяешь какому-то глупому слову так назойливо цепляться за твой язык? Возьми любую книгу и читай. Ты увидишь, что книжные герои ничего подобного не говорят. Может, это тебе поможет исправить свою речь? И чтобы никаких драк больше, понял? Это мое повеление». Петька нашел на книжной полке самую тоненькую книжку и стал читать. Правда, он не встретил этого слова в речи книжных героев, но свою речь так и не исправил. Вдруг Петька вздрогнул. Прямо по направлению к их дому шла тетка Груша. Он отшатнулся от окна и спрятался за шторку. «Неужели она идет жаловаться?» – струхнул Петька. Вчера вечером он проходил мимо ее огорода и увидел на дереве несколько поспевших черешень. Недолго думая, он залез на забор и потянулся к ветке с ягодами. Срывая одну за другой, Петька клал их в рот и устремлялся за следующие. Пытаясь сорвать самую, как ему показалось, спелую, он потянулся, и его нога соскользнула с забора. Петька уцепился за ветку, и в тот же миг раздался треск сломанной ветки. Вместе с веткой Петька полетел в огород и, приземляясь, услышал крик тетки Груши. «Ах ты, пакостник эдакий! Ты что это, ягоду мою воруешь? Да еще и ветки ломаешь! Вот я тебе сейчас задам!» Тетка Груша схватила метлу и бросилась вскочившему на ноги Петьке. Только он в одно мгновение перемахнул через забор и задал стрекача. Забежав за угол, Петька остановился и осторожно выглянул. Погони не было. Он отдышался и направился домой, еще ощущая во рту вкус сладкой и сочной черешни. Хлопнула входная дверь. Значит, тетка Груша вошла. Петька затаил дыхание, прислушиваясь к доносившемуся из кухни разговору. Но крик невидимой птицы не давал ему возможности расслышать, о чем шла речь на кухне. Через минут пять входная дверь снова хлопнула, и Петька увидел выходящую со двора тетку Грушу. Петькина мама, провожая ее до калитки, что-то говорила ей. При этом обе они улыбались. Петька облегченно вздохнул. Скорее всего, гроза миновала. Он вышел на кухню, налил в кружку молока, отрезал ломоть свежеиспеченного хлеба и помазал его медом. «Вкуснотища!» Наслаждаясь своим любимым лакомством, помыслил Петька. Покончив с завтраком, он вышел во двор и, пройдя в сарай, увидел отца с матерью. Они стояли возле только что родившегося теленка. Он пытался встать на свои тонкие ноги, но это ему никак не удавалось. Корова нежно лизала его языком и ласково мычала. «Вот это да! У нас теленок родился! С белым пятном на лбу! Как у буренки!» – восторженно воскликнул Петька. «Я его назову... назову Снежинкой! Правда красивое имя?» «Снежинка? Действительно, это имя подходит ему!» «Пусть будет Снежинкой!» – добродушно ответила мама. «Пап, мам, я пойду поиграю, ага?» – выходя из сарая, сказал Петька. «Я уже покушал!» – предвидя мамин вопрос, добавил он и выбежал со двора. В переулке он увидел Митьку-одноклассника. Он ехал на новеньком блестящем велосипеде. Петька припустился бежать и, поравнявшись с ним, восхищенно прокричал. «Мить, классный у тебя велик! Дай мне прокатиться!» «Ты что? Он же совсем новёхенький! Кто же новый велик дает?» – возразил Митька и прибавил скорость. «Ух, жадина!» – прошептал во след Петька. И, видя, что Митька сворачивает за угол, что было силы, крикнул во след. «Жадина! Я ему еще пилотку с кокадры подарил!» Петьке очень захотелось досадить Митьке. Проходя мимо Митькиного дома, он обратил внимание на свежепокрашенный синей краской забор. И у него возникла идея. Через три дня после этого происшествия, поздним вечером, Петька осуществил свою идею. Ранним утром, когда тетя Валя, мать Мити, выгоняла корову к стаду, она увидела на своем заборе коричневую надпись. «Здесь живет жадина-говядина!» Она страшно рассердилась и начала кричать на всю улицу. «Вот хулиганье! Новый забор испортили! Митька, поди сюда!» Стуча в приоткрытое окно, позвала она сына. «Слышь, смотри, что твои дружки натворили! Уши подкручиваю и тебе, и им!» Митя, протирая глаза, вышел на улицу и прочел написанное. Он сразу догадался, чьих это рук дело. «Мам, а я-то при чем? Это Петька написал. Точно? Я ему велик не дал, а он меня жадиной обозвал. Теперь вот на заборе...» Тетя Валя дала сыну подзатыльник и еще громче закричала. «Чтобы все закрасил, чтобы забор снова как новенький стал. А Петьке этого, чтоб на пороге не было грешника окаянного!» По соседству с Митей жила Настенька, которая училась в одном классе с ребятами. Она тоже выгоняла тёлочку и стала свидетелем тёти Валиной угрозы в адрес Пети. Настенька знала, что он способен на подобные вещи. Она сама испытала на себе его хулиганскую выходку. Однажды учитель по математике попросила Петю раздать тетради с контрольной работой. Перед этим она сообщила оценки учеников. Настя получила пятерку, а Петя – тройку с минусом. У них был один вариант, и Петя несколько раз на уроке толкал Настю в бок, прося передать ему решение задачи. Но она не ответила на его просьбу. Теперь у Петьки красовалась в тетради и в журнале тройка. Он считал виновной в этом Настю. Раздавая тетради, он незаметно засунул в нескольких местах Настиной тетради кусочки жвачки и сильно придавил листки. Настя пыталась раскрыть тетрадь, но, конечно, тетрадь была испорчена. Тогда Настя никому не сказала об этом, а Пете предложила помочь в решении задач. Но он грубо отказался. Петьку мало кто любил за его вредность и изобретательность на плохие дела, но Насте было очень жаль его. Она всегда первой здоровалась с ним и дружелюбно улыбалась ему. Настя отогнала тёлочку в стадо и, возвращаясь домой, увидела играющего с мячом Петьку. Он был один. Она окликнула его. «Петя, доброе утро!» И, подойдя к нему, предупредительно сказала: «Ты к Мите не приходи больше. Его мама очень на тебя рассердилась. Это ведь ты их забор испортил?»
1: «С чего ты взяла это?» – огрызнулся Петька. «Надо мне больно с ним, жадина, связываться!»
0: «Ну вот видишь, это же самое написано на заборе. Значит, это ты написал. Тетя Валя тебя грешником окаянным назвала».
1: «А что это такое, грешник окаянный?» – недоуменно спросил Петька, вопросительно смотря на Настю.
0: «Грешник? Значит, человек, который идет кривой дорогой».
1: «Чего? Кривой дорогой?» – громко возмутился Петька.
0: «Ты, Петя, не кричи, пожалуйста. Не ты один грешник. Я тоже. И даже тетя Валя. В общем, все люди, понимаешь?»
1: Петька, широко раскрыв глаза, смотрел на Настю. Потом отошел от нее на два шага и прыснул от смеха.
0: Наконец, едва сдерживая смех, прерывисто сказал:
1: «Значит, это не так уж и плохо, если тетя Валя и ты, да и все люди тоже грешники? Тогда пусть дразнится!»
0: «Нет, Петя, в этом слове ничего нет смешного. Человек-грешник – это очень плохо, даже ужасно. Знаешь, от этого умирают!»
1: Петька мгновенно стал серьезным. «Это почему? Я, например, не хочу умирать, а ты?»
0: «Я уже попросила прощения у Иисуса Христа. Он помогает мне идти прямой дорогой. И еще он обещает дать мне вечную жизнь. И я теперь всегда с ним разговариваю, то есть молюсь Богу».
1: «Богу? Ты молишься Богу? Он тебе обещает вечную жизнь?»
0: Петька толкнул Настю в плечо. «Ты чё, ненормальная, что ли? Чукнутая какая-то!» Настя отвернулась от него и пошла прочь. Петька провожал ее встревоженным взглядом. И вдруг он осознал, может, впервые в своей жизни, что был груб с девочкой. Она отвечала ему на его вопрос, а он обозвал ее такими нехорошими словами. Петька догнал Настю и тронул ее за локоть.
1: «Настя, ты это, ну, как его, прости меня, я не

а святой, а святые, Петя, будут жить вечно с Богом. А ты мне дашь почитать ее? Я ведь тоже хочу всех любить, только у меня это, ну, никак не получается, Настя. Дашь, а? Голос Петьки был непривычно тихим, просительным. Настя подумала, подумала и, согласно кивнув головой, ответила. «Знаешь, Петя, приходи к нам, и мы вместе ее будем читать. А я напишу бабушке, и она пришлет такую же еще и для тебя». Петя немного растерялся от такого предложения, но ему очень уж хотелось стать святым и жить вечно. И он согласился.

Хочу рассказать вам о Боге моем. О нем говорим мы и песни поем. Он сам великий и чудный творец. Господь наш любимый, и он наш отец. Господь помогает везде и во всем. Дает мне и куклы, большой детский дом, игрушки, тетрадки, наклейки, мелки. Конструктор могу разобрать на куски. А самое главное, дал мне Иисус. Маму и папу с ними молюсь. Еще есть и брат, есть и сестра. Всею семьей мы в церкви всегда. И Богу хочу я спасибо сказать, что Он всегда рядом и может понять, как сильно-пресильно Его я люблю, и маму, и папу, и нашу.

0: буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.
1: Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь, и тусту хвален, и величие Его неисследимо.
0: Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем.
1: А я буду размышлять о высокой славе, величии Твоего и о дивных делах Твоих.
2: Буду говорить о могуществе страстных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем.
0: Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою.
1: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.
2: Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его.
0: Да славит Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои.
1: Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем,
2: чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего.
0: Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды.
1: Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверзанных.
2: Очи всех уповают на Тебя, Ты даешь им пищу их в свое время.
0: Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению.
1: Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих.
2: Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.
0: Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.
1: Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.
2: Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.
0: Аминь.
2: Слава Богу.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет, тетушка Кэрол.
3: Привет, дядюшка Дэн. А всем нашим радиослушателям, где бы они ни были, я хочу сказать, добро пожаловать на нашу передачу. Сегодня мы приготовили для вас историю об одной американской семье, потрясенной трагедией, с которой ей пришлось столкнуться, как и многим другим семьям, и в Америке, и в России.
2: Это явление стало настолько распространенным и проникает повсюду, так что, кажется, его уже ничто не может остановить.
3: Сегодняшнюю историю вам расскажет человек, который оказался втянутым в эту проблему против своей воли. Я назову ее «Она борется».
4: Здравствуйте все. Разрешите представиться. Зовут меня Кент Уолш, и я газетный репортер. Мне приходилось писать на самые разные темы, но историю, которую я собираюсь вам рассказать, я никогда не забуду. В этом я уверен, потому что прежде чем все закончилось, ну, я, кажется, забегаю вперед. Так вот, все началось, когда я писал серию статей о наркомании и алкоголизме среди подростков. Я решил несколько раз съездить в группу поддержки родителей и выяснить их точку зрения на эту проблему. И вот, однажды вечером, когда я вернулся с одного из их собраний, я приводил в порядок свои записи. Моя жена Элейн еще не вернулась с работы. Она у меня медсестра и работает в больнице нашего графства в отделении скорой помощи во вторую смену с 3 до 11. А Лори, наша дочка, ушла на свидание с новым мальчиком. Ох уж эти новые мальчики, никакого от них покоя. Ну, я уверен, что любой отец меня поймет.
5: Учреждение по лечению от наркомании и алкоголизма. Вот ответ на проблему возвращения наших детей к нормальной жизни. Где эта девчонка, хотел бы я знать. Она должна была быть дома полчаса назад.
6: Папа! Пап, я пришла.
5: Я здесь, детка. Ты опоздала.
6: Ну, я знаю. Прости, папочка. Мы заблудились. Угу. Вернее, он заблудился.
5: Ну, да-да-да. Это отговорка стара, как мир. Так же, как... У нас кончился бензин.
6: Нет, правда. Зато теперь я знаю, зачем женщин посылают в космос.
5: Ага. Ну и зачем?
6: А вот зачем, папочка. Если космический корабль собьется с курса, то женщина, по крайней мере, остановится и спросит дорогу.
5: Очень остроумно, моя юная леди. Но я хочу, чтобы ты приходила домой вовремя, кто бы там ни заблудился. Ясно?
6: Да, да, я знаю. Ну ладно, спокойной ночи. Лично я пойду спать.
5: Спокойной ночи, детка, спокойной ночи. Да, кстати, а как тебе понравился этот, ну как, Джордж или Марк, или как там его вообще?
6: Ну, по-моему, ничего. Странный, ну, вроде бы неплохой.
5: Странный?
6: Ага, пап. Спокойной ночи.
5: Странный. Странный. Что это значит? Странный. Я стоял и смотрел, как Лори поднималась по лестнице. Она только улыбнулась в ответ на мой вопрос, как будто хотела сказать, что волноваться из-за ее странных мальчиков нечего. Это просто... забавный каприз старика отца. Она шла, и ее длинные светлые волосы точно, как у матери, качались из стороны в сторону, как два крыла. Глаза и нос, и чувство юмора она унаследовала от меня, а красоту и изящество от Элейн. Я подумал, такая молоденькая и такое совершенство. Наше чудо. В буквальном смысле этого слова она родилась на 7 недель раньше срока. Но у нее с самого начала был боевой дух. 6 недель в инкубаторе, и все в порядке. И вот теперь ей уже 15 лет, и она уже взрослая. И настоящая красавица. Да, но вернемся к нашей истории. Мне было по-настоящему интересно на этих собраниях группы родительской поддержки. Алекс, руководитель группы, был просто отличный малый. Умный, проницательный, всегда готовый прийти на помощь.
7: Хорошо, что ты пришел.
8: Рад вас всех видеть снова. И тебя, Кент, тоже.
5: Спасибо. Я только хочу сказать вам всем, что я восхищен вашим мужеством и тем, что вы вместе в этой борьбе. Я, конечно, сохраню все имена в тайне, но я уверен, что ваши истории помогут другим родителям справиться с проблемой наркомании и алкоголизма в их семьях.
9: Да, хорошо, что ты снова пришел.
10: Да, добро пожаловать.
11: Приятно видеть тебя с нами.
5: Спасибо.
8: Как всегда, начнем с событий прошедшей недели. Всем нам интересно, у кого что случилось, да?
6: Конечно.
8: Начинай, Мартин.
11: Думаю, все вы помните, что Донни арестовали за то, что нашли у него наркотик. Есть хорошая новость. Его приняли в дом лечения наркоманов. Судья согласился не давать ему срок, если он пройдет лечебную программу.
6: Знаешь, Мартин, у Джессики дела явно пошли на лад благодаря лечебной программе. Может быть, и у Донни все будет нормально.
8: А Джессика сейчас дома, Марша?
6: Нет. Ты знаешь, все это так странно. Она буквально отбивалась руками, ногами, вопила, как сумасшедшая, когда ее уговаривали лечь полечиться. Заставить ее остаться там было самой трудной проблемой за всю мою жизнь. А теперь, когда ей стало лучше, она не хочет оттуда уходить. Говорит, что она себя знает, что она еще недостаточно стала сильной и даже помогает сотрудникам. Представляете?
8: Да ну, вот здорово.
12: А это идея. Лизу пришлось дважды помещать в центр Виктори, пока она действительно отучилась от наркотиков. И знаешь, Марша, здорово, что Джессика действительно хочет помочь другим ребятам.
6: Да.
12: Я уверена, что она тоже выздоровеет.
6: Конечно.
8: Мы тебя еще не слушали, Джо. Что там с Марком происходит?
13: Ну, Марк... У Марка... У него не так уж все блестяще. Ведь он 3 дня был в коме, когда принял слишком большую дозу. Я уже думал, что мы его потеряем. А потом...
8: Не волнуйся, Джо, не волнуйся. Мы потом, ведь все были на твоем месте.
13: Потом, когда он мог снова стоять на ногах, первое, что он сделал, побежал к своим старым дружкам и снова начал пить. Представляете? Мало ему наркотиков. Ему еще надо и пить. Ему подавай то и другое вместе. Я просто не знаю. Я этого понять не могу.
6: Это ужасно.
8: Кто хочет сказать еще? Может быть, ты, Мартин?
11: Мне этого тоже не понять. Ну, вот, например, Донни говорит, что когда он только начал пробовать наркотики, он чувствовал себя непобедимым или что-то в этом роде. Он сказал, что они ему давали такое приятное чувство. Ничего его не волновало. Но довольно скоро его арестовали за кражу со взломом в доме за 3 квартала от нас. Когда его поймали, у него в кармане нашли драгоценности хозяйки дома. В тюрьме мой сын. Наркотики просто завладели всей его жизнью.
13: То же самое и выпивка. Ничуть не лучше. Когда Марку было всего 5 или 6 лет, моему отцу нравилось давать ему сдувать пену с пива. Это его забавляло. Ну вот Марк и приучился к его вкусу. Привык к самой мысли. О, Господи, Боже мой, если бы отец мог его сейчас видеть.
5: Я задумался, как же мне писать о трагедиях в жизни людей? Больше всех мне было жалко Джо. Его сын действительно покатился по наклонной плоскости, причем очень быстро. Одно мне было ясно. Общение с этой группой заставило меня по-новому оценить Лори. Лори была отнюдь не идеальным ребенком, хотя я всегда считал, что она очень близка к идеалу. Но, по крайней мере, она держалась в стороне от наркоманов.
14: Привет, пап. Как твоя статья продвигается?
5: Думаю, нормально. Ну, а у тебя как дела? Домашнее задание по химии сделала?
14: По-моему, на завтра все готово. Да, кстати, насчет завтра.
5: Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Сейчас попробую догадаться. Тебе нужны деньги, чтобы пойти на свидание. Или на какую-нибудь шмотку. Или чтобы поесть какой-нибудь готовой гадости в кафе.
14: Ну, пап.
5: Ну, угадал.
14: Деньги, чтобы пойти на свидание.
5: Ну, ладно. Выкладывай подробности. С кем? Где? Зачем? Когда? Насколько?
14: Сколько у него глаз, сколько носов? Ну, папочка, ну ты просто невозможный.
5: Да нет. Нет, Лори, я просто отец. А родители должны знать все эти вещи.
14: Ну, хорошо. Триша и я, и Мартин, и Марк, и Тревор хотим пойти куда-нибудь поесть, и каждый должен платить за себя.
5: Куда?
14: В Эль Торо. Мы все любим мексиканскую еду.
5: Так, кто за рулем?
14: Скорее всего, Марк. Ну, пап, ну он же на самом деле ничего, нормальный.
5: Он же странный. И именно он, скорее всего, будет за рулем.
14: Пап, ну уж если говорить о странностях, то он вообще-то не по-настоящему странный. Просто, ну, он, наверное, отлично малый. Не такой, как все, но отличный.
5: Ну, так вот скажи своему отличному малому, который не такой, как все, чтобы он был поосторожнее на дороге. Я хочу, чтобы моя дочь вернулась домой целой и невредимой. Ну вот, держи тут $10, но с условием, что ты помоешь посуду и достираешь. Договорились?
14: Договорились. Спасибо, папочка. Ой, чуть не забыла. У меня в сумке вот...
5: Что это?
14: Есть фотография Марка. Посмотри. У него всего один нос и два глаза.
5: У него длинные волосы.
14: Ну, папа!
5: Ты уверена, что он хороший парень? Он кажется каким-то... Не знаю, ну, каким-то...
14: Ну, не волнуйся. Не волнуйся, пап.
2: Знаешь, тетушка Кэрол, я никак не могу понять, почему некоторые люди совершают поступки столь губительные для них же самих. Всем известно, конечно, что сатана пытается уничтожить как можно больше людей.
3: Верно. Наступит день, когда все, что нас сейчас окружает, исчезнет. Как говорится в 17 стихе 2 главы 1 послания Иоанна, «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек».
2: Если вы хотите больше узнать о том, что говорится в Библии, вы можете попросить у нас один из наших уроков. В конце передачи мы продиктуем наш адрес.
3: А сейчас давайте вернемся к нашей истории, которую я назвала «Она борется».
5: У него длинные волосы.
14: Ай, ну, папа!
5: Ты уверена, что он хороший парень? Он кажется каким-то... Не знаю, ну, каким-то...
14: Ну, не волнуйся. Не волнуйся, пап.
5: Ну, вот я и перестал волноваться. Ненадолго. Как выяснилось, ресторанчик «Эль Торо» стал местом регулярных воскресных выходов компании Лори. На первый взгляд выглядело все это вполне безобидно. Да, все как будто было нормально. Пока не наступила одно утро. Мы сели завтракать. Эллен, золотко, что с тобой? Ты что-то плохо выглядишь.
6: Знаю, знаю. Ты всем женщинам это говоришь.
5: Ну, нет, я серьезно. Что?
6: Вчера на скорой была жуткая ночь. И в довершение ко всему привезли еще одного парнишку. Он так накачался, что возомнил себя суперменом. Как в кино лететь хотел, ну и полетел с каталки вниз головой.
5: Ну и что же дальше?
6: Упал на пол, разбил голову вдребезги. Я думал, наша новая нянечка сознание потеряет.
5: Ну,
6: мы его зашили. Наверное, сегодня пошел домой. Тревор его зовут.
5: Тревор?
6: Тревор МакДэниелс, кажется. Может быть, не МакДэниелс, но какой-то Мак.
5: Тревор...
6: Да. А что?
5: Одного из приятелей Лори тоже зовут Тревор.
6: Да ладно тебе. В нашем городе может быть 100 Треворов его возраста. И потом я же медсестра, я бы узнала, если Лори баловалась наркотиками. С ней все в порядке.
5: Да-да, ты права, права. Но все-таки... Так я и оставил это без внимания. Предупредительный сигнал номер один. За ним не замедлил последовать сигнал номер два. Ах, люблю выходные. Дай-ка мне комиксы, пожалуйста.
6: Держи. Ну-ка, посмотри.
5: Ну, что там?
6: Вот на первой полосе газеты в рамке в углу.
5: Ну и что там?
6: Это не тот ли ресторанчик Эль Торо, где Лори торчит со своими приятелями?
5: Да, наверное. Угу.
6: Ну так вот, здесь пишут, что управляющий Эль Торо вчера вечером был арестован во время облавы на наркоманов, и с ними еще 5 человек.
5: Ну-ка, дай-ка сюда. Так. В субботу вечером полиция арестовала управляющего рестораном «Эль Торо» Ральфа Санчеса, у которого были обнаружены запрещенные наркотические средства. Так.
6: Не будем делать поспешных выводов.
5: Поспешных? А я их и не делаю. Тут в газете все написано. Так, я сейчас оденусь и во всем этом разберусь. А ты пока скажи Лори, чтобы она близко не подходила к этому ресторану. Сегодня воскресенье. Воскресенье. Их день. Ее друзья обычно ходят туда по вечерам, и я не желаю, чтобы она там оказалась.
6: Не волнуйся, милый. Ты что, забыл? Она же поехала вместе с подругой Марти к ее бабушке в Миннеаполис.
5: А, да, правильно. Прости, я совсем забыл. Но это меняет дело. Но все равно я узнаю, что там происходит. У меня есть еще полдня. В 7:30 я иду на собрание группы поддержки. Я попробовал связаться с репортером, который собирал материал для статьи о Санчесе. Но он уехал за пределы города на другое задание. А моего знакомого из полиции не будет на работе до утра. Так что я... решил дождаться завтрашнего дня и тогда уже выяснить все подробности. Я не хотел, чтобы моя дочь ввязывалась в какие-то неприятности. В тот вечер я поехал в группу поддержки.
8: Ну ладно, вроде как будто все. До следующего раза. У Донни и у Лизы дела идут на лад. А у Джессики проблемы с лечебной программой, да, Марша?
7: Да, но я надеюсь, что все образуется. Она очень старается, я это вижу.
8: Ну вот, как всегда, нам надо молиться за всех детей. И еще нам очень нужно помнить, что и у самых идеальных родителей сами дети должны делать правильный выбор. Ну вот, на сегодня все. Что с тобой, Джо? Ты что-то не в себе. Что-нибудь случилось?
13: Я просто не знаю, что делать.
8: А что такое? В чем дело?
13: Да с тех пор, как дружок Марка, Тревор, попал в больницу, он...
5: Тревор? Тревор, приятель твоего Марка? Тревор, который разбил голову, когда упал с каталки в палате скорой помощи?
13: Да, это он. Но, несмотря ни на что, сегодня Марк со всей остальной компанией снова отправился...
5: Стоп, стоп, стоп. со всей остальной компанией. Ты извини, Джо, что я вмешиваюсь, но... Ты знаешь, как зовут остальных приятелей Марка?
13: Сейчас подумаю. Там есть девочка по имени Марти. И еще одна девочка. Ее зовут Лори.
5: Лори? Лори? Моя Лори?
13: Твоя Лори? Лори? Твоя дочка?
5: Да, она моя дочь.
13: О, Кент, мне прав очень жаль. Я ведь не знал, ты пойми меня правильно. Лори чудесная девочка, она единственная, кто на Марка хорошо влияет за всю его жизнь. Я хочу сказать, я даже не знаю, употребляет ли она наркотики. Она практически не пьет, но просто...
5: Что? Что просто?
13: Ну, сегодня вечером я видел, как Марк...
5: Что? Что ты видел?
13: Я пытался его остановить, но он положил в багажник 2 ящика пива. И ему всегда удается где-то раздобыть наркотики. И они собирались остаться там на всю ночь. И... А,
5: ну, по крайней мере, Лори в Миннеаполисе в эти выходные, так что...
13: В Миннеаполисе?
5: Да, она поехала туда с Марти.
13: Но я ее видел. Она не в Миннеаполисе, Кент, она с Марком.
5: Что? Не в Миннеаполисе? Ты хочешь сказать, что она нас обманула?
13: Я знаю только, что и она, и Марти были вместе со всей компанией, и они выехали не больше 2 часов назад. Сейчас они, скорее всего, пьют и колются неизвестно где. Сейчас, в эту самую минуту.
5: Не может быть. Но это была правда. Лори, моя милая Лори, была в компании, где пили... А может быть, и наркотики употребляли. И я ничего об этом не знал. Она обманула нас с матерью. Я просто не мог поверить своим ушам. Я считал, что хуже уже быть не может. Как жестоко я ошибался. Некоторым родителям удается всеми правдами и неправдами уберечь своих детей от пьянства и наркотиков, пока еще не случилось ничего страшного. Нам с Элейн... Не было дано такого везения, чтобы оградить от беды нашу Лори. В тот вечер Марк, Тревор, Марти и Лори попали в страшную автомобильную катастрофу. Марк не заметил поворота, поехал прямо и съехал с набережной. Машина перевернулась 5 раз. К этой трагедии добавилось еще и то, что Элейн была на дежурстве, когда ребятишек привезли... В палату скорой помощи.
11: Я привез 2 и еще 2 на подходе. Давай-ка скорее, ребятишки в плохом состоянии.
15: Первую давайте в 5-ю палату. Так, я сейчас возьму кровь из вены.
11: Тут внутренние травмы, давление 50/20.
15: Хорошо, давайте. Марти? Марти? Я знаю эту девочку. Она... Она в Миннеаполисе. Она... Лори. Где Лори? Лори.
11: Эй, с тобой все в порядке?
15: Где 2-я девочка? Где она?
11: Сейчас. Лори. Сейчас, минуту, ее привезут на каталке.
15: Лори. Лори.

Элейн сразу все поняла. У Лори были тяжелые травмы. Вполне возможно, смертельные. Но, как я сказал, в начале этой истории Лори у нас боец. Она так легко не сдается. Она уже 2 недели в коме, на респираторе, подключена к чему только можно. Она кажется такой... такой маленькой, такой слабенькой. Врачи говорят, что надежда есть. Мы с Элейн за это цепляемся. Марк и Тревор выжили. А Марти? Марти умерла. Похороны были неделю назад. Когда я начал писать репортаж о наркомании и пьянстве среди подростков, я и представить себе не мог, что эта история затронет меня самого и станет трагедией нашей семьи. Но так оно и бывает. Наркотики и пьянство могут ударить по любому дому, любому классу, по любым детям, по любым родителям. Они могут разрушить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Они даже могут вас убить. Так что, пожалуйста, никогда не ввязывайтесь в это. Никогда не позволяйте вашим друзьям вас уговорить. Никогда не идите на этот риск. Ведь вы можете умереть, как Марти. Или оказаться между жизнью и смертью. Как моя Лори.

0: Вот что я хочу сказать, тетушка Кэрол. Наркотики и алкогольные напитки наносят людям такой колоссальный нравственный и материальный ущерб, который не поддается никаким подсчетам.
1: Это правда. Тысячи людей умирают от чрезмерно больших доз наркотиков или в результате несчастных случаев, не говоря уже о страшной жестокости, которая возникает в семьях из-за наркотиков и пьянства.
0: Да, ведь даже любящие родители под действием спиртного могут жестоко обидеть своих детей.
1: А ребенок, над которым в детстве издевались, может, став взрослым, начать издеваться над своими детьми. Это порочный круг, которому нет конца.
0: Так что, если мы хотим построить счастливую семью, будет лучше всего, если мы вообще забудем о спиртном и о наркотиках навсегда.
1: Это очень правильный совет.
2: Дорогие радиослушатели, если вы хотите изучать наши уроки Библии, вы можете найти их по этому адресу. radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. До свидания. Не забудьте снова включить ваши радиоприемники в следующий раз.
1: До свидания.
3: Это был час твоего рассказа.
4: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
4: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

Благодарю, Господь, Тебя за день прошедший, день грядущий, за то, что возлюбил меня и сохранил, Бог всемогущий. Всем сердцем славлю я Тебя за милость, явленную в жизни, за то, что любишь Ты меня и что ведешь к святой отчизне. Господь великий, Царь творенья, Ты умер на кресте за нас, чтобы к себе забрать свой час. О, мой Творец небесной славы, Тебе хвалу я воздаю. Ты Бог земли, Отец державы, услышь, прошу, мольбу мою. О, помоги, Христос, вовеки в Тебя мне веру сохранить, чтобы Твои живые реки никто не смог бы засушить. И дай, Господь, мне, Боже славный, здесь на земле жизнь так прожить, чтобы достичь той цели главной, венец мне жизни получить.

бурный ветер, исполняющий слово его. Дэвид Морган только что получил свою первую работу в качестве капитана китобойного судна на Тихом океане. Владелец этого парусного судна, ибо то, о чем здесь пишется, произошло до появления паровой тяги, был австралийским коммерсантом в Сиднее. Он владел несколькими судами, которые все были задействованы в китобойном промысле. Дэвид работал в этой отрасли в течение нескольких лет. Тем не менее, он был еще вполне молодым человеком, когда его назначили капитаном. До своего назначения Дэвид, так же как и его друзья, не был религиозным человеком. Он никогда не думал о вечном. Имя Бога у него на устах только тогда, когда он произносил богохульные вещи. Однако за 10 дней до того, как он должен был уйти в свое первое плавание в качестве капитана, Божье провидение привело его в портовую церковь, где происходило служение. Там могучая Божья благодать пленила его при помощи Святого Духа. Осознав свое безнадежное положение и греховность, он уверовал в Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя. «Я заслуживаю вечной погибели за свои грехи, но Иисус умер за меня». Вот что открылось Дэвиду, после чего он вышел из церкви, совершенно изменившимся, сделавшись новым человеком во Христе Иисусе. Настало время отправиться в плавание. И морское путешествие началось. Многие члены команды были удивлены переменой, которая произошла с Дэвидом. Они плавали с ним до этого и теперь не могли узнать в своем капитане человека, которого знали раньше. Первым признаком его перемены была его речь, ибо никто раньше не слышал его говорящим без ругательств. Но теперь чистота его жизни была настолько очевидна, что вскоре никто из находящихся на борту не смел произнести бранное слово в присутствии капитана. На корабле хорошо поддерживалась дисциплина, и подлинная честность нового шкипера порождала радостное довольство всей команды. Конечно, у Дэвида был только 10-дневный опыт христианской жизни перед тем, как он принял судно. Но душа его прилепилась к Господу, и посредством молитв и чтения Библии он искал лица его. Судно приближалась к району промысла китов. Когда однажды ночью капитан, как обычно, читал Библию в своей каюте, он углубился в книгу «Исход», когда вдруг дошел до 10 заповедей. Когда он читал 4-ю заповедь, ему в голову пришел вопрос: как эта заповедь может повлиять на его поведение? Если, например, кит будет замечен в воскресенье, должен ли он спускать шлюпки, чтобы преследовать его? «Жаль, что я не подумал об этом раньше», — думал Дэвид. «В Библии говорит,

относительно воскресения. Через некоторое время судно достигло своего места в районе промысла китов. Однако прошло много недель, а китов не было видно. Но вот в конце воскресного дня вахтенный вдруг громко закричал, что заметил кита. На всем судне моментально закипела работа. Люди кинулись к своим постам для спуска шлюпок. И капитан Морган вскочил на ноги, будучи так же взволнованным, как и все остальные. Но тут же, казалось, он услышал тихий голос, говорящий ему: «Помни день субботний, чтобы светить его». В следующий момент прозвучала команда капитана, чтобы ни одна шлюпка не покидала судно в этот день. Затем для Дэвида наступило очень трудное время. Офицеры и остальные члены команды были в ярости. Сначала казалось, что они все возьмут в свои руки и совершенно перестанут подчиняться ему. Но хладнокровие и решимость капитана наконец взяли верх. Хотя в конце концов он почувствовал, что обязан пообещать восполнить потерю остальным людям за счет своей доли в будущих поимках китов. Его помощник, возмущенный, как и все остальные, вошел за Дэвидом в его каюту. «Если вас не затруднит, я хотел бы получить это соглашение в письменной форме и сейчас же». «Как вы полагаете, что подумает босс о вашей потере этого кита? Будьте уверены, он никогда не даст вам другого судна». Дэвид спокойно ответил, пообещал без всяких проволочек составить соглашение на следующий день. Он подумал, что его помощник был совершенно прав в том, что предрекал ему. К тому же он почувствовал себя обессилевшим от той борьбы, через которую прошел. Дэвид сидел спиной к своему помощнику, желая, чтобы его оставили одного. Этот человек знал Дэвида с тех пор, как тот был еще мальчиком. И что-то в его подавленной осанке пробудило в нем жалость, ведь таким образом капитан разрушал свои перспективы на будущее. «Дело в том, капитан Морган, — сказал он уже менее резко, — что у меня жена и пятеро детей, которых я должен обеспечить. И, по-моему, если провидение посылает нам кита в воскресенье, что ж, это, несомненно, означает, что провидение хочет, чтобы мы поймали этого кита». Помощник продолжал роптать, но вдруг он прекратил говорить, как будто кто-то остановил его. Дэвид удивленно оглянулся кругом. Взгляд помощника застыл на барометре, который был перед ним. В этот же момент он взволнованно попросил капитана, чтобы тот поскорее посмотрел на барометр. Ртутный столб стремительно падал у них на глазах. Это было опасным сигналом, который два моряка моментально поняли. Они одновременно кинулись на палубу созывать команду. Надвигался ураган, и каждый на борту должен был приготовиться к борьбе со штормом. Было очень хорошо, что никто не покинул судно, чтобы преследовать кита. 3 дня они были гонимы ураганом. Однако ни судно, ни люди не пострадали. Когда, наконец, страшный ветер утих, судно очутилось на большом расстоянии от обычного места промысла китов. Едва капитан и команда перевели дыхание после сурового испытания, как в своей радости они увидели, что находятся посреди стаи китов, двое из которых тут же были пойманы и переработаны на жир. Опуская подробности, скажем, что вместо того, чтобы наполнять судно жиром в течение 2 лет, как это обычно делается, капитан Морган смог наполнить его до отказа и благополучно вернуться в Сидней за 10 месяцев. Владельцы судна и команда были счастливы. Дэвид счел необходимым сказать своему работодателю о своем правиле никогда не спускать шлюпки в воскресенье.

Однако босс был так рад богатому грузу, что сказал капитану, что он может поступать как ему угодно. Дэвид всегда придерживался своего правила, и его команда научилась уважать его за это. Он терял много китов, но в конечном счете приносил намного больше прибыли судовладельцам, чем другие шкиперы с их мастерством. Богу было угодно помогать в работе своему верному слуге, ибо обетование, которое он дал во времена Илии, все еще продолжает действовать. Я прославляю прославляющих меня.

Каждый знай свое дело. Мы с сестренкой своей и братом осуждали все дела. Я у них был виновным, а другим была хвала. Папа наш красив в работе, все в руках его горит. Мама трудится с охотой и тепло в семье творит. Брат по дому очень нужен, чистить ванну и коври, а сестра готовит ужин, моет окна и полы. Я вам честно сам признаюсь, что работать не люблю, и, не выполнив задание, говорил, я все забыл. А задание очень просто, в доме все цветы полить, без упрямства и вопросов, либо кормом веселить. В оправдание день чудесный я семье своей сказал, вам работа интересна, я ж не ту работу взял. Хорошо, сестра сказала, ты сегодня ужин став, мой посуду окна в зале, с братом вещи перестав. Я за ужин взялся строго. Все сварю, я говорил. И всего потратив много, что-то все-таки сварил. Все, увидев страшный ужин, улыбнулись мне в ответ и сказали очень дружно: «Ой, аппетита что-то нет». И без ужина, безмолвно, все сидели за столом. Папа всем сказал с любовью: «Каждый дело знай свое». Я краснел от всех ошибок и прощения попросил, покормил с любовью рыбок и цветочки оросил.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, девчонки и мальчишки! Какое время суток вы любите больше всего? Может быть, утро? Хотя, наверное, нет. Приходится рано вставать, а это не очень-то приятно. Тогда день? Может быть. Особенно, если этот день полон хороших событий и приключений. Думаю, мало кто любит ночь, потому что ты просто спишь, и с тобой ничего интересного не происходит. Ну, разве что цветной сон приснится. А что вы скажете про вечер? Например, я очень люблю вечер. Все дела завершены, можно собраться все вместе, обсудить прожитый день и просто немного отдохнуть и пообщаться. А еще мне нравится в конце дня подумать о том, что ты сделал хорошего, а где поступил не очень правильно. Подумать о том, чем займешься завтра. Илья вот уже целый вечер думает о том, что он завтра придет в детский сад и всем-всем расскажет, что Колька Иванов Машину куклу в грязь уронил, а потом тихонько в шкафчик положил. А он-то, Илья, все видел. Маша стала плакать, но он не сознался. А завтра Илья все решил рассказать. Вот влетит Кольке, так ему и надо. А зачем он рассказал воспитательнице, что Илья окно мечом разбил? Ябеда. Илья всем докажет, что Колька тоже не ангелочек. Илюше не терпелось кому-то поведать эту новость, и он решил рассказать ее своему другу, книжному червячку Гоше. Гоша выслушал эту захватывающую историю, но делать выводы не торопился.
4: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Понимаешь, Илья, я бы на твоем месте не стала этого делать.
6: Почему, Коша? Коля виноват?
5: Виноват, я не спорю.
6: Значит, он плохой, и я об этом всем расскажу.
5: А вот тут не торопись.
6: А почему, Гоша?
5: Помнишь, не так давно ты взял поиграть Сашину машину и сломал ее.
6: Я ведь нечаянно.
5: А может, и Коля нечаянно.
6: Он не признался, что куклу уронил.
5: Разве ты тогда сознался? Больше того, ты эту машину домой забрал и спрятал.
6: Ну, я и потом извинился.
5: Ну, может, и он извиниться. Думаю, тебе нужно завтра подойти к Коле и ему одному сказать, что ты все видел, что он должен все рассказать Маше и попросить у нее прощения, ведь он испортил ее новую куклу.
6: И что, больше никому не говорить?
5: Думаю, если Коля захочет, то сам все расскажет. Знаешь, думаю, Коля так поступил, потому что испугался, что его будут ругать, а ты его поспешила судить. Разве это хорошо?
6: Но я же правду хотел сказать.
5: Ты хотел сказать, что Коля плохой, и рассказать об этом всем ребятам, ведь так?
6: Ну, так.
5: Илюша, ну ведь это и есть то, что называется осуждение.
6: Но ведь он рассказал, что я окно разбил.
5: Ах, вот в чем дело. Значит, дело не в справедливости, а в том, что ты просто хотел ему отомстить?
6: Может быть, может быть.
5: Знаешь, Илюшенька, Бог не хочет, чтобы ты носил злобу в своем сердечке. Понимаешь, ты не должен никого судить. Это может делать только Бог.
6: А почему только Бог?
5: Потому что ты человек, и ты тоже совершаешь плохие поступки. А Бог не делает грехов, он святой. Поэтому только он имеет право судить, прав человек или нет. Однажды Иисус на горной проповеди сказал: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?»
6: Ужас какой! Вложил в глазу, может быть, бревно.
5: Это образное выражение, Илья. Иисус имел в виду, что иногда ты хочешь указать человеку на его грех. Это как сучок в глазу. Но иногда ты не замечаешь, что имеешь еще больше грех. Вот Иисус и говорит, что сучок в глазе брата видишь, а бревна в своем не чувствуешь.
6: А, понимаю.
5: Так вот, Иисус советует вначале вынуть бревно из своего глаза, а потом уже сучок из глаза брата твоего.
6: А что это значит?
5: Во-первых, если так получается, и ты делаешь что-то нехорошее, нужно не прятаться, а просить у Иисуса прощения, а также у того, кому ты сделал плохо, и не спеша осуждать другого человека и кричать об этом на всю округу. Лучше помоги ему решить эту проблему, так будет лучше.
6: Я завтра помогу Коле попросить у Маши прощения.
5: Вот и хорошо. И впредь не будь как та сорока.
6: Что за сорока?
5: Из сказки, которую я хочу тебе рассказать.
7: И Гоша рассказал Илюше такую сказку. В одном лесу жила-была сорока. Интересная такая барышня была. Любила она принарядиться, да порыдать по лесу, других посмотреть, да себя показать. В ее домике чего только не было. Хватало там всякой всячины, которую она любила собирать по всему лесу. Может, из-за этого не любили сороку в лесу, а может, от того, что уж очень много она говорила. Трещала так, хоть уши затыкай.
8: Ой, ребятушки, расскажу вам сейчас, где была, что видала. Была я на опушке, а там зайцы. Дерутся про хвосты такие, спасу от них нет. Бедная зайчиха, бедная. А белки, белки-то белки. Одна нашла орех, а другая давай отбирать. Жадные прям в караул. А, белки все такие, нет на них управы. А воробьи нет, вы видали воробьев?
7: Вот так и трещала наша сорока с утра до вечера. Все ей не нравились. Те такие, а те сякие. И только о себе она молчала. Как любит приврать, да прихвастнуть, и что обсуждает всех без умолку. И так ее пересуды всем надоели, что только звери узрят ее, так двери перед ней закрывают. Однажды бельчата решили выяснить, кто из них более меткий. Выбрали они себе цель – еловую шишку, и стали по ней орешками палить. Но вот беда. Совсем нечаянно угодили они в гнездо сороки.
8: Батюшки, хулиганы, что натворили, что наделали? Всю мою мебель сломали, вот она, нынешняя молодежь. Вот они, детки, полечу по всему лесу, расскажу. Как белка детей воспитывает. Хулиганы, какие хулиганы? Караул, меня бедную без крова оставили, сиротинушка я, караул.
7: Перчаты перепугались и разбежались кто куда. На этот шум прискакала мама бельчиха.
9: Что случилось, сорока? Что ты так кричишь?
8: А, вот и родительница. Распустила совсем своих деточек. Нет на них управы, осиротили, без крова оставили. Хулиганы. Я знаю, все эти детки такие. Им бы только ломать.
9: Да ты не кричи, расскажи толком, что случилось?
8: Лежу я у себя дома, отдыхаю. Вдруг откуда ни возьмись орех. Да какой? Целое орешище. И все в моем домике вдребезги. А я ведь старалась, наживала все тяжким трудом. Хулиганы, всему лесу расскажу.
9: Сорока, сорока, не торопись. Мне очень жаль, что так все получилось. Наш папа поможет тебе все починить, привести в порядок. Ты не сердись на моих бельчат. Поговорю с ними, а если виноваты, накажу, не сердись.
8: На что мне твои извинения? Не нужна мне ничья помощь, а я все равно всем расскажу. Хулиганы белкины дети, и все тут.
7: Полетела сорока по лесу, да так кричала, что все звери стали к ее домику сбегаться, чтобы посмотреть. Что же бельчата сотворили с ее жилищем?
8: Осталась вся теперь без дома, без крыши над головой, и все это белки виноваты. Я знала, что эта дружба добром не кончится.
9: Какая дружба? О чем ты говоришь?
8: Да какая же ты мать, раз не знаешь, что твои детки с воробьями стали водиться. А от этих проказников добра не жди.
7: Тут прибежали и бельчата. Стали они прощения у сороки просить. Мол, нечаянно они в ее домик орешек бросили. Так получилось. Но сорока не унималась.
8: Хулиганы, не прощу, никогда не прощу.
9: Сорока, мне жаль, что бельчата доставили тебе столько хлопот. Давай пойдем к тебе и постараемся навести в домике порядок. Может, и другие звери нам помогут.
7: Звери дружно направились к гнезду сороки, чтобы посмотреть, что же натворили бельчата. Подошли они к месту происшествия. Но, заглянув в дом сороки, все ахнули. Каждый увидел то, что рано или поздно у него пропало. Исчезла, как будто никогда и не было.
9: Сорока, скажи, пожалуйста, а что это за связка грибов у тебя висит на стене? Это я собирала и сушила эти грибы. Откуда они у тебя? Зайчик, а это случайно ключики не от твоего ли домика, который ты искал не так давно? Сова, а вот посмотри, твои очки. Лисичка, а это не твой ли гребешок?
7: И тут звери поняли, куда исчезали их вещи. Рассердились они на сороку, разгневались и решили ее из лесу выгнать. Нечего таким сорокам-воровкам среди мирных зверят делать.
9: Эх, сорока, сорока, как легко всех ругать и осуждать. Труднее самой вести себя примерно, поступать правильно. Мои бельчата ненарочно в твой домик попали, а потом прощения попросили. А ты, называя всех хулиганами и проказниками, оказалась воровкой.
6: Простите меня, звери добрые, я больше так не буду. Я все отдам, что украла, простите, я буду хорошей. Только не гоните меня из лесу, пожалуйста.
9: Мы простим тебя, сорока, только давай договоримся, что впредь ты будешь смотреть вначале на себя, а потом уже на других. Ведь ты осудила всех зверей и птиц. Все тебе не по нраву были, а сама-то как поступала.
6: Не буду я больше осуждать никого, не буду, честное слово, не буду.
7: И решили звери сороку пожалеть, не выгонять из лесу. И с тех пор пришел в лес мир и покой. Все стали дружить, весело жить. А сорока исправилась. Она поняла, что осуждать это плохо. Вначале нужно посмотреть на себя со стороны, а затем уже и о других судачить. А вы, ребята, встречали в своей жизни таких сорок, о которой рассказал Гоша Илье?
6: Нет, Гошенька, я не хочу быть похожа на такую сороку.
5: Поэтому тебе нужно запомнить, что судить людей нехорошо, иначе все твои друзья могут просто от тебя сбежать, как от мальчика из стихотворения, которое я тебе сейчас прочту. «Я хороший, это правда, а мои друзья не очень, мне уроки делать трудно, они глупые, нет мочи, я опаздываю редко, есть на то всегда причина, а ребята лежебоки, все лентяи, все задиры, я всех лучше, всех умнее, только почему, ответьте, все друзья мои сбежали, вредные злые дети».
6: От него все сбежали, потому что он считал себя лучше всех.
5: Прежде чем осуждать других, посмотри на себя со стороны.
6: Хорошо, Гоша, а сейчас спокойной ночи.
5: Спокойной ночи, Илья.

Дорогие ребята, если вам когда-нибудь очень захочется сказать, что этот человек плохой, подумайте, всегда ли вы поступаете правильно и хорошо. Судить имеет право только Бог. А наша программа подошла к концу. Вы можете написать Илюше, а также нарисовать героев нашей сказки. За лучшие рисунки вас ждут призы. А писать и рисовать вы можете нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

Верочка, какое сегодня теплое солнышко, мама! Иди сюда, посмотри! Ах, как оно славно греет! Выглядывая в распахнутое окно своей уютной спаленки, восторженным, нежным голосом звала маму девятилетняя белокурая девочка. «Ой, а вот и моя птичка прилетела!» «Мама, смотри, вон там, на березовой веточке сидит и песенку поет!» «Да, милая, день сегодня по-настоящему весенний. Солнце раннее и теплое. А вот насчет твоей птички я не уверена. Они такие похожие одна на другую. И чирикают они очень-очень даже одинаково». «Ну что ты, мам? Видишь на грудке серенькое пятнышко, как капелька? Ни у кого такой отметочки нет. Это точно моя. Она прилетела поблагодарить нас за спасение. Слышишь, чирикает? Выжила! Я выжила! Спасибо вам!» «Ох ты, Верунька, фантазерка!» «А может и так», — согласилась с ней мама, увидев, как на восхищенное личико дочери легла тень огорчения. «Тебе лучше знать свою птичку». В это время птичка перелетела на растущее прямо у окошка маленькое вишневое деревце и заливисто защебетала, словно торопилась высказать все то, что скопилось в ее маленьком птичьем сердечке. «Смотри-ка, и не боится нас с тобой! А ведь ее можно достать! Только протяни руку!» Теперь, уже удивляясь сама, воскликнула мама Верочки. А это действительно была та самая птичка, которую Верочка нашла на заднем школьном дворе с подбитым крылышком, принесла домой и выходила ее. Кормила просом, семечками, поила водичкой и перевязывала больное крыло. Через 2 недели птичка уже прыгала по комнате и даже пробовала перелетать с места на место Верочкиной спаленки. Спустя еще 2 недели Верочка вынесла своего пернатого питомца на улицу и, раскрыв ладони, подняла руки вверх. «Лети, пташечка! Ну давай же, не бойся! Твое крылышко совсем здорово! Ты можешь! Лети!» И вот, словно поняв ободряющую речь девочки, из рук ее взвился маленький серый комочек, расправив крылышки и поднимаясь выше и выше, исчез за высокими деревьями. «Я принесу тебе зернышек, дорогой дружочек!» — весело крикнула Верочка и, убежав, быстро вернулась с хлебными крошками и очищенными ядрышками подсолнечника. «Вот, лети сюда! Кушай!» Верочка осторожно сложила угощение на подоконник и потянула маму за рукав вглубь комнаты. «Отойдем, пусть поклюет!» — зашептала она маме. Пернатый гость не заставил себя упрашивать. Легко приземлился на подоконнике и стал склевывать поданное угощение. Тщательно собрав все крошки и семечки, серенький щебетун чирикнул, высказав свое удовлетворение, и улетел. «Вот у тебя снова есть о ком заботиться. Я думаю, он не последний раз прилетел. Да еще своих друзей приведет. Птицы народ такой. Давай, доченька, мы сегодня поработаем в огороде. Сделаем грядки и кое-что посадим. Как ты? Согласна?» Верочка захлопала в ладоши и закружилась по комнате. «Согласна, согласна. Я посажу кукурузу. Она уже ростки дала. Хорошо, мам?» «Хорошо. Давай завтракать
и за работу. А вот и папа с ночной идет. Встречай его и расскажи о своей птичке-невеличке, пока я приготовлю омлет и тостики к чаю. Солнце достаточно согрело землю, и она готова принять семена. Сегодня ты можешь посадить свою кукурузу, но только после того, как поможешь мне сделать грядки для лука и редиски. Давай, Верунчик, неси грабли, лопату, и мы приступим к нашему огородному делу. Мам, я и свою лопатку принесла. Давай будем на перегонки копать. Только я сделаю грядку поменьше, а ты побольше, хорошо? Нет, доченька, я не думаю, что это будет хорошо. Нужно ведь не только вскопать, но и корешки сорняков выбрать из земли, а потом и спушить ее. Я буду копать, а ты разбивай комки земли своей лопаткой и выбирай сорняки. Так мы быстро управимся, и семенам легче будет к свету пробиться. Помнишь, мы с тобой читали притчу о сеятеле? Конечно, я помню. Сеятель сеял семена. Одни упали на камни, другие в колючки, и еще другие на добрую почву. И только на этой мягкой, доброй почве взошел хороший урожай. Вот именно так. Ты же хочешь, чтобы у нас был здоровый лук и крепкая вкусная редиска? Вот видишь белые сплетшиеся корни? Это корни вьюна дикого. Очень вредный сорняк. Он заглушает доброе семя. Удаляй его с нашего маленького поля. Складывай в ведерко, чтобы он снова не пустил корни и не погубил молодые всходы наших семян. А вообще-то это притча о человеческих сердцах. Ты помнишь, как объяснил эту притчу Иисус? Нет, не очень. Расскажи, мам, сама. Ах, да, я вспомнила. Разные бывают сердца у людей. У кого-то мягкое сердце, у кого-то твердое, как камень. Правильно? Точно, доченька. Божье слово, словно семя, проникает в сердце человека. Очень хорошо, когда мы, люди, желаем принять в свое сердце семя Иисуса. Тогда оно всходит там и вызревает добрый урожай. Другими словами, нужно очень желать исполнить Божье Слово в своей жизни. И тогда мы можем приносить много плода во славу нашего доброго пастыря. Вот видишь, ты пропустила сорняк, и он непременно принесет вред нашему доброму семени. Будь внимательна. Хорошо разбивай комки земли и каждый вредный корешок в ведерко. За полезной беседой и работа спорилась. Так прошло часа два. Вложив семена в землю и сделав луночки для полива, Вера с мамой отошли в сторонку и залюбовались своей работой. А теперь я помогу тебе с твоей кукурузой. Давай посадим ее вдоль забора. И место немного займет, и солнышко ей довольно будет. Когда мама с Верой вкладывали в землю последние зерна кукурузы, раздался голос отца. «Да, вы у меня, хозяюшки, быстрые. Уже управились. Следующие грядки я сам сделаю». «Ой, папочка, я хочу тебе тоже помочь». «Ну, если ты не устала, и твоя помощь не нужна маме в приготовлении обеда, я не буду возражать, доченька. Я думаю посадить сегодня картофель. Видишь, вчера я сделал разметки для рядов. Я буду копать лунки, а ты клади в них лопаточкой навоз. Это для питания молодых побегов. А потом картошку. Вот так. Отростками вверх.
Я буду засыпать. Готово. Галина, мама Верочки, стоя в сторонке, наблюдала за мужем и дочерью. Во взоре ее светилась любовь и удовлетворение. Хорошо, милые мои, я пошла готовить обед. У вас все здорово получается. Да благословит Господь труд ваш! Отец с дочерью работали некоторое время молча. Работа ладилась. Пап, расскажи что-нибудь из твоего детства. Ну, такое интересное, незабываемое. Незабываемое, говоришь? Готов, потому что всю свою жизнь я помню слова, которые мне сказал мой дедушка Пархом, твой прадед. Как ты уже знаешь, он был сапожником. Часто ходил на заработки по ближайшим деревням. Обходил дома и чинил обувь, получая за свой труд то рублями, то снедью. Умел он и часы исправить. Мастер был от Бога. Однажды довелось ему быть позванным к одному богатому селянину. Тот показал ему старинные часы с боем. Больше года стояли они. «Если починишь, получишь червонец», – пообещал хозяин дедушке. «И что ты думаешь, Верунька?» «Исправил дед часы. Пошли они и снова стали отбивать время». Как и обещал хозяин, дал мастеру червонец. Поблагодарил дед его и пошел довольный. Деньги-то немалые, на них можно месяц-два семью питать. Вышел он за околицу, вдруг слышит конский топот. Оглянулся, работник хозяина, у которого часы чинил, верхом на коне приближается. Остановился, подождал. «Эй, мужик!» – грозно крикнул подъехавший. «Отдавай-ка, слышь, червонец назад! Хозяин велел!» «Да что так? Ведь часы-то я исправил и, стало быть, угодил хозяину твоему!» «Не знамо мне это, только хозяин велел забрать у тебя золотой. Если сопротивляться будешь, побью!» «Зачем же сопротивляться? Возьми, коли так». И отдал дед Пахом заработанное, пошел дальше. Скорбно стало ему. Идет, размышляет, Господу жалуется. И вот пришло ему на память слово. «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами». Повеселел он и поблагодарил Господа за утешение. А в следующем селе его уже ждала работа. Остановился он у одного крестьянина и прожил там неделю. Много обуви принесли ему на починку. И золотой к нему опять вернулся. Любил дедушка рассказывать эту историю. «Одни люди всю жизнь карманы набивают». Все сокровища копят себе, а о сердце своем не думают. Библия называет сердце сокровищницей. Горе тому, у которого сокровищница его пустой окажется к концу дней его жизни. Набитые карманы не делают человека счастливым, даже наоборот. Жадность копится в душе с умножением богатства. Вот так, внучок, запомни. Корень всех зол – сребролюбие, то есть страсть к деньгам или другим приобретениям, много вреда приносит людям. Никогда не желай большего, чем дается Богом. Отец наш Небесный знает, когда и сколько дать чаду своему. Вот, Верочка, основание, на котором нужно строить нашу земную жизнь. Слово Божье учит нас жить так.
Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. «Как у вас дела, мои дорогие?» – раздался веселый мамин голос. «У меня уже все готово. Приглашаю вас к обеду. Жаркое на славу удалось. Точь в точь, как вы любите». Верочка вернулась из школы, положила портфель на диван и торжественно произнесла: «Мамочка, у нас в класс новая девочка пришла. Такая милая-примилая. Учительница сказала, что она отличница и хорошая певунья. Я первая подошла к ней и познакомилась. Теперь мы будем дружить. Зовут ее Оксана. Мы вместе шли домой. Она живет на соседней улице. Оксана сказала, что я буду первой ее подругой». «Это хорошо, что вы будете дружить. А о чем же вы по дороге говорили?» «Обо всем. Оксана очень любит шоколад, рассыпчатое печенье и новые ботинки. Она сказала, что пригласит меня в воскресенье к себе домой. У нее есть компьютер. Понимаешь, мам, ее личный. И еще у нее есть самая настоящая рыженькая белочка. Правда здорово, мамочка?» «Неплохо. А ты о чем поделилась с Оксаной? Ведь я думаю, что у тебя есть нечто лучшее». «У меня? Ну да, я тоже рассказала ей о моей птичке. И о воскресной школе тоже, надеюсь. И об Иисусе, добром пастыре всех заблудших овечек. Ведь это твоя любимая библейская история». «Ну нет же, мам, я ей об этом не сказала». «Нет? Почему же? Разве ты забыла, о чем мы говорили на нашем последнем уроке в воскресной школе? Ведь завтра уже суббота. У тебя был прекрасный случай рассказать о Спасителе своей новой подруге». «Нет, я не говорила ей ничего. Мне кажется, ей это неинтересно было бы». Мама обняла Верочку и усадила ее рядом с собой на диване. Ласково провела рукой по ее волнистым каштановым волосам. «Доченька, может, ты и права, что Оксане будет неинтересно слушать о Боге, но главное то, что это очень важно для ее души. Ты сказала, что она назвала тебя своей подругой, даже первой. Разве для тебя не важно, чтобы она тоже узнала об Иисусе и стала его найденной овечкой? Кто другой может сказать ей об этом, как не ее подруга? Впрочем, дружба проверяется не одним днем, милая. Я хочу, чтобы ты подумала над этим». В понедельник Верочка вернулась со школы очень грустной. «Как прошел день, доченька? Что-то ты сегодня выглядишь удрученной или оценку плохую принесла в своем рюкзачке?» «Нет, я получила 2

голубой бант. Ей он очень понравился, мама. Словно извиняясь, ответила Верочка, потупив глаза. Галина обняла дочь и ласково, глядя на ее смущенное личико, медленно и убежденно произнесла: «Вера, мне совсем не жалко твоего банта. Дело не в нем. Я хочу, чтобы ты поняла очень важную вещь. Дружба никогда не покупается и не продается, так же, как и любовь. Задай себе вопрос, почему Оксана назвала тебя своей первой подругой, а потом и другой девочке сказала то же самое? Почему люди стремятся стать первыми в том или в другом деле? И к чему это может привести? Давай разберемся с этим. Мне хочется снова напомнить тебе о самом главном в жизни каждого человека. Обратимся к нашей Библии. Смотри, Господь говорит: первое из всех заповедей – слушай, Израиль. Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Марка, 12 глава, с 29 по 31 стих. Подумай хорошенько и ответь мне, кто должен стоять на первом месте в жизни человека? Кто на втором и на третьем? Вера смотрела на текст Священного Писания и старалась вникнуть в прочитанные мамой стихи. Именно этому ее учили в воскресной школе – читать стих и размышлять над ним до тех пор, пока он не станет понятным разуму, близким сердцу и принятым в жизнь. На первом месте должен быть Господь, наконец уверенно произнесла Верочка. На втором – ближний, а потом только, то есть на третьем – я. Умница! Ну, просто замечательно, доченька. Но в твоем случае все получилось ровно наоборот. Ты даже не вспомнила об Иисусе, чтобы рассказать о нем Оксане. Тебе так важно было быть на первом месте. На второе ты поставила свою новую подругу, Оксану. И что же из этого вышло? Одно разочарование. Но я тебя не сужу, милая девочка. Чтобы в нашей жизни не происходили такие огорчения, Библия дана нам от любящего Господа для нашего блага. Она учит нас поступать правильно и быть счастливыми. Вот поэтому так важно читать ее и поступать в жизни так, как наставляет добрый пастырь. Он-то знает, как сделать нас счастливыми, ведь он создал нас для истинной радости. Верочка прильнула к маминой груди и глубоко вздохнула. Некоторое время мать и дочь сидели молча перед раскрытой книгой, которая дана была человечеству, мудрым и любящим Богом. Чтобы запомнить этот урок и никогда не повторить подобные ошибки, давай сохраним в своем сердце это правило небесной мудрости. В знак согласия Верочка поцеловала маму и, погладив потрескавшуюся от времени обложку Библии, тихонечко произнесла: «Прости, Иисус!» Вечером, когда мама и папа зашли в Верочкину спальню, чтобы пожелать ей спокойной ночи, они увидели над ковром приколотый лист с надписью: «Хочу быть третьей».

Какое счастье просто жить, дышать, ходить, встречать зарю, за белым облаком следить и повторять: благодарю, Господь, за мой уютный дом, за всех родных, живущих в нем, за то, чем в жизни дорожу и в чем отраду нахожу. За лес, за росшую тропинку, за колосок и василек, за ежик, листок, былинку, за верной дружбы огонек, за лето щедрое и зиму, за яблок спелых аромат, за дивные весны картины и за осенний листопад. Какое счастье утром встать и жить на свете продолжать!

Задумывался ли ты когда-нибудь о том, какой Он, единственный истинный Бог? Единственный истинный Бог – это Дух. У Него нет тела, как у человека. И хотя ты не можешь видеть Бога, Он находится повсюду. Он видит и слышит тебя. Он всегда знает, что ты делаешь. Богу никогда не нужно было учиться. Он знает все. Он знает больше, чем самые умные люди. Бог – Творец. Он сотворил мир и все, что в нем – горы, деревья, птиц, животных. Он также сотворил тебя и меня. Мы – Его особое творение. Бог мог сотворить все, что нас окружает, потому что Он всесильный. Он может сделать все, что угодно. Для Него нет ничего невозможного. Бог святой. Это значит, что Он совершенен. Он никогда не поступает плохо. Бог никогда не меняется. Он всегда будет таким, какой Он есть. Бог приготовил особое место, которое называется небеса. Это очень красивое место, где все хорошо и совершенно. Бог любит тебя и хочет, чтобы и ты был с Ним на небесах. В Библии Его Слово есть Божий план для тебя. В Библии, в книге пророка Исаии, в 46 главе, 9 стихе написано: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне».

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, ребята! Добро пожаловать к Илье и его верному другу, книжному червячку Гоше. Друзья, вы любите получать письма? Я даже не сомневалась. Конечно, любите. Сегодня Илья пробегал мимо своего почтового ящика и заметил в нем письмо. Письма приходили в их дом часто. То тетя напишет, то папе его армейский друг, то бабушка открытку с днем рождения вышлет. Но это письмо, которое сегодня получил Илья, было предназначено ему. Это было первое личное письмо. Взяв его в руки, Илья даже как-то подрос в своих глазах. И радости не было предела. Родителей дома не оказалось, и Илья решил поделиться своим счастьем с книжным червячком Гошей.
4: «Гоша, Гоша, мне пришло письмо! Так где же ты? Выходи!»
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Письмо? Это хорошо. И от кого же оно?
4: От моего друга Кольки. Прошлым летом мы с родителями ездили на море. И там я познакомился с мальчиком Колей. Это от него письмо.
5: Здорово, давай прочтем.
4: Давай, мне уже не терпится.
5: Открывай конверт.
4: Вот это письмо.
5: Ну и ну. Думаю, тут даже специалисты по расшифровке иероглифов ничего не поймут.
4: В принципе, некоторые слова разобрать можно.
5: Вот видишь, это по всей вероятности слово «Илья», а это слово «море». Ну что дальше?
4: Да, не совсем понятно. Ну и картина.
5: Возможно, твой друг совмещал несколько дел. Он не только писал тебе письмо, еще он ел варенье. Видишь вишневое пятно? Запивал молоком, но, к сожалению, пролил его, оставив эти безобразные пятна. Может быть, еще он рисовал красками. Вот видишь красные, а вот зеленые отпечатки пальцев.
4: Гоша, ты прям какой-то сыщик.
5: Понять, чем занимался твой друг во время составления письма, несложно. А вот само письмо, вероятно, нам не расшифровать.
4: Очень жаль.
5: Думаю, уже никто не узнает, что хранит это послание. А вот о твоем друге мы уже кое-что знаем.
4: Да? И что же ты о нем знаешь? Ты ведь его никогда не видел.
5: Ну и что? А это не обязательно. Я видела его письмо.
4: И что ты о нем знаешь?
5: Я знаю, что он любит молоко с вишневым вареньем, что он любит рисовать красками. А еще я знаю, что он неаккуратный, ленивый и безответственный мальчик.
4: Ну, по поводу молока и рисования я согласен. Ну почему ты решил, что он ленивый?
5: Он неаккуратный, это не требует особых объяснений, ведь так?
4: Да, согласен.
5: Он ленивый. Если уж так получилось, и письмо было испорчено, его нужно было переписать снова, а он этого не сделал.
4: И это правильно, дальше можешь не объяснять.
5: Знаешь, Илья, иногда человек может много говорить о себе, но порой достаточно понаблюдать за ним несколько минут, и ты увидишь то, чего не сказать словами.
4: Что ты имеешь в виду, Гоша?
5: Сейчас я расскажу тебе одну историю. Думаю, ты и сам все поймешь.
3: И тогда Гоша рассказал Илье историю, которая случилась давным-давно. Ребята, послушайте и вы ее. Раньше не было детских садов. В школу могли ходить только богатые дети. Бедные семьи воспитывали своих детей сами, а обучали их больше не грамоте, а какому-то ремеслу, чтобы ребенок вырос и смог сам себе зарабатывать на хлеб. В богатых семьях дело обстояло иначе. Родители иногда нанимали прислугу и учителей для своих детишек. В одной такой знатной семье росла девочка Елизавета. Это была маленькая девочка с голубыми, как небо, глазами и белокурыми локонами, послушно спадающими на ее худенькие плечики. Лиза была умной и доброй девочкой, но очень болезненной. Именно по этой причине в школу она не ходила, и мама занималась с ней дома музыкой, учила ее читать и писать, вышивать и рисовать. Девочка была способной и в свои 9 лет многое знала и умела. Но частые приступы головной боли не позволяли Лизе гулять, бегать и играть с другими детьми. Она так хотела иметь друзей. И тогда родители решили пригласить к себе в дом прислугу для маленькой барышни. Это должна была быть девочка, которая будет не только помогать Лизе, но и играть с ней, вместе с ней учиться. Эта девочка должна была стать подругой для Лизы. Родители Лизоньки дали объявление в газете, пообещав большое жалование той девочке, которая будет жить и работать в их доме. Уже на следующий день в дом Лизы и ее родителей стали приезжать молоденькие девушки. Многие из них были из хороших семей, имели неплохое образование, были милы и общительны. Но мама не торопилась принять кого-либо из них на работу.
4: «Мама, приходило столько хороших девочек. Почему тебе никто не нравится?»
6: «Потерпи, дитя мое. Думаю, Господь пошлет ту девочку, которая станет не просто работать у нас, а для которой наша семья станет родной».
4: «Мне понравились все эти девочки, они такие милые, да и рекомендации у них в порядке».
6: «Хорошее рекомендательное письмо – это не единственный критерий оценки человека».
3: Друзья, а вы знаете, что такое рекомендательное письмо? Это письмо, которое дает благоприятный отзыв о ком-то. Пишут такие письма в том случае, если работник уже трудился где-либо и показал себя с лучшей стороны. Все девушки, приходящие в дом Лизы, приносили такие письма, и в них было много прекрасных слов. Но мама не торопилась принимать решение. И вот на пороге появилась девочка.
7: «Добрый день! Меня зовут София. Я прочла объявление в газете. Вам нужна прислуга для вашей дочки? Я могла бы выполнять любую работу в вашем доме. Кроме того, я слышала, что Лиза часто болеет. Я могла бы ухаживать за ней и играть с ней, когда она этого захочет».
6: «У тебя есть рекомендательное письмо?»
7: «Нет, я нигде раньше не работала. Дело в том, что мой папа давно уже умер. Поэтому маме приходится много работать, ведь нас у нее четверо. Я старшая в семье. Поэтому мне приходилось все делать по хозяйству, нянчить младших сестер».
6: «София, я думаю, с завтрашнего дня ты можешь приступать к своим обязанностям. Я хотела бы, чтобы ты переехала к нам жить. Но всякий раз, когда ты захочешь увидеть сестер и маму, ты можешь идти домой. Мы будем тебя кормить и одевать. А свое жалование ты будешь относить маме. Ей не придется больше так тяжело работать».
7: «Я так благодарна вам, мадам. Я буду очень стараться. Спасибо вам».
4: «Мама, почему ты выбрала из многих эту девочку? У нее не было рекомендательного письма. Она из бедной семьи. К тому же мы ничего о ней не знаем».
6: «Знаешь, Лизонька, поговорив с Софией, несколько минут я многое о ней узнала».
4: «И что же?»
6: «Эта девочка из бедной семьи, но горе научило ее сострадать и сочувствовать другим. Она нигде не училась, но прошла серьезную школу жизни. На ней было бедное платье, но посмотри, какое оно было чистое и опрятное, а воротничок просто слепил своей белизной. Это значит, что София аккуратная девочка. У порога она вытерла ноги и осталась стоять, когда говорила со мной. Это значит, она вежлива и хорошо воспитана. Когда она вошла в комнату, то первым делом подняла упавшую на пол ленточку. А ведь все прежние посетительницы просто переступали через нее. Это говорит о том, что она очень внимательная. В ее глазах было столько любви и доброжелательности. Это самое прекрасное рекомендательное письмо, моя дорогая. Знаешь, Лизонька, я думаю, эта девочка многому и тебя сможет научить».
3: Вот такая история произошла однажды в доме маленькой Лизы. И знаете, мама не ошиблась с выбором. Уже совсем скоро девочки подружились, и Лиза стала просто расцветать рядом с доброй, любящей и жизнерадостной Софией.
5: Вот так-то, Илья. Иногда ваш внешний вид, ваши поступки, ваше поведение говорят красноречивее всяких слов. Сегодня ты получил от друга письмо, внешний вид которого сказал об этом мальчике громче, чем всякие слова.
4: Да, это уж точно.
5: А ведь каждый человек – это как письмо, которое читают все люди.
4: Человек, письмо? Как это понять?
5: В Библии написано: «Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками». Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого.
4: И что это значит?
5: Каждый человек совершает что-то в своей жизни, хорошее или плохое. Другие смотрят на вас и узнают, что это за человек, что они читают в каждом из вас.
4: Да, когда я злюсь или не слушаюсь, ничего хорошего во мне не прочтешь.
5: Да, Илья, если ты говоришь, что веришь в Бога, ты должен стремиться и поступать так, как поступал Иисус.
4: Но у меня не всегда получается.
5: Это нелегко. Но если в твоем сердечке живет Иисус Христос, то Он будет менять тебя своим духом. Пусть люди прочтут в тебе интересное послание.
4: Я все понял, Гоша. Я постараюсь. Ну что же мне делать с Колиным письмом?
5: Думаю, ты должен ему написать. Он поступил не очень уважительно, прислав тебе такое грязное письмо. Но ты прости его. Надеюсь, он все поймет и исправится.
4: Хорошо, Гоша, тогда я пошел писать.
5: Иди, малыш, пока.

А что читают в вас ваши друзья и чужие люди? Всегда ли вы аккуратно одеты и причесаны? Вежливы ли вы? Дружелюбны ли? О чем вы говорите с друзьями? Как ведете себя в общественных местах? Но главное, что в вашем сердце? Вы – письмо Христово, читаемое всеми людьми. Пусть же вас читают только любовь. А наша программа подошла к концу. Свои отзывы вы можете присылать нам по адресу: город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

преступление не свершит правая рука. В сердце маленький Христос, точно говорю. Левой тоже никогда зло не сотворю. Аминь.

Ничего нет тайного, что не стало бы явным. Сегодня вы услышите рассказ «Все тайное становится явным». На берегу небольшой деревенской речушки сидела девочка с котенком. Это была Танюшка, которая жила со своим дедушкой в небольшом домике недалеко от речки. Котенок был очень красивым, рыженький, с белыми полосками на спинке и белыми ушками. Девочка то поднимала его на вытянутых руках, то опускала между коленями и ласково разговаривала с ним. Котенок пытался высвободиться из ее рук. Видимо, ему хотелось пробежаться по песку или поиграть с мелкими камешками, рассыпанными по берегу.

0: Нет, не думай даже, я не отпущу тебя. Рыжик мой миленький, ты еще слишком мал, чтобы бегать по берегу. А если упадешь в речку? А если вдруг выскочит собака и укусит тебя? Если не будешь меня слушаться, я спрячу тебя в корзинку. А может, ты, мой рыженький, пить хочешь? Так я сейчас. Девочка нежно зажала котенка между коленками и достала из корзинки бутылочку с молочком. Налив немного молока в ладошку, она поднесла ее к мордочке котенка. Рыжик слезал молоко с ладони и довольно мяукнул. Вдруг за спиной девочки раздался странный свистящий звук. Она обернулась и увидела соседского мальчика, Ермолая. В руках у него была свежесломанная березовая ветка. Он размахивал ею на вытянутой руке, и она издавала этот свист. Встревоженный котенок прижался к девочке и зажмурил глаза. «Ой, это ты, Ермолка? Ты напугал моего котенка! Перестань, пожалуйста, крутить веткой! Иди себе и не мешай нам!» «Подумаешь, что такое твой котенок? Рыжий, тощий и глупый!» «Я на вас и внимания не обращаю! Иду себе и иду!» «А зачем ты ветку у березки обломал? Ты разве не знаешь, что деревцу тоже больно?» «Сломал, потому что она мне прямо по лицу хлестнула, когда я бежал через рощу. А мне что, не больно?» «Но ты же сам виноват. Мог бы спокойно пройти, рукой отвести ветку в сторону. Эту ветку ты скоро бросишь, и она засохнет. А на ней листочки. Смотри, какие молоденькие, да зеленые, красивые. Там еще таких веток полным-полно. Да что мне с тобой разговаривать? Глупый котенок, как раз тебе компания!» «Почему ты такой, Ермолка? Разве хорошо тебе от того, что ты обижаешь других? Зачем ты злишься? Злые люди, что слепые, красоты и добра не видят. Так дедушка мой говорит. Посмотри, как вокруг красиво. Солнышко теплое, ласковое. Речка весело по камешкам журчит, а ты недовольный ходишь. Жалко мне тебя». Ермолка резко крутнулся перед Танюшкой. Из-под его ног брызнул песок прямо на подол ее платьицы. Песочная пыль покрыла спинку котенка. Танюшка вскочила на ноги, стряхивая песок с котенка и своего платья. А Ермолка, не оборачиваясь, уже поднимался вверх, по береговому склону. Девочка проводила его печальным взглядом, но уже через минуту снова играла весело со своим котенком. Ермолай уже шел по деревенской улочке, продолжая размахивать веткой из стороны в сторону. Проходя мимо дома, где жил его одноклассник Славик, он услышал стук молотка. Перегнувшись через невысокий забор, Ермолай заглянул во двор. Он увидел Славика, который что-то мастерил. «Эй, ты что там выстукиваешь?» – громко крикнул он Славику. «А, привет!» – отозвался Славик, вытирая пот со лба. «Разве ты не видишь, что я делаю? Уже почти готово. Это скамейка для Таниного дедушки. Он всегда стул во двор выносит, чтобы посидеть на улице. А теперь у него будет своя скамейка». Ермолай вошел во двор и, скрестив губы, стал наблюдать за работой Славика, который с усилием ворачивал выдолбленное в скамейке отверстие последнюю из четырех ножек. Перевернув скамейку, Славик окинул ее своим оценивающим взглядом. «Я думаю, неплохая скамейка получилась, а?» Обратился он к Ермолаю. «Да она у тебя кривая! Дед на этой скамейке и сидеть не сможет!» «Эх ты, мастер!» — хмыкнул Ермолка. «И вообще, сидит дед на стуле, пусть себе сидел бы!» Ничего она не кривая. Я все точно вымерил. Прямо стоит. А по мне кривая она. Вот и все. Славик, не обращая внимания на колючие замечания Ермолки, провел ладонью по скамейке и деловито заметил. Вот только зачистить поверхность нужно, чтобы гладенькая была. Я быстро это сделаю. А ты поможешь мне отнести ее в Танюшкин двор.
1: Еще чего? Сам делал, сам неси.
0: Выходя из двора, буркнул Ермолка. Славик ничего ему не ответил и принялся зачищать шкуркой поверхность скамейки. Внезапно он услышал пронзительный крик и, обернувшись, увидел Ермолку, торопливо забежавшего во двор. Захлопнув калитку и тяжело дыша, Ермолка испуганно смотрел на забор.
1: «Ты что это, Ермяк? Летишь, словно кто за тобой гонится!» «Там гусак! Совсем сумасшедший!»
0: Ермолка задрал штанину и показал Славику расплывшийся на ноге синяк.
1: «Это он меня хватанул! И ты бы побежал от такого!»
0: Ермолай шмыгнул носом и обиженно поджал губы. Славик тоже выглянул за забор. По дороге, грозно вытянув шею, важно шествовал соседский гусак, направляясь к гусыне с маленькими гусятами. Взглянув на Ермолку, Славик, сдерживая смех, спросил.
1: «Что ты ему сделал?» «Ничего я ему не сделал. Шел по дороге, а он вдруг как зашипит и на меня пошел. Да как? Клюнет! Я от него, а он за мной гонится и крыльями машет!»
0: «Нужно йодом смазать!» Побежав в дом, крикнул Славик. И тут же вернулся с флакончиком йода. «Задирай штанину!» Славик смочил йодом ватку и прижал к синяку. Ермолка заёкал, пытаясь вырвать ногу, которую крепко держал Славик. «Ну вот, теперь порядок. Заражения не будет. Можешь идти, куда шел. Только подальше от гусей. Гусак ведь своих защищал». Ермолка не торопился уходить. Стоял и переминался с ноги на ногу. Потом, еще раз взглянув на забор, сказал Славику.
1: «Давай я помогу тебе скамейку к деду Борису отнести. Вдвоем легче будет. Ты ведь ее уже зачистил?»
0: «Почти. Я мигом докончу», – обрадованно ответил Славик. Через несколько минут Славик с Ермолкой вошли во двор дедушки Бориса. Во дворе никого не было. Мальчики поставили скамейку, прислонив ее к стене сенцев. «Пусть это будет сюрпризом для дедушки», – выходя со двора, произнес Славик. «Пока, Ермолка, мне надо идти. Еще во дворе прибрать нужно. Спасибо тебе за помощь». Ребята вышли со двора и разошлись в разные стороны. Славик побежал домой, а Ермолка, увидев возвращающуюся с речки Танюшку, спрятался за толстым дубом. Он решил понаблюдать, как она отреагирует на появление скамейки. Вот Таня вошла во двор и, подойдя к крыльцу, остановилась. Потом достала из корзинки котенка и посадила его на скамейку. Присев рядом с ним, громко позвала дедушку. Дверь сенцев открылась, и на крыльцо вышел дед Борис в фартуке и поварском колпаке.
2: «Дедушка, какая хорошая скамейка! Когда ты ее успел сделать? Она такая удобная! Даже моему рыжику нравится! Смотри, как он ее обнюхивает!» – засмеялась Танюшка.
1: «Скамейка? Да откуда же она взялась? Я и не знаю, внученька. Кур недавно выходил кормить. «Не было скамейки-то!» – воскликнул удивленный дед Борис. «Ну-ка, дай мне посидеть!»
2: «Удобная, правда! Да еще со спинкой! Кто же такое благое дело нам сделал? Благодарим дарителя доброго!»
0: Ермолка вышел из своего укрытия и зашагал по дороге мимо двора деда Бориса.
1: Танюшка увидела его и что-то сказала дедушке.
3: «Ермолай, пойди-ка сюда. Скажи, ты не видел, кто к нам во двор заходил?» — спросил подошедшего паренька дед Борис.
4: «Я заходил», — недолго думая, произнес Ермолка.
2: «Так это ты скамейку нам принес?»
1: — озадаченно спросила Танюшка, поглаживая полосатую спинку рыжика.
4: «Я? А что?» —
1: пожал плечами Ермолка.
4: «Как что? Да ведь ты доброе дело мне, старику, сделал!»
1: Дед Борис похлопал Ермолая по плечу.
4: «Прими от нас с внучкой благодарность. Хорошая скамейка, очень устойчивая».
3: «Скамейка как скамейка, чего ж там?»
1: Смотря куда-то в сторону, отозвался Ермолка.
4: «Ну ладно, и я пошел. До свидания».
1: Ответ и поведение Ермолки показались дедушке Борису странными. Но он еще раз поблагодарил его и поспешил в дом, вспомнив, что у него жарится картофель к обеду. Взойдя на крыльцо, дед Борис услышал слова внучки. «До свидания, Ермолка», – ответила Танюша, открывая калитку.
4: «Ты прости меня за то, что я тебя злым назвала. Не права я была. Ты вовсе не злой».
1: Ермолка ничего не ответил, вышел со двора и, не оборачиваясь, пошел прочь от Танюшки.
4: «За что ты его злым назвала, внученька?» – спросил дедушка Танюшку, когда она вошла в дом.
1: «Я тебе сейчас все расскажу, дедушка». Дедушка слушал подробный рассказ внучки и все более недоумевал. Сейчас второй час дня. Скамейка во дворе появилась минут 20 назад. Она еще пахнет древесной свежестью. Стало быть, она сделана сегодня, а работа займет не один час. Если Ермолка с утра до этого времени гулял, то он никак не мог сделать скамейку.
4: «Значит, что-то здесь не так», – размышлял дед Борис, ставя на стол жареную картошку и салат с соленой капустой.
1: «Давай, милая, помолимся», – прервал он рассказ внучке.
4: «Слава Богу, что наша картошка не сгорела. Обед удался».
2: «У тебя, дедушка, всегда все удается. Я помолюсь, да?»
1: Таня поблагодарила Господа за дедушкину стряпню, а потом за скамейку. Сделав небольшую паузу, она продолжила молитву и попросила у Господа прощения за то, что плохо обмолвилась о Ермолке. Дедушка ласково погладил внучку по голове, выражая ей свое довольство, и мысленно подытожил:
4: «Подождем, время все откроет, все тайное становится явным».

Через несколько дней дед Егор, давний друг деда Бориса, пришел навестить его. Старики посидели на скамейке, поговорили о своих делах, вспомнили кое-что из прошлых лет жизни. Уходя, дед Егор заметил, показывая на скамейку: «И тебе, значит, Славик подарок сделал? Хороший у Петра парнишка растет, мастеровой. И к нам, старикам, внимательный. Благослови его Господь! Благослови его Господь!» Дед Борис вскинул брови.

кивнул и пошел прочь. Смотря ему вслед, Ермолка недоумевал. Зачем его позвали? К игре он не вернулся, потому что настроение его испортилось. Когда солнце стало склоняться к закату, Ермолка отправился к деду Борису. Он застал его во дворе на скамейке. Дед Борис радостно встретил Ермолку и предложил посидеть рядом с ним. «Вот, видишь, какое доброе дело ты сделал, Ермолка! На этой скамейке я встречаю утро и провожаю день. Здесь я разговариваю с Господом Иисусом. В течение дня я тоже пользуюсь ею, когда устану от какой-нибудь дневной работы. И всегда, садясь на эту скамейку, я вспоминаю о тебе и благодарю Бога. А теперь мне хочется отблагодарить тебя». С этими словами дед Борис встал и вошел в дом. Через минуту он вышел с новеньким футбольным мячом в руках. «Этот мяч я купил в городе специально для тебя. Держи, Ермолка, дедушкину благодарность!» Ермолай принял из рук деда Бориса мяч, но на его лице не отразилось и лучика радости. Даритель забеспокоился. «Ты, как вижу, не радуешься моему подарку, Ермолай? А я-то думал, что все мальчишки любят играть в футбол. Выбрал для тебя в городе этот мяч сам. Жаль, что не угодил. Я так хотел доставить тебе радость. Как ты это для меня сделал?» Ермолка положил мяч на скамейку и попятился к калитке. «Сейчас!» И стремглав бросился вон из двора и побежал по дороге. Дед Борис подошел к воротам и посмотрел вслед убегающего мальчика. Вернувшись к скамейке, он взял мяч в руки и сел, задумчиво опустив голову. Через несколько минут он услышал топот бегущих ног и, подняв голову, увидел забегающего во двор Ермолку, который тащил за руку Славика. Мальчики остановились возле сидящего деда Бориса. Чуть отдышавшись, Ермолка прерывисто произнес: «Вот, дедушка, это он для вас скамейку сделал? Ну, скажи же, Славик, ну, скажи!» Ермолка дергал за рукав товарища. «Поэтому этот мяч совсем даже не для меня. Он очень хороший, дедушка. Только я не могу его взять. Отдайте его Славику. Так будет правильно». Славик посматривал то на растревоженного Ермолку, то на деда Бориса, в глазах которого засветились искорки радости. Пока Ермолка говорил свое сбивчивое объяснение, Славик понял, что здесь что-то странное произошло до его прихода. «Так-так», – протяжно произнес дед Борис. «Значит, Славик, скамейка твоих рук дело? Должен тебе сказать, что нравится она мне, и благодарен я за нее очень. Теперь все на свое место встало, а то здесь какое-то недоразумение вышло». Ермолка стоял поникший. В его душе был настоящий переполох. Наконец он обратился к деду Борису. «Вы меня, дедушка, простите за неправду. Славик скамейку целых 2 дня делал, а я только помог ему ее донести. Так что я тут совсем ни при чем. Прости меня и ты, Славик. В тот день я сказал, что скамейку принес я, а тебе даже не вспомнил. Вышло, будто я ее сделал. Мне стыдно теперь». Во взоре Ермолки блеснула слеза. «Я рад за тебя, Ермолай. Твой поступок с мечом говорит о твоей честности по отношению к товарищу. Поэтому этот добрый и правильный поступок тоже достоин награды.
Дед Борис

снова вошел в дом и тут же вышел со вторым, точно таким же футбольным мячом. Держите, хлопчики, по мячу и помните, лучше правды ничего нет в мире. Всякое тайное дело обязательно будет открыто или здесь, на земле, или в вечности перед Господом. Нет ничего слаще, чем свет правды. Правда всегда вознаграждается. Любите правду!

мой папа научил молиться перед сном, чтоб Божий Дух со мною был как ночью, так и днем, чтоб я хорошая была, как молюсь я Христу, и чтобы за Господом пошла, как только подрасту. Аминь.

солнце научил светить, тепло живое излучая, кто сердце научил любить, любить себя не замечая, кто научил благоухать цветы под неизменным небом, кто радость может сердцу дать, кто душу напитает хлебом, кто к солнцу открывает путь, когда зерно землей одето, кто заронил стремление в грудь, желание к истине и свету, кто учит семя умирать для жизни новой, бесконечной, кто любит нас сильнее, чем мать, чье слово истина и вечно, кто создал вечную обитель, кто разъяснит любой вопрос, людей божественный учить.

0: как мир устроен мудро. Звезды блещут в глубине небес, ночь уходит, наступает утро. А под птичий радостный орган, в ореоле радужного света, в голубой безбрежный океан, солнце выплывает над планетой. А приходит вечер, гаснет день, и плывет к нам холодно и чуждо, обнимая все, ночная тень. Разве в этом мы не видим чудо? Навевает золотые сны, дивная природа увяданье. А когда идет пора весны, вновь она в цветущем одеянье. Говорят, что в мире нет чудес, они вокруг тебя и всюду. Разве то, что мы с тобой есть и живем здесь, на земле не чудо?
1: Когда я молюсь к Иисусу, я благодарю Его за все, что Он дал, и рассказываю о своих проблемах и нуждах.

Меня мой папа научил молиться перед сном, чтоб Божий Дух со мною был, как ночью, так и днем, чтоб я всегда хорошим был, молюсь я Христу, и чтоб я Господу служил, как только подрасту.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, девчонки и мальчишки. Скажите, вы любите ходить в гости? Если да, то собирайтесь. Дело в том, что мальчик Илья со своей семьей уехал, а мама Илюши попросила меня поливать цветы в их квартире. Как раз сейчас я туда иду и хочу пригласить вас со мной. Но не поливать цветочки, а проведать Гошу, книжного червячка, живущего на книжной полке у Ильи. Ну что, готовы? Тогда идем. Гоша, Гошенька, мы к тебе в гости. Ты где? Выходи.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Здравствуйте, тетя Наташа.
3: Здравствуй, Гошенька. Как ты тут поживаешь?
4: Ой, не спрашивайте, скучно мне тут, одиноко.
3: Бедный ты несчастный.
4: А то, поговорить не с кем, посмеяться не с кем, даже историю некому рассказать. Да и мне никто книжечку не почитает. Ох, одиночество суровая штука.
3: Гоша, да ты не огорчайся, скоро уже Илья приедет, тебе веселее будет.
4: Скорее бы, я уже так по нему скучаю, так нет сил.
3: Думаю, и ему без тебя грустно. Ведь вы друзья.
4: А то, как вы думаете, когда ему родители сказали, что нужно к бабушке в деревню ехать, да еще и на целую неделю, не поеду, говорит, не могу, и как расплачется.
3: Он же любит бабушку, почему же он не хотел к ней съездить?
4: Он меня не хотел оставлять, говорит, скучать без меня будет, а я ему говорю, мол, езжай, я не пропаду, а бабушку нужно проведать, да и родителям нужно слушаться, говорят, нужно, значит, нужно.
3: Какой ты молодец, Гоша, родителей действительно необходимо слушаться.
4: Я тут еще книжечку интересную нашел на эту тему, смотрите, какая она красочная, красивая, называется «Долина трех пещер». Правда, таинственное название.
3: А ну, дай-ка я посмотрю. И название интригующее, и книга очень яркая. Кто ее написал? Ага, смотри, Ирина Демченко. Но, Гоша, при чем же тут послушание родителям?
4: Тетя Наташа, а вы читайте. Вот маленькими буквами написано «Почитай родителей».
3: Я все поняла, Гоша. Эта книга – одна из серии книг, которые знакомят ребят с 10 заповедями. Думаю, это очень интересная и полезная книга.
4: Правильно, я тоже так думаю. Значит, вы должны мне ее прочесть.
3: Я? Я должна? Гоша, я сюда пришла цветы поливать, а не книжки тебе читать. Ты ведь и сам неплохо с этим справляешься.
4: Ну, пожалуйста, ну, почитайте. Ну, что вам стоит?
3: Хорошо, хорошо. Только давай так. Читать мы будем вместе. А наши ребята послушают рассказ, написанный Ириной Демченко. Кстати, серия книг, знакомящих вас, ребята, с 10 заповедями, издана Санкт-Петербургским издательством Христианского библейского братства святого апостола Павла.
4: Итак, «Долина трех пещер». Я, Ворон Вэм, слишком часто слышала от взрослых слова «нет». И вы, думаю, тоже. Как порой бывает обидно. Соберешься что-нибудь сделать, все тщательно подготовишь, а взрослые запрещают тебе это осуществить. Но всегда ли мы правы, обижаясь на родителей или других взрослых, говорящих нам «нет»? Скажу вам по секрету, не всегда. Я долго думал, почему нам что-то разрешают делать, а что-то нет. И, наконец, понял. Взрослые живут на свете дольше нас и больше нас знают. Следовательно, они могут предвидеть, что произойдет, если мы совершим тот или иной поступок. Видите, как все просто? А понять эту истину мне помогла одна история, которая произошла с моими знакомыми, мальчиком Митей и его другом Алешей. Послушайте и вы ее, уверен, не пожалеете.
3: О такой поездке Митя не мог и мечтать. Точнее, мечтать-то он мог, но не мог и представить, что она из мечты превратится в реальность. Ведь уже несколько лет подряд родители никак не могли взять отпуск вместе. то у папы намечалась очередная командировка, то у мамы новые проекты по работе. Поэтому Митя чаще всего проводил все лето у бабушки с дедушкой, без родителей. Но в этом году случилось невероятное. У мамы и папы совпал отпуск, и они наконец-то смогли поехать отдыхать вместе с Митей. И не просто куда-нибудь на курорт или на дачу. Нет, они отправились в поход на байдарках.
4: Митя не мог дождаться, когда завершится подготовка к путешествию. Но ожидание-то было радостным, ведь Алёша, его лучший друг, вместе с папой и мамой тоже решили присоединиться к Митиным родителям в этом походе. Все самые тайные Митины желания становились явью.
3: Все было здорово. Единственное, что огорчало мальчика, была болезнь его собаки. Из-за сильно пораненных лап Тумана пришлось отвезти к бабушке с дедушкой на лечение. Митя плакал, когда расставался со своим четвероногим другом, но понимал, что собаке будет тяжело в пути. И вот в субботу они наконец-то отправились в поход, во время которого путешественники собирались посетить самое сказочно интересное, по мнению Мити, место – долину трех пещер. Папа с мамой много рассказывали об этом местечке, так как еще до рождения Мити несколько раз приезжали туда. Но одно дело слушать чьи-то рассказы, пусть даже и очень интересные, но совсем другое – все увидеть самому.
4: Дорога по реке заняла 4 дня. Достигнув долины, путешественники разбили лагерь на ее окраине, ближе к лесу и ручью, и подальше от самих пещер. Весь остаток первого дня прошел в заботах и хлопотах по обустройству лагеря.
3: А на следующий день с самого утра было решено отправиться на экскурсию в 2 небольшие пещеры, с которыми Митины родители были хорошо знакомы, а посещение третьей было отложено до приезда дяди Жени, друга Митиного папы, так как только он хорошо ориентировался в том пещерном лабиринте. Для мальчишек поход к маленьким пещерам стал полным разочарованием. Ну что может быть интересного в 2 углублениях в скале, которые больше напоминают берлоги медведей, чем жилища гномов и троллей? Дело в том, что Митя и Лёшка были абсолютно уверены, что пещеры – это места, где обитают разные подземные жители и где обязательно хранятся спрятанные ими сокровища. Поэтому мальчишкам не терпелось пробраться в третью пещеру. И они решили не откладывать дело в долгий ящик, не ждать приезда дяди Жени, а самим отправиться на поиски сокровищ в пещеру-лабиринт, несмотря на строжайший запрет родителей никуда одним из лагеря не отлучаться.
4: И вот утром следующего дня, едва только взошло солнце, ребята отправились в свое опасное, но полное, по их мнению, приключение путешествия.
3: До пещеры мальчишки добрались быстро. Вход в саму пещеру был спрятан за большим камнем, но ребята без труда отыскали его, ведь у них в руках была карта, нарисованная дядей Женей. Чтобы не заблудиться, ребята взяли с собой большой моток веревки, конец которого они привязали к дереву, растущему рядом с входом. Завершив все приготовления, мальчишки вошли внутрь пещеры.
4: Первый момент им стало как-то не по себе. Солнечный свет, сопровождавший всю дорогу, померк, и полнейшая тьма окружала их. Теперь путь им освещал лишь тусклый свет фонариков.
5: «Может, мы все же вернемся?»
3: – предложил Лешка.
5: «Мне как-то не по себе. Да и родители, наверное, не зря не хотели сюда идти без дяди Жени. Страшно здесь как-то». «Ладно тебе, Лешка, не трусь. Взрослые всегда чего-то боятся. Если мы будем их слушать, то никогда ничего сами не совершим и не откроем. Идем».
3: И мальчишки побрели вглубь пещеры. Идти было трудно. То там, то тут путь им преграждали камни, ручейки. Света от фонариков едва хватало, чтобы еле-еле освещать дорогу, поэтому мальчишки часто спотыкались и падали, но все же вставали и продолжали идти. Чем дальше они пробирались, тем страшнее становилась картина вокруг. Повсюду сверху над их головами нависали каменные сосульки причудливых форм. Что-то склизкое капало сверху. За каждым обломком скалы ребятам мерещились ужасные лица троллей, гоблинов и гномов. Мальчишки мужественно боролись со страхом. Однако с каждым шагом в голове каждого из них все чаще мелькала мысль:
5: «А не пора ли нам вернуться?»
3: Но из боязни быть осмеянным и признанным трусом ни один из них вслух ничего не говорил. Митя шел первым. Он держал в руках карту и вел по ней своего друга. Честно говоря, у него давно уже появилось чувство, что идут они совершенно не туда, что они попросту заблудились. Но признаться другу он не решался, ведь Лёшка был уверен в нем. Поэтому Митя продолжал идти. Через некоторое время он очередной раз заглянул в карту и решил, что теперь пора бы куда-нибудь свернуть. Мальчик решительно развернулся, сделал шаг и почувствовал, как земля ушла у него из-под ног. Он упал, ударился и заплакал.
5: «Митя, Митька, ты живой?»
3: – раздался сверху испуганный Лёшкин голос.
5: «Живой!»
3: – едва смог ответить Митя. Все тело болело и хотелось плакать навзрыд, но он крепился.
5: «Сейчас, подожди, я тебя вытащу!»
3: – прокричал Лёшка, выхватил ножик и отрезал часть веревки, которую тянул от самого входа.
5: «Держи, обмотай ею вокруг себя, а я буду тащить тебя потихоньку».
3: Митя сделал так, как сказал ему друг.
5: «Готово».
3: Лёшка обмотал другой конец веревки вокруг себя и начал тащить. Как только Митя встал, дикая боль пронзила его ногу, и он снова упал.
5: «Ну что же ты, если ты мне не поможешь, я тебя не вытащу», —
3: сердито прокричал Лёшка.
5: «Не могу встать, кажется, я ногу сломал, больно очень».
3: Сказав это, Митька не выдержал и расплакался.
5: «Ладно, не плачь. Ты посиди тут, а я сейчас выберусь из пещеры и позову на помощь».
3: Лёшка стал лихорадочно искать конец веревки, который бросил на землю, и с ужасом обнаружил, что тот исчез.
5: «Митя, я не могу найти веревку, которую мы тянули. Я ее потерял. Мы...»
3: Лёшка перешел на шепот.
5: «Мы теперь никогда не сможем вернуться назад».
3: От этой мысли мальчикам стало жутко. Несколько минут они оба молчали, а потом Лёшка вдруг вскочил и радостно запрыгал.
5: «Ой, Митька, да что же это мы с тобой нос повесили? Ведь у нас есть карта. Ты же вёл нас. Значит, помнишь, как мы шли? Сейчас я тебя вытащу, потом понесу на руках, а ты будешь указывать, куда мне идти». «Лёшка, я не сказал тебе. Я боялся, что ты будешь думать, будто я ничего не умею, и мне ничего нельзя доверить. Мы шли не по карте, то есть сначала я следовал ей, а потом сбился и шел, куда глаза глядят. Я не знаю, как вернуться обратно».
3: Сколько они просидели, не разговаривая, ребята не знали. Вдруг Лёшке показалось, что он слышит лай собаки.
5: «Эй, Мить, ты ничего не слышишь?» «Нет, а что? Мне показалось, что я слышу собачий лай». «Тебе показалось». «Да нет же, слушай, вот снова кто-то лает».
3: Теперь уже и Митя отчетливо слышал звук, и буквально через мгновение Лёшка увидел тумана, появившегося из темноты.
5: «Туман, Тумашечка!»
3: Мальчик не верил своим глазам.
5: «Митька, нас нашли! Вот, смотри, туман!»
3: Лёшка осветил собаку фонариком, чтобы друг получше разглядел своего пса.
5: «Собачка моя!» —
3: только и смог прошептать Митя. Скоро подошли взрослые, вытащили Митю из ямы, в которую он провалился, и затем все благополучно выбрались из пещеры. Уже в лагере мальчишки узнали, что буквально через 2 часа после их побега к отряду присоединился дядя Женя, который привез с собой тумана. Он хотел сделать Мите сюрприз. И только благодаря собаке взрослым удалось так быстро отыскать беглецов. Поход же, увы, пришлось завершить досрочно, так как Митю должен был осмотреть врач. Вот видите, пренебрегая мудростью родителей или других взрослых, мы можем попасть в разные неприятные ситуации. Именно поэтому давным-давно Бог в одной из своих заповедей повелел всем людям почитать отцов и матерей своих, то есть относиться к ним с уважением, любить и ценить их, слушаться их, повиноваться им, не гневить их и исполнять все, о чем они просят. Поверьте мне, это не так уж и сложно.
4: Мне очень понравился этот рассказ. Я с удовольствием расскажу его Илюшке, когда тот приедет от бабушки.
3: И вы, ребята, запомните эту истину. Она облегчит вашу жизнь и наполнит ее Божьими благословениями.
4: Спасибо и вам, тетя Наташа. Приходите ко мне еще.
3: До свидания, Гоша. Не скучай.
4: До свидания, тетя Наташа.
3: Дорогие ребята, сегодня мы с вами читали рассказ Ирины Демченко «Долина 3 пещер». Если вам понравилась эта история, напишите нам. Наш адрес: город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

Не завидуй. Куклу чудесную мама Машина радость дарила. Кукла была самой-самой нежной и очень красивой. Радостью Маша сияла, редко так с Машей бывало. Куклу свою одеялом нежно она накрывала. Позже к подруге-соседке Маша хвалиться бежала, и хоть бывало так редко, куклу подруга держала. Кукла была так покраше, золотом платье светилась, и со слезами вдруг Маша к маме домой возвратилась. «Дочка, ну чё же ты плачешь?» — мама спросила с любовью. Тихо ответила Маша: «Кукла подруги виновна». Маме так ясно все стало. Маше она объяснила: «Зависть тебе обокрала, зависть подарка лишила. Ты не завидуй другому, радуйся, радость все может. Бог в ней своей рукою счастье для сердца умножит».

0: Во дворе богатого крестьянина Рихтера под крышей амбара стоял старый работник Иван и мальчик лет 10 Петя. Они оба служили у Рихтера. Дождик, медленно накрапывающий утром, припустил сильнее. «Наверное, зарядил надолго», – заметил Иван, озабоченно глядя на небо, затянутое серыми тучами. «Так не вовремя эта сырость сейчас, когда начался сенокос!» Петя согласно кивнул, прислушиваясь, как по жестяной крыше мелкой дробью стучит дождь. Посмотрев на открытое окно хозяйского дома, Иван подумал: «Наверное, у Рихтера обострился ревматизм, и потому он в плохом настроении. Сейчас, как никогда, нужно солнце, и только солнце. Но чем заняться сегодня?» Ивану совсем не хотелось попадаться хозяину на глаза, и он решил послать мальчика. «Пойди, Петя, спроси у Рихтера, что нам делать: переждать дождь или начать резать солому? Беги быстрее!» Петя послушно побежал к открытому окну и хотел уже взобраться на завалинку, чтобы заглянуть в комнату, как вдруг услышал раздраженный голос хозяина. «Я не думал, что Петька такой нерасторопный. Вот потому он мне и противен!» От неожиданности Петя застыл на месте. «Такой мямля!» – продолжал возмущаться Рихтер. «Какая от него польза?» «Да никакой! Надо найти другого мальчишку, и все!» Не успел Петя отойти от окна, как открылась дверь, и на улицу вышел разгневанный хозяин. «А, вот ты где! Что ты здесь делаешь?» Казалось, его гневные слова придавили Петю к стене. Не в силах сдвинуться с места, он пролепетал: «А должны ли мы марш солому резать?» – замахнулся хозяин. «Наемные мальчишки нужны здесь не для безделья. Таких, как ты, сколько угодно. И все они просятся на работу». Рихтер был прав. И Петя это хорошо понимал. Он был бездомным сиротой и очень боялся потерять работу и кровь над головой. С этого дня Петя стал тихим и молчаливым. Он постоянно думал о том, что услышал от хозяина, и старался не попадаться ему на глаза. А когда Рихтер о чем-то спрашивал его, он вздрагивал и отвечал так тихо, что сам едва слышал свои слова. Пете казалось, что хозяин вот-вот скажет: «Ты мне не нужен, уходи!» И всегда, когда Петя слышал резкий окрик: «Эй, ты, мальчишка!» Он думал: «Вот сейчас он мне об этом и скажет!» С затаённой тревогой Петя встречал каждый новый день. «Вот если б сейчас пойти на небо, где Спаситель и мама!» — горестно вздыхал он. «Оттуда уже никто не выгонит!» Наконец, установилась хорошая погода, и начался сенокос. «Что это в последнее время случилось с Петей?» – качая головой, спросила хозяйка у служанки. «Иногда он просто стоит и задумчиво смотрит на небо, а то вдруг так рьяно возьмется за работу, будто ему одному все это надо сделать». «Я это тоже заметила», – подтвердила служанка. «Что-то с ним не то». Сам же Петя сильно страдал от своей рассеянности, и когда учитель на уроке делал ему замечания, то в его больших темных глазах появлялось глубокое отчаяние. «С Петей происходит что-то неладное», – сказал как-то учитель своей жене, учительнице воскресной школы. «Он стал каким-то непонятным, отрешенным». «Неужели?» – удивилась она. «А у меня на уроках он вроде всегда внимательно слушает и довольно-таки правильно отвечает на вопросы. Как-то раз после обеда хозяйка послала Петю в лавку за продуктами. На обратном пути его остановила жена учителя. «Петя, что с тобой случилось?» – ласково спросила она, заметив в его тоскливом взгляде невыразимую грусть. Петя опустил глаза. «Когда...» – выдавил он, запинаясь. «Когда же я, наконец, умру?» «О чем ты говоришь?» – воскликнула она, пораженная его вопросом. «Я хочу умереть», – доверчиво сказал он. И, увидев страдальческий взгляд любимой учительницы, добавил: «Потому что с неба уже никуда не надо уходить». «Неужели тебе так плохо живется у Рихтера?» – участливо спросила она. «Как я знаю, хозяйка хорошо относится к тебе. Разве ты не чувствуешь себя там, как дома?»
1: «Нет, хозяин сказал, что я ему противен, поэтому я хочу умереть».
0: После этого признания у Пети посветлело на душе. Он видел, что учительница поняла его. «Как ты думаешь, кто подарил тебе жизнь?» – спросила учительница притихшего Петю.
1: «Бог», – не задумываясь, ответил он.
0: «Правильно. Значит, твоя жизнь принадлежит Богу».
1: «Да», – согласился Петя.
0: «В таком случае ты не властен над ней. Наша жизнь в Божьей руке. Он дал ее нам не просто так, а с определенной целью. И этой цели мы должны достигнуть. Ты знаешь, для чего Бог дал тебе жизнь? И что Он ждет от тебя?»
1: «От меня?»
0: «Да, от тебя», — повторила учительница. «Ведь Он не напрасно так повел твою жизнь, что ты оказался у Рихтера. Ты, наверное, никогда не думал, что тебя послал туда сам Бог. Он хочет там тебя чему-то научить. Это похоже на то, как учитель задает задание, а потом проверяет, как ты его выполнил. Может быть, ты и не знаешь, какому уроку тебя хочет научить Бог, но Небесный Отец все знает. Каждый день Он внимательно наблюдает за тобой, как ты выполняешь Его поручения, и что успел сделать, и как. Помни, что ты выполняешь часть Божьего урока, когда охотно и хорошо делаешь то, что тебе поручено. Придет время, и Небесный Отец скажет: «Задание, которое я дал Пете, он выполнил, и теперь может идти ко мне на небо». Петя внимательно слушал учительницу, но лицо его было печальным. «Ты любишь своего хозяина, Петя?» – неожиданно спросила она.
1: «Нет», –
0: безразлично ответил Петя. «Поэтому тебе и трудно быть послушным». Петя потупил голову. «Это как раз и есть та часть урока, которому тебе надо научиться. Ведь в Библии написано, чтобы мы любили друг друга. Тебе сейчас это кажется очень трудным, но ты все же попробуй. Любить, знаешь, трудно всем, и мне, и тебе, и другим. Но это заповедь нашего Господа, и мы должны ее исполнять. Ты молись, проси у Бога помощи, и увидишь, что все пойдет по-другому». Петя тяжело вздохнул и подумал: «Как можно любить такого человека, как Рихтер?» «В Библии сказано», – продолжала учительница, «что всякое дело мы должны делать так, как будто делаем его для самого Бога. Ты попробуй так жить. И когда Рихтер поручит что-нибудь такое, что тебе не очень хотелось бы делать, ты помолись: Иисус, помоги мне сделать это, как для тебя». Глаза Пети заискрились радостью. Он попрощался с учительницей и бросился бежать по узкой тропинке к дому так быстро, что чуть не сбил с ног служанку, шедшую навстречу. «Тише ты!» – остановила она его. «У нас ведь такое несчастье! Уже и доктор приехал. Только ты ушел, так это и случилось.
1: Какое несчастье? Спросил Петя.
0: Хозяин подскользнулся и упал навзничь, разбил голову и потерял много крови. Служанка подхватила ведра и побежала к колодцу. Из дома вышла заплаканная и побежала к колодцу. Из дома вышла заплаканная хозяйка, а за ней доктор.
1: Не отчаивайся.

Потому я и говорю за этого мальчика. Я вас очень хорошо понимаю, что вы нужны больше на дворе, среди людей, — живо добавил доктор. А он, этот мальчик, прекрасно заменит вас у постели больного. Рану я тщательно обработал, но головные боли еще будут. Пусть мальчик с завтрашнего дня почаще прикладывает холодный компресс и дает микстуру. Нужно еще затемнить окна. «Всего вам доброго!» – попрощался он и ушел. В эту ночь Петя долго ворочался в постели. Он не мог забыть разговор с учительницей и ее наставление. Ему так хотелось научиться делать все, как для Господа. А теперь вот нужно будет ухаживать за пострадавшим хозяином. На Петю вдруг напал такой страх перед предстоящим делом, что он готов был отказаться от него. Но, может быть, это и есть то дело, которое поручает ему Бог. Петя встал с постели и опустился на колени. «Иисус, я очень боюсь ухаживать за хозяином, но хочу это делать, как для Тебя. Помоги мне!» После молитвы на душе у Пети стало спокойно. Он повернулся на бок и заснул крепким сном. Хозяйка встала рано утром и, обсудив с хозяином распоряжение доктора, сказала: «Сейчас я сделаю тебе компресс, а потом разбужу Петю. Он будет ухаживать за тобой. В свободное время я буду приходить к тебе». Когда она вошла в кухню, то от удивления остановилась. Петя стоял посреди комнаты, готовый к работе. «Ай-яй-яй, Петя, ты сам так рано поднялся?» – сплеснула она руками. «Хорошо. Я сейчас приготовлю завтрак, и ты отнесешь его хозяину». Петя взялся помогать ей. Вскоре за накрытый стол сели завтракать работники. «А теперь, Петя, налей чашку молока, возьми хлеб с медом и отнеси хозяину», – скомандовала хозяйка. Петя робко вошел в комнату и бросил неуверенный взгляд на кровать, где лежал хозяин, бледный, с перевязанной головой. Смерив мальчика холодным взглядом, Рихтер закрыл глаза. Но до его слуха долетели чуть слышные слова: «Иисус, помоги мне сделать это, как для Тебя». Пересилив страх, Петя подошел к кровати и поставил разнос на стол, а потом подал хозяину бутерброд. Пете жалко было смотреть, как хозяин, превозмогая боль, с трудом приподнялся на локоть. Петя тут же поправил ему подушку. Заметив это, Рихтер подумал: что мальчишка имел в виду, когда прошептал эти слова? В полдень, с наступлением жары, головные боли у хозяина усилились. Он сначала тихо, а потом все громче и громче стонал, звал жену. Петя вспомнил о холодной повязке, мигом принес воды и положил мокрое полотенце на горячий лоб больного. Рихтер в сердцах отругал мальчика за неловкость. С плохо выкрученного полотенца текли струйки воды по лицу и шее. Петя быстро снял его, дрожащими от волнения руками отжал и снова положил на лоб, повторяя при этом свою короткую молитву. Это был как раз тот момент, когда он охотно убежал бы и делал самую трудную работу, лишь бы не прислуживать хозяину. Целый день Петя старался поправлять сбившуюся подушку, подавал чай из трав и старательно ставил компрессы. Доктор остался доволен таким уходом. «Как хорошо, что ты закрыл ставни», – похвалил он мальчика. «Вот такой полумрак как раз и нужен больному». Расспросив о состоянии Рихтера, доктор дружески похлопал Петю по плечу. «Прекрасно! Так и продолжай!» Петя покраснел и подумал: «Доволен ли мной Бог, так же, как и доктор?» Потянулись длинные однообразные дни. Петя так и оставался санитаром,

0: Рана на голове хозяина зажила быстрее, чем предполагал доктор, но обострился ревматизм, несмотря на то, что стояла июльская жара. Рихтер кряхтел и стонал при малейшем движении, и Петя постоянно поправлял то подушку, то одеяло. Ему казалось, что от этого больному будет легче. Но несколько раз в день Пете приходилось обращаться к Богу за помощью и повторять: «Иисус, помоги мне сделать это как для Тебя». Он заметил, что многое уже давалось ему легче, и страх перед хозяином постепенно уменьшался. Теперь в сердце Пети появилось сострадание к нему, и очень часто хотелось сделать ему что-то приятное. Рихтер тоже стал относиться к Пете дружелюбнее. И если случалось, что мальчик выходил на время куда-нибудь, хозяин с нетерпением поглядывал на дверь. Когда же за ним принималась ухаживать жена, он недовольно ворчал: «Не так, не так! Петр кладет подушку больше на левую сторону, да и делает он это быстрее. Оставь, я подожду, пока он придет». Это радовало хозяйку, потому что она жалела Петю. Однажды к Рихтеру пришел его старый друг Фогель. Он долго наблюдал, как мальчик ухаживает за хозяином. «Так, так», — сказал он, как бы между прочим, когда Пети не было в комнате. «Такого мальчишку я бы с удовольствием взял себе. Мой ничего подобного не может делать. Вообще, мой врет, крадет и к тому же языкастый. Я хотел тебе сказать, что если ты намерен заменить его...»
1: «Кого заменить?» – насторожился Рихтер.
0: «Петра, ты же сам когда-то говорил», – напомнил ему Фогель.
1: «Ничего не знаю», – раздраженно ответил тот. «Он мне самому нужен».
0: Прошло несколько дней. Как-то вечером Рихтер сказал жене: «Наш Петя ходит как оборвыш. Мне уже стыдно перед людьми. Ему вообще-то давно положено дать новую одежду».
1: «Да-да», – поддержала его жена. «Просто я думала, что старая одежда еще выдержит до его ухода».
0: «Да какого ухода?» – спросил хозяин.
1: «Он должен жить у нас.
0: Давай об этом больше не будем говорить. Мальчик останется у нас навсегда. И дадим ему нашу фамилию. И все!» В это время вошел Петя и услышал последние решительные слова Рихтера. В растерянности он остановился посреди комнаты и непонимающим взглядом посмотрел на хозяина, потом подбежал к нему, обхватил руками его колени и зарыдал.
1: «Петя! Петя!»
0: И Рихтер по-отцовски провел ладонью по его мягким волосам. «Ты ведь совсем не такой мальчик, как другие. Ты останешься у нас и будешь нашим сыном. Ты нам очень нужен!» Хозяйка на радостях выскочила из комнаты и тут же передала эту новость служанке. «Представляешь, Петя останется у нас навсегда. Мы принимаем его как сына». Приятная весть быстро облетела поместье Рихтера. Многие радовались, что у мальчика-сироты наконец-то появился родной дом. Прошел сенокос. Кончилось лето. В школе опять начались занятия. Учительница, увидев Петю, подошла к нему, а он будто того и ждал. «Это просто чудо!» – восторженно сказал он, глядя на нее сияющими глазами. «Да, Бог сделал чудо. Теперь у тебя есть дом», – подтвердила она. «А ты все еще хочешь умереть и пойти на небо?» Петя немного подумал и сказал: «Когда-нибудь, да. Но сейчас я нужен Рихтеру. Мне ведь надо выполнить то, что поручил Бог». «Пусть Господь благословит тебя, Петя. Старайся всегда делать все так, как для Господа, и будешь иметь успех».

мудрость. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Псалом 110:10. Мудрость, знание и применение на добро и на любовь, Божьей воли исполнение в нашей жизни вновь и вновь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, малыш! Как ты сегодня провел день? Может быть, тебе было скучно, потому что ты с самого утра сидишь дома. А может, этот день, наоборот, принес тебе много новых впечатлений, и ты уже назвал его лучшим днем в твоей жизни. Именно таким был день у Ильи. Знаете, что с ним произошло? Еще нет? Тогда садитесь удобнее и слушайте. Илюша уже так давно ждал наступления сегодня. Он ждал его с той самой минуты, когда Вера Ивановна, их воспитательница, сказала, что через неделю они едут в зоопарк. Он ждал этого так сильно, что уже даже устал. Но все же этот день пришел, а теперь уже даже прошел, как будто его и не было никогда. Впрочем, уходя, он оставил мальчику хорошее, но в то же время тревожные воспоминания. Хорошие, потому что он увидел сегодня белых медведей, которые лениво плавали в своем бассейне. Ребята кормили уточек, плавающих в большом озере. А как Илья хохотал над маленькой обезьянкой, которая играла с банановой кожурой. Но самое главное, он увидел крокодила. А его-то так давно хотелось увидеть. Тогда почему же его воспоминания были тревожными, спросите вы? А потому что Илюшка потерялся. Он так засмотрелся на это огромное чудище, что не заметил, как Вера Ивановна с ребятами ушла к следующей клетке, потом дальше и дальше. А Илюшка все стоял, смотрел на крокодила и думал, что он, ну, совсем не похож на доброго крокодила Гену из мультфильма. И кто знает, сколько он еще так бы простоял, если бы не тетенька, которая выросла перед Илюшкой, как гриб после дождя, ниоткуда, и спросила его: «Мальчик, ты здесь один? Где твои родители?» Илюша огляделся и, не увидев никого из своих, расплакался, сквозь слезы пытаясь все объяснить. Но тетенька оказалась хорошей. Она купила Илье чипсы и сказала, что посидит с ним на скамеечке, пока воспитательница не вернется за ним. Все это вспоминал Илья, лежа вечером в своей кроватке. Ему, как всегда, не спалось, и он решил позвать Гошу, чтобы в очередной раз поделиться впечатлениями о сегодняшнем дне.
4: «Гоша, Гоша, у меня не спится, поговори со мной!»
1: «Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок! Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок!»
5: «Илюш, я так хочу спать, ты меня уже замучил со своими рассказами».
4: «Гош, ну ты даже не знаешь, как я испугался».
5: «Нужно было меньше зевать и не отставать от ребят, тогда бы не потерялся».
4: «Меня же нашли».
5: «Это хорошо, что нашли, но в следующий раз будь внимательнее».
4: «Гош, ну ты представь, Вера Ивановна оставила всех ребят и вернулась за мной. Значит, она меня любит».
5: «Конечно же любит. Не могла же она тебя оставить. А знаешь, Илюшка, если от стада отбивается овечком, то пастух тоже оставляет всех овец и идет искать эту заблудшую».
4: «Да ну, откуда ты знаешь?»
5: «Однажды Иисус рассказал своим ученикам притчу об этом». «Хорошо, только после этого спать».
4: «Ладно, обещаю».
5: «Однажды Иисус говорил со своими учениками. Он спрашивал, Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?
4: Гоша, а если и эти разбегутся?
5: Знаешь, Илья, думаю, пастух всегда рискует, когда бросает стадо и идет искать эту заблудшую овечку. Но не только потому, что могут разбежаться остальные, а еще и потому, что там, где пасутся овцы, могут гулять злые волки, которые, ох, как любят овечек.
4: Любят их есть?
5: Конечно. Именно поэтому пастух пытается как можно быстрее найти овцу, которая отбилась от стада. Одинокая овечка – лучшая приманка для хищного волка.
4: А на пастуха волк может напасть?
5: Может, но пастух любит своих овец, и он не хочет потерять ни одной из них. Он ищет ее, находит, а найдя, возьмет ее на плечи свои и с радостью принесет домой. А знаешь, Илюша, почему Иисус рассказал эту историю?
4: Нет, почему?
5: Дело в том, что в этой притче Иисус сравнивает овечек с людьми, а пастуха...
4: А пастуха с Богом?
5: Да, Илья. Иисус так говорил, что если Бог находит одного грешного человека, если тот кается и перестает делать зло, то на небесах больше радости об этом человеке, чем о 99 праведных, которые не имеют нужды в покаянии.
4: А почему?
5: А потому что Богу очень дорог каждый человек. Он сотворил и тебя, твоего папу и маму, всех твоих друзей. Он каждого знает, он видел каждого, когда вас еще не было. Если человек не верит в Бога, он не может попасть на небо. Но Бог ищет таких людей, он стучится в их сердца, он очень хочет, чтобы человек обратился к нему и получил спасение. А если кто-нибудь кается, ангелы на небесах и сам Бог очень рад этому.
3: Но Илюше уже очень хотелось спать. Он представлял, как Иисус ходит всюду и ищет потерявшихся овечек. Но скоро его глазки закрылись, и он уснул. И вот снится ему сон. Илюша вновь в зоопарке. Вот клетка со слоном, вот его любимый крокодил, а вот и обезьянка с бананом. Но Илья идет все дальше и приходит к озеру. Да, именно в этом озере плавали уточки. А вот и они. Мама утка и 5 смешных забавных утят. Утка идет по берегу, утята за ней. Утка не спеша входит в воду, и утята, словно привязанные, семенят за своей кормилицей. 1, 2, 3, 4, 5. И вот утиное семейство совершает водную прогулку.
2: Детишки, не отставайте, плывите за мной.
3: 4 утенка действительно стараются не отставать от мамы. Но один утенок по имени Даки ну никак не успевает. Он то и дело отстает.
4: Мама, я устал, ты так быстро плывешь.
6: Даки, нам нужно до захода солнца успеть доплыть до дома. А для этого необходимо переплыть озеро. Постарайся не отрываться от остальных.
3: И Илюша стоял на берегу озера и наблюдал за утятами. Но Даки, казалось, и не собирался догонять свою семейку. Вначале он увидел водомерку и решил с ней поговорить.
7: Привет, водомерочка, как поживаешь?
3: Но водомерка проскользнула по глади озера и скрылась в камышах.
7: Может, хоть ты со мной поговоришь?
3: Спросил Даки у лягушки, сидевшей на листе кувшинки. Но и она не захотела общаться с малышом. Громко квакнув, она прыгнула и исчезла под водой. И вдруг утенок увидел кораблик, который плыл по озеру. Илюша, наблюдавший за всем этим с берега, узнал его. Этот кораблик он запускал сегодня с друзьями. Но потом их позвала Вера Ивановна, и мальчишкам пришлось оставить свое занятие.
7: «Какая необычная утка! Я такой еще не встречал!»
3: – сказал Даки и поплыл за корабликом. Вы знаете, ребята, что утята уже сразу после появления на свет имеют такое свойство – идти или плыть за всем, что движется. Вот почему наши утятки так послушно плыли за своей мамой. Но Даки отстал от своей семьи. Мама уплыла далеко, и нашему малышу ничего не оставалось, как плыть за корабликом. Утенок плыл и плыл, но вместе с тем начало темнеть. Кораблик, за которым плыл Даки, пристал к берегу. Поднялся сильный ветер, и утенок остался один. Илюше было жаль утенка, Но он ничем не мог ему помочь, ведь это был лишь сон.
7: Уже совсем темно, мне страшно. Где же моя мама, братики и сестрички?
3: А что же мама? Она обнаружила, что Дайки нет со всеми, только когда они приплыли к дому.
7: Мой милый Дайки, куда же он подевался? Я должна его найти. Вы, утята, сидите дома, а я поплыву его искать.
3: Утята стали отговаривать ее. Они говорили, что уже поздно, что с ней может что-то случиться. Но утка и слушать ничего не хотела.
7: Мой милый сыночек потерялся, а вдруг он попал в беду? Я должна его разыскать.
3: Дул сильный ветер, на озеро опустилась ночь. А мама утка все искала и искала утенка. Она уже не раз пересекла озеро, не раз проплыла вдоль берега, звала Дайки, но никак не могла отыскать его. А он, бедный и перепуганный, сидел, забившись в камыши.
7: Я сам виноват, что отстал от мамы. Она не приплывет за мной. Она не сможет оставить остальных малышей. Теперь мне придется ночевать здесь. Но тут так темно, летают совы, летучие мыши. Ужас какой!
3: Он не знал, что мама уже обыскала все озеро в поисках Дайки.
7: Что бы ни случилось, я найду его. Дайки! Дайки! Я слышу какой-то шум. Может, это выдра, а может... Может... Нет, я лучше закрою глаза, чтобы не видеть, как меня будут съедать.
3: Он так и сделал. Закрыл глаза и, казалось, перестал дышать от страха. И вдруг мама-утка увидела какое-то белое пятно у камышей. Она быстро поплыла к нему.
7: Дайки, Дайки! Мама, мамочка, это ты? Ну как ты смогла всех оставить? Ты приплыла сюда только ради меня ночью, мамочка? Ты приплыла сюда только ради меня ночью, мамочка?
5: Дайки, милый, а как же иначе? Я люблю тебя и не могла оставить ночью одного.
7: Спасибо, мама, ты спасла меня.
5: Но, Дайки, обещай мне впредь смотреть, за кем ты плывешь. Ведь плыть можно не за всем, что движется, запомни это. А сейчас поплыли домой.
3: Илья видел уплывающего Дайки и его смелую маму. И тут он проснулся. Лучик солнышка уже пробивался сквозь занавески в его комнату. Илья сел на кровати и вспомнил свой чудесный сон. Он запомнил эти слова, сказанные мамой уткой. «Нельзя плыть за всем, что движется». Знаете, ребята, иногда люди, как маленькие утята, теряют из вида Бога. Они начинают увлекаться тем, что уводит их с правильного пути. Дружба с плохими ребятами, ложь, воровство, грубость может увести далеко от Иисуса. Но как бы вы далеко ни ушли, знаете, Бог ищет вас. И где бы вы ни находились, можете быть уверены. Он хочет вас спасти и вернуть к себе. Нужно только позвать его, и он услышит, потому что он очень любит лично тебя, мой дорогой друг.

А теперь, ребята, домашнее задание. Если вы выполните его и пришлете нам, получите в подарок замечательную детскую христианскую книгу, предоставленную христианским библейским издательством святого апостола Павла. Итак, дорогие друзья, в начале программы вы слушали библейскую историю, притчу о потерянной овце. В какой книге Библии записана эта притча? И кто ее рассказал? Итак, в какой книге Библии записана эта история? И кто ее рассказал? Вы можете также нарисовать нам утенка Даки. Дорогие друзья, тем, кто правильно ответит на вопросы, мы вышлем детскую христианскую книгу в подарок. Только не забывайте оставить обратный адрес. А нам вы можете писать по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39. Программа «В гостях у книжного червячка».

молитва – это крик души. Чем искренней, тем тише. И так легко, когда в тиши ее Господь услышит. Она, как самый громкий плач, не пред людьми, пред Богом, в надежде, что небесный врач поможет нам во многом. Молитва – это Божий дар, одно из средств немногих. Через нее и стар, и мал ведут беседу с Богом. Она – глоток живой воды, залог успешной битвы. Она – преграда от беды, постигших суть молитвы. Она – орудие труда, она души блаженства. Через нее везде всегда приходят к совершенству.

0: Побег из гетто. Любящие Господа и следующие Его Слово знают, что многие пророчества Ветхого Завета нашли выражение в Новом Завете, а некоторые должны еще исполниться или исполняются в наши дни. Существуют духовные законы, которые никто из людей отменить не может. Время не властно их остановить. Однажды, благословляя Иакова, старый Исаак сказал пророчески: «Проклинающие тебя – проклятые, благословляющие тебя – благословенны». Эти слова относятся не только к Иакову, чье имя впоследствии стало Израиль, но и к его потомкам. Давно, еще до Второй мировой войны, в большой живописной деревне Волынской области Западной Украины дружно жили люди разных национальностей – поляки, евреи и украинцы. Занимались сельским хозяйством, растили детей, мечтали о благополучии. Я расскажу вам о еврейской семье Якова и Фипы. Яков занимался торговлей, а Фипа воспитывала троих детей – двух девочек – Марию и Валентину – и мальчика Матфея. Семья была набожная. Мария навсегда запомнила, как ее дедушка, бывший раввин, учил внуков молиться, соблюдать закон Божий. О Иисусе Христе, конечно, слышали, но никто не почитал его за Мессию, и потому Божьего посланника-избавителя ждали, как когда-то в далекие ветхозаветные времена. Семья Якова и Фипы жила счастливо, ни в чем не нуждалась. Но в сентябре 1939 года, с началом Второй мировой войны, советские войска вошли в Западную Украину, и некогда польские деревушки отошли к Украине, в том числе и деревня, в которой жила семья Якова. Не прошло и двух лет, как гитлеровцы напали на СССР, оккупировали Украину. Новые хозяева издали указ о том, чтобы все евреи из хуторов и деревень переселились в города. Так появились гетто, небольшие территории, огражденные колючей проволокой. Нередко в такие лагеря обреченных пленников доставляли местные жители, желая выслужиться перед новой властью, а заодно и присвоить себе имущество евреев. Так попала в гетто, в небольшой районный городок, семья Якова и Фипы. Матфею было тогда около 11 лет, а дочерям 9 и 6. От их дома ничего не осталось. Все было разорено и разграблено. За колючей проволокой они прожили год. Однако больные, полуголодные люди, которых в любую минуту могла ожидать смерть, не роптали на нечеловеческие условия, на непосильный труд на заводе. Они просто старались выжить. Местные жители говорили, что в их городе евреев якобы убивать не будут, поэтому и теплилась в их сердцах маленькая искорка надежды. Нелепыми казались теперь прежние мечты о будущем детей. Родители мечтали выучить Марию на врача, да и остальным детям помочь найти достойное место в жизни. Теперь же осталась одна мечта – выжить, несмотря ни на что. Однажды гитлеровцы заставили их копать огромные ямы вокруг кирпичного завода, на котором работали евреи. Завезли бочки с известью. «Будем известь гасить», – объяснили людям. И они продолжали копать ямы, хотя кто-то уже догадывался, что эти ямы будут местом их погребения. Когда работа была закончена, людям приказали раздеться и выстроиться вдоль глубоких рвов. Уже звучали первые автоматные очереди. Первые смертники, раненые в ноги, падали полуживыми в ямы. Их слегка засыпали известью, потом выстраивали следующих. И все повторялось сначала. Стонущие, окровавленные тела детей и взрослых падали в общую могилу. И Якова в это время в гетто не было. По счастливой случайности он находился в родной деревне, помогая мужикам и стараясь заработать хоть немного на хлеб для своей семьи. Страшная весть о происходящем в городе застала его на пути в гетто. Яков молил Бога о спасении для своей семьи, родного народа. Идти на верную смерть было безумием, и он остался в деревне. А между тем приближалась очередь идти к известковым могилам Фипи с детьми. Мария плакала и умоляла Бога о спасении. И вдруг ей, девятилетней девочке, пришла в голову мысль: «Надо бежать!» Девочка, послушная этой идее, позвала мать. «Мама, нам надо бежать! Бог поможет нам!» — сказала она матери. «Нет, матери не скрыться, не уйти и Матфею. Но вдруг это удастся хотя бы девочкам?» В надежде Фипа повязала им по украинскому обычаю деревенские пестрые платочки, пряча под ними черные курчавые волосы, расцеловала на прощание, благословила именем Бога и отправила прочь. Двум девочкам чудом удалось найти лазейку и выйти на улицу. Еврейское гетто охраняли полицаи из местных жителей. Выйти оттуда незамеченными было практически невозможно. Не успели Мария и Валя отбежать от лагеря смерти, как услышали окрик. «Вы куда?» Обратив внимание на Валю, спросил полицай. «Ты еврейка из гетто?»
1: «Нет, дядя, я украинка!»
0: Испуганно пролепетала девчушка. Ее чистая украинская речь удивила охранника. «А что ты тут делаешь?»
1: «Мы тетке молоко из деревни приносили!»
0: Испуганные глазки смотрели, не мигая. Еще раз внимательно осмотрев детей, надсмотрщик отпустил их. Крепко взявшись за руки, девочки побежали в родную деревню в надежде встретить там отца. И эта встреча состоялась. Яков едва поверил своим глазам, увидев Марию и Валю. Он славил Бога за спасение дочерей. С городским гетто было покончено. По пальцам можно было пересчитать спасшихся в тот страшный день. Местные жители видели, как шевелится, стонет и кровоточит свеженасыпанная братская могила. Словно сама земля стонала и истекала кровью от человеческой жестокости и жалости к жертвам. О, Господи! Вот на что способны люди, не знающие Тебя! Отныне Яков, Мария и Валечка вынуждены были прятаться. Мир открывался перед ними, словно западня. За каждым углом ожидала смерть. Их мог предать даже тот, кто жил долгие годы рядом, и это было настоящей бедой. Но слава Богу, что даже в такое страшное время находились добрые люди, которые, рискуя собственной жизнью, протягивали руку помощи бедным смертникам. Первые две недели отца с дочерьми прятал на чердаке в соломе один такой добрый человек. У него было 5 детей, и всем им грозила смерть, если бы стало известно, что они скрывают у себя евреев. Понимая это, Яков, забрав детей, ушел от этих милосердных людей. Приближалась зима. Постоянно меняя убежище, Яков мечтал о надежном укрытии. Кто-то из друзей посоветовал ему спрятаться в подвале, заброшенной местной церкви. Там, где были захоронены мощи церковных святых, и расположились на соломенной подстилке отец с детьми. Девочки не выходили из подвала никогда, а отец поздно ночью уходил, чтобы добыть воды и хлеба. Бог, несомненно, воздал всем тем, кто делил свой хлеб с несчастными. Так прошла зима. Грязные, ослабевшие дети мечтали о конце войны, вспоминали прежнюю жизнь, плакали от тоски по матери и брату. Дождливая весна не принесла радости. Кто-то доложил немцам, что в заброшенной церкви прячутся евреи, но друзья успели предупредить Якова о надвигающейся опасности. Поздней ночью, забрав дочерей, он покинул церковный подвал. Приехавшие утром гитлеровцы забросали церковное здание гранатами. Беженцы нашли новый приют. Знакомая старушка спрятала их в копне сена на своем огороде. Так они прожили до тепла. Следующим пристанищем был высокий чердак старого сарая, в котором хозяева держали двух коров. Хозяева не знали о своих непрошенных квартирантах. Раздобыть хлеб было трудно. Спасало только молоко. Поздней ночью Яков потихоньку спускался с чердака, чтобы надоить немного молока. А по утрам дети слышали, как хозяйка проклинала свою корову за то, что от нее так мало пользы. Знала бы женщина, какая польза была от ее хозяйства. Эта корова помогла выжить двум ослабленным от голода и скитаний еврейским девочкам. Однажды днем, когда Якова не было, хозяину вздумалось навести порядок в старом хлеву. Присмотревшись, он заметил солому на чердаке, залез туда и увидел двух перепуганных до смерти беззащитных девочек. Сколько было крику, проклятий и угроз! Хорошо еще, что детей просто выгнали, не сдав их полицаям. Девочки спрятались в глубоком, поросшем кустарником овраге и стали молиться об отце. Остаться без него для них сейчас значило лишиться жизни. Один Бог знает, как Яков нашел своих детей. Крепко прижав их к себе в глухом овраге, он плакал и благодарил Бога за встречу. На соседнем хуторе им разрешили пожить в огороде. В самом конце огромного земельного участка была неухоженная, заросшая высокой травой земля. Выкопав неглубокую землянку, Яков прятал там детей. Так они прожили до середины лета, пока кто-то из детей, крестьянина, не узнал, что на огороде скрываются евреи. Оставаться дольше стало опасно, и отец решил отвезти детей в польское село. Это была небольшая, зажиточная деревенька из 20 домов, построенная среди леса на большом живописном холме. По пути туда семья наткнулась на двух молодых парней, служивших немцам. «Оставьте детей, не убивайте!» – умолял их отец. А парни на знакомом девочкам с детства украинском языке сыпали проклятиями. Бог невидимо вмешался и в эту ситуацию. Парни все же сжалились над ними и отпустили восвояси. В польской деревне, точнее, в ее окрестностях, Яков и девочки встретились с другой группой евреев, искавших укрытие. Теперь их стало 11 человек, включая троих детей. Они спрятались в кустах одной польской усадьбы. Утром хозяйка выгоняла на пастбище коров, и отец послал Марию к этой женщине, чтобы спросить у нее разрешение спрятаться на участке хотя бы на короткое время. Едва девочка вышла из укрытия, как увидела группу вооруженных полицаев из ее родной деревни и соседских хуторов. Стремглав кинулась она обратно, чтобы предупредить своих об опасности. Выход был один – бежать.

0: незаметно для себя уснула. Проснулась от шороха. Перед ней стоял огромный волк. Он обнюхал ее и пошел прочь. Мария уже не боялась смерти. Как могла она выжить, оставшись совсем одна? Вспомнив волка, Мария решила, что это Бог дает ей знак уходить. Как легко детское сердце слышит голос Божий. Девочка вышла из конопли и увидела на другом конце поля маленькую худенькую фигурку своей сестренки. Пролежи, Мария, еще хоть чуть-чуть в своем укрытии. Кто знает, нашли бы сестры когда-нибудь друг друга. «Где папа?» – спросила Мария у Вали, когда они поравнялись.
1: «Убили! Он там!»
0: – указала та, дрожащей ручонкой в лес.
1: «Пойдем, и мы умрем! Пойдем к людям! Без папы нам не прожить, а впереди зима!» – сказала Мария.
0: Рыдая, девочки пошли в деревню и постучались в первый же дом. Хозяева накормили их, приласкали, но велели уходить, так как полицаи обыскивали деревню. Девочки спрятались в кустах за домом. Полицаи находились в двух шагах от них, но не увидели детей. Словно ангелы укрыли их своими крылами от взора жестоких убийц. Переждав опасность, девочки подошли к полю с высоким просом. Укрывшись в нем, пролежали 3 дня. К голоду они привыкли, но очень хотелось пить. Через 3 дня им встретился крестьянин, который дал немного хлеба. Без воды прошли еще 3 дня. Жажда была такой сильной, что, упав на колени, девочки стали молиться.
1: «Господи, пошли нам дождь, иначе мы умрем!»
0: На синем прежде небе появились тучи, а ночью пошел дождь. Утолив жажду, девочки крепко уснули. Их разбудил лай собак.
1: «Это Господь дает нам знак уходить!» – решила Мария
0: и повела сестренку прочь из польской деревни. И девочка не ошиблась. В тот день украинцы напали на польское селение. Горели дома, гибли люди. Девочки не видели всего этого. Им было суждено жить дальше. Они попытались войти в город, но их не пустили. Бог имел иные планы по отношению к этим детям. И тогда сестры решили снова вернуться в родную деревню. Проходя от одного селения к другому, они испытали много лишений и страха. На одном хуторе их приветливо встретила и накормила старушка. Она одна ночевала здесь, остальные жители покидали на ночь хутор, опасаясь за свою жизнь. Но в ту ночь хозяева дома вернулись. Мария и Валя увидели, как в дом вошла приветливая, спокойная женщина, Татьяна, дочь старушки. Увидев несчастных девочек, она всплеснула руками и предложила им остаться у нее навсегда. В семье было 3 детей – мальчик Дима, чуть постарше Марии, и 2 младшие дочери – Зиночка и Евдокиюшка. Глава семьи Степан был согласен приютить сирот. У них недавно умерли братья-близнецы. Марию и Валю они приняли как подарок от Господа. Эти недавно уверовавшие люди чувствовали горячую любовь к Богу, а значит и к ближнему. Еврейские девочки нашли, наконец-то, после 2 лет скитаний, приют. Степан и Татьяна усердно молились, и Бог защищал их не только от рук полицаев. Однажды хутор подожгли поляки.

местку за гибель своих родных. В дом христиан Татьяны и Степана набилось полным-полно людей. Все горячо молились о спасении. А перед этим Мария увидела сон, что горит их хутор, и только дом людей, которых они называли теперь папой и мамой, остался целым и невредимым. Наутро девочка рассказала сон взрослым, и теперь все увидели чудо. Поляки не тронули их дом. Позже люди говорили христианам: «Это вас Господь за двух ангелочков сохранил. Благословляющие тебя благословенны будут», — кивала в ответ Татьяна, вспоминая место Писания. Мария и Валя от всего сердца полюбили своих новых родителей, были послушны им во всем. От них научились они любви и вере в Иисуса Христа. Они забыли еврейский язык, украинский стал для них родным. Степан дал девочкам свою фамилию, в их паспортах стоит его национальность. Но это ли главное? Главное есть Бог, Его любовь, Божья защита. У Марии теперь четверо детей, два сына и две дочери. Все они служат Господу. Счастливо устроилась и судьба Вали. Вспоминая прошлое, Мария ужасается и понимает, что только Господь помог ему все это пережить. Бог посылал добрых людей, которые давали хлеб, лечили их, прятали от смерти. Слава Ему!

Я как нежный цветочек, и создал меня Бог, и вдохнуть, как в комочек, он дыхание смог. Вы считаете сказкой, что я им сотворен, но ее ручки и глазки мог создать только он. И хоть голос мой слабый, очень Бога люблю, вместе с мамой и папой ему славу пою.

0: Одумал ли ты беспечное сердце о страшной кончине великого дня, о том, как придется страдать тебе вечно, о смерти второй, о дне страшном суда? Смотрю на тебя, ты как будто счастливый, в глазах огоньки и улыбка в устах. Ты молод, красив, но ты думал об этом. Кем создан ты, друг мой, подумай сейчас. Пока силы юность в тебе пробивают, пока ты здоров, не имеешь нужды, ты даже о Боге не помышляешь, как будто стремишься без смерти идти. Живешь ты, не видишь голодных и бедных, ты думаешь только о себе. Но знай, что в последний день спросят: «О, друг, расскажи, как ты жил на земле?»
1: Ты думаешь, только земля существует?

0: Небеса, когда это будет, увидишь глазами, звезды померкнут и падать начнут, луна покраснеет, и солнце исчезнет, и церковь свою от земли заберет. Все, кто хладел, не возьмутся на небо, все, кто не был чист, не войдут в небеса, то здесь утерял свой талант драгоценный, тот недостоин быть царствия Христа.
1: Ты думайся, каждое жизни мгновение ложились вы оба, остал ты один, а может быть, просто ушел незаметно. Но нет, не ушел, его Бог воскресил. А где же мой сын? Спросит мать, растерявшись. А где же мой брат? Где родные мои? И ужас, и страх тобой овладеют. Неужто все Господу так вот ушли? А я, как же я на земле одинока, совсем я одна, позабыта, далека. О Боже, молю я Тебя, помоги, нуждаюсь в Тебе, погибаю, спаси. Земля задрожит, будут казни и моры. Иисус своих избранных взял от земли, и власть перешла в сатанинские руки, и он, издеваясь, пьет кровь из земли.
2: Ты будешь кричать и протягивать руки: «О горы, убейте, закройте меня!» Но горы ответят своей тишиною: «Ты сам виноват, что не принял Христа!» Земля загорелась в одно лишь мгновение. Конец всей земле, всем живущим на ней! Ах, если бы огонь сел тебя на мгновение, и ты пред судом Божьим наг и раздет, зачем же ты, нагий, пришел на суд Божий? Я дал тебе время одеться, мой друг, но ты утерял драгоценное время. За это в огне, в вечном аде ты будь. Минута

мама, зачем же не слушалась я? Отец будет сына слоять, обниматься. Мне нету силы сдержать крики горя души. О, сын мой, о, сын, будет он ужасаться. Зачем же я жил на погибель души?

0: слава вам всем том, постоянно прийти. Подумайте, Бог долго терпит и ищет попавших, заблудших всех мир сердец. О каждой душе Он тоскует и плачет, ведь Он сотворил нас, пропавших овец.
1: И если придешь, примешь ту эту веру Святого Спасителя, Бога Отца, поднять пред Ним, преклонившись к колене, и плачь, и рыдай, покаяние прося. Прости меня, Боже, за все согрешения, прости за потеряние жизни срок, прости, что я только сейчас на колене, нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель и Бог. Хочу я всю жизнь отдать на служение, Тебе, мой Спаситель, хочу угождать, хочу, чтобы в жизни ни на мгновение ничто не могло нас с Тобой разлучать.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, девчонки и мальчишки! Я очень рада новой встрече с вами. Надеюсь, и вам не терпится услышать интересную историю. У Гоши есть много рассказов и сказок для вас, ребята, и для мальчика Илюши. Но знаете, Илья сегодня очень расстроен. Чем? Его наказали, но так несправедливо. Он изо всех сил пытался быть примерным и послушным. И сегодня он сделал намного больше хороших дел, чем плохих. А его лишили просмотра вечерней сказки. Полное безобразие. И все из-за каких-то конфет. Нет, он, конечно, знал, что ему нельзя есть больше 2 шоколадных конфет. Но ведь и съел-то он не намного больше. Всего-навсего на 15 штук. А мама решила, что он еще обмануть ее хотел. Он ведь пошутил, что эти конфеты пес Тузик съел. Разве это непонятно? Ох уж эти родители. Вот так и старайся быть хорошим. Одно расстройство. Спать Илья все равно не мог, а потому решил позвать Гошу.
4: Гоша, Гоша, выйди, поговорим немножко.
1: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Что, Илья, о чем ты хочешь поговорить?
4: Гоша, ну почему я не могу быть послушным?
5: Как это не можешь? Просто делай то, что тебе говорят, и не делай то, чего говорят не делать. Что же тут сложного?
4: Я хочу быть послушным, но у меня ничего не получается.
5: А ты просил, чтобы Иисус тебе помог измениться?
4: Нет, не просил.
5: А зря. На самом деле, не так просто слушаться, как может показаться на первый взгляд.
4: Ты правда так думаешь?
5: Правда. Ведь знаешь, сегодня ты не только съел лишних 15 конфет, из-за чего у тебя разболелся живот. Ты не только обманул маму, переложив свою вину на Тузика.
4: И что же еще сделал?
5: Ты не послушался родителей, а это корень всех зол.
4: Почему это корень?
5: Непослушание – это серьезный грех. Если ты не научишься слушаться родителей, ты не научишься слушаться Бога, и у тебя всю жизнь могут быть проблемы.
4: Это я все знаю, но что же мне делать?
5: Слушаться.
4: Гоша, я хочу, но ничего не получается.
5: Поэтому я и говорю, что это совсем непросто. Нужно помолиться и попросить, чтобы Бог изменил тебя.
4: А как он это сделает?
5: Знаешь, Илья, человек меняется, становится лучше, если он не только питается булочками и конфетами, а еще и духовной пищей.
4: Что это значит?
5: А это значит, что нужно каждый день читать Библию. Знаешь, это как духовный хлеб. Благодаря ему ты будешь большим и сильным, а главное, ты изменишься и даже начнешь приносить плод.
4: Какой плод?
5: Разные плоды, в том числе и послушание. Человеку трудно быть всегда хорошим, потому что ему кое-кто мешает.
4: И кто мне мешает?
5: Если Бог хочет, чтобы у тебя все было хорошо, то враг душ человеческих очень желает, чтобы ты рос злым, плохим мальчиком, чтобы ты не слушался.
4: А какой такой враг, Гоша?
5: Это дьявол. Он очень любит, когда детишки не слушаются. А потом у них животики болят из-за такого количества конфет. Это он тебе шепчет на ушко. Съешь еще конфетку, ну еще одну.
4: Точно, это он виноват.
5: Нет, Илья, виноват ты. Но если бы ты был духовно сильнее, ты не слушал бы его, а слушал Бога, который будет напоминать тебе слова из Библии. А там написано, что тебе нужно слушаться родителей. Бог хочет, чтобы ты изменился, и он будет тебя менять только при одном условии.
4: При каком?
5: Если ты сам этого захочешь.
4: Я хочу быть похожей на Петю из нашего двора. Он очень хороший.
5: Знаешь, Илья, в мире много хороших людей, но нужно стремиться быть похожим лишь на одного, на Иисуса Христа.
4: Тоже скажешь, он же Бог.
5: Нет, хотеть быть похожим на Христа не значит хотеть быть Богом. Но Иисус хочет, чтобы вы подражали Ему, были добры и нежными, никого не осуждали, стремились прийти на помощь друзьям и даже врагам.
4: Стать таким невозможно.
5: Знаешь, Илья, по-настоящему изменить может только любовь.
4: Какая любовь?
5: Вначале послушай сказку о лисенке.
6: Итак, давайте, ребята, и мы с вами послушаем эту сказку.
3: В одном лесу жили-были зверята. Жили они дружно и весело. Но был лишь один, кто мог испортить все настроение и даже натворить разных пакостей. Его звали лисенок Женя. Никто его не любил. И только один енотик Сеня мог с ним лазить. Хотя тоже было ему нелегко.
4: Женя, давай поиграем в лапту, а?
6: Неохота, не люблю лапту.
4: А в чехарду давай?
6: И в чехарду не люблю.
4: А что же ты любишь?
6: Скучно просто так сидеть. Пойдем по лесу побегаем. Что я в этом лесу не видел? Да и погода отвратительная.
4: Чудесная погода. Что тебе не нравится?
6: То ветер дует, то солнце светит. Не люблю.
4: Послушай, Женя, ты хоть себя любишь когда-нибудь?
6: Себя? Не знаю, я об этом не думал.
4: Ну и сиди тут, как пень, а я пойду с белками гулять.
3: И вот так было всегда. Все ему было не этак и не так. Никого он не любил, всем был недоволен. И никто из зверей не знал, почему этот лисенок был таким злым и ворчливым. Однажды мама енотиха попросила Сеню сбегать к бабушке, узнать о здоровье.
4: Женя, пойдем со мной к бабушке.
6: Что я у твоей бабушки забыл? Иди сам.
4: А может, пойдем? Вместе веселее будет. Ты знаешь, у моей бабушки такое вкуснющее варенье.
6: Варенье это я люблю. Ну ладно, идем.
3: Пошли Женя с Сеней к бабушке енотихе. Но что вы думаете? Только Женя ступил на порог, тут же стал кричать.
6: Эй, бабуля, где твое варенье? Давай скорее накрывай на стол. Да мы и пошли.
3: Но бабушка приболела. Она лежала в кровати и тихонько стонала.
4: Как тебе не стыдно, Женя? Бабушке и самой, наверное, нужна помощь, а ты со своим вареньем.
6: Ах так? Я еще и помогать кому-то должен? Не дождетесь. Хочешь, сам и помогай. Тоже мне паинька.
3: Женя, оттолкнув Сеню, вышел из домика, да еще и дверью хлопнул так, что дверная ручка отвалилась. Сеня починил ручку, наносил бабушке воды, принес ягодок из лесу, убрал в доме, а после и домой пошел. Обиделся Сеня на Женю. Ну как с таким можно дружить? И что с ним делать? И вдруг Сеня увидел, как через лесную опушку прошли какие-то люди. У каждого из них было по ружью. Сеня никогда раньше не видел охотников, но мама ему рассказывала, какие это опасные существа. И еще она говорила, что зверята должны их оберегаться. Сеня побежал другой дорожкой, чтобы не встретиться с ними. Но вдруг где-то вдалеке послышался странный звук. Енотик, зачуяв беду, бросился домой. Но когда он пробегал мимо лисьей норки, то увидел Женю, который сидел и горько плакал.
4: Что случилось, Женя? А чего ты плачешь?
6: Моя мама, ее больше нет. Охотники убили ее.
4: Женечка, бедный ты мой, миленький, что ж с тобой будет?
6: Я не знаю, пропаду я теперь. Как я буду сам себе еду добывать? Как мне теперь жить? Ведь я еще маленький.
4: Женя, я думаю, тебе нужно пойти со мной. Будешь жить у нас, пока не подрастешь, а потом видно будет.
6: Но ведь я тебя обижал, я не захотел твоей бабушке помочь, а ты меня к себе зовешь.
4: Не могу же я тебя в беде бросить, а характер нужно тебе менять. На самом деле, ведь ты хороший.
6: Ты так думаешь? Я постараюсь.
3: Вот так и стали жить енотик Сеня со своей мамой и лисенок Женя. Очень тосковал Женя по своей маме. Но в этой семье его так любили, что со временем Жене стало легче. И вы знаете, все в лесу стали замечать, что Женя как-то изменился.
6: Сеня, давай пойдем к бабушке? Может, ей нужно помочь?
4: Да нет, мы вчера только у нее были, сегодня не нужно.
6: Тогда пойдем Бельчихе поможем орехов набрать. Тяжело ей одной справиться.
4: Женечка, отдохни, ты уже всем соседям помог, уже никого не осталось.
3: Да, вот таким стал наш лисенок Женя. Нет, его никто не подменил. Просто он понял, что его любят. А если мы любовью воздаем за зло, если мы продолжаем любить тех, которые делают нам плохо, видя нашу любовь, они изменятся. Так было с лисенком Женей. Так может быть с каждым из вас. Вот такая сказка. Гоша рассказывал, а Илья лежал и слушал.
4: Гоша, значит, родители меня не любят.
5: Почему ты так решил?
4: Потому что меня наказали.
5: Так наказали-то, потому что любят.
4: Не понимаю.
5: Понимаешь, мама знает, что если ты будешь есть много конфет, у тебя заболеет живот, понимаешь?
4: Понимаю.
5: Она тебе раньше говорила, чтобы ты не брал конфеты без спроса.
4: Говорила, она их даже спрятала, но я их нашел.
5: А ты хотел бы, чтобы ей было все равно, болеешь ты или нет?
4: Нет, не хотел бы.
5: Так вот, неужели ты думаешь, что родители тебя не любят?
4: Может, и любят.
5: Понимаешь, любовь включает в себя дисциплину. Только так ты можешь измениться и стать настоящим человеком.
4: Гоша, но ведь дьявол мешает мне слушаться.
5: Да, Богу приятно, когда ты слушаешь своих родителей. А вот дьяволу это не нравится. Но Бог сильнее его. Поэтому, если только тебе хочется повредничать или сделать то, чего нельзя делать, помолись. Помолись и попроси, чтобы Бог помог тебе быть послушным. Он может дать силы тебе слушаться, становиться все лучше и лучше. Бог очень любит тебя, а значит, в лучах его любви ты можешь стать другим.
4: Я хочу стать очень хорошим.
5: И ты станешь таким, если будешь смотреть только на Иисуса.
4: А как я могу на него смотреть?
5: Читай Библию, и ты увидишь, какой он, Иисус.
4: Я так и сделаю.
5: Вот и молодец. И запомни, Бог любит тебя всегда.
4: Даже когда я непослушный?
5: А разве родители любят тебя только тогда, когда ты мягкий и пушистый?
4: Нет, наверное, всегда.
5: Да, и Бог любит тебя всегда. Но если ты совершаешь плохие поступки, он очень огорчается. А если ты его любишь, разве станешь его печалить?
4: Постараюсь не огорчать Иисуса.
5: Это правильно. А теперь, Илья, давай спать. Закрывай глазки. Но завтра ты должен попросить у мамы и папы прощения и сказать, что ты постараешься быть хорошим и послушным. Хорошо?
4: Хорошо, Гоша. Спокойной ночи.
5: Спокойной ночи, Илюша.

Дорогие друзья, может и вам порой трудно быть послушными? Бог хочет, а главное, может вам помочь в этом. Он вас очень любит. И как в лучах солнца маленький, невзрачный росточек превращается в прекрасный цветок, так и вы, дорогие друзья, можете превратиться в людей Божьих, приносящих добрые плоды любви и прощения. И может, ваша любовь изменит тех, кто в этом очень нуждается. Поэтому давайте не спешить осуждать тех, кто делает нам плохо. Давайте попытаемся любить даже своих врагов, как учил этому Иисус. А наша программа подходит к концу. Нарисуйте нам лисенка Женю и енотика Сеню. За лучшие рисунки вас ждут подарки, предоставленные нам издательством Христианского Библейского Братства святого апостола Павла. А отсылать свои письма и рисунки вы можете по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

Небо олеет, и солнце встает, звонко скворец свою песню поет. Дивны даятели жизни дела, Богу-творцу воздается хвала. Ты повелел снова солнышку встать, птичкам проснуться и снова летать. Я тебя славлю и благодарю за эту милость, за эту зарю. Утро какое, и ты, воробей, Богу хвалу зачирикай скорей. Слышишь, мой друг, как он сразу запел, Бога так рано прославить успел. Господа славит, как может петух, за эту свежесть даров щедроту. Даже кузнечик взял скрипку, смычок. Ты же проснулся, и что же, молчок? Нет, мой дружок, дело так не пойдет. Пусть все творение Богу поет. Как все прекрасно, вокруг посмотри. С птичками Господа благодари. Имя святое с утра призови, чтобы он день новый благословил. Чтобы с ним было тебе хорошо, ты возлюби его всею душой.

0: Кирилл отошел от фотокиоска, держа в руках пакет с фотографиями и сдачу. Он пересчитал деньги. У него было почти 10 сом. Кирилл прикинул, что в среду сможет купить новую пленку, сэкономив деньги, которые мама дает ему на школьные завтраки. Вдруг кто-то взял его за рукав. Кирилл обернулся и обомлел. Это был Антон. Дальше все произошло как обычно. Антон сказал:
1: «Отойдем в сторонку, поговорить надо».
0: Он оттащил Кирилла за киоск и, нагло улыбаясь, прошипел в ухо:
1: «Что, объяснять надо, что делать, или сам поймешь?»
0: Кирилл достал из кармана деньги и молча отдал своему мучителю. Тот довольно ухмыльнулся, одобрительно похлопал Кирилла по щеке и скрылся за углом. Кирилл, чуть не плача от унижения и злости, пошел домой. Вот уже третий год Антон мучает его. Сначала он одолжил деньги, потом еще раз и еще. Когда Кирилл попытался заикнуться о том, что хотел бы получить долг обратно, Антон нагло ответил:
1: «Запомни, я тебе ничего не должен».
0: Мало того, он опять вымогал у Кирилла деньги. Если Кирилл сопротивлялся, Антон выкручивал ему руки и сам шарил по карманам. Кириллу было стыдно признаться в своей слабости, и он уступал хулигану. И вот теперь при каждой встрече Кирилл молча отдавал ему деньги, ругая себя и злясь на обидчика. Придя домой, Кирилл взял Библию, чтобы немного успокоиться. Он знал по собственному опыту, что Писание поможет ему по-другому взглянуть на проблемы, утешит и ободрит его. Вот и сейчас он почувствовал, как злость и обида уступают место надежде и покою. Он читал строки из первого послания апостола Петра.
2: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».
0: Кирилл подумал, что ситуацию, в которую он вновь и вновь оказывается, ему не разрешить. Но Христос знает о его проблеме. Кирилл помолился, прося у Господа защиты от наглого вымогателя. Помолившись, он продолжил читать.
2: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Этот Антон ходит за мной, именно как рыкающий лев. Он, конечно, не дьявол, но то, что он делает, настолько мерзко и преступно, что можно считать, что Антон на службе у дьявола. Как же мне трезвиться и бодрствовать, ходить и озираться? Не идет ли Антон? Ждать все время его нападения? Предвидеть встречу с ним и не носить с собой деньги?»
0: Мальчик не знал правильного ответа на свои вопросы. Но после чтения Библии и молитвы ему стало гораздо спокойнее на сердце. И для себя он решил:
2: «В конце концов, Христос когда-нибудь избавит меня от этого».
0: Отложив Библию, он достал конверт с фотографиями. Снимки были очень красивые, необычные. Весной на его 15-летие папа подарил ему свой фотоаппарат. Это был старый, но очень хороший аппарат с настоящей стеклянной оптикой. В комплекте к нему шло несколько объективов для микросъемки. С помощью объективов можно было фотографировать мелкие объекты в увеличенном виде. И вот сейчас перед Кириллом был результат его работы за 2 месяца. Он радовался своим снимкам. Вот подснежник, тонкий и трогательный, под куском ледяной коры. Вот первая Божья коровка расправляет крылышки. Вот страшная личинка майского жука, которую он откопал на огороде на даче. Цветы, травинки, насекомые – все было таким крупным, близким и четким. А вот самый потрясающий снимок – портрет муравьиного льва. Кирилл вспомнил:
2: «Не зря я битый час пролежал, выжидая такого красавца. Ради такого шедевра можно и дольше пролежать».
0: Муравьиный лев – это удивительный представитель мира насекомых. Делает воронку в песке и, притаившись в засаде, ждет, когда неосторожное маленькое насекомое пройдет по краю воронки. Тогда лев начинает обстреливать свою жертву песком. Насекомое съезжает внутрь воронки, попадая прямо в пасть хищника. И вот как раз этот самый момент удалось запечатлеть Кириллу на снимке. Огромный страшный зверь, как из фильма ужасов, смотрел с фотографии. Мальчик подумал, как страшно муравью попасть в лапы этого зверя.
2: «Рыкающий лев, царство насекомых, вот ты какой! Надо бы нам еще разок с тобой встретиться!»
0: На следующий день, это была суббота, взяв фотоаппарат, мальчик отправился туда, где он сделал свой замечательный снимок. Муравьиный лев сидел в засаде. Он страшно злился, что никто не попадает в его ловушку. Он давно проголодался и с жадностью наблюдал, как мимо пролетают и проползают упитанные букашки и аппетитные козявки. Толстые мухи кружились над ним, издевательски жужжа. Пролетали пчелы, отяжелевшие от меда.
3: «Эй, вы, не проходите мимо!»
0: – закричал он пчелам. Но пчелы летели слишком высоко и не слышали его. И тут муравьиного льва осенила идея.
3: «А что, если я пошлю в улей угрожающее письмо? Пчелы испугаются и будут сами, как миленькие, присылать мне мед».
0: Муравьиный лев нацарапал послание.
3: «Эй, вы, жалкие пчелы, я лев. Повелеваю вам каждое утро приносить мне дань. 5 граммов меда. Если вы ровно в 9 часов утра не принесете к моему логову дань, берегитесь, вас ждет расплата. Кровожадный и беспощадный рыкающий лев».
0: Улучив момент, он схватил за ногу пробегавшего мимо кузнечика и приказал ему.
3: «Ты, длинноногий зеленый урод, слушай меня внимательно. Отнеси это письмо в улей, да побыстрее. Скажи этим противным пчелам, что я не шучу, чтобы завтра мед был у меня, однозначно».
0: Перепуганный до смерти кузнечик прискакал к улею и передал письмо пчелам. Улей возбужденно загудел. Мнения пчел разделились. Одни говорили:
4: «Какой наглец! Ни за что не станем платить дань наглецу!»
5: «Правильно! Потакать такой наглости с нашей стороны – это преступление!»
6: «Совсем обнаглел! И кто он такой? Нашел кого пугать! Нас, пчел!»
0: Другие утверждали:
7: «Что для нас 5 граммов меда в день – это мелочь! Лучше отдать, чем связываться со всякими львами!»
6: «А вдруг действительно он будет вредить нашему улью? Проще задобрить эту тварь!»
0: В конце концов пришли к выводу, что все же лучше отдавать мед, чтобы избежать неприятностей. Утром 2 пчелы, завернув мед в лепесток цветка, принесли его к логову льва и бросили в воронку. Они с ужасом увидели, как сверток с данью схватили страшные щупальца и мгновенно исчезли в песке. Дрожа от страха, пчелы рассказали об этом в улье. Несколько дней пчелы исправно носили мед в логово льва. Но однажды к улью прискакал кузнечик еще с одним посланием. Оно гласило:
3: «Приказываю вам приносить мне в логово, кроме меда, 10 граммов цветочной пыльцы. Если не исполните, вас ждет возмездие, кровожадный и беспощадный рыкающий лев».
0: В письмо была вложена фотография льва. Страшное чудовище с крепкими челюстями и ужасными щупальцами. Пчелы посовещались и решили, что будут отдавать ему и пыльцу. Несколько дней их никто не тревожил. Но потом пришло 3-е послание.
3: «Я, ваш повелитель и властелин, приказываю вам приносить мне в логово, кроме меда и пыльцы, коконы с вашими младенцами. Если вы посмеете ослушаться моего приказания, я расправлюсь с вами, кровожадный и беспощадный рыкающий лев».
0: Улей пришел в движение. Пчелы возбужденно гудели.
5: «Коконы? Он приказывает отдать ему коконы с нашими младенцами? Нет, не бывать этому!
8: Не надо было подаваться ему сразу, не надо было отдавать ему мед.
6: Пойдем на него в наступление. Лучше погибнуть, чем отдать своих детей на съедение этому чудовищу».
7: «Надо сказать королеве».
6: «Надо было рассказать ей сразу, когда получили первое письмо».
7: «Но мы не хотели отвлекать ее по пустякам».
6: «А теперь видите, к чему это привело? Пустяк превратился в неразрешимую проблему».
0: Пчелы плотными рядами двинулись к королеве. Они очень уважали и любили ее. Королева была самой главной в улье. Вся пчелиная семья была тесно связана с ней. Вокруг нее был когда-то образован рой, который превратился в многотысячную семью, живущую в улье. Когда королева услышала о письмах с угрозами, о Дане, об опасности, которой подвергся Ули, она сказала:
9: «Мы свободные пчелы. Мы не обязаны платить дань даже самому страшному врагу. Напрасно вы сразу не сказали мне о письмах. Я бы не допустила, чтобы вы носили наш мед и пыльцу этому негодяю. Но теперь я принимаю решение. Никакой дани он больше не получит. Я предлагаю создать отряд отважных и сотни сильных и смелых пчел. Этот отряд направится к логову врага и попытается выманить его оттуда. Если враг вступит в схватку, и мы увидим, что силы не равны, и он побеждает, весь улей придет на помощь отряду отважных. Итак, в бой, на битву!»
0: Маленькая пчелка вышла вперед.
10: «Я тоже полечу в логово врага!»
0: Королева улыбнулась и погладила пчелку по голове.
9: «Ты еще мала вступать в такую схватку.

0: враг всех букашек, муравьев и прочих насекомых. Взяв две тоненькие соломинки, он осторожно опустил их в логово муравьиного льва. Через несколько секунд между соломинками, отчаянно извиваясь, трепыхалась маленькая личинка, похожая на червяка. Щупальца и челюсти, такие ужасные на фотографии, на самом деле были крохотные и не такие уж страшные.
1: «Привет, рыкающий лев! На самом деле ты не лев, а просто жалкий червяк. Тебя может испугаться только тот, кто не знает о твоих истинных размерах. Знаешь, дружок, ты мне напоминаешь врага душ человеческих. Он внушает людям, что он огромный и сильный, но Христос больше и сильнее его».
0: Маленькая пчелка летела за отрядом отважных. Она очень хотела увидеть, состоится ли битва. Пчелка очень хотела первой броситься на помощь, если это понадобится. Соблюдая дистанцию, она немного отстала от отряда. Подлетев ближе, она поняла, что пропустила нечто важное. Вероятнее всего, битвы не было. Но произошло что-то невероятное, потому что весь отряд хохотал. Пчелка взглянула в сторону логова льва. Возле него стоял мальчик и держал, зажав между двумя соломинками, извивающегося червяка. Присмотревшись, пчелка узнала в нем того, кто посылал в улей угрожающее послание. Она рассмеялась.
2: «Так вот ты какой на самом деле, рыкающий лев!»
0: Кирилл шел домой, радостный и свободный.
1: «У меня есть Христос. С ним я смогу одержать победу в любой борьбе. Господь победил сатану. И теперь побежденный враг, как этот муравьиный лев, сидит в своем логове и пытается испугать меня. Он использует Антона, чтобы убедить меня в моей слабости и в своей силе. Но я знаю, что тот, кто во мне, то есть Иисус, сильнее того, кто в мире. Бог сильнее дьявола. Враг по сравнению с Христом просто жалкий червяк. Я решил, что Антону скажу, что я дитя Божие и что у меня есть защитник. Иисус Христос, Бог на моей стороне. Кого мне бояться?»

нет врагов. Нет врагов, есть просто люди, позабывшие о Боге, оттого клянут и судят, и завидуют у Бога. Нет врагов, есть просто люди, не дошедшие до рая, оттого и жить им трудно, и любви они не знают. Нет врагов, есть только дети, потерявшие дорогу, путь туда, где солнце светит, и забыты все тревоги. Нет врагов, есть только люди, одинокие, слепые, потому любить их буду и жалеть все дни земные.

Отвергни свое «я». Вопрос похож на цифру 2. Не правда ли, друзья? Не осуждайте вы других, смотрите на себя. Когда надуешься, то знай, похож ты, друг, на ноль. А чтоб ты в небо смог войти, скажу тебе пароль. Одну лишь букву удали из сердца навсегда. Она несчастье всем несет. И буква эта «Я».

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Привет, дорогие девочки и мальчики! Я вновь приглашаю вас в гости к мальчику Илье, а также его другу, книжному червячку Гоше, который живет на его книжной полке и очень любит читать всякие книги. Гоша много знает, рассказывает интересные истории и, что немаловажно, может дать хороший совет, если это необходимо. Но главное достоинство Гоши – с ним не соскучишься. Есть у Ильи подружки Ириша и Мариша, две сестрички, которые живут по соседству. Девчонки частенько забегают в гости к Илье поиграть, да послушать Гошины истории. Сегодня девочки пришли к Илье, но не с пустыми руками. Они принесли к чаю баночку варенья.
3: Привет, Илья!
4: Привет, девчонки, заходите.
3: Мы тебе принесли попробовать наше любимое варенье.
5: Это последняя баночка, и мы решили тебя угостить.
4: Варенье – это хорошо, заходите. Будем чай пить.
3: Куда можно выложить варенье?
4: Вот вазочка, возьмите.
5: Так, угощайся. Ну, как?
4: Вкусно, только какие-то вишни у вас странные.
3: Это не вишни, Илья, это яблоки.
4: Яблоки? Это яблоки? Где ты видела такие яблоки?
5: Это дикие яблоки. Мы их в лесу набрали, когда отдыхать съездили.
3: И просто так есть нельзя. Они очень кислые, а вот варенье из них классное получается.
4: Ну и яблоки. Даже не верится, что такие бывают. Вот настоящие яблоки. Смотрите.
5: Да, большое и красивое. А вот интересно, почему в лесу такие не растут?
3: Не знаю.
4: И я не знаю. А давайте у Гоши спросим. Может, он знает?
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
6: У нас гости. О, вы варенье едите? У вас чаепитие?
5: Да, мы принесли яблочное варенье. Только вот Илья не верит, что это яблоки.
6: Да, это яблочное варенье. Только что-то ваши яблоки мелковаты.
3: Это дикие яблочки, мы их в лесу рвали.
6: Тогда все понятно. Дикая яблоня и не может приносить крупный плод.
4: Тогда почему эти яблоки из магазина? Такие большие и сладкие. А лесные маленькие и кислые.
6: Чтобы яблоки были крупными и сладкими, нужно много работать.
3: У нас на даче растут яблони, груши. Так вот, дедушка постоянно возится с этими деревьями. Он их окапывает, что-то отпиливает, подкрашивает, подвязывает. В общем, всю весну, лето и осень возится с этими деревьями.
6: Чтобы вырастить хороший урожай, нужно приложить немало труда.
5: У нас была яблоня. Так вот, яблоки росли только на одной веточке. Бабушка хотела, чтобы дедушка срубил ее. Но дедушке было жаль эту яблоньку. И он отрезал от нее веточки. Какие-то другие привязал. И через 2 года стали появляться яблочки и на этой ветке.
4: Разве можно у дерева ветки пилить? Оно же живое, ему больно.
6: Знаете, ребята, если дерево не приносит плода, то это единственный выход. Однажды Иисус рассказал ученикам притчу. Один человек в винограднике своем посадил смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал хозяин виноградарю: «Вот я 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она? И землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в 2-й год срубишь ее».
3: А что такое смоковница?
6: О смоквах можно прочесть в Библии. Это фиговое дерево или кустарник, растущий в Средиземноморье. Плоды смоковницы очень сочные, вкусные, были основным продуктом питания на Святой Земле. Интересно, что завязи плодов смоковницы появляются раньше, чем листья, еще в феврале.
5: В феврале еще холодно, Как на дереве может что-то появляться?
6: Я сказала, что это растение растет в Средиземноморье, а там тепло даже в феврале. Так вот, завязи появляются в феврале, а листочки только в апреле-мае. Получается, что когда появляются листья, плоды уже должны созреть.
3: А у яблонек все наоборот. Вначале появляются листочки, потом цветочки, а потом только яблочки.
5: Этот хозяин из притчи, как наша бабушка, хотел срубить дерево, а винограды, как дедушка, не хотел этого.
6: Дерево на то и посажено, чтобы приносить плод. Виноградарю было жаль рубить смоковницу, и он дал ей шанс. Он стал удобрять растение, окопал его и стал ждать, не принесет ли она плода.
4: А что Иисус хотел сказать этой притче?
6: Знаете, Бог хочет, чтобы и вы приносили плод. А если человек живет, все берет от жизни, а от него нет никакого плода, это очень плохо. Бог ждет от вас плодов. Он ждет год, два, три. Он все дает вам, трудится над вами. Придет день, и Бог заберет к себе каждого. Тогда он спросит: «Какой плод ты мне принес?» И что вы скажете?
3: Будет очень стыдно прийти к Иисусу с пустыми руками.
4: Но что мы можем принести Богу? У него все есть.
6: Бог ждет от людей плод Духа Святого. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, веру, милосердие, воздержание.
5: О нет! Разве человек может быть таким хорошим?
6: Мы уже говорили, что самому человеку трудно стать таким. Если Иисус живет своим духом в сердце человека, то вы можете принести Богу этот плод. Без Христа это невозможно. Вот послушайте, какую историю рассказала мне одна яблоня.
2: И Гоша рассказал ребятам сказку об одной яблоньке, которая жила в саду. Когда ветер играл ее ветвями, все думали, что слышен просто шелест листьев. Но никто не знал, что ветви яблони говорят друг с другом.
1: Ты знаешь, соседка, вчера приходил хозяин сада и сказал, что я приношу мало яблок, и он меня хочет спилить.
7: Тоже он сказал и обо мне. Но я надеюсь, что этого не случится. Мы еще так молоды, проживем еще 100 лет.
1: Кто знает. Но я хотела бы приносить много плода и доставлять радость своему хозяину.
7: А я рада, что на мне нет яблок. Они такие тяжелые. Посмотри, как другие ветки гнутся от них до самой земли. Зачем мне эти проблемы?
1: Думаю, ты не права. Ты для того и растешь на дереве, для того питаешься соками яблони, чтобы приносить плоды. А я думаю, что буду очень стараться. Буду брать от корней все, что только будет в моих силах. И на мне вырастет много-много яблок, вот увидишь.
7: Ну, если тебе так хочется. А я не собираюсь носить на себе такую тяжесть.
1: И что ты собираешься делать?
7: Я знаю, что делать, чтобы на мне никогда не росли яблоки. Нужно отгонять пчел, когда они хотят опылить цветочки весной. Тогда не будет завязей. А если какая-то и появится, то отпадет, потому что я не собираюсь ее поить соком.
1: Но ведь садовник тебя спилит.
7: Глупости, не спилит. На мне столько листьев. Посмотри, как я красива.
2: Прошли дни, месяцы. Садовник вновь пришел к своей яблоне и увидел, что одна из них стала приносить много яблок. На другой же плода не было совсем. Садовник вздохнул и ушел.
7: Вот видишь, соседка, а ты спилит. Зря ты стараешься. Напрасно такую тяжесть на себе носишь. Я знала, что он меня пожалеет.
2: Но веточка ошиблась. Однажды садовник подошел к яблоне. В руке у него была пила. Он отпилил веточку, которая не приносила плод, а на ее место привил другую. Но наша веточка не переставала возмущаться даже тогда, когда лежала на земле возле яблони.
7: Подумаешь, проживу и без вас одна. Невелика потеря. Мне всегда хотелось освободиться от вас всех. Моя мечта сбылась.
2: Все ветви печально глядели на свою сестру. Они понимали, что одной ей не просуществовать. Ведь жить она могла только на яблоне, когда питалась от ее корней живительным соком. Совсем скоро веточка засохла, а та, привитая ветвь, прижилась на ее месте. Ее яблоки были большие, красные, сочные. Теперь и она приносила много плода на радость хозяину и его семье.
3: Какая упрямая веточка! Она могла бы пить сок от яблони и переносить плод. Тогда ее бы не спилили.
6: Это сказка. На самом деле в жизни, чтобы приносить плод, вы тоже должны питаться живительными соками.
4: Я знаю, мы должны есть хорошо.
7: Не так мама говорит.
6: Хорошо кушать – это немаловажно. Но важно, если вы насыщаетесь не только хлебом и картошкой. Нужно питаться еще и духовной пищей. Иисус однажды сказал так: «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветви, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне».
5: Нам рассказывали, что быть в Иисусе – это значит читать Библию, молиться.
3: А еще ходить в церковь и славить Бога.
6: Вот это правильно. Чтобы приносить плод, нужно любить Иисуса и пытаться слушать и слушаться Его. Тогда Он будет доволен вами. Без Христа человек засыхает, как та веточка от яблони. А чем больше вы молитесь, читаете Слово, тем обильнее и лучше ваш плод.
4: Мы будем стараться, Гоша.
5: Спасибо тебе за этот рассказ. Но нам пора идти домой.
3: Да, засиделись мы тут у вас.
6: До свидания. Буду рад видеть вас снова.

0: Дорогие ребята, Иисус сказал так: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Пусть Слово Божье сопровождает вас всегда. А мы прощаемся с вами. Пусть благословит вас Господь.
1: Мы будем рады, если вы напишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, программа «В гостях у книжного червячка».

Обида и прощение. Если тебе кто-то сделал плохое, если обидел и злом все горит, пусть твое сердце не будет глухое, сила прощения зло растворит. Вспомни, тебя раньше тоже прощали, ты точно так же других обижал. Только любовь побеждает печали, сердцем прости, чтобы грех убежал. Нас Иисус всех простил без условий. Он учит нас зло в душе не держать. Будем учиться победам Христовым, не обижаться и не обижать.

0: Новое сердце. Дима рос в христианской семье. У него было два младших брата и сестра. Богобоязненная мать воспитывала их в страхе Божьем. Терпеливо учила любить Господа, любить друг друга. Отец Димы сидел в тюрьме за то, что был пресвитером церкви и учил людей жить по Евангелию. Диме уже исполнилось 6 лет. И он старательно помогал маме по дому. Когда она уходила куда-нибудь, он присматривал за младшими, играл с ними. Один раз, днем, когда дети легли спать, Дима открыл кухонный шкаф и осторожно, чтобы не шуршать кульком, достал небольшую шоколадную конфету. «Нехорошо ты делаешь», словно шепнул кто-то на ухо. Все, что совершается тайком, плохо. Но Дима не захотел положить конфету на место. Она была такая красивая и вкусная. Сознание, что он украл конфету, не давало покоя. «Расскажи все маме, признайся, она простит», подсказывала совесть. И Дима соглашался с ней. Но какой-то властный голос останавливал. Зачем каяться? Мама ведь ничего не заметила. Будут потом все думать, что ты воришка. Перед вечерней молитвой, когда мама напомнила детям, что нужно всем прощать, на кого обиделись за день, Дима сидел как на иголках. «Признайся, расскажи все сейчас!» Как будто подталкивал кто-то его. Но ложный стыд удерживал, и Тима только беспокойно вздыхал. Когда все склонились на колени, он тоже стал молиться. «Дорогой Иисус, прости меня за все плохое, что я сегодня сделал. Помоги мне быть всегда послушным. Сохрани в тюрьме папу и всех братьев и сестер. Благослови нас на ночь. Аминь». С тех пор прошло много времени. Дима уже учился в 3-м классе. Он каждый день проходил мимо продуктового магазина и всегда с тайной завистью поглядывал на одноклассников, которые покупали мороженое. Как-то раз Дима пришел из школы и прямо с порога крикнул: «Мама, дай мне 15 копеек на мороженое!» «А почему только тебе?» Тут же возмутился Вова. «Потому что ты болеешь!» В тон ему ответил Тима. Но Вова очень любил мороженое и сразу захныкал. «Я тоже хочу!» «Не плачь, сынок, еще никто ничего не покупает!» Остановила его мама. «Ты сильно кашляешь, тебе нельзя есть мороженое. А Тима тоже потерпит, пока ты выздоровеешь!» Но Тиме не хотелось так долго ждать. Его товарищи почти каждый день ели мороженое, и он не хотел отставать от них. «Сам возьму 15 копеек, мама и знать не будет», — нахмурил он брови. На следующее утро, когда мама ушла в магазин, Тима открыл шкатулку, где всегда лежала мелочь, и осторожно взял одну монету. «Это же грех!» Сразу запротестовала совесть. «Положи на место!» Но Тима старался как-нибудь заглушить голос совести и успокаивал себя. «Мама все равно не заметит. Здесь еще много мелочи». «Ты вор, Тима, вор!» Застучало в висках. Но он быстро оделся, и как только мама вошла в дом, выскочил на улицу. По дороге домой Тима купил мороженое и съел, стараясь не вспомнить, что сделал утром. После этого он часто открывал шкатулку и уже смелее брал деньги. Но однажды Тима увидел, что в шкатулке лежит всего 2 монеты – 10 и 15 копеек. «Если я возьму одну, сразу будет заметно», — не решался он. «Может, сегодня не брать?» После долгого колебания Тима все же взял деньги и убежал в школу. Вечером перед молитвой мама спросила: «Тима, это ты взял сегодня 15 копеек?»
1: «Нет»,
0: — мотнул он головой и почувствовал, как краснеют уши. «Обманщик!» — тут же обличила совесть.
1: «Вова, а ты брал?»
2: «Нет».
0: Дети дружно отказывались, никто не брал и даже не видел в тот день никаких денег. Дело не в 15 копейках, дети, а в том, что кто-то из вас украл, а значит, сделал большой грех. В Библии написано, что воры Царства Небесного не наследуют. Неужели вы из-за одной монеты хотите потерять вечную жизнь? Мама замолчала и грустно посмотрела на детей. «Лучше сознайся, мама простит, и все будет хорошо», — неумолчно твердила совесть. И Тима ерзал на диване, готовый признаться. Но другой голос удерживал его. «Надо было раньше говорить, а сейчас уже поздно. Перед всеми сразу узнают, какой ты».
1: «Нет, лучше буду молчать», — решил Тима.
0: «Помолюсь, и Бог простит, а деньги больше брать не буду». Наступила снежная и холодная зима. Теперь редко кто из ребят ел мороженое. Тима больше не воровал деньги и мороженое тоже не покупал. И все же посреди зимы он почему-то заболел. Поднялась высокая температура. Мама вызвала скорую помощь. «Воспаление легких», — сразу же определил врач, выписывая направление на лечение. «Придется мальчишке полежать в больнице». Мама навещала Тиму каждый день, приносила еду, интересовалась самочувствием. Как-то раз она пришла очень печальная. И как только Тима подошел к окну, с грустью сообщила: «У нас, сынок, случилось большое несчастье. Лёня умер».
1: «Лёня?»
0: — не поверил Тима своим ушам и, широко раскрыв глаза, переспросил: «Как умер?» «Вчера это произошло. Закрутило его в токарный станок. Завтра похороны». Тима хорошо знал Лёню. Это был молодой брат из их церкви. Он жил по соседству, и они нередко вместе ходили на собрания. Тиме нравился Леня. Он хорошо пел, играл на гитаре и никогда не гордился этим. Мама ушла, а Тима долго стоял у окна. Тревожные мысли заполнили его сердце. «А если я не выздоровею?» — съежился он от страха. Леня был членом церкви. Он на небо к Иисусу пошел, а я? Тима вспомнил отца, его наставления, вспомнил, как ходил с ним на собрание и всегда сидел рядом. «Я ведь ничего плохого не делаю», — старался он успокоить себя. «Не говорю плохих слов, как другие. На собрание хожу, молюсь, Библию читаю, а папа мой в тюрьме сидит. Ты ведь воровал деньги у мамы», — ёкнуло сердце. «А сколько раз обманывал? Я же всегда просил прощения у Бога», — оправдывался Тима. Но спокойнее на душе не становилось. «Пойду еще раз помолюсь», — решил он и поспешно отошел от окна. Склонившись на колени в укромном местечке, Тима попросил прощения за воровство и неправду. Однако на сердце по-прежнему было тревожно. На детском собрании говорили, что надо не только у Бога просить прощения, но и у того, кого обидел или обманул. Вдруг вспомнил Тима: «Значит, надо каяться и пред мамой, и пред Лилей. Как только придет мама, сразу все расскажу ей», — твердо решил он. На следующий день пришла мама, как всегда, добрая, ласковая. Она рассказала, как прошли похороны Лёни, Потом долго расспрашивала, как Тима чувствует себя, не хочется ли ему домой, читает ли Евангелие. А Тима не знал, куда деться. «Проси прощения, проси прощения», — твердила совесть. Но как только он решился сделать это, становилось стыдно. Просить прощения через окно со второго этажа, ведь на весь двор слышно будет. Потом все расскажешь. Настойчиво твердил какой-то внутренний голос. «Ладно», — согласился Тима, — «будет уходить мама тогда». Мама рассказала про младших братиков и сестричек, сообщила, что пишет папа, передала от него привет и засобиралась домой. «Наверное, я пойду, сынок. Выздоравливай скорее. Мы уже соскучились по тебе». «Говори быстрее!» — колотилось сердце. «Говори, а то мама уйдет!» Но Тима почему-то упрямо молчал. Мама ушла, а он так и остался встревоженный и печальный. «Как только выздоровею и приду домой, сразу же все расскажу!» Отгонял он мрачные мысли, стараясь больше не думать об этом. Прошло много дней. Тиму давно уже выписали из больницы. Однако прощения он так и не попросил. Не хватало смелости. Каждый вечер перед молитвой он сильно волновался, но признаться не мог. От этого на сердце становилось все тяжелее и тяжелее. И Тима так запереживал, что ночью стал плохо спать. «Расскажи маме, и все будет хорошо». «Тихо и нежно, уже в который раз», — подсказывала совесть. Несколько раз Тима посреди ночи вставал и шел к матери, но будить ее не решался. «Завтра». Каждый раз успокаивал он себя, но на следующий день повторялось то же самое. Тима думал, что со временем все забудется, пройдет, и он, как и раньше, будет веселым и жизнерадостным. Но чувство вины не уменьшалось, а напротив росло и не давало Тиме покоя. Наконец он не выдержал. На цыпочках пробрался в спальню к маме и легонько, тронув ее за плечо, прошептал: «Мама, прости меня, я так много обманывал». Мама встала, зажгла настольную лампу и, видимо, не расслышав спросонья просьбу сына, спросила: «Почему ты не спишь? Что случилось?» «Прости меня, я брал мелочь из шкатулки и покупал мороженое, и еще часто обманывал». Тима с тревогой посмотрел на мать. «Я не могу спать. Мама, прости меня». «Прощаю», — дрогнувшим от волнения голосом произнесла она. «Слава Богу, что ты сознался, сынок. Это Дух Святой тревожит твое сердце, и тебе не нужно стесняться. Все, что мучает тебя, что приходит сейчас на память, рассказывай. Господь простит, и грех не будет больше терзать тебя». Волнуясь, Тима сбивчиво рассказал о переживаниях в больнице, о случае с конфетой, об украденных деньгах и о всем, что тревожило и удручало его. «Теперь, сынок, мы с тобой помолимся, и Христос, как и обещал, очистит твое сердце, простит все грехи и никогда... никогда не вспомнит про них. Я уже много раз молился, но Бог не слышит меня почему-то». «Потому что ты все скрывал от меня, Тима. Бог очистит и освободит тебя от чувства вины, когда ты и у Вовы, и у Лили попросишь прощения, ведь ты перед ними виноват», — напомнила мама и склонилась у постели. «Прости меня, Иисус!» — молился Тима. «Прости за то, что я воровал деньги, обманывал и обижал Лилю с Вовой. Прошу Тебя, дорогой Иисус, дай мне чистое сердце, живи в нем и храни меня от всякой неправды. Аминь.
1: После молитвы мама поцеловала Тиму и сказала: «Я рада за тебя, сынок. Старайся теперь не огорчать Господа. Прислушивайся к Его голосу, и Он будет помогать тебе». В эту ночь Тима уснул сладким сном прощенного грешника. А на следующий день ему уже не стыдно было просить прощения у своих домашних и у друзей. Все, конечно, простили ему, и Тима, наконец, почувствовал себя счастливым. Как-то раз вечером Тима выполнял домашнее задание и вдруг вспомнил, что в школе списал задачи у соседа по парте, а еще верующий. Всплыли в памяти с укором сказанные слова одноклассника. «Завтра скажу учителю, что списал», — решил Тима. Через некоторое время он вдруг вспомнил, что утром обманул маму, а вчера схитрил, не захотел ей помогать. Как грибы выросли в памяти разные грехи, обвиняя Тиму в нечестности, хитрости, гордости. «Ты грешник!» Не давал ему покоя настойчивый голос. «В твоем сердце не может жить Иисус, ты грешник!» «Но я попрошу прощения», — не сдавался Тима, «и постараюсь так не делать больше». Он быстро достал из портфеля чистый лист и стал торопливо записывать, за что нужно просить прощения. Плохие поступки один за другим всплывали в памяти, и Тима, глядя на длинный список, встревожился. «Ого! Какой я все-таки плохой! И за что меня Иисус любит?» И вдруг недобрая мысль пронзила его сознание. «А может, уже и не любит? Ты посмотри, сколько у тебя грехов!» Понурив голову, Тима прислушался. За окном лил дождь, и капли его барабанили в стекла, напоминая о непогоде. Малыши уже уснули, а мама была еще на собрании. На сердце у Тимы было тоскливо и неуютно. «А еще христианином называюсь!» Как-то по-взрослому упрекнул он себя, вспоминая плохие поступки, обиды и недовольство. «Прости меня, дорогой Иисус!» Искренне стал молиться он. «Мне так стыдно, что я огорчал тебя. Я делал плохо. Прости все мои грехи. Не оставляй меня, Иисус, живи в моем сердце. Помоги мне быть послушным, никого не обижать, говорить только правду». Вскоре пришла мама. Она сразу же заметила, что Тима чем-то взволнован, и заботливо спросила: «Ты не заболел, сынок?» «Нет, вот посмотри». Протянул он исписанный лист. «Сколько нехорошего я сделал! Мое сердце так и осталось злым и негодным». А дядя Миша говорил, что Иисус дает новое сердце всем, кто покаялся. Мать обняла сына за плечи и, понимая его переживания, поспешила успокоить. «Все правильно, Тима. Тебе Иисус действительно дал новое сердце. Об этом говорит тревога и твое беспокойство о плохих поступках. Это Дух Святой обличает тебя, что обманывать – грех, обижать других – тоже грех. Иисус дает тебе знать, что нравится Ему, а что нет. Тот же, у кого нет нового сердца, не может услышать этот голос. Сатана очень хочет, чтобы ты служил Ему, а не Богу. Дьявол старается смутить тебя, вселить в сердце сомнение, недоверие Господу. Только тогда ты будешь счастливым, сынок, когда, прислушиваясь к голосу Духа Святого, будешь стараться исполнять, что написано в Евангелии. Конечно, легко не будет. Христианский путь узкий и трудный. Но Иисус помогает всем, кто, полюбив Его, идет за Ним. Люби Господа, сынок. Не стесняйся просить прощения, когда случится беда. Запомни, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Не скрывай только о своих проступках никогда.

нашей Тане уже годик, но она еще не ходит. Ступит раз, другой, и вдруг пошатнулась и бубух. К ней на помощь по привычке подбегают две сестрички. Помогают малой крошке снова встать на свои ножки. Таня встала и смеется, но пройти не удается. Ей обидно, что она подрасти еще должна.

посмотри на Бога, как Он любит нас, милует так много всех во всякий час, благами земными награждает труд, реками живыми милости текут. Он дарует душам Духа Своего. Кто имеет уши, слушайте Его. Слушайте, внимайте, говорит Господь. Бога прославляйте, усмиряя плоть. Он придет во славе церковь восхитить. Грешников оставит страшной скорбью жить. Можем мы сегодня скорбь ту избежать. Благодать Господня продолжает звать. Слава Богу.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Рад приветствовать всех наших радиослушателей.
3: Добро пожаловать на очередную передачу «Час твоего рассказа».
2: Скажи, тетушка Кэрол, о чем твоя сегодняшняя история?
3: В сегодняшней передаче речь пойдет о простом крестьянском мальчике Ване Столярове. Ваня был сыном бедного крестьянина из беднейших сел самого бедного уезда Воронежской губернии. Он пошел в школу, уже будучи взрослым мальчиком, 16 лет, а впоследствии, благодаря своему упорству и трудолюбию, он стал студентом Сорбонны, знаменитейшего Парижского университета.
2: Как интересно! Вспоминается другой русский самородок, Михаил Васильевич Ломоносов, который пошел в школу, когда ему стукнуло 20 лет, переросток в классе 10-летних ребятишек.
3: События, описанные в этой истории, произошли очень давно, более 100 лет назад, в 1897 году.
2: А как ты назвала свой рассказ?
3: Я назвала его «Даже если шансы равны нулю». Когда Ваня Столяров был совсем еще маленьким мальчиком, слово «учиться» звучало для него по-особенному, не так, как звучали другие слова обычной крестьянской речи. Ему казалось, что в нем скрывается какая-то тайна, которую будет открываться, как только он начнет учиться. В церковно-приходской школе Ваня овладел лишь самыми элементарными началами. Научился читать и писать. Но в действительности, выйдя из школы, все дети были полуграмотными. Ваню спасала любовь к чтению, жития святых, листки Троицко-Сергиевской лавры, народные сказки приучили его к чтению и не дали забыть приобретенное в сельской школе.
0: Она наловила много рыбы, хвост в прорубь опустила и хвостом рыбу из проруби вытащила.
3: Более того, у него появилось желание идти вперед по пути приобщения к грамотности. Но он был одинок в своих думах. Никто не мог или не хотел ему помочь хотя бы советом, чтобы найти выход из создавшегося положения. А что мог придумать крестьянский мальчик, окруженный невежеством? Что он мог сделать, когда его собственные родители, не понимавшие его желания покинуть семью для учения, были настроены враждебно против его планов? Каковы были его шансы пойти по пути образования? Практически они были равны нулю. Однажды он сидел со своими товарищами на завалинке. Как тут сельский писарь, проходя мимо, позвал Ваню.
4: Эй, Ванюша, поди-ка сюда, у меня есть к тебе слово.
5: Здравствуйте, Тихон Иванович, слушаю, что такое?
4: Мне хорошо известно, как сильно ты хочешь пойти учиться.
5: Да, очень хочу.
4: Так вот, я получил тут недавно одну бумагу, в которой сказано, что можно поступить бесплатно в фельдшерскую школу в Воронеже.
5: Бесплатно?
4: Именно. Для этого достаточно только выдержать экзамен.
5: Какой экзамен?
4: Вступительный. Если хочешь поступить в школу, приходи ко мне, и я тебе объясню, что для этого нужно сделать.
5: Спасибо. Обязательно приду. До свидания.
6: Ваня, ты куда?
5: Мне надо срочно домой. Потом поговорим. Матушка, матушка, я только что говорил с Тихон Ивановичем.
3: А что за Тихон Иванович?
5: Ну да наш сельский писарь.
3: А-а, и что ж?
5: Так вот, он сказал, что можно поступить бесплатно в фельдшерскую школу в Воронеже. Я решил попробовать поступить в эту школу. Я больше оставаться в Кручине не хочу.
3: Ох, Ваня, не по душе мне эта затея.
6: Правильно говоришь, Танюша. От добра добра не ищут.
3: Дома у нас не очень плохо живется.
6: А что и там из твоего учения выйдет, этого никто не знает. О, взгляни на своего брата. Он никуда не рвется, правда, Илюшка?
7: Зачем? Мне и тут хорошо.
6: Ну вот.
7: А коня запрягать грамот не нужно.
5: Ну, отец, послушай, я же ведь...
3: Среди порядочных людей нашего села никто не оставлял свою родину. Рождались, жили и умирали в своем родном углу.
6: Ни один любящий сын не оставляет своих родителей.
3: Да ты же самый смышленый и грамотный.
6: Ну?
3: Брат твой старший, Илюшка, даже читать не умеет.
5: Да, ну, матушка, я же ведь...
6: Да ты должен быть поддержкой и опорой своих родителей, защитником им в старости.
8: Мы тебя отпустить не можем и не дадим своего благословения.
6: Мы своего согласия не дадим, чтоб ты занимался каким-нибудь другим ремеслом, а не горшечным.
5: Я хочу учиться. И если вы меня не отпустите добром, я все равно уйду в город, как вырасту, и поступлю в трактир половым.
6: Половым? Это ж постыдная работа. Позорная не только для того, кто занимается ей, но и для всей его семьи.
8: Это богопротивное занятие. Оно портит человека, вынуждая его присутствовать при богомерзких делах.
5: Выбирайте сами. Либо вы отпустите меня в школу, либо я уйду в половые.
3: Ой, ой, да что ж такое, Ванюша? Да что же это за угроза такая? Яш, да что ж ты молчишь? Скажи что-нибудь.
6: А что мне сказать, мать? Как ему объяснить, что крестьянскому сыну нет никакой возможности попасть в школу?
9: Тяжело было Ваниным родителям отказывать своему сыну в его просьбе. Ведь желание учиться является естественным для всякого ребенка. Весь вечер они о чем-то совещались между собой тихим голосом, а на следующее утро мать сказала ему:
8: «Мы с отцом поговорили, крепко поговорили и порешили, что мы согласны отпустить тебя в школу».
5: «Ура! Вот спасибо! Ох, тять, ох, маменька!»
8: «Тише, тише, подожди, дай мне договорить. Но не в ту школу в Воронеже, о которой ты говоришь».
6: «Потому что в городе будет слишком много греховных соблазнов, от которых тебе будет трудно уберечься».
8: «А в другую школу, в Коневскую».
6: «Это сельскохозяйственная школа и находится в сельской обстановке. И в то же время ближе к нашему селу».
5: «Да для меня не имеет никакого значения, в какой школе учиться».
6: Но...
5: «Лишь бы можно было учиться».
8: И «я сама схожу туда, в Коневскую школу. Она находится в 32 верстах от нашего села. И разузнаю, что нужно для поступления».
5: «А когда ты пойдешь?»
8: «Ну, когда? Послезавтра и пойду».
5: «Ну, рассказывай скорее, что там в школе, как?»
8: «Во-первых, Коневская школа официально называется низшая сельскохозяйственная конь-колодезная школа».
5: «Ишь ты, длинно-то как!»
8: «Мне там все понравилось. И местность, и люди. Встретил меня приятный, обходительный господин. Я объяснил ему, зачем пришла. Он мне сказал, что нужно для поступления».
5: «Да? И что же нужно?»
8: «Ой, не торопись, Ванюша. Не гони меня, все скажу. Экзамен для поступления в школу бывает один раз в год, во второй половине сентября».
5: «Так, сейчас середина июля, значит, еще август и половина сентября».
8: «Ага.
5: Это значит, получается половина и половина, 2 месяца на подготовку.
8: Еще нужно представить метрическое свидетельство, свидетельство об оспопрививании и свидетельство об окончании первоначальной школы.
5: Ого, столько много всего! Ничего, не страшно. Я завтра же, не откладывая, пойду к фельдшеру и к священнику, да и в школу к учителю.
8: Ванюш, что ты такой огорченный? Ты был у фельдшера?
5: Да. Он мне дал справку и даже не спросил денег. А священник сказал, что даст метрическое свидетельство, но ему надо заплатить 3 рубля.
8: Отец Евлампий!
6: 3 рубля? Да у нас нет таких денег.
8: Он должен был бы выдать бумажку. Если не бесплатно, то хоть не так дорого.
5: Да я его спросил, можно ли в рассрочку. А он отказался. Он потребовал всю сумму сразу.
8: Ой, не понимаю. Ведь ты столько помогаешь ему в церкви. А также всякие там свадьбы, похороны, крестины.
5: Ну, я тоже так думал. Но я ведь не его заменял, а дьячка. Он-то тут ни при чем.
8: А что насчет учителя?
5: Сейчас в школе другой учитель, не Иван Капитонович. Он меня не знает. Он, правда, согласился подготовить меня к экзамену, но запросил 5 рублей за работу.
6: Ой. 5 рублей? Да где же нам взять такие деньги?
8: Ой, надо было его спросить. Не согласился бы он, чтобы ему платили по частям?
5: Я его спросил.
6: Ну?
5: И он сказал, что мы можем ему заплатить, когда сможем, и по частям.
8: Ну, уже хорошо. Что делать с метрикой-то, а? Чтобы заплатить папу, придется прибегнуть к займу. Ешь. Надо поговорить с Митричем, может, он сможет одолжить. Ну, мы к зиме его долг вернем, это-то...
3: И вот, после 5-летнего перерыва, Ваня опять приступил к учению. С учителем он писал диктовки...
10: Но просвещенные люди тем и отличаются от людей необразованных, что у них...
3: С учителем они разбирали домашние задачки по арифметике.
10: Ответ правильный, молодец. Расскажи, как ты решил задачу?
5: Ну, сначала сложил, потом вычел, а потом разделил. Но ответ был неправильный. Тогда я попробовал иначе. Сначала вычел, потом сложил и потом уже разделил. Но и так у меня не вышло. Тогда я сначала разделил, потом сложил, а уж потом вычел. И тогда я получил верный ответ.
3: Еда, сон и домашние заботы перестали иметь какое-либо значение. Кроме учебников и тетрадей, все окружающее перестало для него существовать. Приближался день отъезда в Коневскую школу на конкурс. И вдруг за несколько дней до этого у Вани началось какое-то желудочное заболевание. Острая боль в животе усиливалась с каждым днем. И однажды ночью сделалась нестерпимой. Бедный Ваня катался от боли по полу, не мог ни стоять, ни сидеть, ни лежать спокойно ни на боку, ни на животе, ни на спине.
8: Ах, Ванечка, родной мой, что с тобой? Яша, он умирает, сыночек-то наш. Беги за священником, скорее, чтобы успеть причастить его.
6: Ах ты, Боже мой, а? Я сейчас.
8: Ох, миленький мой. Он, наверное, перетрудился, перенапрягся. Не знаю, что делать. Илюша, сынок, сбегай за знахарем.
11: Бегу, мама. Я быстро!
8: Ну-ну, Ванюша, тебе скоро полегчает. Потерпи самую малость, Ванечка. Милый ты мой.
12: Потерпи, потерпи, голубчик.
2: Тетушка Кэрол, Ванина проблема кажется мне знакомой. Вспоминаю, как у нас было накануне сессии в университете. Никогда не забуду своего соседа по комнате, который вообще не волновался за экзамены. Большую часть времени он строил модели кораблей. Угадай, что с ним случилось?
9: Должно быть, исключили.
2: Так точно.
9: Несомненно, что Ваня в нашей сегодняшней истории делает все возможное со своей стороны, чтобы достичь лучшей жизни.
2: И он знает, что ключ к ней – образование.
9: Это очень важно. Можно продолжать учиться в любом возрасте.
2: И у нас есть сегодня для вас кое-что очень образовательное.
9: Это книга, основанная на Новом Завете, той части Библии, которая показывает жизнь и учение Иисуса Христа. Она легко читается и подходит для любого возраста.
2: Я надеюсь, что все, у кого есть доступ к компьютеру, воспользуются этой возможностью получить наши уроки. Кроме того, нам бы хотелось получить ваши комментарии относительно нашей программы. Наш адрес – радиорассказ@yahoo.com. Еще раз – радиорассказ@yahoo.com.
9: Пора вернуться к нашей истории, озаглавленной «Даже если шансы равны нулю». Еще до рассвета пришел священник, исповедовал Ваню и причастил. На всякий случай, вдруг помрет. К тому времени боли в животе как будто поутихли. Потом пришел знахарь и дал Ване выпить немного какой-то жидкости. И только к утру измученный Ваня почувствовал себя лучше и заснул. И вот, наконец, наступил день отъезда. Из всех детей Ваня оказался единственным приехавшим в самый день экзамена. Другие мальчики приехали за несколько дней до начала конкурса. В домотканных набивных портках, в рубашке по крестьянскому обычаю с тесемчатым поясом, с длинными волосами, подстриженным в кружок, Ваня резко выделялся всем своим обликом среди кандидатов, большинство которых были городскими жителями.
13: А ты сам откуда?
14: Из села Карачун. Это 32 версты отсюда. А ты?
13: А мы из села Репное. Это возле Задонска.
14: Мы? А кто еще?
13: А вон там Антипка стоит с ребятами.
14: Вы все вместе?
13: Ага. Мы учились в земской начальной школе. А потом нашего учителя перевели сюда, в Коневскую школу. Тут он стал давать частные уроки мальчикам, окончившим Репноевскую школу. Конечно, за плату. Так вот, мы все приехали сюда еще летом.
14: Ну, вы все пройдете экзамен. Это уж точно.
15: Что это у тебя такой понурый вид, Ванюша?
14: Не сдать мне экзамена.
15: Ну, почему? Ведь ты так прилежно занимался.
14: Да что там. Наш учитель Никанорыч мало чего знает. Вот там у ребят учитель из ихней же школы сидит в экзаменационной комиссии. Мало того, они с ним все лето готовились к вступительным экзаменам. А я что?
15: Ну, тут желающих-то человек 100. А, ну, не все же они от того учителя.
14: Ну да, конечно, не все. А потом посмотри, я тут один одет в крестьянскую одежку. Остальные мальчики из города, я среди них выделяюсь, как бельмо на глазу. Да меня только за один вид провалят.
15: Нет, ничего не провалят. Ведь первые же экзамены у тебя письменные. Судить, значит, будут не по внешнему виду, а по тетрадке. А почерк-то у тебя красивый.
14: Ну, если я стараюсь и пишу аккуратно.
15: Ну, значит, постарайся, Ванюш.
14: Вон звонок. Мне надо идти. У нас будет сначала диктовка.
15: Ступай, родимый, ступай. Я за тебя помолюсь.
9: устные испытания начались на другой день около часа дня. Ваня с матерью просидели в коридоре до самого вечера в ожидании, что его вот-вот вызовут. Зажгли лампы. Неспрошенных кандидатов оставалось уже немного, а его все не вызывают и не вызывают.
5: Эй, Антипка, ну что, сдал? Прошел?
16: Ох, и гоняли они меня по всей грамматике вдоль и поперек. Я им испрягал, исклонял на все лады.
5: Только по грамматике спрашивали? А по арифметике что, не спрашивали?
16: Да ты что, и по арифметике тоже, вдоль и поперек. Раздели, да умножь. Я им даже всю таблицу умножения наизусть шпарил.
5: А стихотворение прочесть наизусть спросили?
16: Не, стихотворение не спросили. А жаль, я целых 3 стихотворения выучил. А ты что, еще не ходил?
5: Нет, меня еще не вызывали.
16: А у тебя фамилия на какую букву?
5: На «С». Столяров.
16: Хм, а я на «Т» и уже прошел.
5: Может, меня забыли или пропустили?
16: А ты пойди к экзаменатору и спроси.
5: Так прямо пойти? Нет, я не знаю, можно ли.
16: Так ты ведь с матерью, спроси ее, чего бояться. Ну все, я побежал. А то мне еще надо к отцу Андрею сдавать закон Божий.
5: Мам, может, надо подойти и спросить у экзаменатора, почему меня не вызывают? Вон тот мальчик по списку позади меня, а уже сдал устный экзамен.
15: Да, что-то уж очень долго. И лампы зажгли. Посиди тут, а я пойду спрошу.
14: Вон она подходит к одному из экзаменаторов. Похоже, что он переспрашивает фамилию. Ох, ну раз фамилию не помнит, то плохи мои дела. Так, вон он полез в какие-то бумаги, показывает ей что-то. Похоже, что это экзаменационные листки. Ну все, зарезали. Мама кивает головой, улыбается. Наверное, рада, что я провалился. Отпускать меня из дому не хочет. Жмет руку экзаменатору, а он ей тоже улыбается. А может, не зарезали? Ему-то с чего радоваться моему провалу? Так, вон мама идет назад. Ну, матушка, что?
15: Ох, Ванечка, даже не верится.
5: Ну что, маменька, говори.
15: Ты хорошо написал диктовку и правильно решил задачу.
5: Да? Правильно?
15: Поэтому тебя освободили от устного экзамена по этим предметам.
5: Освободили? От устного экзамена?
15: Спросит тебя еще только священник по закону Божьему.
5: Я сдал. Я прошел. Ура!
15: Тише, тише, Ваня, не кричи. Ты должен идти в другую комнату, рядом, где экзаменует священник.
5: Ах, маменька, да ведь священную историю, молитвы и даже богослужение я знаю лучше многих семинаристов.
14: Не сотвори себе кумира и всякого подобия. Елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею. Да не поклонишься им, не послужишь им.
17: Так, так, очень хорошо, отменно. Где ты выучился читать по-церковно-славянски так хорошо?
5: У нас, в церковно-приходской школе, в Карачуне.
17: О, в церковно-приходской школе? Просто невероятно. Вот что, ты будешь выполнять обязанности дьячка в школе во время молебнов и всеношных.
5: Матушка, матушка! Фух, матушка, меня приняли в школу.
15: Ну, Ванечка, какой ты у меня молодец! Поздравляю!
5: И знаешь, из 90 человек были приняты всего 30, и среди них я прошел вторым.
15: Вторым? Подумать только!
5: А это значит, что мне дадут стипендию Воронежского губернского земства.
15: Ой.
5: Да, в школе есть 5 таких стипендий, и они даются 5 первым принятым. Так сказал директор школы.
15: Стипендию? А что это такое?
14: Ну, стипендия. Но это значит, что меня будут кормить, одевать и учить бесплатно во время всего обучения в школе. А ведь, знаешь, учение и содержание стоит 100 рублей в год.
15: Ой, батюшки, 100 рублей. Так мы могли бы платить не больше 10 рублей в год.
13: Ой.
15: Без этой, как ее, стипендии ты бы не смог поступить в школу, сынок.
14: Представляешь, как мне сильно повезло. Я ж этого ничего не знал. Подумать только. Ведь мои шансы были практически равны нулю.
15: Ну, на то, значит, была воля Божья. Вот что, Ванюша, занятия начинаются тут через 2 недели, и мне думается, что тебе лучше остаться, чем мотаться взад и вперед.
14: Как же так? Может, мне все-таки лучше вернуться домой?
15: Вернуться домой? Ну, а через 2 недели опять ехать? Нет, тебе лучше остаться, а я уж вернусь одна.
14: Но ты, похоже, не рада моему успеху.
15: Что ж, видно, ты теперь для нас отрезанный ломоть. Но я горжусь тобой, сынок.
9: Ваня Столяров поступил в приготовительный класс сельскохозяйственной школы, уже будучи 16-летним юношей. То есть в таком возрасте, когда другие, более счастливые дети привилегированных классов и даже дети городских жителей заканчивают среднее образование и мечтают поступить в университет. Сегодня нам это может показаться невероятным, ведь жизненные условия изменились к лучшему. Но мой рассказ не о том, какая трудная была жизнь 100 лет назад. Мой рассказ о том, что не надо отказываться от своей мечты, даже если все говорят, что нет никакого шанса на успех. Как говорит пословица, человек предполагает, а Бог располагает, а для него невозможного нет. Помните, дорогу покоряет идущий.
2: Итак, его звали Ваня Столяров, деревенский парень из маленькой деревни, где-то в России много лет назад.
9: На сегодняшний день немногие о нем слышали.
2: Он был очень целеустремленный парень, правда же?
9: Да, можно сказать, у него была установка не прозябать всю жизнь в захолустье, но было еще и нечто другое.
2: И что же?
9: На стороне Вани был Бог. Как сказано в псалмах Давида, «Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей и на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления Его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа, Бога его».
2: Я полагаю, нам пора заканчивать, тетушка Кэрол.
9: Да, к сожалению, у нас на сегодня все.
1: Это был час твоего рассказа.
18: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн
18: прощаются с вами.
2: До новых встреч!